0: И, ну, как меня сразу дернули, я ушла, опять опустилась в подвал, и там сидела уже, не выходила. А мама работала в этом, сушила фрукты в этом, ну, где там она, тоже в каком-то помещении подвальном, сушила фрукты для войны, яблоки там, ну, все. И отправляли на фронт это. И мама даже не могла... Вот ей давали раз в неделю 1 килограмм, потому что она работала. И давали нам, когда она шла, на субботу шла домой. Мы ее утром не видели и вечером не видели. Мы считали, что одни. А голодные же, голодные. Чем я питалась? Я бегала и, значит, вот, очень любила абрикосы. Как гляну... Абрикоска. Это еще зрячая была. Абрикоска. Я так хочу, не достану. Ладно, пойду я. Где-то по всей станице бегала. Уже все заприметила, где что можно стащить, съесть. Вот яблочки райские были. Такие зелено-красные. Вот. Я 3 штучки сорву быстренько и бегом оттуда. Чтобы не отобрали, не заругали. Вот так вот, так я питалась. А в субботу мама приходила, приносила, пышки пекла. Муку приносила, мука у нее была, она пекла пышки. И на субботу и у нас были пышки. И один раз случай, какой помню, мы, значит, ночью я на печке сплю, а сестра, у нас такая, была одна комната, перегороженная, отгороженная печка. И топчан там. Вот печка, а тут топчан, допустим. Слева печка, справа топчан. Вот я у себя на печке, они меня на печку. А сестра пришла с подружкой. Подружка к ней школьница, она в школу уже ходила первый год, первый класс. Сестра. Она на год постарше. И она... Сидят они, едят пышки. А я проснулась, вижу, у них лампа же бензиновая, горит. Я лежу, слушаю, молчу. Она говорит, подружка говорит, да Вальке, ты оставь пышки. Да, я скажу, что мыши изъели. Я молчу, потому что на меня часто била сестра моя. Ну, старшая, чувствую, не так, это я виновата, меня лупить надо. Я промолчала. А утром проснулась, она несет меня кормить, кушать несет. Валь, на, держи. И подает мне яблоки вареные из компота. И все. А я говорю, не хочу. Я слышала же. Я говорю, не хочу. Да чего ты ешь? Это ж яблоки вареные. А я кажу, не хочу. Так и не взяла. Я такая вредная была. Бывало, печечка отопилась. У кого корова есть, молоко, варят молочную кашу. Лапшу варят молочную. И на печечке на улице. Я уже унюхала, это еще зрячая была. Я унюхаю, где? Уже узнала, надо сюда бегать. Прихожу, а у них девочка маленькая и качели. Я говорю, можно я вашу Машеньку покачаю? Я хитрила. Покатай. Я ее катаю, накатаю, как веревка была, такие качели. Накатаю. Она заберет ее кушать оттуда и мне наливает. И я привыкла, как там пахнет лапшой, значит, надо бежать. Это правда.
1: Расскажите, пожалуйста, как так случилось, что вы во время войны потеряли зрение?
0: Зажгли лампу. Зажигала всегда девочка постарше. Не свои. Я тогда жила, как мама все время на работе, день и ночь, и была у двоюродной сестры некоторое время. Вот там она старшая зажигала лампу, кидала соль в лампу, чтобы бензин не вспыхнул. Так положено было. И всегда все проходило хорошо. А тут вдруг я решила, вздумала, что я зажгу. Взяла, я сейчас зажгу. И соль кинула прямо при них же. Но, видно, мало. И она вспыхнула. как вспыхнула, я загорелась. Я кручусь, кричусь, я ослепла. Вот в этот день я потеряла зрение. Я же ведь ослепла. Все. Потом я пошла, побежала, мне же больно. Я побежала к бассейну. Бассейн у нас был во дворе. Я пошла к нему, открыла, а сама думаю, кручусь возле него, бегаю, а туда боюсь спуститься, потому что как я спущусь? Я же утону там. И бегала и упала, потеряла сознание. А мама узнала, что я ослепла, и схватил приступ, и она умерла. Тут же на месте. Вот так. От сердца умерла. И осталась я одна. Ну а кому? Кому я нужна? Меня хотели оставить с опекуном, а была в сельсовете, была женщина такая, говорит, слушайте, для чего будете с опекуном ее оставлять? Опекун хочет, приедет летом ее зовет. Отправьте ее в школу слепых детей. Школа слепых детей открылась в Кисловодске. В 43-м году только что открылась. Это было в 43-м году, все было. Отправляйте ее. Ну, меня отправили. Да, как меня отправить? Они меня посадили в поезд и поручили проводнице, чтобы она меня высадила в Армавире. В Армавире пересадка видно была. Я почему помню? Я помню, что Армавир-2, я это запомнила. Кричали на остановке. Значит, на Армавире, а потом оттуда был. Она меня пересадила на Кисловодский. Маршрут какой-то, сама проводница. Я дальше поехала. Дальше без никого. Ехала. Напротив меня сидит парочка. Молодые люди. Разговаривают. Я сижу, не евши, не пивши, не прошу, ничего мне не надо. А она говорит. Девочка, бери, покушай. И взяли меня, накормили. Вчера я целый день не ела. Голодная, со мной беда случится. Ну и когда меня уже высадили в Кисловодске, проводница тоже высадила. Оставила меня на перроне. Я стою, я присела на корточки, сижу и плачу. Вслух прям плачу. Женщина подходит. Девочка, ты чего плачешь? Да я писать хочу. Она сразу подошла к милиционеру и сказала, вот девочка едет, она не видит, а хочет пописать, а куда ей деваться, как ей помочь. И они сразу подошли, менты, взяли меня и повезли в школу слепых детей. Прямо поздно вечером, к ночи я приехала.
2: Кисловодская школа-интернат для слепых и слабовидящих детей была открыта в 1943 году. Валентина Александровна стала одной из первых ее учениц. Своей родной школе, своему второму дому она посвящает проникновенные стихи.
0: Наверное, лучше нет на свете той школы, где училась я. Военных лет мы были дети и жили, как одна семья. Когда война вокруг кружила, нам школа заменила дом. Она поила и кормила, и согревала нас теплом. Весной к себе манила горка, и мы ходили погулять. Цветов на горке было столько, и я сама могла их рвать. Казалось бы, какая малость пойти самой цветов нарвать. Но горку ту детство радость не хочет память отпускать. И если б вновь вернулось детство, я бы не стала выбирать, а руку, положа на сердце, в свою шагнула бы опять.
2: Школа-интернат стала для незрячей девочки Вали настоящим спасением. С теплом и любовью вспоминает она своих первых учителей.
0: Марина Ефимовна была у нас такая учительница. Она, когда у меня спрашивают, какой ваш любимый предмет? А я говорю, физкультура. Смеются. А что смеяться? Если у меня по физкультуре одни пятерочки, если я и в акробатике занималась, я в школе выступала уже, меня Марина Ефимовна, и кольцо, и мостики, и стойки, на голове стойки. Все делала абсолютно. Марина Ефимовна была такая, учила нас танцевать, переменный шаг делать учила, чтобы мы и пели, в столовой нас кормили. Была такая, я была левша. У нас была сорока, Мы разни... У всех клички же в школах, знаете, у всех клички.
1: Да, да, да, у нас тоже так было.
0: Ну, у нас Сорока. Она такая быстро говорила, и все видела, и все знала. Вот мы сидим, обедаем. За на обед нас же кормили. Вот, пришли на обед, допустим. Она смотрит, она уже видит. Соловьева! Это моя девичья фамилия. Я все поняла. В правую руку надо брать ложку. Правую. Еле-еле приучилась правой рукой есть. Она заставила. Вот сейчас разрешается это, а тогда не было разрешения. И научила меня правой рукой есть. Потом еще она такая была везде. Она везде успевала. За одеждой нашей. Пальто наше, куртки, шапки. Не дай бог, чтобы ты под подушку положила свой уберечек. Найдет, положит на место, не скажет. А ты лезь, и я лезу, думаю, где же он может быть? Наверное, туда, куда надо было положить, на полочку. Лезу, да, там лежит. Вот так. Приучала нас в порядку.
1: Скажите, пожалуйста, вот как кормили в это военное время в школе?
0: В школе хорошо кормили. Да?
1: Скажите, пожалуйста, чем вам запомнился вот этот победный 45-й год? Когда вы учились в школе?
0: У нас радио провели в школах. Раньше не было. А потом провели. И вот как только это утром включают на все это радио, и мы слушаем, и слышим, что Сталин сделал снижение цен на молочные продукты, в общем, и на, ну, в общем, молочные продукты, и на хлеб. И мы так радовались, я лично, я так радовалась, думаю, вот, там хоть голодные не будут, там хоть голодные. Так думала, так я радовалась. Вот это знала. А нас кормили, конечно, хорошо для нас, вы что? Все нам было, и первое, и второе, и третье.
2: Окончились страшные годы войны. Можно сказать, что Валентине Александровне очень повезло в этой жизни. Много лет она проработала на Георгиевском предприятии Всероссийского общества слепых, где была активным общественным деятелем, участвовала во всех спортивных соревнованиях. Сейчас Валентина Александровна на заслуженном отдыхе. Рядом с ней любящая и заботливая дочь Лариса. Жители Георгиевска знают ее как прекрасного поэта. Главная мечта Валентины Александровны – выпустить сборник собственных стихов. Настало время познакомиться с нашим следующим героем. Анатолий Тимофеевич Крысенко также является членом Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых.
1: В каком году вы родились?
3: 1935. Во время войны мы проживали в станице Федоровская. В общем, Краснодарский край, станица Федоровского Абинского района. Отец работал председателем колхоза. У нас был шикарный дом. На нас было четверо. Вот война началась, нас было четверо детей. Я помню, вот 22 июня отец на грузовой машине с шофером, он же председатель колхоза, куда-то ехал, я забыл, вот куда он ехал. А я попросился, папа, возьми меня. Ну, он взял тоже в кабину, машина грузовая была, на колени посадил. И вот они начали разговаривать с шофером. Война, война, война, я не пойму, что такое. Они очень разговаривают так крупно, ругаются. И вот я узнал, что началась война в кабине машины. Отца забрали в первые дни. Хотя он был председателем колхоза, его забрали. Война началась 22 июня, а немцы станицу заняли 1942 год, 14 августа. Вот видите, мы сколько, как говорится, не знали войны. С 22 июня 41 по 14 августа 42. По дороге из Краснодара едет мотоцикл с коляской. Сидит, ну, водитель же немец, управляет мотоциклом, и сзади другой, и в коляске пулемет. Вот это, и они так мимо нашего, по дороге, мимо нашего дома проскочили на полном ходу. Ну, я не знаю, они проехали там недалеко. А я так вот у ворот стою и выглядываю, смотрю, куда... уехали они туда, в центр станицы. Потом, наверное, минуты через 3-4 возвращаются обратно. И вот поехали туда за станицу, в сторону Краснодара. И, наверное, где-то...
4: Нет.
3: Кто его знает? Может, минут через 20. Тут я что не могу точно сказать. Пошли немцы. Идут прямо такими понад огородами. Главное, не по самой трассе, а так понад огородами. Чего-то боятся. Вот, а потом тут пошли машины, я впервые увидел автобусы у них, мотоциклы. Ну, в основном они были моторизованные части. Но все-таки шли некоторые, так вот я же говорю, прямо гуськом друг за другом понад дворами. Вот это я запомнил. А потом вдруг... подъезжает полевая кухня к нашим воротам нашего дома. Немецкая полевая кухня. Открывают ворота, заезжают во двор. У нас двор большой был. И огород 42 сотки был. Ну вот эта полевая кухня заехала. Полевая кухня была запряжена двумя лошадьми. У нас бабушка была там через два двора, Чеботарька. Фамилия Чеботарева, но мы Чеботарька. От этой бабушки немцы, трое немцев тащат кабана, за ногу привязали, прямо тащат его. И к нам во двор. И тут же у нас его забили. И начали свежевать. И я смелело, то подошел и смотрю, как немец шкуру снимает. А он потом, у немец, который смежевал, кинжалом вот так показывает. Кабан на спине лежит, тоже забитый. Показывает кинжалом, подержи ногу заднюю. И вот он, я подошел, вот тут двумя руками взял, а он на спине кабан лежит. Он это свежует, а я держу, помогаю ему. А потом они то сварили там солянка, вот это свежая. Правда, к нам занесли в дом котелок полный солянка свежатины. Нет, у нас немцы не зверствовали. Гестапо у нас не было. Это и хорошо. Если бы гестапо у нас было бы, то отец был партийный, председатель колхоза, я не знаю, что нам было. А так они не зверствовали, то я ничего не могу сказать, чтоб там кого-то расстреливали. А немцы, бывало, Юля, придут к нам, дом-то хороший, но нас четверо детей и мать. И вот зайдет, допустим, немец, ходит по квартире. Квартира хорош, маленький, плохо. Ага. И я вот помню хорошо, да не один немец был, так вот к матери подойдет. И в лоб щелчком. Русский свинья, маленький много. Поворачивается и уходит. А нас же четверо. Так что у нас немцы не стояли, хотя дом хороший был. Нет, детей много, им не нравилось это.
1: Как вы узнали о том, что оккупация закончилась? Как это произошло?
3: А это произошло в ночь на 24 февраля. С 23 на 24 ночью, что последняя подвода, мы спали, мать говорит, последняя подвода, наверное, в часа три ночи примерно, может быть, или полтретьего, мимо нас подвода с немцами. И вот, а я говорю, там, откуда ты там знала, мама, что нет? Так он, а он говорит, кричит, мы-то кричим, как, ну, там, а он, нёк. А потом примерно мать говорит, часа через два, где-то, наверное, часов пять, уже появились наши солдатики, пешие. Вот так. Три года провоевал отец, в 44-м году вернулся, комиссовали его. Ну, он опять председателем стал.
1: Скажите, пожалуйста, когда и как вы потеряли зрение? Это случилось во время войны?
3: Бомба у соседей там упала в огороде. И меня осколками...
5: 43-й год, скажи.
3: 43-й, да, 28 апреля. Вот так я потерял зрение.
1: Скажите, пожалуйста, как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа? И как, чем вам запомнилось 9 мая 1945 года?
3: Так, а как запомнился? Ну, я ж уже в 45-м уже, конечно же, был слепой, да. Да я помню как-то, что отец пришел и говорит, что война закончилась. Митинг, говорит, в центре станицы. Говорит, сходите хоть, батька каже. Вот. Ну, мы пошли, там митинг был, а потом начались гулянки. О, на баяне играл слепой. Я хорошо... Я тебе, правда, и не знаком. Но говорили, Виктор Александрович, он уже был в годах. Фамилия Стрыга. Виктор, он на баяне играл. Вот я впервые услышал баян. Вот он там в парке в Станичном играл. Ну, вот так вот День Победы мы встретили в станице.
1: И так получилось, что впервые услышав баян, звуки баяна от слепого музыканта в День Победы, вы и свою судьбу связали с музыкой? Ведь вы тоже играете на баяне?
3: Ну да.
1: А какая мелодия вам запомнилась в исполнении незрячего баяниста в День Победы?
3: А, вот помню, пели «Расцветали яблони или не игруши», там люди пели. А потом он начал играть такие плясовые. Вот это в парке там люди танцевали.
1: Давайте вернемся вот к тому времени, когда вы впервые услышали баян, да, это, можно сказать, определило вашу судьбу, и сыграете на баяне эту замечательную песню «Катюша».

0: В 2025 году наш герой отметил свой 90-й день рождения. Игре на баяне начал учиться в Кисловодской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей, а после школы продолжил обучение в музыкальном училище. Многие годы он проработал аккомпаниатором на Георгиевском учебно-производственном предприятии Всероссийского общества слепых, а также в Доме культуры. Сейчас он на заслуженном отдыхе, но любимый инструмент всегда берет в руки с удовольствием, играет для своих родных и гостей. Уверена, что имя следующего нашего героя знакомо очень многим радиослушателям. Член Кисловодской местной организации Всероссийского общества слепых Анатолий Иванович Масенко долгие годы преподавал математику в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей города Кисловодска. В сообществе незрячих аспирантистов его знают как прекрасного специалиста.
1: Расскажите, пожалуйста, в каком году вы родились?
2: 1937 год, да. Знаменитый, конечно, чем-то нехорошим. Невинномысск – это тоже Ставропольского края. Все мои теперешние родственники там и сейчас находятся. Нас было четверо, три брата и одна сестра вот, у мамы. Так что отца мы проводили 1 сентября 1941 года на фронт. И мама осталась с нами четырьмя детьми. И вот это вот все время она воспитала одна, потому что после освобождения от немцев получили похоронку на отца. Вернее, они сразу прислали, пропал без вести. А через какое-то время написали похоронку, но неизвестно где, чего, не указано было без ничего. Поэтому для мамы было тяжело это переносить. Она все время ждала, что какая-то, может быть, ошибка произошла. В семье я только один был незрячий, все остальные были с хорошим, нормальным зрением. Оккупация у нас началась с 3 августа 1942 года и длилась до освобождение. Это уже где-то 21 января 43-го года. Так что где-то около полугода вот эти месяцы были. Конечно, трудные были месяцы. Мы жили в коммунальном доме на трех хозяев дом. И причем там просторный двор, открытый такой, никаких заборов, ничего у нас там не было тогда еще. Вот. И поэтому немцы сразу облюбовали это место. В наш двор танки завели, поставили. Ну, а в нашу квартиру, а у нас там две комнаты было в квартире, нас, значит, переселили в одну комнату, а во второй поселили там офицера немецкого. Вот. Но, правда, офицер немецкий нам попался какой-то добрый, с доброй душой. Я что запомнил, что вот когда мама меня кормила борщиком каким-то, она смогла приготовить, я никак не хотел есть нехороший хлеб тогда выдавали. Он какой-то эрзац, ну, невкусный совершенно. Я просто, мама, да я так потяпаю немножко борща, и все, хватит. А маме хотелось же, чтобы я еще чем-то, не кроме борща, напомнил себя. Она уговаривала, я не хотел. И вот этот немец слышал там наши эти переговоры с матерью и пожалел. И давай угощать меня этими галеты. Он как раз, мама говорит, он получил из Германии посылку, вот, и там галеты ему прислали. И он говорит, наверное, все галеты потом на тебя и потратил. Это уже мама мне так объясняла, что такой добрый был немец. Ну, всякие же бывают. Он тоже, наверное, вспомнил, что у него там, наверное, осталась семья.
1: Как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа?
2: Да вы знаете, тогда же у нас

0: Вот, ну и так, так праздновали, как могли, встретились. В 2011 году, благодаря вот уже интернету, мы разузнали, что, оказывается, мой отец погиб в Германии, в плену был. У меня друг в Кёльне, эсперантист. Я его попросил разузнать, что это за местечко. Он разведал, говорит, да, это место, где были пленные, и сейчас это даже музей там сделали. Вот. И с этим музеем мы установили связь. И что оказалось, что у них все списки имеются, всех военнопленных, всех. Вот. И в том числе нашли в списке и моего отца. В 2013 году втроем я и два моих племянника-племянница, Олег и Надя, со мною поехали. Мы, значит, сначала побывали неделю у первого друга в Хемнице, который раньше назывался Карлштатом. Вот. Он нас очень любезно все принимал, экскурсии проводил, все рассказывал. А затем переехали в Кёльн. Там у этого друга тоже погостили 4 дня. Приятно тоже, он нас принимал хорошо. Вот. И потом они вместе с женой и вместе с нами поехали в это местечко. Хемер называется, Хемер. Это недалеко уже до, от границы с Австрией, вот, в общем, на западе Германии. И вот действительно, там это музей до сих пор, он существует. Эти работники музея нас очень доброжелательно приняли, показали все списки, все, что у них там оформлено. Говорит, что это был лагерь не так, то есть концентрационные особые лагеря, а это был лагерь тружеников, пленных, которые работали. Вот. И они все по списку, кто когда умер, все когда написано, вот у моего отца написано, что летом он поступил 42-го года, а 21 декабря он умер за 6 дней до своего дня рождения.
1: Трое верных друзей из Ставропольской местной организации Всероссийского общества слепых также поделились своими детскими воспоминаниями военных лет. В послевоенные годы Николай Иванович Арыничев очень любил слушать рассказы отца, вернувшегося с фронта. Отцу повезло, он выжил, но вернулся домой израненным.
2: Они когда приехали с одного села, их было 9 кумовьев.
3: Угу.
2: У отца крестили, и вон у кого крестили. Вот они все были под землей. Их расселили там. Вот. И один кум говорит, Вань, ну сбегай вон там ларек, это купи папиросы, продай. Ну, отец побежал. Отец побежал, а налет был. И все кумовья погибли. Бомба попала прямо в этот хату.
3: А он остался жить?
2: А отец живой.
3: А вот как вы узнавали новости в войну? Как вы узнавали о том, куда продвигается наша армия?
2: Ну, это я сразу в Кивселе, когда жил отец, это был на фронте, я в Кивселе жил. Ну, там у Кивселе-то в центре было, наверное, что-то, или приемник работал, наверное, и, ну, как... По центру был динамик, говорил. И вот люди, если что, чего послушать, когда военно, ну, подходили туда, в центр, и там магазины были, все, и вот это они там только слушали.
1: Николай Иванович тоже пережил немецкую оккупацию. Мальчик помнит, как немцы пришли в их дом и угрозами требовали продукты питания.
2: Ну, я говорю, они когда пришли и просят, яйки, молоко, какое молоко. А потом, а мы же на печке были. И вот увидал немец. Если не дашь

0: У того сейчас мальчика заберу, а брату было там, ну, около года было. Вот. И тащит его. А он, это, я его схватил, и тоже тащу себе.
1: Военное детство Татьяны Ивановны Гончаровой тоже было трудным и голодным. Отец на фронте, мама с утра до вечера на работе, а маленькая незрячая девочка Таня стала нянькой и воспитателем своих младших сестер.
2: У нас отец без вести пропал, у нас четверо детей у матери осталось. Она в колхозе работала. Ага. Вот. Ну, там же все, там для фронта все это видно. А мы голодали в это время. Мать родила в 41-м году, отца пошла провожать в Ставрополь. И родила тут же. Вот. Ну, а потом уже на работу пошла, а я люльку эту качала, она уйдет на целый день. А я с этими сестрами сидела. Брат забежит куда-нибудь, а я слепая, вот с этой, с маленькой сидела.
1: Военное детство Тамары Сергеевны Овечко прошло в очень маленьком хуторе Ставропольского края, где не было радио. И даже новость о Великой Победе незрячая девочка узнала далеко не сразу.
3: Родилась я, хутор Соленый назывался, колхоз имени Кирова Красногвардейского района, село Приорадное. Наш был, скажем, сельское поселение, где регистрировали ни радио, ни света. Что вы вот говорите, как вы узнавали? Узнавали так. В Приградное ездил мужик-дед на бричке, две бочки. Он ездил туда за керосином, ну, чтобы тут трактора снабжать, там машины кое-какие. Была полуторка, по-моему, одна там. И он же и письма возил. Он же и газеты возил. И вот оттуда как-то кто-то читал. Был у нас учитель, которого считали, что это Бог. Потому что он был самый грамотный. Председатель был абсолютно неграмотный. Был председатель, был, я помню. Вот. А учитель был, вот к нему все шли. Со всеми бедами, со всеми, за кому заявление написать, кому что-то, кому письмо прочитать, кому письмо написать. Школа была четырехлетка, и то, кто два класса заканчивал и шли работать. Мои сверстники, братья двоюродные, я одна у матери была, отца я не помню. Куда он делся, я не знаю. Вот так мы жили. Не было ничего, это был темнота.
1: Недаром же говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Уже после войны совершенно случайно узнали о том, что в Кисловодске есть школа-интернат для слепых и слабовидящих детей. Так для незрячей девочки Тамары начался путь от темноты к свету и знаниям. Окончив школу, Тамара Сергеевна сразу же устроилась работать на учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых в Ставрополе. Она сразу же включилась в общественную деятельность предприятия и участвовала в художественной самодеятельности. Тамара Сергеевна говорит, что своей судьбой довольна. Ее дети выросли, получили образование, сейчас они живут в Москве. На жизнь Тамара Сергеевна не жалуется. Она искренне благодарна властям Ставропольского края за заботу о пенсионерах.
3: У меня два соцработника. Одна, которая уборку делает, доставляет продукты, снимает показания, оплату делает, все, и лекарства, и все, уборка, и все. Другая со мной поликлинику, когда мне надо, там мы с ней договариваемся, едем. Социальное такси, 4 машины уже город дал. Уже 4 машины нас. Вот. На дому мне приходят, стрижку делают. На дому мне приходят, массаж делают. Что еще не так? здоровье только было бы, а так все прекрасно.

0: Беседка на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цендема Бойко. И сегодня мы беседуем с семьей Шафровых, Петей и мамой Натальей из Санкт-Петербурга. Они сегодня приехали в Москву выступить на концерте, о котором они сами сейчас расскажут. Да, здравствуйте, Петя. Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте.
1: Это мы сейчас находимся в Центре исполнительских искусств на Добрынинской. Петр приехал сюда выступать на концерте. И я думаю, что вы расскажете подробнее, что за концерт и как часто вы выступаете здесь.
2: Этот концерт называется «Хиты нашего кино в исполнении незрячих и слабовидящих музыкантов». Выступаем мы в этом центре второй раз. Первый раз был в ноябре прошлого года. Мы выступали на концерте, который назывался «Хиты русского рока». Мне очень нравится здесь выступать. Хороший зал. Хороший звук, все прекрасно слышно.
1: А с какими номерами в этом году приехал сюда?
2: Я буду играть «Твист в ресторане» из «Кавказской пленницы».
1: То есть это сольный саксофон, да?
2: В составе ансамбля «Балтийский ветер». Мы будем исполнять вот «Твист в ресторане» из «Кавказской пленницы». Потом... песню «До свидания, мама» и мелодию из кинофильма «Зайчик».
1: Но это уже в составе другой группы, да?
2: Да, это уже в составе ансамбля «Орнамент» под руководством заведующей нашей музыкальной школы Наумовой Ольги Гелиевны.

0: Таня, расскажите, пожалуйста, про Петю. Вот насколько вам много внимания приходится уделять его занятиям и много времени занимает поездки, походы на разные занятия?
1: Ну, Петя учится на данный момент в трех школах. В специализированной школе «Грота» для слепых и слабовидящих, в музыкальной школе «Ухтинском музыкальном центре» и в спортивной школе Олимпийского резерва «Невская волна». Занимается плаванием, успевает во всех трех школах замечательно учиться. 4 раза в неделю у него тренировки, 4 раза в неделю занятия в музыкальной школе. И в общеобразовательной школе, помимо обычных предметов, так как это специализированная школа, идут еще спецпредметы по ориентировке.
2: По пространственной, по социально-бытовой ориентировке. Психолог с нами тоже занимается.
1: Петя занимается музыкой, можно сказать, с рождения. В 3 года, когда его вывозили после операции, после удаления 2-го глаза, он неожиданно для нас запел: «Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала». Операцию проводили в Германии, даже немецкий персонал. И с таким чувством он запел, и что даже немецкого персонала не вернулись слезы на глаза. Потом он эту песню исполнил с Иосифом Кобзоном на фестивале «Белая трость» в Москве. На тот момент ему было 5 лет. И сразу после фестиваля он начал под руководством Миронова Василия Алексеевича в Череповце заниматься музыкой, играть на флейте. Когда он был в садике, он и пел, и руководил ансамблем, исполнял на флейте произведения. И потом вот поступил в школу Грота, и в школе Грота продолжил свое музыкальное образование.
0: Я еще не сказала о том, что наши гости из Санкт-Петербурга в настоящее время, но из Череповца 9 лет назад мы еще из детского сада брали интервью Петя. Он рассказывал о том, чем занимается, о своей семье, о себе рассказывал. А спустя еще несколько лет у нас уже традиция каждые, наверное, 4-5 лет приглашать вас к нам на радио, да? Петя с мамой также рассказывали о том, как они учатся уже в Санкт-Петербурге. Ну, а сейчас прошло уже столько лет, и столько много у вас изменений, а успехи в плавании. Можете рассказать о них?
2: В этом году я участвовал в первенстве детской спортивной школы и занял 3-е место на дистанции 100 метров брасом. Ну и я действительно очень хорошо плаваю. На данный момент уже умею всеми стилями плавать.
0: А что тебе больше нравится самому?
2: Да я... Мне все равно вообще. Я всеми стилями люблю плавать. Я вообще люблю воду очень.
1: Когда Петя был маленьким, над ним специалисты решили пошутить. Говорят: «Ну ты мальчик, ты, Петя, мальчик рыба». На что он, обидевшись, сказал: «Я не рыба, я рыб».
0: Да, кстати, помню, когда в детском саду у тебя был бассейн, и мы даже оттуда брали интервью у твоего инструктора по плаванию.
1: К счастью, у нас замечательный тренер Кустов Владислав Васильевич, заслуженный тренер России, который очень бережно и чутко занимается со слепыми и слабовидящими детьми. А насчет занятий музыкой, Петин преподаватель тоже пошутил, что Петя, не, похоже, не с тем цветом кожи родился, потому что он прирожденный джазмен.
0: Витя, скажи, пожалуйста, как ты справляешься с учебной программой, когда столько нагрузок, музыки и не в одном коллективе к тому же?
2: Ну, стараюсь правильно распределять свое время, рассчитывать его разумно, выполнять все задания в срок.
0: Ну, я так понимаю, что учишься хорошо.
2: Ну да. Четверки, пятерки.
0: Я думаю, что этот вопрос маме, а как Петя справляется с домашними делами в быту?
1: Мы стараемся социализировать, и поэтому привлекаем его ко всем домашним делам. И к уборке, и к смене белья, и к приготовлению еды.
2: Ага.
0: А сколько лет тебе сейчас?
2: 15.
0: А, Наталья, вы готовы были бы, например, Петю оставить на день целый или больше дома, чтобы он самостоятельно мог приготовить себе еду и, ну, пробыть без вас?
1: Он летом оставался у нас один с папой, его целый весь день на работе, но он сам домовничал.
2: Да.
0: Ну, это здорово. Я еще знаю, что у Пети есть сестра и племянники. Как вы с ними?
2: Нормально. Летом прошлого года они к нам приезжали в Санкт-Петербург племяннику. В этом году уже 6 лет, то есть в следующем году он уже пойдет в школу.
0: Но... Занимаешься с ним?
2: Нет, он больше любит... Пока, ну, повеселиться.
0: Баловаться, гнится, да?
2: Да. Попривередничать иногда, покапризничать любит.
0: Ну, а ты, наверное, более серьезный, да?
2: Да.
0: Наталья, а что вы можете сказать про преподавателей, которые работают с Петей?
1: Преподаватель у нас замечательный. Благодаря ему появилось отделение в музыкальной школе по джазовым инструментом. И Петя достиг больших успехов. Занимает постоянно первые и вторые места. И в этом году занял первое место, как назывался
2: конкурс? Восхождение.
1: В конкурсе восхождения. И его сейчас включают в реестр одаренных детей России.
0: Какие у вас планы впереди?
1: Заниматься, учиться, развиваться.
0: А творческие?
2: Продолжать заниматься музыкой. Я участвовал в конкурсе «Добрая волна» в отборочном туре. И прошел следующий тур.
1: Финал
2: уже получается. Финал. И в конце ноября, в начале декабря поеду в Казань выступать вот в финале конкурса «Добрая волна». Этот конкурс организовал Игорь Крутой. Он там тоже обещал быть.
0: Хочется пожелать успехов в этом конкурсе, Петя. А расскажи, пожалуйста, на каких музыкальных инструментах ты играешь?
2: Я играю на саксофоне альте и на фортепиано, и на флейте тоже.
0: Наталья, я знаю, что вы работаете. А кто с Петей ходит на кружки, занятия?
1: Ну, утром у Пети тренировки по будням. Понедельник, среда, пятница с 7 до 8 утра в бассейне Олимпийского резерва. Туда его отвозит папа на тренировку, а в школу привозит уже тренер. А музыкальная школа находится в школе... Грота, только другой корпус. По переходу он проходит, и воспитатель отводит его туда. Ну, а уж из школы забираем, кто дома.
0: То есть среди дня не приходится вам приезжать и куда-то провожать, да?
1: Нет.
0: Петя, а ты самостоятельно по городу ходишь, нет?
2: Пока еще нет. Именно... По городу самостоятельно нет, но в транспорте, например, я умею оплачивать проезд самостоятельно. С тростью умею ходить вообще по улицам и в подземные переходы. Вот у нас...
3: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
4: На Ставрополе выпустили мультимедийный альбом «Награды своих» для незрячих. В Москве состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В Челябинске провели конкурс профессионального мастерства по письму Брайля. В Югре незрячих учат уверенно ориентироваться в городе и готовить самостоятельно. В Саранске прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Ставропольская краевая библиотека имени Маяковского подготовила мультимедийный альбом «Награды своих» для незрячих и слабовидящих. Альбом содержит укрупненный и рельефно-точечный шрифт, 3D-модели боевых наград, аудиоописание и тифлокомментарии. Презентация альбома пройдет 29 мая в Ессентукской организации ВОС. Затем его представят в других городах края. 14 мая в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС Москвы состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В нем примут участие дети из коррекционных и общеобразовательных школ Москвы, Московской области, Владимира и Рязани. Программа включает выступления, мастер-классы по адаптивным играм, шоу-дауну и стрельбе, а также экскурсию по музею ВОС. Концерт будет сопровождаться тифлокомментарием. Прямая трансляция начнется в 14:30 в группе «Молодежное движение ВОС» ВКонтакте. 30 апреля в Челябинском областном реабилитационном культурно-спортивном центре прошел конкурс профессионального мастерства по письму по системе Брайля. Участники выполнили 3 сложных задания, включая написание поздравительного четверостишья и работу с числами. Первое место заняла Мария Шалинцева, второе – Наталья Залевская, третье – Зиля Исхужина. Конкурс провели совместно с Челябинской областной специальной библиотекой для слепых. В Югре продолжаются мастер-классы федеральной программы «Особый взгляд». Незрячих и слабовидящих учат уверенно ориентироваться в городе с белой тростью и самостоятельно готовить сложные блюда. Занятия помогают преодолевать гиперопеку и развивать самостоятельность. В этот раз мастер-классы прошли в Сургуте и в Нижневартовске. Скоро они состоятся в Ханты-Мансийске. 28 апреля в Саранске Саранская местная организация «Мордовская РОВОС» провела праздничный концерт «Подвиг народа бессмертен», посвященный Дню Победы. В программе прозвучали песни военных лет, прошла акция «Георгиевская лента» и вручение медали «Дети войны». 24 апреля в Белгороде прошли соревнования по плаванию среди инвалидов по зрению. Турнир организовали Белгородская областная организация ВОС и Центр адаптивных видов спорта «Вершина». Участники продемонстрировали силу воли и стремление к здоровому образу жизни. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
5: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
6: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
7: Остановка троллейбуса. Станция метро Невский проспект. Счетная сторона улицы Невский проспект, дом 30.
6: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
7: Постоянная рубрика «Для инвалидов по зрению».
8: В нашей студии Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу, и Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», активный член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых. Здравствуйте!
9: Здравствуйте, уважаемые слушатели!
10: Здравствуйте, дорогие и любимые наши постоянные радиослушатели и новички, которые сегодня слушают нас.
8: И всех с праздником! Сегодня 1 мая. Раньше когда-то это был праздник, день международной солидарности трудящихся, ну а теперь день весны, труда и просто хороший праздничный день.
10: Ну как не радоваться этому? С праздником!
8: Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, о себе. Ну и потом, конечно, о благотворительном фонде, который вы возглавляете, эти матери Туринска. Мы об этом еще не слышали.
9: Уважаемые радиослушатели, в первую очередь, конечно, также присоединяюсь к словам поздравления с таким весенним замечательным праздником. Мы все с вами помним из детства, что это праздник семейный. Всегда вместе с родителями под ручку все шли на демонстрации. И это олицетворяло то, что наша страна, она неделимая. Все мы вместе, семьи, большое государство, города. Поэтому с праздником. Самое главное, тепла вам, уюта, мирного неба, конечно, нам всем над головой. Но вкратце, что родился я в городе Туринске в далеком 84-м году.
8: Я не такой уж он и далекий, Александр Викторович.
9: Тем не менее. И так получилось, что со зрением начались проблемы с раннего возраста. И по счастливому обстоятельству, я бы сказал, родители мои узнали, что есть такое общество слепых, и в том числе Туринское местное отделение. И меня с детства записали туда. Ну, в детском возрасте мы только ездили на экскурсии, да, как бы активного участия не получалось принимать, потому что я не с самого Туринска, а еще из Туринского района, это 18 километров от самого города. Но, тем не менее, школу закончил хорошо, без троек.
10: Здорово.
9: Поступил в социально-экономический техникум «Родник», опять же, при участии в том числе и общества слепых, потому что как бы информация про «Родник», она у нас звучала везде, и поэтому было принято решение поступить туда. Впоследствии отучился, с красным дипломом закончил, поступил в институт уже заочно, начал трудовую деятельность. Сначала это экономическая деятельность была длительное время, ну и потом уже общественно-политическая, так скажем, назовем. И вот здесь-то как-то большее внимание, что ли, я переключил именно на общественно-полезные дела, чтобы быть полезным в любом случае обществу. До избрания депутатом законодательного собрания Свердловской области 7-го созыва мы с Марией Ахмадеевной уже плотно сотрудничали. Но, конечно, я уделял особое внимание Туринской местной организации, потому что так как я сам там состоял, постоянно мы помогали и финансово, и проводить мероприятия, и всякие различные конкурсы. Мы все друг друга знаем, это как большая семья. Мария Ахмадеевна приезжает к нам, когда, то есть прям, ну, чувствуется, что вот это не просто руководитель, а вот, ну, вот душевная теплота, у которого есть чему учиться. И вот это вот все, это стало таким примером, нужно двигаться дальше. Ну и мы с Марией Ахмадеевной более тесно начали уже работать над областными проектами, так скажем. Уже я познакомился с теми предприятиями, уважаемые радиослушатели, я думаю, про них все в курсе, да, которые есть в нашей региональной ячейке. С руководством познакомились, ездил на заводы, посмотрел, какую продукцию наши члены общества выпускают, переговорил, можно сказать, с большинством для понимания, какие проблемы есть на местах. Ну и, значит, часто стал принимать вот именно активное участие уже в региональной организации. Следовательно, любую помощь, которую мы могли оказать со своей стороны, Мария Ахмадиевна часто обращались, да и они всегда помогают, не отказывают. Где-то консультация, где-то, да просто даже советом. Ну и помним мы с вами 22-й год, это объявление СВО, и много ребят, в том числе, конечно, из моего родного Туринского района, да и вообще со всей области, да, как бы со всей страны, ушли защищать границы нашей Родины, и стало понятно, что только объединившись, мы можем здесь, в тылу, помочь нашим ребятам. И вот что отрадно заметить, было небольшое движение, оно и так и называлось «Матери Туринская», это те матери организовали, у которых сыновья, у кого-то внуки ушли защищать нашу Родину. Тем самым было небольшое движение, но мы понимали, что запрос идет на помощь уже совершенно в других объемах. И предприниматели города Туринска собрались, пригласили меня и сказали, что если ты будешь руководителем, мы вроде как бы вот готовы создать фонд, появились учредители, появилось небольшое финансирование. Если честно, конечно, люди относились, большинство, к этому скептически. Но когда мы начали работать, а мне понравилось, нас любая организация принимала. Вот местное отделение общества слепых в Туринске, мы в их помещении и с участниками, именно членами общества слепых местного отделения, вязали сети. И до сих пор вяжем маскировочные сети. Кто-то режет, кто-то вяжет. У кого на что рука заточена. И вот эта вот помощь, она по сей день, мы объединили всех неравнодушных людей. Кто-то окопные свечи льет. И такие у нас тоже есть из общества слепых. Кто-то помогает посылки запаковывать индивидуально. Кто-то носки вяжет. Кто-то подушки шьет. Вот это вот все огромная благодарность женщинам. Мужчины там выполняют свою мужскую работу. Кто-то железо нам привозит, уголки, которые тоже ребятам сегодня нужны, делать защиту на автомобиле. И вот это вот все совместная помощь, она стала увеличиваться в объемах. И буквально недавно, наверное, в начале февраля мы отправили целую 20-тонную фуру уже отдельно от города Туринска. И в погрузке принимало участие, ну, наверное, порядка 100 человек. Студенты, члены общества слепых местной организации. У нас там Тамара Борисовна, активная участница. Вот, все мы объединились, принимали, они нам помогали коробки подавать. Мы, значит, ребятами доски загружали. 2 автомобиля УАЗ нам удалось с помощью предпринимателей увезти. 3 мотоцикла Урал. Большое количество лесоматериала, там около 15 кубов у нас в этот раз получилось. Много пустых бочек, канистр. Это все ребятам сегодня необходимо. И люди увидели, что мы вышли уже совершенно на другой уровень. Люди действительно поверили, они поняли, что помощь доходит до каждого бойца. А почему? Самое главное, за 25-й год у меня было 5 командировок в зону СВО. И в 26-м уже 2 командировки. Буквально мы командировку в январе сделали. В феврале у нас командировка была. Поэтому объем гуманитарной помощи, он не прекращается. Мы объединили Тавду, местное отделение общества слепых. Ирбит у нас, активисты молодцы тоже. И у них свой есть фонд Ирбит Преображения. Они точно так же не отказываются. Там есть руководитель Илья Анацкий. Они точно так же помогают. Вот прям активно везде включаются, весь наш Восточный округ, как минимум, точно могу сказать, помогают вот в оказании этой помощи. Ну, а мы со своей стороны загружаем, у нас есть определенный график движения, который, конечно, разглашать ни в коем случае нельзя. Мы по этому графику проезжаем, с каждым бойцом встречаемся. Обязательно идет видеозапись, мы ее называем ответочка, обраточка, благодарочка мы ее называем. От бойцов кто-то благодарит свою родную школу, кто-то благодарит, конечно, жителей родного села, родного предприятия, то есть прям есть вот предприятиям скидываются и прям как бы помогает, и такое тоже бывает, поэтому записываем, люди видят, что мы довозим все до каждой, до последней коробочки, все передаем, бойцы очень благодарны, мы даже письма школьников, рисунки детей из детских садов, и у нас также есть дети членов ВОЗ, Туринской вот местной организации, ассоциаций, которые рисунки приносят. Кто-то там из родителей принесет, там, я не знаю, носки вязаные, варежки, что-то, а дети обязательно рисунки, письма. И вот вы представляете, это слезы у солдат, когда мы им передаем весточку тепла, вот этой домашней теплоты, на месте, в окопе, у него все это прям там, в блиндажах, я сам видел, мы живем также с ними в блиндажах, в окопах, также что-то где-то перекусить, там консерву открыть или что-то на ходу, но тем не менее по городам проезжаем, передаем, и мы часто ездим в серую зону, это так называемая серая зона, которая вроде и не наша, и еще не наша, и вот то есть в таком понимании, где нет местных администраций, где солдаты как бы находятся почти на передовой, им проще, они не могут выбраться иногда с позиций со своих, а мы должны довести ту помощь, поэтому нам приходится доезжать, но всегда доезжали до всех, всем передавали, если прям где-то кому-то не могли, мы просили бойцов, сотоварищей, которые рядом, оставляли у них помощь, и обязательно потом солдаты приезжали, забирали. И в Запорожской области были уже два раза, возле Гуляй-Поля мы недалеко были, там сейчас до сих пор еще идут боевые действия, но тем не менее мы ребятам полную машину запчастей увезли, которая им прям необходима была. Также собрали в Туринске неравнодушные жители, кто что нес, у кого что было. Даже топоры, пилы, бензопилы, сегодня все это необходимо, гвозди. У нас даже пенсионер принес целую коробку, ящик гвоздей, говорит, ребята, я, говорит, уже дом построил, а им нужнее. И такие люди есть. И вот каждый же четверг, каждую неделю местное отделение общества слепых в Туринске мы, как бы Тамара Борисовна собирает, я иногда приезжаю, и мы обсуждаем вот эти вот вопросы, кто чем может, помогаем, кто-то сам, кто-то соседям даже об этом говорит, о той помощи, которую мы в том числе, да, от лица Свердловского отделения Всероссийского общества слепых возим. Люди начали подключаться, и огромное, конечно же, спасибо всем тем неравнодушным, которые и в нас поверили, и которые ребят поддерживают. И мы будем возить до тех пор, пока, как все ребята говорят, победа в любом случае будет за нами.
8: Александр Викторович, а как вы оцениваете настроение людей? И здесь у нас в тылу, и главное там.
9: Если сказать там, у ребят глаза горят. Ребята морально устали, но глаза горят все. До последнего говорят, победа будет за нами. Они движутся, они уверенно, хоть и медленно, но четко двигаются вперед. Здесь им стоит отдать должное. Это внуки, это те последователи наших с вами дедов, отцов, кто воевал в Великую Отечественную войну. Наш русский дух его, конечно, не сломить. И я смотрю на тех солдат, это прям вот настоящие воины. Но когда ты привозишь баночку домашнего варенья или подушку, сшитую нашими женщинами, они становятся детьми. Это вот та частичка теплота. Или когда они письмо читают, вот вроде что такое бумажка, а это письмо детей. И в каждом письме ребенок благодарит солдата и просит, чтобы он быстрее, конечно, возвращался домой. Ну и это, конечно, очень трогательно. Это прям ребятам честно поднимает боевой дух. Вот кто бы что ни говорил, поднимает боевой дух.
8: А ну настроение и... здесь?
9: Ну и, конечно, в тылу не все, конечно. Хотелось бы честно понимание того, что, ребята, никакие праздники сегодня неприемлемы, особенно массовые. Потому что, ребята, мы понимаем, у нас сложная ситуация. И каждый, еще раз говорю, каждый частичку бы себя внес в помощи той, которая нужна сегодня необходима бойцам, это бы, конечно, может быть, я не знаю, было бы быстрее, конечно, не нам здесь оценивать эту ситуацию, но тем не менее ребятам намного будет теплее.
8: Ведь не на пустом месте родилась эта фраза «Россия воюющая и Россия танцующая».
9: Ну да, ее можно сегодня назвать так. Если какие-то небольшие праздники, пусть это вот женский день 8 марта, там понятно, женщин, мы должны поздравить, поблагодарить. Это такой тоже можно семейный праздник, его можно в узком кругу отпраздновать, и это нормально. Или был 23 февраля, или вот 1 мая сегодня, да, скажем. Это же опять же, с чего я начал, семейный праздник, его можно отпраздновать в кругу родных, близких. Но когда мы ходим на концерты, концерты собираются по 70 тысяч, там по 40 тысяч зрителей, и там танцуют, и поют, и непонятные группы эти, Я бы не сказал, что у них патриотически направленные песни, не будем называть вслух, но тем не менее вся молодежь, ну так скажем, в кавычках, тащится от этих песен. Но, ребят, мы сегодня должны в первую очередь вспоминать о том, что каждую минуту любой наш боец, любой сосед, родственник, друг, неважно кто, отец чей-то, он там. Он в окопах, он в грязи, и он защищает прежде всего нас, а не себя. И мы должны об этом помнить. И в каждой передаче об этом напоминать, уважаемые слушатели, о том, что действительно мы должны самое главное помнить. А если есть возможность помогать, мы не просим рублем, там еще чем-то, просто своим даже присутствием, своей какой-то физической помощью. Вот опять же вернемся к тому, что общество слепых, в основном люди плохо видящие, либо незрячие, но тем не менее они по вечерам приходят и вяжут эти сети. Мы привозим им ткань. Я разговаривал с предпринимателями. Предприниматели у нас же люди занятые. Они занимаются коммерческой деятельностью, но тем не менее они постоянно приобретают нам вот эту ткань. Предприниматели из города Екатеринбурга, директора управляющих компаний часто мне помогают с академического района. А наши женщины, простые участницы, простые жители, они приходят по вечерам и вяжут. И они понимают, что каждая плетеная сеть их руками, она помогает нам укрыть ребят. Вот эти одеяла антидроновые шьют. Да любое. Сухой душ они у нас научились изготавливать. В школах приходят, собираются также по вечерам женщины. Постельное где-то белье, нательное белье. Все это шьют для, в том числе, бойцов раненых в госпиталях. Это все шьется.
8: Вот каких людей воспитала областная организация Мария Ахмадеевна.
10: Вы знаете, Ольга Николаевна, сегодня, конечно, тема не случайно, она в нашем радио, нашей передаче звучит. Александру Викторовичу, он говорил вот про Восточный округ. У нас 23 местные организации, это в разных округах, в разных городах, и никто не остался равнодушным в стороне, чем могут, тем, как вот было сказано, помогают. Хотелось бы, конечно, сегодня радиослушатели нас услышат, как уже было перечислено, что можно, многие не знают, а кому отдать, куда принести. Мы готовы у себя в областной организации, а также готовы в любой местной организации, куда найдут возможность свою принести и отдать. А мы уже, в свою очередь, Александр Викторовичу, хотя он про Восточный округ говорит, он готов сегодня всю эту помощь и собрать, и помочь отправить, как было. Когда человек там побывал, воочию пообщался и с населением, и нашими воинами. У него уже есть туда выход, у него есть возможность организовать по доставке благотворительной помощи. Так вот, хочу обратиться к нашим радиослушателям. Если у вас в самом деле хоть маленькая есть из дома возможность подарить, принести, вы слышите общество слепых. Вы знаете, где находится в каждом городе наша местная организация. Они уже предупреждены, они знают, они готовы будут принять вашу поддержку, вашу помощь. Когда вы спрашиваете, а кому, а куда, вот мы говорим вам наш адрес. И то, что Александр Викторович сегодня в нашем эфире огромная благодарность нашел возможность прийти и рассказать, это практически его информация, его выступление получается приглашением, призывом помочь людям там, где они находятся в трудных ситуациях. И то, что вот Александру Викторовичу такое большое доверие быть руководителем благотворительного фонда, это радостно, когда человеку доверяют, возглавить такой большой благотворительный фонд. И говорю я сегодня от имени Всероссийского общества слепых, от имени президента Всероссийского общества слепых, с которым Владимиром Васильевичем Сипкиным вы, Александр Викторович, встретились 12 марта на отчетно-выборной конференции. Наш президент гордится, как он говорит, я горжусь, ребята, Свердловской областью и с такими боевыми людьми, как Александр Викторович. Это просто здорово. И много, конечно, членов общества, которым доверяют мы с вами, и запись и с группоргами, и с директорами. Поэтому они и находятся в обществе слепых, испытывая все свои жизненные трудности, готовы прийти на помощь. Александр Викторович, огромное-огромное вам спасибо. Думаю, не только от общества слепых, от Свердловской областной организации, но и от нашего населения. Сейчас радиослушатели, услышав нас, я думаю, побольше еще станет желающих помочь, поддержать наших воинов, и чтобы война закончилась быстрее и вернулись бы наши ребята домой. И с победой такое пожелание. И еще хочу поблагодарить наши местные организации, которые сегодня и по вечерам, некоторые даже вот у нас малых, Валентина Федоровна, она ночью готовит все эти детские, так скажем, подарочки для наших воинов. Правильно было сказано, а наши ребята рады любому вниманию, открытка, письмо, поздравление и так далее, и так далее. Если мы с вами не поддержим, а кто же еще поддержит? Это наши российские ребята, это наша Россия, это мы, кого они защищают. Им мужество, здоровье, силы, стойкости, выдержки. И чтобы вернулись, как сказал Александр Викторович, с победой. Спасибо.
8: Александр Викторович, ну, может быть, есть какой-то телефон у вас общий, вашего благотворительного фонда? Или обращаться, как сказала Мария Ахмадеевна, именно в местные организации просто? Я уточняю.
9: Уважаемые радиослушатели, конечно же, у нас есть страница в социальной сети ВКонтакте на сегодняшний день. Она так и называется «Благотворительный фонд Матери Туринска». Там есть подробная информация о том, чем занимается фонд. Это и подготовка, и плетение сетей, и сбор гуманитарной помощи постоянно публикуется. И это все, каждый, кто есть в социальной сети ВКонтакте, может это все дело просмотреть. Я, когда посылаю письма предпринимателям, я всегда указываю ссылку также на QR-код, который можно провалиться и увидеть всю нашу деятельность. А телефон есть, но он у нас постоянно, так скажем, либо занят, либо не всегда получится взять трубку, потому что он либо у меня, а мы что-то чем-то постоянно занимаемся, я потом вечером перезваниваю, но тем не менее я его готов тогда в эфире продиктовать. У кого будут вопросы, скоординировать действительно, куда по всей области можно унести гуманитарную помощь. Но, уважаемые радиослушатели, здесь суть не в том, что именно в наш фонд нести нужно помощь, но, тем не менее, в любом муниципалитете можно узнать, где есть местная организация общества слепых, обязательно передать, и мы это все увезем. Но у нас Свердловская область, она еще славится тем, что все равно много, очень много неравнодушных граждан, таких же в других городах, допустим, как и в Туринске, либо в Ирбите. Поэтому в каждом муниципальном городе есть фонды, либо в соседних городах. Можете, уважаемые радиослушатели, обращаться, приносить помощь туда. Мы с этими ребятами со всеми знакомы. Мы встречаемся либо, ну так скажем, за ленточкой в зоне проведения специальной военной операции, либо здесь, на каких-то мероприятиях, выставках. Вы можете передавать также им гуманитарную помощь, и они также вашим бойцам, вашим землякам могут ее доставить туда. Мы часто очень встречаемся либо по дороге, либо уже там, либо обратно едем, обсуждаем, кто куда везет, кто кому помогает. Вот Байкалово, Слобода Туринская. Но опять же, видите, Восточный округ, так как я там родился, да, как бы, и вот пока я охватываю ту часть. Но тем не менее, у нас Серово приезжали ребята в Ирбит, привозили автомобиль, попросили передать. И такое тоже бывало, поэтому все мы друг другу помогаем. Почему? Потому что, наверное, лично мой девиз: у нас нет своих и чужих, у нас все ребята наши. А еще самое главное, уважаемые радиослушатели, о чем я вспомнил, вот, наверное, чтобы каждый из нас с вами понял ответ на один единственный вопрос. Когда к тебе рано или поздно подойдут твои дети, либо внуки, и спросят: папа там или дедушка, а где ты был, когда было СВО, мы должны быть готовы ответить на этот вопрос. Если мы ходили на концерты, то это один момент. Если мы помогали, чем могли, то это совершенно другой момент. Но я всегда говорю: сам себя никогда не обманешь. Поэтому, я считаю, нужно сегодня жить именно таким образом, чтобы понимать, что есть ты, есть твоя семья, а есть еще те ребята, которые находятся там и защищают нас с вами. А что мы есть вместе? Это наша родина, наша Россия.
10: Я хочу вот еще, Ольга Николаевна, выступление Александра Викторовича с призывом, что кто чем может помочь. Хочу сказать, недавно вот Рижевское предприятие под руководством генерального директора Устюжанина Дмитрия Михайловича в Туринск отправили большую машину поролона. А в Туринске теперь этот поролон режут на подушки, на сиденья, на матрасики, чтобы нашим воинам было где посидеть, мягко полежать, поспать, когда минуточка покоя есть. Вот такую возможную помощь могут оказать и другие предприятия, другие организации. У нас, например, на Ревдинском предприятии тоже рабочие занимаются перевозкой груза именно до наших воинов. Ревда собирают. Правильно сказал Александр Викторович, в каждом городе есть такие точки, куда можно принести, сдать. Вот буквально на той неделе разговариваю, Тамара Борисовна мне Бахтина, как уже было сказано, председатель Туринской местной организации, и говорит, хорошо, что я сохранила сушеные яблоки, унесла, говорит, целый мешок сушеных яблок. Ребята это могут по ходу и отдыха, и по ходу работы как службы, хоть можно понемножечку да и пожевать. Так что, Александр Викторович, вам еще передадут мешок сушеных яблок.
9: Будем брать. Затем.
8: Во время Великой Отечественной войны действительно воевала вся страна. Танцующих не было. А если и танцевали, то только для поддержания духа бойцов. И только потому мы победили. Совсем скоро День Победы. Великий день, самый светлый день. Не только мая, но и, по-моему, года всего, да и жизни всей нашей. И у вас есть возможность сейчас поздравить всех, каждого жителя, да, земляка нашего.
10: Ну, как уже было и сказано, конечно, всех волнует сегодня победа, спокойной жизни. Мы с вами то и дело слышим, то на Краснодар, то еще куда-то. Эти дроны, это беспокойство, люди спокойно не спят. Первое святое пожелание – скорее закончить эту войну. А всем нам поддержать терпение, пожелание и крепкого здоровья. Как я всегда говорю, здоровья много не бывает, так же, как и денег. Поэтому берегите, дорогие люди, дорогие друзья, дорогие жители Свердловской области и дорогие радиослушатели.
9: Уважаемые радиослушатели, что хочется сказать в этот знаменательный день, когда мы с вами чувствуем, что приближается великий день Великой Победы. Прежде всего, мирного нам с вами всем небо над головой, дорогие наши жители Свердловской области. Но та победа в Великой Отечественной войне, я думаю, она, конечно же, коснулась каждой нашей семьи. Еще раз, у кого-то это дедушка, у кого-то прадедушка на сегодняшний день. Но, тем не менее, мы все должны помнить эту победу. Мы должны помнить тех участников, которые не вернулись, которые вернулись с той победой, с той войны. Я отчетливо помню прадеда, что он пришел, он с 39-го года воевал и Финскую, и Великую Отечественную. Он пришел с победой, и он каждый год 9 мая рассказывал о том дне, когда они его так же долго ждали, как мы ждем сегодня. Но его не стало в 98-м году, но тем не менее, каждый год я приезжаю в его родной дом, я приезжаю к нему на кладбище, обязательно Георгиевская лента, обязательно цветы, и я рассказываю своим детям. То есть он для них уже прапрадедушка, но тем не менее, есть бессмертный полк у нас, акция. Дети у меня спрашивали, а кто это на портрете? И самое главное, уважаемые радиослушатели, мы все должны рассказывать нашим детям, нашим внукам, какой ценой досталась та победа, кем она была завоевана, потому что, еще раз, у каждого в семье был участник той Великой Отечественной войны, поэтому мы историю должны четко помнить, каково, должны четко помнить, каковой она была на

0: округу. Спасибо.
1: Свободное плавание.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Ирина Андреева. И сегодня мы поговорим о том, как живут люди, которые запросто могли бы оказаться в психоневрологических интернатах, провести там всю свою жизнь и никогда не узнать, что такое жизнь самостоятельно. Некоторые из них могли бы жить и вне интерната, но это была бы жизнь в одиночестве, без возможности решать элементарные бытовые проблемы. К счастью, такой участи этим людям удалось избежать, потому что их поддержал и продолжает поддерживать благотворительный фонд «Творческое объединение «Круг». Это организация, которая делает, на первый взгляд, совершенно невозможные вещи вполне возможными. Там помогают людям с тяжелой инвалидностью не только найти работу с достойной зарплатой, но и научиться жить самостоятельно в городской среде тем, кому это сложно. О том, как такое стало возможно, мы поговорим с председателем благотворительного фонда «Творческое объединение «Круг» Мариной Мень. Марина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Давайте сначала просто расскажем нашим радиослушателям о том, какие направления есть в фонде. Я знаю, что их очень много. Это не только работа, но и что еще?
3: Главное для нас направление — это сопровождаемое проживание. Если сравнивать масштаб нашей деятельности, связанной с сопровождаемым трудоустройством, то он более значителен, чем количество людей, которым мы оказываем услуги сопровождаемого проживания. Порядка 300 человек у нас работает, 300 человек с инвалидностью. Порядка 30 человек у нас живут в квартирах, которые мы обеспечиваем в разных форматах. Все остальное — это дополнительные опции. Например, психологическое сопровождение — это необходимость, потому что люди с нарушениями здоровья, особенно с нарушениями психического здоровья или люди с интеллектуальными особенностями, они в психологе нуждаются по определению. Но я думаю, что и не только они. По сути, в современном мире психологи нуждается каждый, но в данном случае это абсолютная необходимость, мы считаем. Мы занимаемся социокультурной адаптацией, как это называется в формальных документах. И это означает, что мы устраиваем экскурсии. В нашей программе не только работа, но и занятия досуговые. Это театральные занятия и музыкальные занятия. У нас бывают прекрасные встречи. Ну, в общем, если бы я жила в Советском Союзе, наверное, это было бы чем-то похожим на УПП ВОС. В УПП ВОС было общежитие, и квартиры давали кому-то, была работа, в УПП ВОС был Дом культуры. В общем, по сути, мы эту схему в чем-то воспроизводим.
2: А если говорить про трудоустройство, то чем люди с инвалидностью занимаются?
3: У нас так сложилось, что мы создали очень серьезное керамическое производство. Причем, когда я все это начинала, я была практически единственным учредителем благотворительного фонда. У меня есть соучредитель Сергей Флетин, и он шутку, в которой есть доля шутки, называет себя бенефициаром номер один, потому что Сергей больше всего помогал и помогает мне тем, что ориентирует меня в понимании того, что требуется нашим подопечным. Но все то, что мы строили, по сути, реализовывалось мной в единственном числе. У Сергея нет опыта работы ни управленческого, ни административного. Я хотела сказать, что мы начали с помощи слепоглухим. И люди, которым мы помогали, этих людей мы хотели каким-то образом занять, обеспечить им занятость. И в конечном итоге оказалось, что лучше всего справляются

0: незрячие и слабовидящие люди с лепкой. Это наиболее им доступно. Вот у нас есть керамическое производство. Оно продолжает работать и развиваться. И при этом на сегодняшний день порядка 10%, а даже меньше может быть, у нас люди с сенсорными нарушениями, слепые, глухие, слепоглухие. А основной контингент – это люди с интеллектуальными особенностями и психическими расстройствами. И это те люди, которые не могут найти себе, как правило, работу на открытом рынке труда. Вот им мы предоставляем место, обучаем их. Обучаем не в смысле, а сажаем их в класс, а на рабочем месте даем им осваивать операции, функции, которые могут быть востребованы в производственном процессе. Кроме керамики у нас есть еще и художественные мастерские, есть мастерские, которые создают изделия из текстиля, мы очень красивые шоперы делаем, сувениры текстильные. Да, у нас есть очень такая серьезная мастерская озеленительная, в которой мы создаем композиции из горшечных растений и высаживаем их в кашпо, создаваемые в наших керамических мастерских. Ну, вот, кажется, я ответила на вопрос более широко, чем надо было. Чем мы занимаемся, какую работу мы предлагаем нашим подопечным. Слово «подопечное» мне больше нравится, чем слово «клиент». Во многих благотворительных фондах говорят «клиент». Не знаю, я такая еврейская опекающая мама.
1: А еще есть слово «благополучатели».
0: Благополучатели тоже можно, ну да. Ну да, я эти два слова употребляю в своем лексиконе.
1: А что такое сопровождаемое проживание? Вот для тех, кто впервые слышит это словосочетание, а кто там кого сопровождает?
0: Это тоже сложный вопрос, потому что много видов сопровождаемого проживания мы развиваем. Вид сопровождаемого проживания зависит от, как говорят, нозологии, от того, с какими нарушениями мы имеем дело. И разница, она в том, в каком объеме сопровождения человек нуждается. Например, у нас есть слепоглухие, которых мы много лет уже сопровождаем, и они нуждаются в небольшом количестве услуг по запросу. Ну, надо про слепоглухих, я могу сказать дополнительно, что Москва в этом смысле очень богатый с точки зрения инфраструктуры город, и поэтому наши слепоглухие пользуются такси, они пользуются заказом продуктов, они пользуются, опять же, услугами сопровождения, на которые они имеют право. Могут вызвать себе тифло-сурдопереводчика, который, по сути, для них это тот, кто доведет их в поликлинику или в какое-то другое учреждение, поможет и организует все.
1: А это бесплатная услуга?
0: Бесплатная услуга, которая у слепоглухих, если они тотально незрячие, они имеют право на 240 часов в год, у них это записано в ИПРА. Но, кроме этого, мы тоже, как фонд, можем, или фонд соединения, который поддерживает слепоглухих, в каких-то случаях обеспечивает сопровождением. Главное, что у нас в Москве организована эта служба. Есть люди, которые профессионально это делают. То есть они получают за это зарплату, и они научились общаться со слепоглухими, научились понимать их нужды, понимать их особенности. И в этом смысле это очень хорошо, потому что в других городах в ИПРА сопровождение записано, а сопровождающих нет. Ну, да. Но в любом случае мы, наш фонд был у истоков создания службы сопровождения слепоглухих, я этим очень горжусь. Сначала это были волонтеры, которых мы собрали, потом эти волонтеры прошли небольшие курсы, позволившие им быть трудоустроенными для выполнения функций сопровождения. Вот с тех пор, благодаря фонду соединения, эта услуга оказалась вписана в ИПРА. И да, теперь это, в общем, для слепоглухих тот ресурс, который уже привычным стал.
1: А правильно ли я понимаю, что когда мы говорим «сопровождаемое проживание», это значит не обязательно, что человек живет в квартире, которую арендует фонд, но человек может жить у себя дома и пользоваться какими-то услугами?
0: В нашем случае этого нет. То есть он может пользоваться услугами не нашими, то есть теми, которые ему обеспечивает фонд соединения или государство. В нашем случае понятие «сопровождаемое проживание» — это именно в квартирах, которые обеспечивает фонд. Существует понятие «надомное сопровождение», но мы не практикуем пока сопровождение в квартирах, где живут наши потенциальные благополучатели. Значит, я рассказала про слепоглухих, на них я побольше остановилась, но кроме этого есть еще люди, которых мы выводим из интернатов, социальных домов. Раньше это называлось психоневрологические интернаты. Это люди, которых определили как имеющих высокий реабилитационный потенциал. Несмотря на то, что такой человек фактически с рождения был в системе социального обслуживания, в возрасте там 30-40 лет они сейчас учатся жизни в городе, учатся всем необходимым навыкам для того, чтобы пройти межведомственную комиссию по определению их способности к самостоятельной жизни. И после этого получают квартиру. Уже 5 человек наших благополучателей получили квартиры, но сейчас есть еще 8 человек, которых мы сопровождаем в направлении получения квартир. Кроме этого, есть люди, которые не смогут получить квартиры, либо потому что они, будучи сиротами, имеют право на какую-то часть недвижимости в каком-то помещении, принадлежавшем их родителям, но жить там не могут. И это еще одна опция, которую мы реализуем. Мы этих людей сопровождаем, ну, в долгосрочном режиме. Это значит, что в нашей квартире человек сможет жить до тех пор, пока не придет то или иное решение для его жизнеустройства. Ну, это гораздо лучше, чем жить в интернате. Ребята, которые к нам попадают, они очень мотивированы на выход из интерната. Они очень ценят то, что нам удалось их оттуда забрать. И вот таких людей мы будем сопровождать долго. Есть еще люди на колясках. Вот если высокий реабилитационный потенциал для получения квартир, это люди с интеллектуальными нарушениями, как правило. А вот недавно мы начали сопровождать людей на колясках, в том числе тех, кто нуждается в круглосуточном уходе. Вот таких людей мы тоже берем к себе в сопровождаемое проживание. И это еще один вариант, который требует круглосуточных сменных ассистентов. И мы гордимся тем, что мы осваиваем и этот круг благополучателей, которые благодаря нашей структуре могут жить не в интернате, а в квартире. Есть совершенно замечательный проект, который я очень люблю. Мы 4 года сопровождаем девушек с тяжелыми множественными нарушениями развития. Есть такая аббревиатура ТМНР. Эти девушки вместо того, чтобы из детского интерната пойти в психоневрологический интернат, они оказались у нас. И теперь мы начали получать субсидию от департамента соцзащиты и считаем, что эти девушки будут до конца жизни с нами. Мы будем решать их жилищные проблемы, потому что сейчас они живут в квартире, которую арендует фонд. А все-таки они имеют формально право на жилье. Но это уже такие вопросы технические, которые мы будем постепенно решать.
1: Как вообще возникла идея организовать сопровождаемое проживание? Вот почему вы решили этим заняться?
0: Вообще-то на поверхности лежит эта нужда в этом. Началась у нас эта история с Мишей Ильиных, слепоглухого нашего благополучателя. 11 лет назад начал к нам приезжать, будучи человеком одиноким, живущим в Сергиево-Посадском районе в коммунальной квартире и находящимся в депрессивном состоянии на тот момент, потому что у него за год до того умерла жена, и он совершенно не представлял себе, а как он будет жить дальше. Он приезжал к нам, ехал в одну сторону 4 часа, когда он из своего риммаша ехал с собакой поводырём. И вот тогда возникло понимание того, что нам каким-то образом Мишу нужно где-то расположить на ночлег. А с собакой это оказалось очень проблематично. И тогда, в 2015 году, у нас появилась первая квартира. В этой квартире Миша жил постоянно со своей собакой. Это было в шаговой доступности от мастерской, в которую он начал работать и был счастлив тем, что у него получается, и что его руки кому-то нужны, и что он может зарабатывать. И потом, поначалу мы эту квартиру использовали и как рабочее общежитие, то есть люди, которые приезжали там из Коломны, тоже могли там ночевать.
1: Общежитие в хорошем смысле, да? То есть не то, что там по 10 человек в комнате.
0: Там не было по 10 человек в комнате, но было по 4 человека в комнате. То есть мы его наполняли достаточно интенсивно. 3-4 человека в комнате было, потому что это было кайфово для слепоглухих, для которых тогда открывались новые возможности. Потом постепенно это общежитие превратилось уже в квартиру сопровождаемого проживания, в которой жили наши слепоглухие и наши первые благополучатели, выходцы из интерната, на которых я оформляла опеку. Вот. А сейчас у нас 8 квартир. Из них 6 мы арендуем, даже 9 квартир, из них 7 мы арендуем, а 2 из них мы получили в пользование безвозмездное от Департамента соцзащиты. И в этих квартирах у нас живет сейчас 30 человек.
1: Часто ли приходится устраивать сбор средств на нужды фонда в целом и конкретно сопровождаемого проживания?
0: Вот с этим у меня не очень хорошо. Я не Лида Мнява, я не великий блогер. И если в прошлом году мы сумели собрать 900 тысяч рублей на ремонт помещения, в котором теперь живут колясочники, и собрали мы их, эти 900 тысяч, благодаря блогеру Ольге Савельевой, которая мое великое почтение и благодарность. Вот. А когда мы решили попробовать в этом году опять на планете завести сбор и попросить Ольгу нам помочь, она нам сказала, что фондов у нее 17, и мы по 2 раза она не помогает. Вот сейчас из 1 700 000, которые мы пытаемся собрать, у нас собрано 180. И в этом смысле все не так просто. Не все получается, как хотелось бы. Но я могу сказать, что мы необычный фонд. Мы живем не только за счет сборов. Мы живем 25% нашего бюджета, а бюджет у нас, годовой оборот в прошлом году был 100 миллионов. 25% обеспечивает реализация продукции наших мастерских. Это немало, и этой цифрой гордимся. Порядка там 60% нашего бюджета составляют гранты. Сейчас появились у нас уже последние 3 года субсидии Департамента соцзащиты, что очень отрадно, потому что это путь к устойчивости, с моей точки зрения. Вот так.
1: Вы сказали, что квартира для Миши была в шаговой доступности от мастерской. А вот все квартиры находятся так близко или из каких-то людям приходится ездить?
0: Ну, в данном случае те квартиры, которые мы арендуем на коммерческой основе, мы выбираем именно помещение, которое близко от работы. У нас есть две квартиры в Некрасовке, а находимся мы на юго-западе. То есть там ехать из Некрасовки на юго-запад там, полтора и больше часа. Мы стараемся таких решений избегать. В основном квартиры, которые мы арендуем, это то, что находится буквально там в 15 минутах ходьбы от мастерской.
1: Если говорить про людей, которые там живут, они между собой как-то дружат или живут просто как соседи? Или это скорее одна большая дружная семья, где там праздники совместные устраивают, какие-то беседы по вечерам?
0: Беседы по вечерам, я не знаю, много ли в наших семьях бывают беседы по вечерам, но они бывают. Как в любой семье, это скорее, конечно, семейный формат, и я стремлюсь к тому, чтобы люди, которые живут в квартирах, у нас есть квартиры, в которых живет там 3 человека или 4 человека, а есть квартира, в которой сейчас живет 7 человек, вот в том числе колясочники. Та квартира, которая ориентирована на долгосрочное проживание совместное, в ней мы ведем большую работу по формированию здорового семейного климата. И это очень непросто, потому что мы имеем дело с людьми, которые выходят из интерната. Очень интересно то, что они очень не хотят повторения своего интернатского опыта. Поэтому они стараются устраивать жизнь по-другому, но не всегда получается, и зачастую в этом нужна помощь, в первую очередь психологическая. Мы ее оказываем. Мы стараемся устраивать экскурсии и какие-то совместные мероприятия, и празднуем вместе Новый год. И, в общем, в этом направлении у нас большие замыслы и, в общем-то, это хорошо.
1: Расскажите, пожалуйста, учат ли ребят каким-то бытовым навыкам и как это происходит?
0: В основном те, кто к нам попадает из интернатов, это люди, которые все-таки имеют базовые бытовые навыки, но, живя у нас, они, безусловно, обучаются их хождению в магазин и приготовлению еды. Очень важная история, когда мы водим их покупать одежду, чтобы такой слегка гопнический стиль одежды, который принят в интернате, сменился на более культурный и эстетичный. Не знаю почему, ну, то есть исторически так складывается, но люди в интернате одеты, если вот те, которые выросли и никогда не видели такой более культурной среды, да, там какие-то спортивные штаны. Мы рассказываем о том, каким должен быть стиль одежды, как нужно одеваться, как приходится бороться. Потому что я позволяю себе бороться, потому что можно было бы сказать, ну, тебе нравится вот такое, вот тебе нравится такая прическа, вот, а давай вот попробуем. То есть теоретически можно было бы сказать, ни с чем не бороться. А практически мы ведем в магазин, показываем в зеркало, как можно, приводим хорошего парикмахера и показываем, как можно. И я считаю, что это важно.
1: А ребята прислушиваются к советам, или у них есть такое протестное настроение, что «а я лучше знаю»?
0: Начинается с протестного настроения, постепенно все-таки побеждает здравый смысл и культура.
1: Мы сегодня говорили с председателем благотворительного фонда «Творческое объединение «Круг» Мариной Мень, обсуждали тему сопровождаемого проживания. Спасибо вам, Марина. Это было очень интересно. Спасибо всем, кто нас слушал. С вами была Ирина Андреева. До свидания.
2: Свободное плавание. Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОС, авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Татанов. И сегодня со мной на связи из Ростова-на-Дону замечательный человек, исполнитель песен очень разных. У него очень богатый репертуар, и он очень активный. И сейчас ему на всем расскажет. Это Владимир Васильевич Полихин, ветеран Афганистана. Добрый день, Владимир.
2: Добрый день.
1: Владимир, вот как так случилось, что ты потерял зрение? Вкратце нам об этом расскажи, в трагическом моменте.
2: Ну, если вкратце, то в 82-м году, в декабре, под Новый год, подорвался на мине, на противопехотной, и потерял зрение. И вот с 83-го года...
1: Это в горах где-то было,
2: по
1: да?
2: По нынешнее время. Я аэропорт у нас, охранение аэропорта, я в Кандагаре службу проходил. И аэропорт охраняли, и там переходили, а под Новый год у нас всегда праздники. Это для нас такое было самое место, самые дни такие, когда праздники, то минировали там, подлавливали нас. И переходили там с другом и подорвались.
1: Да, это, наверное, сейчас вспоминаешь уже так-то это легко, а вообще-то, наверное...
2: Сейчас-то уже прошло.
1: Время вылечило немного, да?
2: 40 с лишним лет уже прошло, так что оно уже сейчас воспринимается. Это уже не зрячим, я уже 2 раза живу дольше, чем зрячим. Я в 20 лет чуть-чуть. Я январский.
1: А сколько ты на тот момент прослужил?
2: 1.5 года. У меня в апреле дембель был, а я в декабре потерял 82-го.
1: Тем не менее, вот этот вот период тяжело переживал, да, наверное, когда лишился зрения?
2: Первые годы были тяжело, конечно, но, слава богу, как-то меня сразу, или не сразу, а подхватили с организацией, с нашей.
1: Реабилитировали, в общем, да?
2: Шульга мне Константин Федорович подмог хорошо тоже. Мне сначала хотели в Азов, а потом он сказал, ничего там делать. Сюда, в Ростов, в общежитие место дали, в принципе. Пошла моя рабочая, так сказать, жизнь слепецкая.
1: Слушай, раз мы сейчас заговорили вот про Афганистан, да, про вот этот случай, который трагический, да, случился в твоей жизни, давай, наверное, песню послушаем, связанную с Афганистаном. Какая это будет песня?
2: Это будет «Кукушка» песня. Это сама наша такая афганская песня. «Кукушка» называется.
1: Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя Владимира Полихина на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, Владимир Полехин на связи из Ростова-на-Дону сегодня с нами. Замечательный певец. Скажи, пожалуйста, когда в твоей жизни появилась песня? Еще до того, как вот эта трагедия с тобой произошла? Или после ты уже к этому пришел, к песне? Как вообще?
2: Ну, вообще, конечно, на гитаре. Так, ну, как дворовые песни. Я с класса 8-го, наверное, уже начал. Как с девчатами стал дружить сильно. И пошло дело. Гитара.
1: Тогда это было как бы модное увлечение, да?
2: Ну да, это первый парень, можно сказать. Вот. Ну, в армии брынькали потихоньку, там собирались. Но уже после армии, вот это, когда зрение потерял, в Ростов меня сюда приехал, устроился на работу, все в общежитии. Ну и знал, что оркестр у нас тут и был хороший. Леонтий Гасретов нас вел его. Ну и он меня в оркестр послушал, ну и все, и пошло дело. И вот я с 85-го, да, с 85-го года, и до 93-го, по-моему, последний раз у нас было. Нет, до 2003-го. Вот у нас в оркестре я занимался.
1: Ну вот работа в оркестре, это, как сказать, такой опыт хороший, да, коллективного творчества, что-то для себя открываешь, обогащает.
2: Конечно, у нас большой же оркестр был, у нас там, ну и духовые, и электронные. То есть у нас там сколько, наверное, человек 12, по-моему, у нас было с солистами. То есть у нас было, ну, серьезное мы объездили.
1: Ну, а параллельно ты, наверное, пел тоже песни, да?
2: Ну, да, сам потихонечку тут как бы, потом, когда появилась возможность адаподюшен, так сказать, вот это появился, ну и сам тут потихоньку сделал себе небольшую студию, так сказать, и это занимался там записи.
1: Скажи, пожалуйста, а как вот ты для своего репертуара подбираешь песни вообще, что вот, как вот думаешь, вот эту песню я хочу спеть, как вот, песен-то очень много хороших, да? И спета, наверное, немало тобой уже за жизнь, так сказать.
2: Да.
1: Сколько приблизительно немало в багаже у тебя?
2: Ну, записанных у меня 56, по-моему, записанных.
1: А так вообще спета сколько?
2: Ну, спета даже и считать не знаю.
1: Много
2: считать
1: очень,
2: не,
1: да?
2: Невозможно, да. Не посчитать. Ну, как на душу ложиться, так и пошло дело. Тогда раньше-то и запоминалось лучше. Сейчас-то, конечно, уже с годами немножко запоминается похуже. А тогда что там, 3-4 прослушал, даже можно сказать. И не учишь ее, а уже пошло дело.
1: Тем более, когда песня нравится, да, она сама по себе ложится.
2: Ну да, ложится прямо, если на душу, так она прямо сама заходит.
1: Но еще и понимаешь, когда ты все-таки поешь, вот пропуская через свое сердце, да, а все же ты по-своему стараешься немножко подать, да?
2: Нет, ну, конечно, что-то свое. Я не люблю особенно прямо копировать, ну, что-то свое. А так в основном, конечно.
1: А какие твои любимые артисты вообще, если так, ну, вот, в свободное время слушаешь там и так далее? Какие раньше были в молодости, какие сейчас? Кого слушать любишь больше всего?
2: В молодости Розенбаум, был Шафутинский, Токарев был такие из шансона. А если из таких, ну, еще тогда раньше Хоралов такой был певец. Вот. А сейчас Трофим также. Ну, также этот самый Розенбаум, в принципе, Санька. Ну, а из таких, ну, Михайлов Стас тоже. Звездинский мне одно время тоже нравился.
1: Многие не знают, а вот Звездинский впервые спел песню «Очарованно, околдованно».
2: Ну, вот я ее хочу потом вам ее тоже предложить.
1: Хорошо, давай сейчас какую-то песню послушаем. Ты сказал про Стаса Михайлова. Может быть, давай в твоем исполнении какую-то песню Стаса Михайлова послушаем?
2: Ну, хорошо, давай послушаем песню. Ну, сама такая его «Без тебя».
1: «Без тебя», да. Слушаем в исполнении нашего гостя Владимира Васильевича Полехина, ветерана Афганистана и такого заслуженного, я бы сказал, человека, известного многим в Ростове. Вот слушаем эту песню на волнах «Радио ВОС».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, я напомню, что с нами на связи Владимир Полехин из Ростова-на-Дону. Вот расскажи, пожалуйста, вернулся домой после госпиталя, наверное, уже, когда все это произошло, и как вот сложилась жизнь, ты понимаешь? Не каждый вот прям человек находит себя. Кто-то замыкается в себе. По-разному все люди, да, воспринимают, переживают те или иные трагедии в жизни, какие-то случаи. А у тебя, значит, прекрасная семья, дети, внуки. Расскажи, как ты познакомился с супругой, потому что нам, нашим радиослушателям, интересно, наверное, было бы вот узнать.
1: Ну, поначалу, конечно, было тяжело после госпиталя. В Ленинградском округе в глазной академии лежал. Привезли домой. Конечно, поначалу было все очень сложно. Прошел, вот что-то перечислял, прошел через все. Через все, ну, потом как-то мне... Я говорю, просто хорошие люди попались. У нас... Я вообще в области живу. Родился в области. Есть такая станица Милютинская.
0: Я был в Милютинском районе, кстати.
1: Вот я там родился. А у нас Морозовская была, ну, первичка, ну, как филиал областного. И у меня женщина, то, что знали с военкомата, видимо, как-то им сообщили, и приехали. Я-то и не знал, что есть такая там организация Всероссийского общества слепых. Вот, и они ко мне туда приехали.
0: А в то время вообще сильная была организация, не то, что сейчас-то тоже, слава богу. А тогда вообще было просто, да, люди активные, позитивные, да.
1: Да, это ж Советский Союз инвалидов. Советский Союз у нас, в принципе, как бы инвалидов-то старались о них особо не говорить, как бы. Не так. Как секса, так и инвалидов не было у нас в Советском Союзе.
0: Ну, как бы они были, знаешь, такие, как тебе сказать, что еще с ними можно было потягаться. Я вот некоторых вспоминаю людей, так и гвозди забьют, и забор сделают, и построят что-то и так далее.
1: Нет, ну это понятно, ну просто не говорилось,
0: да,
1: как
0: да.
1: говорится, не по телевизору, нигде, ни по радио, ну, там, если как-то проскочит, и все. Ну,
0: да,
1: просто
0: да,
1: я
0: да.
1: себе говорю, я не знал, что есть такое Всероссийское общество слепых. А вот это ж приехали с первички женщины, ну, и они меня как-то сразу раз, ну, и я немножко взбодрился, потому что узнал, что и работали.
0: Женщины тебя сразу захомутали, извини за выражение.
1: Ну, да, да, да. Они сразу там подарочки всякие привезли, вот рассказали, что работа, все, есть, и люди работают, и не, ну, короче, меня немножко, так сказать,
0: и ты вошел в коллектив, влился, да?
1: Ну да, потом вот это ж меня направили...
0: Самодеятельность?
1: Ну, это было потом. Школа слепых прошел я в Волоколамск, меня отправили туда, я там понял, что действительно...
0: Реабилитационный центр, да?
1: Да, я понял, что это действительно можно жить и с этим. Ну и пошло-пошло, потом вот эта работа, оркестр, и как-то оно. И также в общежитии познакомился с будущей супругой, так сказать.
0: Как ее зовут? Люба. Да?
1: Люба. Люба. Ну и все, вот мы с 86-го года как бы
0: да.
1: поженились в 86-м году. И вот теперь у нас уже двое детей, уже взросленькие, уже дети у меня старшие.
0: Так, а вот про внуков расскажи, про внуков, это же гордость дедушкина.
1: Внука у меня, да, у меня два внука и одна внучечка.
0: Любят дедушку все, наверное, да?
1: Да, ничего, все хорошо. У нас там мне старшему уже вот 18 будет, средненькому 15, а самой маленькой моей 10 лет вот в этом году будет в мае.
0: Ну, замечательно. Я хочу сказать, дорогие радиослушатели, вот кто сегодня помоложе, вот смотрите, берите пример, да, что человек завел семью, детей, внуков дождался, уверенный в себе, поющий.
1: Думаешь, я
0: да.
1: про внуков
0: дождался? Конечно, Володя, дождешься. В чем проблема? Конечно, дождешься. Я говорю, что я сейчас вот позвонил перед эфиром, он по двору гуляет, двор свой. Что-то ж, наверное, по двору сам может сделать, да? Не обязательно кого-то просить.
1: Ну, как же? Конечно. Нет, все практически сами уже. У меня жена немножко видит, так что мы вдвоем как бы с подглядом и нормально. Ну, что-то, если посложнее, конечно, дети, внуки сейчас уже большие, в общем, помогают.
0: Помощников достаточно, да?
1: Ну, да. Ну, это поначалу у меня квартира была, предприятие дали квартиру. Потом уже мы решили все-таки ближе к земле. Пора уже. тоже.
0: Ну, ты знаешь, вот в квартирах не замечаешь, как времена года меняются, да? А здесь ты выходишь, то цветочки какие-то, то аромат что-то зацвело.
1: Это раз, понимаешь, это раз. А другое то, что, ну, не зря чему. Ну, квартиры, я прожил там 30 лет. Ну, что, ну, где там гулять особо-то, не зря чему.
0: Ну, тут, да,
1: вот,
0: да,
1: у меня
0: да.
1: Жизнь, я вышел на двор в любой момент. И также раз что-то нашел, что-то сделать. Или так просто.
0: Ну, воздухом подышал, посидел там.
1: Конечно, я говорю, просто квартира и дом это.
0: Разные вещи, конечно.
1: Абсолютно.
0: Ладно, так давай что? Вернемся. В общем, слава Богу, что совет, как говорится, долголетие вашей семье, что радовали внуки, радовали дети, вот продолжали своими успехами, потому что такой славный дедушка, которого не сломила судьба, а наоборот является для многих примером. Какую, Владимир Васильевич, послушаем следующую песню в твоем исполнении?
1: Ну, давай донскую послушаем. Mm-hmm. «На Дону, на Доне». «На Дону, на Доне» такая есть песня «Розенбаума».
0: Ну, конечно, знаем. Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя Владимира Полехина на волнах радио ВОС. Дорогие радиослушатели, сегодняшний наш гость, настоящий герой, ветеран Афганистана, Владимир Васильевич Полехин из Ростова-на-Дону. Владимир, скажи, пожалуйста, вот какие-то соцсети, там, может быть, кто-то тебе помогает, нету таких вещей, где можно найти, послушать твои песни? Вот радиослушатели кто-то услышит, где, где-то выложены в интернете, есть песни в твоем исполнении?
1: Нет, так у меня не идея. Раньше как-то я не задумывался, а сейчас, ну, раньше посложнее было, сейчас как-то... Только появились все эти дела компьютерные.
0: Ну,
1: все.
0: Понятно.
1: Ну, в связи сейчас с таким положением, что сейчас и с интернетом, и Ютуб. У меня такая была мысль в Ютубе хотя бы завести страничку.
0: Ну, стоит, мне кажется, ВКонтакте. Может, кто-то из внуков поможет, из детей. Ну, это... Еще есть.
1: Не, ну так-то у нас в Ростове здесь, по крайней мере, ну, своим близким, то родственники у меня все есть.
0: Конечно.
1: Записи это все в Ростове здесь тоже кому. Ну, я-то особо как бы не считаю себе так уж прямо.
0: Ну, кому-то, ну, скромный
1: если человек. Слушает, кто хочет, ради бога, я без проблем записал, да и все. Так тут, в принципе, как бы.
0: Скажи, пожалуйста, а в каких конкурсах, может быть, принимал участие? Куда там, может быть, ездил? Какие у тебя с песнями связаны?
1: Ну, с оркестром у нас... С оркестром мы объездили, слава богу, господи боже, тогда я еще в конце Советского Союза, тогда уже объездили мы, в общем-то. Ну, тоже в Московском мы там участвовали, даже в 85-м году, это был зональный, по-моему, какой-то, я помню, что там мне запомнился. А так у нас ежегодно, мы ж в Геленджик ездили, в нашем санатории, и на танцы делали там каждый год. Я там, по-моему, 9 или 10 лет тогда проездили мы. Я. Ну, и так... С оркестром в основном мы были, всякие конкурсы и все такое.
0: А так сольно ты не выезжал никуда особо, да, вот чтобы там сам делал?
1: Нет, сольно это уже...
0: Для души,
1: это
0: да?
1: Уже как бы... Да, это я уже так. Ну, здесь мы сейчас вот у Надежды Ивановны, наш председатель первички, она зеленую
0: лампу
1: ведет.
0: Зеленая лампа, да.
1: Я на ней зачастую. Ну, одно время прямо каждый раз был там, участвовал. Участие принимал не только пели, а там всякие ж конкурсы. Это, ну, такое, там интересное, конечно.
0: Ну, это она вообще такая энтузиаст, вот Надежда Ивановна. И она создавала такие литературно-драматические, какие-то как полуспектакли, я бы сказал, даже музыкальные.
1: Да,
0: такие,
1: да,
0: литературно,
1: она вообще молодец.
0: Да, литературно-музыкальные такие программы создавала интересные.
1: Да. Вот именно так, что литературные. Она там и стихи, и всякое, ну, люди читали. Ну,
0: и много людей
1: давала.
0: Приходило и послушать
1: да,
0: это все. Это,
1: да, и сейчас приходят. Да. По-моему, 20 лет будет или 25 лет. Вот. В мае будет это самое. Ну, а с годами, конечно, немножко, как это называется, лень приходит.
0: Ну, и
1: так
0: вообще.
1: Ну,
0: и внуки, и все такое, да.
1: Ну, и уже как бы она немножко уже становится...
0: Так, ладно, унывать не будем. Это просто, может быть, еще придет еще погода хорошая, настроение изменится. Опять возьмешь гитару в руки, выйдешь во двор... И так далее.
1: Да, сейчас вот начнутся потепления, шашлычки, и все будет,
0: ну,
1: хорошо.
0: Ну да, и будет, конечно, и песни, и все. Давай следующую песню послушаем в твоем исполнении. Какая это будет песня?
1: Ну, давай мы Звездинского послушаем, «Очарована». Околдована.
0: Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя. Очарована, околдована на волнах радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, Владимир Васильевич Полехин, ветеран Афгана, житель Ростова-на-Дону, который много в своей жизни достиг, создал прекрасную семью, внуки и так далее. Скажи, пожалуйста, какие-то вот хобби есть у тебя? Вот когда там свободное время, может, какие-то книжки слушаешь? Раньше вот в СССР, ты же помнишь, какое было радио, да, Владимир Васильевич?
1: Ну, да.
0: Можно было и спектакли, да, и литературные чтения, и бог знает, чем там только не слушали. А сейчас вот что-то ты слушаешь где-нибудь? Или читаешь?
1: Ну, сейчас вообще возможности с интернетом. Вообще это же дело. Слушаю все, также читаю. Ну, в нашей библиотеке что-то читаю, что-то слушаю и спектакли. Также все нормально. Сейчас больше возможностей. Раньше ты вспомнил, что в Советском Союзе одна передача была, и все. Потом появился трехпрограммник.
0: Да, да. Тогда нужно даже ждали спектакли.
1: Так вот это же, я говорю, интересно было. Я сколько раз с женой вспоминаешь, думаю, господи, а сейчас правда, что цивилизация людей губит?
0: Сейчас все есть, а не особо-то интересно все. А тогда нужно было дожидаться, и для этого был праздник такой, понимаешь?
1: И ждали, да, я же собирались, у меня семья, вот это, не помню, как-то «Гармония» по радио была, вел, не помню, как-то его звали. Так мы всей семьей собирались, ну, тогда...
0: Виктор Татарский.
1: Татарский, вот-вот-вот, да-да-да, Татарский, да-да. И вот мы, и отец, ну, у меня-то отец тоже, и мама пела, и отец.
0: «Встреча с песней», да, прекрасно.
1: Да-да-да, каждый вечер, ну, не каждый, а там по выходным.
0: Письма было, люди писали, да, вот. Какая душевная атмосфера
1: вообще,
0: была.
1: Вообще, оно же как бы его голос этот и такое.
0: Узнаваемый,
1: ждали, действительно. Ну, а сейчас, конечно, уже я жарю, оно так уж все губит людей.
0: Ну, тем не менее, ты знаешь, сегодня зато мы можем слушать то, что захотим.
1: Да, зато возможности больше. Вышел любую песню, любую передачу.
0: Захотелось тебе сегодня послушать, а не тогда, когда будет по программе. Ты послушал.
1: Конечно.
0: В другое время. Там что-то там еще сделал и так далее. То есть, если бессонница, к примеру, взял ночью, послушал.
1: Да,
0: то есть, ну, короче говоря...
1: Ну, возможностей больше, конечно, появилось.
0: Жизнь продолжается.
1: Да, все хорошо.
0: Но ты знаешь, с чем, мне кажется, хуже стало? Меньше стали как-то люди собираться вместе, вот так вот, с друзьями.
1: Раньше
0: телефонов не было. А как мы встречались? Как мы жили без этих телефонов?
1: Так мы общались.
0: Да.
1: Мы общались сейчас по телефону. Ну, что это общение по телефону? Это
0: да еще и текстом общаются. Еще и текстом общаются голосовыми и все.
1: Вот, вот этими смыслами.

0: Именно. Ну, так же. Ну, что сделаешь? Мы ничего не изменим, жизнь идет вперед.
1: Ну, а да,
0: дети,
1: да.
0: Дети наоборот, сейчас молодежь, им это, они это понимают, они с удовольствием собираются, у нас он приезжает к нам, мы зачастую собираемся, все дети и внуки.
1: Праздники какие-то вместе, да, там отмечаете дни рождения.
0: Да, пообщались, понятно, и тут же раз смотрю, внучки мои уже по углам сидят уже в телефонах, в интернетах. Угу. Все это, блин, я...
1: Но, тем не менее, я хочу сказать всем, что надо все-таки вот, когда мы заходим в интернет, я думаю, ты со мной согласишься, когда мы заходим в интернет, все-таки надо понимать, зачем мы заходим. Потому что человек, бывает, заходит и потянуло его, там эти какие-то юмор, все короткие подряд. Видео, да, все подряд лезет, подряд, понимаешь? Все. А когда мы зашли, какой-то, нашли хороший-хороший фильм, хороший спектакль, что такое вот для души, да? Чтобы зрение люди, особенно зрячие, не портили.
0: Потому что этот интернет, он удобно для того, что, это как я так понимаю, чтобы нужна тебе какая-то информация, например, или тот же фильм какой-то. То есть с целью какой-то ты заходишь.
1: Да, как
0: туда.
1: Инструмент полезный.
0: Да,
1: а
0: да,
1: это
0: да,
1: люди
0: да,
1: просто,
0: помощь.
1: Бывает, убивают время. То игромания, то еще что-то, да, глупости всякие.
0: Ну да, причем даже в такие лезут дела, что лучше туда вообще не надо лезть.
1: Да, да, да.
0: Лучше вообще туда не надо лезть.
1: Да, потом еще вот эти вот сейчас блогеры, ты понимаешь, есть люди умные, а есть люди глупые. И люди глупые часто начинают нести всякую чушь, а другие слушают, ты понимаешь? Вот. А ты спроси, а кто ты такой, чтобы ты рекомендовал? Рекомендации ты давал сам-то.
0: Учил.
1: Да, вот чему-то учил. Сколько, это, ну, конечно.
0: Сколько детей, как говорится, психика у них нарушается из-за этого,
1: да.
0: Что они все думают, что так просто, раз, тут тебе все это.
1: Ну, нас с тобой не обманешь. Нас с тобой не обманешь, Владимир Васильевич.
0: Мы это уже.
1: Давай послушаем хорошую песню еще в твоем исполнении.
0: Ну, давай Малежика послушаем «200 лет». Она старенькая, но такая.
1: Я вот, честно, даже и не помню эту песню. Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя на волнах радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, Владимир Полехин, Владимир Васильевич Полехин, герой Афгана. Кстати, есть какие-то, может быть, медали, боевые заслуги?
2: Да есть, конечно.
1: Есть
2: и за боевые есть, и так у меня такие здесь у нас здесь боевые
1: памятные, да. Вот ну, конечно, вы же по интересам, как сказать, конечно. Много, я думаю, что много общего, тоже это такое братство боевое, да?
2: Ну да, мы каждый год на памятник, у нас 15 февраля там встречаемся, я сюда назову стачки, у нас здесь памятник есть, каждый год мы там собираемся. Ну и так, когда если что-то надо, собираемся тоже.
1: В общем, взаимопомощь, взаимопонимание и так далее.
2: Ну, по мере возможности, да. Все,
1: все как у российских как и советских ветеранов.
2: Да.
1: Передавал, наверное, опыт и детям рассказывал, да, ходил и...
2: Ну, были моменты, ну, как-то я поначалу, ну, стеснялся всех этих дел. Ну, я так не люблю мягко.
1: Ясно, ты человек скромный, да, скромный человек.
2: Ну, как бы да. Ну, я просто вижу, если это кому-то надо... то я могу там что-то рассказать, например. А просто так под какой-то праздник прийти, вот там рассказывать все эти дела, было бы что хорошее.
1: Ну да, да, мало, да, что потому что все это трагедии на самом деле.
2: Да.
1: Я хочу тебя вот о чем спросить. Сегодня непростые времена. Говорят, ну, помимо того, что мы знаем, сейчас мы не будем это озвучивать, но у нас еще экономические, политические кризисы и так далее. Как будто когда-то у нас была прям такая очень-очень спокойная жизнь. Ну, так в природе, так сказать, человеческой истории, да, все равно не бывает без каких-то войн, конфликтов и так далее. Вот тут же Афганистан, да, та же Чечня и так далее, что будем перечислять. Великая Отечественная война.
2: Да,
1: вот, поэтому все это... Вот скажи, пожалуйста, как нам, по-твоему, верить в лучшее, что все будет хорошо у нас вот в будущем?
2: Ну, верить нужно всегда, пусть даже совсем плохо, а все равно жизнь она идет, и жизнь это очень сложная штука. Есть всякие моменты в жизни, надо готовиться всем. Молодым я своим и детям рассказывал, всегда учил, и внукам рассказываю, что жизнь это такая штука, зебра. Она всегда где-то и наказывает, где-то бьет. Ну, а надо надеяться, тот, кто живет надеждой и такими мыслями нормальными вперед, то все будет нормально, все будет хорошо. То есть нужно надеяться, и все будет нормально.
1: Ну, не бездействовать, сидеть, да, и не бездействовать.
2: Нет,
1: надо.
2: Нет, это ждать, это самое последнее дело.
1: Я тебе сейчас еще один коварный вопрос задам такой, прежде чем мы попрощаемся. Скажи, пожалуйста, вот в твоей жизни случилась такая трагедия, я бы сказал, да? Ну, что тут говорить? Слепота?
2: Ну, трагедия,
1: не пожелаешь никому. Но тем не менее, ты вот сейчас разговариваешь, такой человек, уверенный в себе, еще раз говорю, создал семью, поешь прекрасно песни, человек творческий. Чувствуешь ты себя счастливым человеком, несмотря ни на что?
2: Ну, несмотря ни на что, конечно, да. Если у меня есть дети, если у меня есть внуки, если у меня есть семья, а что человеку надо? Больше ничего не надо. В принципе, как бы все, я считаю, добился, ну, что в моих было силах. То есть все.
1: А может быть, даже и немного больше.
2: Ну, тут многие говорят, что первый раз. Как так?
1: Да.
2: Ну.
1: Я, знаешь, что хочу сказать? Я хочу тебе пожелать в жизни побольше радостных, счастливых дней, чтобы твои внуки, твои дети радовали тебя своими успехами. Доживешь до правнуков, Бог даст. Вот. И не бросай творчество, обязательно продолжай петь по возможности. Дари свое творчество людям. И спасибо за то, что ты принял участие в этой передаче. И предлагаю, прежде чем мы послушаем завершающую песню в твоем исполнении, предлагаю тебе что-то пожелать нашим радиослушателям.
2: Ну что, я хочу всем пожелать, самое главное, здоровья. Не опускать руки ни в какой ситуации жизненной. Если даже жизнь ударила так сильно, это испытание для человека. Это испытание своих сил, духа твоего. Если у тебя он все нормально воспитан, ты был в духе нормальном, эти родители воспитали тебя, то все будет хорошо. Не надо не опускать ни руки, ничего, идти только вперед. и все будет хорошо.
1: Спасибо, Владимир Васильевич, за такие пожелания. И объяви, какую песню мы в заключении нашей передачи послушаем.
2: «Помолимся за родителей».
1: Хорошая песня. По-моему, Сосо Павлиашвили, да, ее поет?
2: Да, Сосо Павлиашвили, да-да-да.
1: Да, это вот прям тут как раз у нас была перед Пасхой поминальная это самая суббота, да, и так далее. Родители это святое, у кого ушли, конечно, да, будем надеяться, что они в лучшем мире, вечная им память.
2: Да. Все правильно.
1: Владимир Васильевич, еще раз всего доброго, до новых встреч. Еще раз будь здоров. А вы, дорогие радиослушатели, тоже себя берегите. До новых встреч. А мы слушаем песню «Помолимся за родителей».
2: До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация. Можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
0: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: На Ставрополе выпустили мультимедийный альбом «Награды своих для незрячих». В Москве состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В Челябинске провели конкурс профессионального мастерства по письму Брайля. В Югре незрячих учат уверенно ориентироваться в городе и готовить самостоятельно. В Саранске прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Ставропольская краевая библиотека имени Маяковского подготовила мультимедийный альбом «Награды своих» для незрячих и слабовидящих. Альбом содержит укрупненный и рельефно-точечный шрифт, 3D-модели боевых наград, аудиоописание и тифлокомментарии. Презентация альбома пройдет 29 мая в Ессентукской организации ВОС. Затем его представят в других городах края. 14 мая в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС Москвы состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В нем примут участие дети из коррекционных и общеобразовательных школ Москвы, Московской области, Владимира и Рязани. Программа включает выступления, мастер-классы по адаптивным играм, шоу-дауну и стрельбе, а также экскурсию по музею ВОС. Концерт будет сопровождаться тифлокомментарием. Прямая трансляция начнется в 14:30 в группе «Молодежное движение ВОС» ВКонтакте. 30 апреля в Челябинском областном реабилитационном культурно-спортивном центре прошел конкурс профессионального мастерства по письму по системе Брайля. Участники выполнили 3 сложных задания, включая написание поздравительного четверостишья и работу с числами. Первое место заняла Мария Шалинцева, второе – Наталья Залевская, третье – Зиля Исхужина. Конкурс провели совместно с Челябинской областной специальной библиотекой для слепых. В Югре продолжаются мастер-классы федеральной программы «Особый взгляд». Незрячих и слабовидящих учат уверенно ориентироваться в городе с белой тростью и самостоятельно готовить сложные блюда. Занятия помогают преодолевать гиперопеку и развивать самостоятельность. В этот раз мастер-классы прошли в Сургуте и в Нижневартовске. Скоро они состоятся в Ханты-Мансийске. 28 апреля в Саранске Саранская местная организация «Мордовская РОВОС» провела праздничный концерт «Подвиг народа бессмертен», посвященный Дню Победы. В программе прозвучали песни военных лет, прошла акция «Георгиевская лента» и вручение медали «Дети войны». 24 апреля в Белгороде прошли соревнования по плаванию среди инвалидов по зрению. Турнир организовали Белгородская областная организация ВОС и Центр адаптивных видов спорта «Вершина». Участники продемонстрировали силу воли и стремление к здоровому образу жизни. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире программа «Аудиокнига».
5: Александр Твардовский. Василий Теркин. На войне, в пыли походной, в летний зной и в холода, лучше нет простой, природный, из колодца, из пруда, из трубы водопроводной, из копытного следа, из реки какой угодно, из ручья, из-подо льда, лучше нет воды холодной. Лишь вода была б вода. На войне, в быту суровом, в трудной жизни боевой, на снегу, под хвойным кровом, на стоянке полевой лучше нет простой, здоровой, доброй пищи фронтовой. Важно только, чтобы повар был бы повар парень свой, чтобы числился недаром, чтоб подчас не спал ночей, Лишь была б она с наваром, да была бы с пылу, с жару подобрей, погорячей, чтоб идти в любую драку, силу чувствуя в плечах, бодрость чувствуя. Однако дело тут не только в щах. Жить без пищи можно сутки, можно больше, но порой на войне одной минутки не прожить без прибаутки, шутки самой немудрой. Не прожить, как без махорки, от бомбежки до другой без хорошей поговорки или присказки какой. Без тебя, Василий Теркин, Вася Теркин, мой герой. А всего иного пуще не прожить наверняка без чего? Без правды сущей, правды прямо в душу бьющей, да была б она погуще, как бы ни была горька, что ж еще? И все, пожалуй. Словом, книга про бойца без начала, без конца. Почему так без начала? Потому что сроку мало начинать ее сначала. Почему же без конца? Просто жалко молодца. С первых дней годины горькой в тяжкий час земли родной, не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой. Я забыть того не вправе, чем твоей обязан славе, чем и где помог ты мне. Делу время, час забаве. Дорог, Теркин, на войне. Как же вдруг тебя покину? Старой дружбы верен счет. Словом, книгу с середины и начнем. А там пойдет. Дельный, что и говорить. Был старик тот самый, что придумал суп варить на колесах прямо. Суп, во-первых. Во-вторых, кашу в норме прочной. Нет, старик, он был старик чуткий, это точно. Слышь, подкинь еще одно, ложечку такую. Я вторую, брат, войну на веку воюю. Оцени, добавь чуток. Покосился повар.
6: Ничего себе едок, парень этот новый.
5: Ложку лишнюю кладет, молвит несердито.
7: Вам бы, знаете, во флот с вашим аппетитом.
5: Тот: спасибо, я как раз не бывал во флоте. Мне бы лучше вроде вас поваром в пехоте. И, усевшись под сосной, кашу ест, сутулясь. Свой? Бойцы между собой.
6: Свой.
5: Переглянулись. И уже пригревшись, спал крепко полк усталый. В первом взводе сон пропал, вопреки уставу. Привалясь к стволу сосны, не щадя махорки, на войне, насчет войны, вел беседу Теркин.
7: Вам, ребята, с серединки начинать. А я скажу, я не первые ботинки без починки здесь ношу. Вот вы прибыли на место, ружья в руки и воюй. А кому из вас известно, что такое сабантуй?
6: Сабантуй — какой-то праздник. Или что там, сабантуй?
7: Сабантуй бывает разный, а не знаешь, не толкуй. Вот под первой бомбежкой полежишь с охоты в лёжку, жив остался — не горюй. Это малый сабантуй. Отдышись, покушай плотно, закури и в ус не дуй. Хуже, брат, как минометный вдруг начнется сабантуй. Тот проймет тебя поглубже, землю-матушку целуй.
5: Но имей в виду, голубчик, это средний сабантуй.
7: Сабантуй, тебе наука, враг лютует, сам лютуй. Но совсем иная штука — это главный сабантуй.
5: Парень смолкнул на минутку, чтоб прочистить мундштучок, словно исподволь кому-то подмигнул. Держись, дружок.
7: Вот ты вышел с позаранку, глянул, в пот тебя и в дрожь, прут немецких 1000 танков.
6: 1000 танков? Ну, брат, врешь.
7: А с чего мне врать, дружище? Рассуди, какой расчет?
6: Ну, зачем же сразу 1000?
7: Хорошо, пускай 500.
6: Ну, 500. Скажи по чести, не пугай, как старых баб.
7: Ладно, что там 300, 200? Повстречай один хотя бы.
6: Что ж, в газетке лозунг точен.
5: Не беги в кусты да в хлеб. Танк, он с виду грозен очень, а на деле глух и слеп.
7: Лежишь в канаве, а на сердце маята. Вдруг как сослепу задавит, ведь не видит ни черта. повторить согласен снова. Что не знаешь, не толкуй. Сабантуй — одно лишь слово. Сабантуй, но сабантуй может в голову ударить или попросту в башку. Вот у нас один был парень. Дайте, что ли, табачку. Балагуру смотрит в рот, слово ловит жадно. Хорошо, когда кто врет весело и складно. В стороне лесной, глухой при лихой погоде, хорошо, как есть такой парень на походе. И не смело у него просит: «Ну-ка, на ночь, расскажи еще чего, Василий Иваныч». Ночь глуха, земля сыра, чуть костер дымится. «Нет, ребят, спать пора. Начинай стелиться». К рукаву припав лицом, на пригретом взгорке меж товарищей бойцов лег Василий Теркин. Тяжела, мокра шинель, дождь работал добрый, крыша, небо, хата, ель, корни жмут под ребра. Но не видно, чтобы он удручен был этим, чтобы сон ему не в сон где-нибудь на свете. Вот он поло подтянул, окрывая спину, чью-то тещу помянул, печку и перину, и приник к земле сырой, одаленный стомой, и лежит он, мой герой, спит себе, как дома. Спит, хоть голоден, хоть сыт, хоть один, хоть в куче. Спать за прежний недосып, спать в запас научен. Едва ли герою снится, всякой ночью тяжкий сон, как от западной границы отступал к востоку он, как прошел он, Вася Теркин, из запаса рядовой, в просоленной гимнастерке сотни верст земли родной. Да чего земля большая, величайшая земля. И была б она чужая чья-нибудь, а то своя. Спит герой, храпит и точка, принимает все как есть. Ну, своя, так это ж точно. Ну, война, так я же здесь. Спит, забыв о трудном лете. Сон, забота, не бунтуй. Может, завтра на рассвете будет новый сабантуй. Спят бойцы, как сон застал, под сосною в покот. Часовые на постах, мокнут одиноко. Сги не видно. Ночь вокруг, и бойцу взгрустнется. Только что-то вспомнит вдруг, вспомнит, усмехнется, и как будто сон пропал, смех прогнал зевоту. Хорошо, что он попал, Теркин, в нашу роту. Теркин, кто же он такой? Скажем откровенно, просто парень, сам собой он обыкновенный. Впрочем, парень хоть куда. Парень в этом роде в каждой роте есть всегда, да и в каждом взводе, и чтоб знали, чем силен, скажем откровенно, красотою наделен. Не был он отменный, ни высок, ни то чтоб мал, но герой героем. На Карельском воевал, за рекой сестрою, и не знаем, почему спрашивать не стали, почему тогда ему не дали медали. С этой темы повернем, скажем, для порядка. Может, в списке наградном вышла опечатка. Не гляди, что на груди, а гляди, что впереди. Строй с июня в бой с июля, снова Теркин на войне. Видно, бомба или пуля не нашлась еще по мне. Был в бою, задет осколком, зажило, и столько толку. Трижды был я окружен, трижды. Вот он. Вышел вон, и хоть было беспокойно, оставался невредим под огнем косым трехслойным, под навесным и прямым. И не раз в пути привычном у дорог в пыли колонн был рассеян я частично, а частично истреблен, но, однако, жив вояка. В кухне с места в бой, курит и ест и пьет со смаком на позиции любой. Как ни трудно, как ни худо, не сдавай, вперед гляди. Это присказка покуда. Сказка будет впереди. Доложу хотя бы вкратце, как пришлось нам в счет войны с тыла к фронту пробираться. Стой, с немецкой стороны. Как с немецкой, с той зарецкой стороны, как говорят, вслед за властью, за советской, вслед за фронтом шел наш брат. Шел наш брат, худой, голодный, потерявший связь и часть, шел поротно и повзводно, и компании свободный один, как перст подчас. Полем шел, лесною кромкой, избегая лишних глаз, подходил к селу в потемках и служил ему котомкой боевой противогаз. Шел он серый, бородатый, и, цепляясь за порог, заходил в любую хату, словно чем-то виноватый перед ней. А что он мог? И по горькой той привычке, как в пути велела честь, он просил сперва водички, а потом просил поесть. «Тетка, где ж она откажет? Хоть какое все ж ты свой, ничего тебе не скажет. Только всхлипнет над тобой, только молвит, провожая. Воротиться дай вам Бог». То была печаль большая, как брели мы на восток. Шли худые, шли босые в неизвестные края. Что там? Где она, Россия? По какой рубеж? Своя. Шли, однако. Шел и я. Я дорогою постылой пробирался не один. Человек нас 10 было. Был у нас и командир. Из бойцов. Мужчина дельный, местность эту знал вокруг. Я ж как более идейный был там, как бы политрук. Шли бойцы за нами следом, покидая пленный край. Я одну политбеседу повторял. «Не унывай, не взорвемся, так прорвемся, будем живы, не помрем. Срок придет, назад вернемся, что отдали, все вернем. Самого б меня спросили, ровно столько знал и я, что там, где она, Россия, по какой рубеж, своя». Командир шагал угрюмо, тоже исподволь смотрю, что-то он все думал, думал. «Брось ты думать, — говорю. Говорю ему душевно, он в ответ и молвит вдруг. По пути моя деревня. Как ты мыслишь, политрук?» Что ответить, как я мыслю? Вижу, парень прячет взгляд, сам поник, усы повисли. Ну а чем он виноват, что деревня по дороге, что душа заныла в нем? Тут какой бы ни был строгий, я сказал бы ты: «Зайдем». Встрепенулся ясный сокол, бросил, думал, начал петь. Впереди идет далеко, оторвался, не поспеть. А пришли туда мы поздно, и за дами коноплей осторожный и серьезный вел он всех к себе домой. Вот как было с нашим братом, что попал домой с войны. Заходи в родную хату, пробираясь вдоль стены. Знай вперед, что толку мало от родимого угла, что война и тут ступала, впереди тебя прошла, что тебе своей побывкой не порадовать жену. Забежал, поспал урывком, догоняй опять войну. Вот хозяин сел, разулся, руку правую на стол, будто с мельницы вернулся, с поля к ужину пришел, будто так, а все иначе. «Ну, жена, топи-ка печь, всем довольствием горячим мне команду обеспечь». Дети спят, жена хлопочет. В горький грустный праздник свой, как немало этой ночи, а и та не ей одной. Расторопными руками жарит, варит поскорей полотенце с петухами, достает, как для гостей, напоила, накормила, уложила на покой, да с такой заботой милой, с доброй ласкою такой, словно мы иной порою завернули в этот дом, словно были мы герои, и немалые при том. Сам хозяин, старший воин, что сидел среди гостей, вряд ли был когда доволен так хозяйкою своей. Вряд ли всей она ухваткой хоть когда-нибудь была, как при этой встрече краткой, так родна и так мила. И болел он, парень честный, понимал, отец семьи, на кого в плену безвестном покидал жену с детьми. Кончив сборы, разговоры улеглись бойцы, в дому лег хозяин, но не скоро подошла она к нему. Тихо звякала посуды,
6: что-то шило при огне. А хозяин ждет оттуда, из угла. Неловко мне. Все товарищи уснули, а меня не гнет ко сну. Дай-ка лучше в карауле на крылечке прикорну. Взял шинель, да по присловию смастерил себе постель, что под низ и в изголовье, и наверх, и все шинель. Эх, суконная, казенная, военная шинель, у костра в лесу прожженная, отменная шинель, знаменитая, пробитая, в бою огнем врага, да своей рукой зашитая. Кому недорога, упадешь ли, как подкошенный, пораненный наш брат, на шинели той поношенной, снесут тебя в санбат, а убьют так тело мертвое, твое с другими в ряд, той шинелькою потертую укроют. Спи, солдат, при жизни краткой, ни в дороге, ни в дому не пришлось поспать порядком, ни с женой, ни одному. На крыльцо хозяин вышел, той мне ночи не забыть. Ты чего? А я дровишек для хозяйки нарубить. Вот не спится человеку, словно дома на войне. Зашагал на дровосеку, рубит хворост при луне. Тюк да тюк, да света рубит. Коротка солдату ночь. Знать жену жалеет. Любит, да не знает, чем помочь. Рубит, рубит. На рассвете покидает дом боец. А под свет проснулись дети. Поглядят, пришел отец, поглядят бойцы чужие. Ружья разные, ремни. И ребята как большие, словно поняли они. И заплакали, ребята. И подумать было тут, может, нынче в эту хату немцы с ружьями войдут. И до ныне плач тот детский. В ранний час лихого дня. Стой, немецкой, стой! С зарецкой стороны зовет меня. Я б мечтал не ради славы перед утром боевым. Я б желал на берег правый, бой пройдя, вступить живым. И скажу я без утайки, приведись мне там идти. Я хотел бы к той хозяйке постучаться по пути, попросить воды напиться. Не за тем, чтоб сесть за стол, а за тем, чтоб поклониться доброй женщине простой. Про хозяина ли спросит? Полагаю, жив-здоров. Взять топор, шинельку сбросить, нарубить хозяйке дров. Потому хозяин-барин ничего нам не сказал. Может, нынче землю парит, за которую стоял. Впрочем, что там думать, братцы? Надо немца бить спешить. Вот и все, что Теркин вкратце вам имеет доложить. Переправа, переправа. Берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода, ни приметы, ни следа. Ночью первым из колонны, обломав у края лед, погрузился на понтоны первый взвод. Погрузился, оттолкнулся и пошел. Второй за ним приготовился, пригнулся, третий следом за вторым. Как плоты пошли понтоны, громыхнул один, другой басовым железным тоном, точно крыша под ногой, и плывут бойцы куда-то, притаив штыки в тени. И совсем свои ребята сразу будто не они. Сразу будто не похожи на своих, на тех ребят. Как-то все дружней и строже, как-то все тебе дороже и родней, чем час назад. Поглядеть и впрямь, ребята, как по правде желтород, холостой ли он, женатый, этот стриженный народ. Но уже идут ребята, на войне живут бойцы, как когда-нибудь в 20-м их товарищи отцы. Тем путем идут суровым, что и 200 лет назад проходил с ружьем Кремневым русский труженик-солдат. Мимо их висков вихрастых, возле их мальчишьих глаз,
7: Смерть в бою свистела часто, и минет ли в этот раз? Налегли, гребут, потея, управляются с шестом, а вода ревет правее под подорванным мостом. Вот уже на середине их относит и кружит, а вода ревет в теснине. Жухлый лед в куски крошит меж погнутых балок фермы, бьется в пене и в пыли, а уж первый взвод, наверное, достает шестом земли. Позади шумит потока, и кругом чужая ночь. И уже он так далеко, что не крикнуть, не помочь. И чернеет там зубчатый, за холодную чертой, неподступный, непочатый, лес над черною водой. Переправа, переправа, берег правый, как стена. Этой ночи след кровавый в море вынесла волна. Было так, из тьмы глубокой, огненный взметнув клинок, луч прожектора протоку пересек наискосок и столбом поставил воду. Вдруг снаряд, понтоны в ряд, густо было там народу, наших стриженных ребят. И увиделось впервые, не забудется оно. Люди теплые, живые, шли на дно, на дно, на дно. Под огнем неразбериха, где свои, где кто, где связь. Только вскоре стало тихо, переправа сорвалась. И пока мест неизвестно, кто там робкий, кто герой, кто там парень расчудесный, а, наверное, был такой. Переправа, переправа, темень, холод, ночь как год. Но вцепился в берег правый, там остался первый взвод, и о нем молчат ребята в боевом родном кругу, словно чем-то виноваты, кто на левом берегу. Не видать конца ночлегу. За ночь грудою взялась пополам со льдом и снегом перемешанная грязь. И усталая с похода, чтоб там ни было, жива, дремлет, скорчившись пехота, сунув руки в рукава. Дремлет, скорчившись пехота, и в лесу в ночи глухой сапогами пахнет, потом мерзлой хвоей и махрой. Чутко дышит берег этот вместе с теми, что на том под обрывом ждут рассвета, греют землю животом. Ждут рассвета, ждут подмоги, духом падать не хотят. Ночь проходит, нет дороги ни вперед и ни назад. А быть может, там с полночи порошит снежок им в очи, и уже давно он не тает в их глазницах, и пыльцой лежит на лицах. Мертвым все равно. Стужи холода не слышат. Смерть за смертью не страшна. Хоть еще паек им пишет. Первый рот и старшина. Старшина паек им пишет. А по почте полевой не быстрее идут, не тише письма старые домой. Что еще ребята сами на привале при огне где-нибудь в лесу писали друг у друга на спине? Из Рязани, из Казани, из Сибири, из Москвы спят бойцы. Свое сказали. И уже навек правы, и тверда, как камень, груда, где застыли их следы. Может, так, а может, чудо? Хоть бы знак какой оттуда, и беда б за полбеды. Долгие ночи, жесткие зори в ноябре к зиме седой. Два бойца сидят в дозоре над холодной водой. То ли снится, то ли мнится. Показалось, что не весь, то ли иней на ресницах, то ли вправду что-то есть. Видят, маленькая точка показалась вдалеке. То ли чурка, то ли бочка проплывает по реке. Нет, не чурка и не бочка. Просто глазу маята. Не пловец ли одиночка?
6: Шутишь, брат. Вода не та.
7: Да, вода. Помыслить страшно. Даже рыбам холодна. Не из наших ли вчерашних поднялся какой со дна? Оба разом присмирели, и сказал один боец. Нет, он выплыл бы в шинели, с полной выкладкой мертвец. Оба здорово продрогли. Как бы ни было впервой. Подошел сержант с биноклем. Присмотрелся?
8: Нет, живой. Нет, живой. Без гимнастерки.
7: А не фриц? Не к нам ли в тыл?
8: Нет. А может, это Теркин? Кто-то робко пошутил.
7: Стой, ребята, не соваться. Толку нет спускать понтон. Разрешите попытаться?
8: Что пытаться? Братцы,
7: он!
8: И у заберегов корку ледяную обломав, он, как он, Василий Теркин, встал живой.
7: Добрался вплавь. Гладкий, голый, как из бани, встал, шатаясь тяжело, ни зубами, ни губами не работает.
8: Свело. Подхватили, обвязали, дали валенки с ноги, пригрозили, приказали, можешь, нет ли, а беги.
7: Под горой в штабной избушке парня тотчас на кровать положили для просушки, стали спиртом растирать. Растирали, растирали, вдруг он молвит, как во сне.
8: Доктор, доктор, а нельзя ли изнутри погреться мне, чтоб не все на кожу тратить?
7: Дали стопку, начал жить, приподнялся на кровати. Разрешите доложить? Взвод на правом берегу жив-здоров назло врагу. Лейтенант всего лишь просит огоньку туда подбросить. А уж следом за огнем встанем, ноги разомнем. Что там есть? Перекалечим, переправу обеспечим. Доложил по форме, словно тотчас плыть ему назад.
6: Молодец, сказал полковник.
7: Молодец. Спасибо, брат. И с улыбкою неробкой говорит тогда боец. А еще нельзя ли стопку? Потому как молодец. Посмотрел полковник, строго покосился на бойца.
6: Молодец. А будет много, сразу две.
8: Так два ж конца.
7: Переправа, переправа. Пушки бьют в кромешной мгле. Бой идет святой и правый. Смертный бой не ради славы, ради жизни на земле.
3: Александр Твардовский. Василий Теркин.
7: Разрешите доложить коротко и просто. Я большой охотник, жить лет до 90. А война про все забудь и пенять не вправе. Собирался в дальний путь, дан приказ отставить. Грянул год, пришел черед. Нынче мы в ответе за Россию, за народ и за все на свете. От Ивана до Фомы, мертвые или живые, все мы вместе. Это мы. Тот народ, Россия. И поскольку это мы, то скажу вам, братцы, нам из этой кутерьмы некуда податься. Тут не скажешь, я не я, ничего не знаю. Не докажешь, что твоя нынче хата с краю. Невелик тебе расчет думать в одиночку. Бомба дура попадет с дуру прямо в точку. На войне себя забудь, помни честь, однако. Рвись до дела, грудь на грудь, драка значит драка. И признать не примену, дам свою оценку. Тут не то, что в старину, стенкою на стенку. Тут не то, что на кулак. Поглядим, чей дюже. Я сказал бы даже так, тут гораздо хуже. Ну да что о том судить? Ясно все до точки. Надо, братцы, немцы бить, не давать отсрочки. Раз война, про все забудь и пенять не вправе. Собирался в долгий путь, дан приказ отставить. Сколько жил на том конец. От хлопот свободен, и тогда ты тот боец, что для боя годен. И пойдешь в огонь любой, выполнишь задачу, и глядишь еще живой. Будешь сам в придачу. А застигнет смертный час, значит, номер вышел. В рифму что-нибудь про нас после нас напишут. Пусть приврут хоть во сто крат. Мы к тому готовы. Лишь бы дети, говорят, были бы здоровы. На могилы рвы, канавы, на клубки колючки ржавой, на поля холмы дырявой, изувеченной земли, на болотный лес корявый, на кусты снега легли. И густой поземкой белый ветер поле заволок, вьюга в трубах обгорелых загудела у дорог, и в снегах непроходимых эти мирные края в эту памятную зиму орудийном пахли дымом, нелюдским дымком жилья, И в лесах, на мерзлой груди, по землянкам без огней, возле танков и орудий и простуженных коней на войне встречали люди долгий счет ночей и дней. И лихой, нещадной стужи не бронили, как ни зла, лишь бы немцу было хуже. О себе ли речь там шла, и речь там шла, и желал наш добрый парень,

бабушки, соблюдая свой черед, котелки забрав и ложки, кухням шел за взводом взвод. Суп да сыто, чай да пота, жизнь как жизнь. И опять война, работа. Становись! Вслед за ротой на опушку Теркин движется с катушкой, разворачивает снасть, приказали делать связь. Рота головы пригнула, снег чернеет от огня, Теркин крутит. «Тула, Тула, Тула, слышишь ты меня?» Подмигнув бойцам украдкой, мол, у нас да не пойдет, дунул в трубку для порядку. Командиру подает. Командиру все в привычку. Голос в горсточку, как спичку, трубку к низу лег бочком, чтоб поземкой не задуло. Все в порядке. Тула, Тула, помогите огоньком. Не расскажешь, не опишешь, что за жизнь, когда в бою за чужим огнем расслышишь артиллерию свою. Воздух круто завивая, с недалекой огневой ахнет, ахнет полковая, запоет над головой. А с позиций отдаленных сразу будто бы не Влад ухнет вдруг дивизионный доброй матушки снаряд и пойдет, пойдет на славу, как из горна жаром дуть, своим свизгом шепелявым расчищать пехоте путь, бить, ломать и сжечь в окружку деревушка, деревушку, дом так дом, блиндаж, блиндаж, врешь, не высидишь, отдашь. А еще остался кто там, запорошенный песком, погоди, встает пехота, дай достать тебе штыком. Вслед за ротою стрелковый Теркин дальше тянет провод, взвод завалом огневым, Теркин сходу вслед за взводом топит провод, точно в воду, жив, здоров и невредим. Вдруг из кустиков корявых, взрытых с паханых кругом. Чох! Снаряд за вспышкой ржавый. Теркин тотчас в снег ничком. Вдался вглубь. Лежит, не дышит. Сам не знает. Жив? Убит? Всей спиной, всей кожей слышит, как снаряд в снегу шипит. Хвост овечий, сердце бьется. Расстается с телом дух. Что ж он? Черт лежит. Не рвется. Ждать мне больше не досуг. Приподнялся, глянул косо. Он почти у самых ног, гладкий, круглый, тупоносый, а над ним сырой дымок. Сколько б душ рванул на выброс вот такой дурак слепой, неизвестного калибра, с поросенка на убой. Оглянулся воровато, подивился, смех и грех. Все кругом лежат, ребята, закопавшись носом в снег. Теркин встал, такой ли ухарь, отряхнулся, принял вид. «Хватит, хлопцы, землю нюхать, не годится, — говорит. Сам стоит с воронкой рядом и у хлопцев на виду, обратясь к тому снаряду, справил малую нужду. Видит Теркин погребушку, не оттуда ль пушка бьет. Передал бойцам катушку. Вы вперед, а я в обход. Сходу двинул в дверь гранатой, спрыгнул вниз, пропал в дыму. Офицеры и солдаты, выходи по одному. Тишина, полоска света. Что там дальше, поглядим. Никого, похоже, нету. Никого. И я один. Гул разрывов, словно в бочке, отдается в глубине. Дело дрянь. Другие точки бьют по занятой. По мне. Бьют неплохо, спору нету. Добрым словом помяни хоть за то, что погреб этот прочно сделали они. Прочно сделали, надежно. Тут не то, что воевать. Тут, ребята, чай пить можно, стен газету выпускать. Осмотрелся точно в хате. Печка теплая в углу, вдоль стены идут палати, банки, склянки на полу. Непривычный, непохожий дух обжитого жилья. Табаку, одежи, кожи и солдатского белья. Снова сунутся. Ну что же, в обороне нынче я. На прицеле вход и выход, две гранаты под рукой. Смолк огонь, и стало тихо. И идут один, другой. Теркин, стой! «Дыши ровнее. Теркин, ближе подпусти. Теркин, целься. Бей вернее. Теркин, сердце не чисти. Рассказать бы вам, ребята, хоть не верь глазам своим, как немецкого солдата в двух шагах видал живым. Подходил он в чем-то белом, наклонившись от огня, и как будто дело делал. Шел ко мне убить меня. В этот ровик точно с печки стал спускаться на заду. Теркин, друг, не дай осечки. Пропадешь, имей в виду. За секунду до разрыва знать хотел подать пример. Прямо в ровик спрыгнул живо в полушубке офицер и поднялся незадетый, цельный, ждет за косяком. Офицер из пистолета

0: Теркин в мягкое штыком. Сам присел, присел тихонько. Повело его легонько, тронул правое плечо. Ранен. Мокро. Горячо. И рукой коснулся пола. Кровь? Чужая или своя? Тут как даст вблизи тяжелый, аж подвинулась земля. Вслед за ним другой ударил, и темнее стало вдруг. Это наши, понял парень. Наши бьют. Теперь каёк. Оглушенный тяжким гулом, Теркин никнет головой. Тула, Тула, что ж ты, Тула? Тут же свой боец. Живой. Он сидит за стенкой дзота, кровь течет, рукав набряк. Тула, Тула. Неохота помирать ему вот так. На полу, в холодной яме. Неохота нипочем. Гибнуть с мокрыми ногами, со своим больным плечом. Жалко жизни той, приманки. Малость хочется пожить. Хоть погреться на лежанке, хоть портянки просушить. Теркин сник, тоска согнула. Тула, Тула, что ж ты, Тула? Тула, Тула, это ж я. Тула, родина моя. А тем часом издалека, глухо, как из-под земли, ровный, дружный, тяжкий рокот надвигался, рос. С востока танки шли, низкогрудый, плоскодонный, отягченный сам собой, с пушкой в душу наведенный, страшен танк, идущий в бой. А за грохотом и громом, за броней стальной сидят, по местам сидят, как дома, трое-четверо знакомых наших, стриженных ребят. И пускай в бою впервые, но, ребята, свет пройди. Ловят в щели смотровые кромку поля впереди. Видят? Вздыбился разбитый, развороченный накат. Крепко бито. Цель накрыта. Ну а вдруг как там сидят? Может быть, притих до срока? У орудия расчет. Развернись, машина, боком. Бронебойным припечет. Или немец с автоматом лезть наружу не дурак. Там следит за нашим братом. Выжидает. Как не так? Двое вслед за командиром, вниз, с гранатой вдоль стены, тишина. Углы темны. «Хлопцы, занята квартира!» — слышит вдруг из глубины. Не обман, не вражьи шутки. Голос вправдышний, родной. «Пособейте, вот уж сутки, точка данная за мной!» В темноте в углу каморки на полу боец в крови. «Кто такой?» Ну, смолкнул Теркин. «Как там хочешь, так зови». Он лежит с лицом землистым, не моргнет, хоть глаз кали. В самый срок его танкисты подобрали, повезли. Шла машина в снежной дымке, ехал Теркин без дорог и держал его в обнимку хлопец, башенный стрелок. Укрывал своей одежей, грел дыханием. Не беда, что в глаза его, быть может, не увидит никогда. Свет пройди, нигде не сыщешь. Не случалось видеть мне дружбы той святей и чище, что бывает на войне. Нет, ребят, я не гордый. Не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль, на медаль. И то не к спеху. Вот закончили б войну, вот бы в отпуск я приехал на родную страну. Буду ли жив еще? Едва ли. Тут воюй, а не гадай. Но скажу насчет медали. Мне ее тогда подай. Обеспечь, раз я достоин. И понять вы все должны. Дело самое простое. Человек пришел с войны. Вот пришел я с полустанка в свой родимый сельсовет. Я пришел, а тут гулянка. Нет гулянки? Ладно, нет. Я в другой колхоз и в третий вся округа на виду. Где-нибудь я в сельсовете на гулянку попаду. И, явившись на вечерку, хоть не гордый человек, я б не стал курить махорку, а достал бы я казбек. И сидел бы я, ребята, Там как раз друзья мои, где мальцом под ловку прятал ноги босые свои. И дымил бы папиросы, угощал бы всех вокруг, и на всякие вопросы отвечал бы я не вдруг. Как, мол, что? Бывало всяко. Трудно все же. Как когда? Много раз ходил в атаку. Да случалось иногда. И девчонки на вечерке позабыли б всех ребят, только слышали б девчонки, как ремни на мне скрипят. И шутил бы я со всеми, и была б меж них одна, и медаль на это время мне, друзья, вот так нужна. Ждет девчонка, хоть не мучай, слова взгляда твоего. Но позволь на этот случай. Орден тоже ничего. Вот сидишь ты на вечерке, и девчонка самый цвет. «Нет», — сказал Василий Теркин, и вздохнул, и снова. «Нет, нет, ребята, что там орден?» Не загадывая вдаль, я ж сказал, что я не гордый. Я согласен на медаль. Теркин, Теркин, добрый малый. Что тут смех, а что печаль? Загадал ты, друг, немало, загадал далеко вдаль. Были листья, стали почки, почки стали вновь листвой, а не носит писем почта в край родной Смоленский твой. Где девчонки, где вечерки, где родимый сельсовет? Знаешь сам, Василий Теркин, что туда дороги нет. Нет дороги, нету права побывать в родном селе. Страшный бой идет кровавый, смертный бой, не ради славы, ради жизни на земле. По дороге прифронтовой, запоясан, как в строю, шел боец в шинели новой, догонял свой полк стрелковый, роту первую свою. Шел легко и даже браво, по причине по такой, что махал своею правой, как и левую, рукой. Отлежался. Да к тому же щелкал по лесу мороз, защемлял в пути все ту же, подгонял, подмышки нес. Вдруг сигнал за поворотом. Дверцу выбросил шофер, тормозит. «Садись, пехота, щеки снегом бы натер. Далеко ль?» «На фронт обратно». «Руку вылечил». «Понятно, не герой?» «Пока мест нет». «Доставай тогда кисет». «Курят, едут». Гроб — дорога, меж сугробами — туннель. Чуть лишь что, свернешь немного, как свернул — снимай шинель. Хорошо, как есть лопата. Хорошо, а то беда. Хорошо, свои ребята. Хорошо, да как когда. Грузовик гремит трехтонный, вдруг колонны впереди. Будь ты пеший или конная, с машиной стой и жди. С толком пользуйся стоянкой. Разговор не разговор. Наклонился над баранкой, смолк шофер. Заснул шофер. Сколько суток полусонных, сколько верст в пурге слепой на дорогах занесенных он оставил за собой. От глухой лесной опушки до невидимой реки встали танки, кухни, пушки, тягачи, грузовики, легковые, криво, косо, в ряд, не в ряд, вперед, назад, гусеницы и колеса на снегу еще визжат. На просторе ветер резок, зол мороз вблизи железа, дует в душу, входит в грудь. Не дотронься как-нибудь. Вот беда, во все колонне завалящей нет гармонии, а мороз ни стать, ни сесть. Снял перчатки, трет ладони, слышит вдруг. Гармонь-то есть. Уминая снег зернистый, в переменку пляс, не пляс, возле танка два танкиста греют ноги про запас. У кого гармонь, ребята? Да она ты здесь, браток. Оглянулся виновато на водителя стрелок. Так сыграть бы на дорожку. Да сыграть оно не вред. В чем же дело? Чья гармошка? Чья была, того, брат, нет. И сказал уже водитель вместо друга своего. Командир наш был, любитель. Схоронили мы его. Так, с неловкой улыбкой поглядел боец вокруг, словно он кого ошибкой нехотя обидел вдруг. Поясняет осторожно, чтоб на том покончить речь. Я считал, сыграть-то можно, Думал, что ж ее беречь? А стрелок: вот в этой башне он сидел в бою вчерашнем. Трое были мы друзья. Да нельзя так уж нельзя. Я ведь сам понять умею. Я вторую, брат, войну. И ранение имею, и контузию одну. И опять же, посудите, может, завтра с места в бой... Знаешь что, сказал водитель. Ну, сыграй ты. Шут с тобой. Только взял боец трехрядку, сразу видно. Гармонист. Для начала, для порядку, кинул пальцы сверху вниз, позабытый деревенский вдруг завел, глаза закрыв, стороны родной, смоленской, грустный памятный мотив. И от той гармошки старой, что осталась сиротой, как-то вдруг теплее стало на дороге фронтовой. От машин заиндивелых шел народ, как на огонь. И кому какое дело? Кто играет? Чья гармонь? Только двое тех танкистов, тот водитель и стрелок, все глядят на гармониста, словно что-то невдомек. Что-то чудится ребятам, снежный крутится пыли, будто виделись когда-то, словно где-то подвезли. И, сменивши пальцы быстро, он как будто на заказ здесь повел о трех танкистах, трех товарищах рассказ. Не про них ли слово в слово, не о том ли песня вся? И потупились сурово в шлемах кожаных друзья. А боец зовет куда-то, далеко, легко ведет. Ах, какой вы все, ребята, молодой еще народ! Я не то еще сказал бы, про себя поберегу. Я не так еще сыграл бы. Жаль, что лучше не могу. Я забылся на минутку, заигрался на ходу. И давайте я на шутку это все переведу. Обогреться, потолкаться к гармонисту все идут, обступают. Стойте, братцы! Дайте на руки подуть! Отморозил парень пальцы. Надо помощь скорую. Знаешь, брось ты эти вальсы. Дай-ка ту, которую... И опять долой перчатки, оглянулся молодцом и как будто ту трехрядку повернул другим концом. И забыто, не забыто. Да не время вспоминать, где и кто лежит убитый, и кому еще лежать, и кому траву живому на земле топтать потом, до жены прийти, до дома. Где жена? И где тот дом? Плесуны на пару пара. С места кинулись, вдруг задышал морозным паром. Разогрелся тесный круг. Веселей, кружитесь, дамы, на носки не наступать! И бежит шофер тот самый, опасаясь опоздать. Чей кормилец, чей поилец, где пришелся ко двору? Крикнул так, что расступились: дайте мне, а то помру! И пошел, пошел работать, наступая и грозя. Да как выдумает что-то, что и высказать нельзя. Словно в праздник на вечерке половицы гнет в избе. Прибаутки, поговорки сыплет под ноги себе. Подает за штукой штуку. Эх, жаль, что нету стуку. Эх, друг, кабы стук, кабы вдруг мощеный круг, кабы валенки отбросить, подковаться на каблук, припечатать так, чтоб сразу каблуком тому каюк. А гармонь зовет куда-то, далеко, легко ведет. Нет, какой вы все, ребята, удивительный народ. Хоть бы что ребятам этим. С места в воду и в огонь. Все, что может быть на свете, хоть бы что, гудит гармонь, выговаривает чисто, до души доносит звук. И сказали два танкиста гармонисту: знаешь, друг, не знакомы ли мы с тобою? Не тебя ли это, брат, что-то помнится из боя, доставляли мы в санбат? Вся в крови была одежда, и просил ты пить да пить. Приглушил гармонь. Ну что же, очень даже может быть. Нам теперь стоять в ремонте. У тебя маршрут иной. Это точно. А гармонь-то знаешь что? Бери с собой. Забирай. Играй в охоту. В этом деле ты мастак. Весели свою пехоту.
1: Что вы, хлопцы,
0: как же так? Ничего, сказал водитель. Так и будет. Ничего. Командир наш был любитель. Это память про него. И сапушки отдаленные, из-за тысячи колес, из конца в конец колонны «По машинам!» донеслось. И опять увалы, взгорки, снег до елки с двух сторон. «Едет дальше Вася Теркин». Это был, конечно, он.
1: Александр Твардовский. Василий Теркин. Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного...
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с председателем Казахского общества слепых Наурзбаевым Алматом Сабиджановичем и директором Республиканского центра реабилитации инвалидов жилья Казахского общества слепых Болгожиной Гульбашин Рахимберлиевной. Вначале мы бы хотели узнать немножко о Казахском обществе слепых. Сколько незрячих стоит на учете вашей организации? Есть ли производственные учреждения и санаторно-оздоровительные организации?
4: У нас на сейчас порядка 17 тысяч членов общества. Да, у нас 30 учебных производственных предприятий, 19 филиалов. Практически все предприятия работают. Они все оптимизированы, там можно считать даже малыми предприятиями, потому что в пределах 40, 50, 60, вот в таком количестве работают у нас предприятия. Но последние 8 лет мы очень много оборудования завезли, высокой технологии. Если раньше ручного труда было много в советское время, сейчас практически этого уже нет, поэтому количество инвалидов по зрению уже становится меньше, но при этом эффективность растет. Да, мы где-то на 3 миллиона долларов в последнее время закупили новые оборудования. Это по производству гофротары, гофрокартона, пластмассовые изделия, очень много термопластавтоматов. Приобрели печатные оборудования, приобрели бельгийского производства. Сейчас мы книги сами печатать уже начали. Филиала, основная работа – это организация досуга. Мы последние 2-3 года организовали 12 культурно-досуговых центров. Что-то построили сами, что-то реконструировали, что-то переоборудовали. Как и везде, как и в России, у нас же здания, сооружения, они же построены в советское время. Да, они действительно ветхие, уже старые, поэтому где-то идет реконструкция, где-то переоборудование, где-то снос, новое строительство.
3: Сегодня с нами на связи также руководитель реабилитационного центра Казахского общества слепых, и мы хотели бы у вас узнать, какие направления входят в программу реабилитационной работы вашей организации. Алмат Сабиджанович отчасти уже раскрыл эту тему, но я думаю, что вам тоже есть что сказать.
5: Начнем с истории. Это, конечно, тяжелый 20-й год после коронавируса, но, несмотря на это, Казахское общество слепых построило отдельное здание для организации реабилитационных мероприятий. Надо сказать, что строительство и дальше оснащение все было за счет средств Казахского общества слепых. На тот момент, это 20-й год, когда мы открывали мероприятия по выпуску книг, можно сказать, в Казахском обществе слепых уже не действовали. Поэтому на тот период мы решили, что реабилитационные мероприятия мы начнем с поддержки членов Казахского общества слепых, лиц, которые в более поздний период потеряли зрение. Анализ того периода показал, что нужно работать с детьми, подготовка к школе. Поэтому у нас такие основные направления тогда определились. Это консультационно-методическая поддержка, включая психологическую, юридическую поддержку, обучение системе Брайля, обучение современным технологиям И основная работа выделилась, это работа с детьми, подготовка в школе. Здесь тоже определилась такая задача, что многие дети имеют проблемы со зрением, еще плюс получилось, есть еще проблема с задержкой речью тоже. Здесь мы решили, что поддержка дополнительно психолога, логопедов привлечением, ну, такие вот реабилитационные вот в таком плане направления определились. И, конечно, основное направление – это восстановление выпуска литературы шрифтом Брайля. То есть организации в рамках реабилитационного центра специализированной типографии для выпуска книг. На сегодня мы этим гордимся, потому что сегодня в Казахстане это единственная типография, специальная типография, где есть промышленный брайльский принтер. И, естественно, есть и другие тоже оборудования, приборы, которые позволяют нам выпускать книги. Также в рамках нашего реабилитационного центра мы выпускаем, к сожалению, здесь тоже надо сказать, что единственное периодическое издание, которое выходит шрифтом Брайля в Казахстане, как журнал, тоже выпускается вот в рамках нашего центра. Конечно, реабилитационное мероприятие наше охватывает всех членов Казахского общества слепых. Здесь мы стараемся работать индивидуально. Но, естественно, сейчас мы подключаем различные курсы, семинары. Конечно, кто живут в Алмате, им легче, они могут каждый день посещать там наши различные мероприятия. А вот для регионов это немножко проблематично, но этот вопрос тоже решен. Теперь мы приглашаем на различные тематические курсы, семинары, тренинги лиц с инвалидностью по зрению из регионов. Ну, например, в прошлом году у нас был курс, осенний курс, который был посвящен оборудованию, средствам чтения. И в рамках этого семинара, курса мы проводили различные занятия по привитию навыков самостоятельной жизни, ориентировка в городе, психологическая и физическая поддержка. Ну, в таком направлении мы работаем. Естественно, еще наш центр также является центром, где люди с инвалидностью могут прийти, получить электронную цифровую подпись, знания, или мы помогаем им работать различными государственными сайтами, порталами. У нас все государственные там, технические средства для пользования лиц с инвалидностью через электронный портал. Чтобы как пользоваться электронным порталом, как записываться, как найти работу. Все эти вопросы, эти услуги они получают в нашем центре. Но здесь я хочу отметить, что все эти мероприятия у нас проходят безвозмездно. У нас работают специальные кабинеты для родителей и детей. Подготовка в школе. Здесь мы проводим различные тренинги, как подготовить ребенка к школе для матерей. И работаем с детьми. Мы их готовим уже к школе. Заранее готовим их пальцы, проводим обучение, как вести себя в школе даже. У нас логопед работает индивидуально с детьми. Здесь очень много вопросов, проблем, помимо зрения. Многие родители обращаются, они считают, что все эти вопросы должны мы решать мы. Нам приходится с ними работать в таком плане, что родители, в первую очередь, должны понимать, принимать уже инвалидность своего ребенка. И как готовить ребенка к школе? Не так, чтобы ребенок ждал от кого-то помощи, но уже какие-то там навыки уже у ребенка были. В этом направлении тоже идется работа.
3: Алмат Сабиджанович, вы являетесь председателем Центрального управления Казахского общества слепых. Могли бы вы рассказать для наших радиослушателей о своем профессиональном пути в организации? И, в принципе, сегодня молодые незрячие люди рассматривают ли Казахское общество слепых в качестве своего места трудоустройства и места для построения карьеры?
4: Вообще, сам я-то вырос здесь. Я же в школе для слепых учился, и членом Казахского общества слепых-то я стал в далеком 82-м еще. Я с 15 лет в Косте. То есть при мне был и рассвет, и падение. Я уже 9 лет руковожу этим объединением. Молодежь есть, но сегодняшняя молодежь немного по-другому смотрит на мир. Основная часть уже как бы самостоятельно двигается. У нас же в стране, я вот как в 8 не знаю, но в России, в Казахстане инклюзия сейчас очень имеет большую поддержку. Поэтому сегодняшняя молодежь более такой свободной у них мышление. Они более диверсифицированы. Даже и с наши люди, которые уже наши ребята, вот, они уже за рубежом работают в системе ООН, в системе других направлений. У нас тоже есть, но мы все равно испытываем дефицит в молодых кадрах. Хотя образованных, дипломированных и инвалидов по зрению, я думаю, что слишком много даже. Сейчас этим уже никого не удивишь.
3: Гульбашым, можем ли мы у вас узнать более подробную информацию о членах казахского общества слепых? Много ли молодых незрячих среди членов общества? Какой примерно процент трудоустроен сегодня инвалидов по зрению в Казахстане? Есть ли специализированные учебные заведения, среднеспециальные и высшие в Казахстане для того, чтобы незрячие могли свободно получить профессиональное образование?
5: Начну с трудоустройства. Да, молодые люди сегодня имеют широкий спектр возможностей работать в различных сферах. У нас, Алмат Сабичан сейчас сказал, что многие молодые люди организовывают свои фонды, организовывают свои другие организации и сами являются как бы работодателями. Концепция вот нашего центра у нас такова, что у нас все услуги или все работы мы предоставляем именно с участием лиц с инвалидностью. Например, в нашем центре работает штатные 20 человек, из них 10-12 лиц с инвалидностью. Если 26-й год возьмем, у нас уже трое – это молодые девушки, которые получили высшее образование, но пришли к нам работать. Но чтобы они работали, мы их вначале привлекали через центр занятости. Ну, сейчас она у нас не центр занятости называется, по-другому называется, но я, чтобы для понимания...
4: Карьерный центр называется.
5: Да, да, карьерный центр или трудовой мобильности называется. Вот мы через эти центры их привлекали и обучали трудовым навыкам. Нам, например, для нашего центра нужны такие специалисты, которые знают, хорошо знают Брайль, которые могут работать корректорами, редакторами по Брайлю, потому что у нас основная работа, это реабилитационная наша, это выпуск литературы шрифтом Брайля. Ну, в основном. И нам нужны реабилитологи, которые могут помогать ориентироваться по городу. Специалисты, сами же лица с инвалидностью, молодежь, которые могут наших других молодых обучать компьютерной грамотности, пользованию телефоном, различным современным сегодняшним технологиям, которые очень нужны, полезны в обучении. Вот насчет учебных заведений. На сегодня у нас закон не запрещает учиться в любом вузе, колледже. У нас, например, есть там насчет специализированных там учебных заведений, я могу назвать вот специальные колледжи медицинской направленности, где у нас молодые лица с инвалидностью получают специальность среднего медицинского персонала с навыками там массажиста. Это как бы специальное. Это государство ежегодно выделяет 16 грантов. И на эти 16 грантов из каждого региона подают заявление и поступают. У нас в трех городах такой колледж есть. В Алмате было два, на сегодняшний день только один остался. В Алмате есть Академия спорта туризма, тоже как бы специализированная. Здесь тоже в основном обучается молодежь с инвалидностью. По зрению тоже получает специальную профессию ЛФК, и массажиста и тренера по спорту спортивной направленности. Сегодня у нас в высших учебных заведениях до 25-го года было 1% квота давалось, а сейчас уже 2% квоты. Также у нас дается квота на обучение в магистратуре, докторантуре тоже 1%. И также у нас в Казахстане есть международная программа «Балашах», где молодые люди могут получить образование за рубежом. Уже последние годы эта данная программа «Балашах» тоже уже доступна для лиц с инвалидностью. У нас обучаются в различных вузах. То есть любые профессии уже как расширены для получения людьми, молодежи. Для обучения в вузах что сегодня делается? Я здесь хотела бы немножко акцентировать внимание работу нашего центра, воспользуясь таким случаем. Мы в прошлом году, наш центр совместно с фондом «Казах спорта слепых» выиграл грант, чтобы записывать именно в современных цифровых форматах учебники, книги. Мы совместно с самым ведущим вузом Казахстана, который находится в Алмате, ведущий в национальный вуз имени Аль-Фараби, мы им предоставили в 2025 году учебники в цифровых форматах записаны. Ну, вы, наверное, тоже слышали, это DAISY стандарт и типа как электронные книги, EPUB в таких стандартах. Ну, вот такие возможности сейчас мы как бы предоставляем вузы. Тем более сейчас в Казахстане работает концепция инклюзивного образования, то есть любые вузы, школы, колледжи уже они становятся инклюзивными. И поэтому сейчас становится актуальным обеспечивать учебниками. Вот то, что мы сегодня освоили, эти стандарты, как бы нам позволит ходить вот эти вузы, чтобы подготавливать им учебники, учебные материалы. Но здесь, конечно, вопрос в каком плане сложный. Не все вузы открыты, не все руководители этих вузов понимают, что нужно переходить на такие уже цифровые учебники. Но мы работаем, сейчас вот начали в Алма-Ате, но к нам обращаются насчет образования, ну, образовательных процессов, вот участие вот именно. Это инициатива, чистая инициатива казахского общества слепых. Это огромная работа. Я надеюсь, мы дальше эту работу продолжим.
3: Алмат Сабиджанович, расскажите нам, пожалуйста, каким образом сегодня оказывается государственная поддержка казахского общества слепых? На какие льготы и субсидии могут рассчитывать инвалиды по зрению, проживающие в Казахстане?
4: Здесь надо отметить само казахского слепых как общественное объединение от государства никаких помощи не имеет. У нас в Конституции этот вопрос разрешен. То есть дела общественных объединений государство не вмешивается, и, соответственно, обратное. Общественные объединения тоже не вмешиваются в дела государства. На основании этой статьи Конституции государство общественным объединениям помочь или поддерживать не может. Оно законом запрещено. Мы самостоятельные, сугубо автономные объединения. А по поводу непосредственно лицам с инвалидностью, здесь со стороны государства очень большие дела делаются. То есть практически все инвалиды первой группы обеспечены индивидуальными помощниками, все инвалиды первой группы обеспечены инватакси, техническими средствами реабилитации. Это все при том не кто-то определяет поставщика, а сам инвалид. То есть у нас эти виды услуг, они оцифрованы через электронный государственный портал, портал социальных услуг. Сам инвалид выбирает поставщика, разрешен перечень, есть технические средства реабилитации. И здесь уже как бы государство не участвует, только финансирует государство. А так непосредственно инвалиды по зрению обеспечены практически всем. Жилье выдается, арендное жилье, бесплатное жилье, инватакси имеется, квота на устройство работы больших квазигосударственных, государственных, национальных компаниях тоже существует. Может, не везде гладко, хорошо, но а так закон есть. Министерство социальной защиты всегда как бы работает в этом направлении. Единственный, мы, в отличие от других постсоветских республик, от государства ничего не имеем, само объединение. Да и, честно говоря, нам оно и не нужно.
3: Традиционно считается, что Казахстан является для России братской страной. Как вам кажется, в каких направлениях в сфере реабилитации инвалидов по зрению у нас еще есть перспективы для более плотного сотрудничества?
4: В принципе, я вам скажу так, Марина, не столько братскими. Вообще казахское общество слепых было выделено из Всероссийского общества слепых в 1936 году. То есть мы вообще из ВОСа вышли. Понимаете? То есть это даже нельзя назвать братскими. Мы вообще родные как бы организации. Мы очень близкие по духу люди. Мы 300 лет приблизительно с 1730-х годов были вместе. У нас очень много общего. Очень много. Поэтому нам судьба Российской Федерации как бы не безразлична. Мы открыты работать вместе. Я думаю, что точек соприкосновения еще много.
3: Спасибо, Алмат Сабиджанович. Сейчас предлагаю поговорить про современные технические средства реабилитации для незрячих. Какие наиболее популярны среди инвалидов по зрению технические средства реабилитации в Казахстане? Используют ли незрячие собак-проводников? И насколько сегодня доступны фильмы, спектакли, спортивные и социокультурные мероприятия с тифлокомментариями для незрячих?
4: У нас не практикуется в Казахстане. Нету у нас собак-поводырей. У вас, например, очень широко это получило распространение, признание.
3: В связи с чем незрячие не используют собак-проводников?
4: Я даже не знаю, может, менталитет в этом как бы не практикуется. Я вот сам с 82 года в Косе, это считай 40 с чем-то лет, но я ни одного живого члена казахского слепых не знаю, который пользовался бы поводырем собакой. Просто у нас этот вид реабилитации не популярен.
5: Насчет собак-поводырей, да, Алмат Кабичан сказал, да, у нас она не прижилась. Это... Ну, я знаю, было несколько попыток у нас в Казахстане, но не смогли воспитать собак, я знаю. Даже люди получали грант. Я знаю человека, который вот несколько лет назад вот выигрывал такой грант для воспитания собак, но не получилось. Марина, я бы хотела бы, вот до этого был же вопрос, вот насчет сотрудничества. Я бы хотела бы немножко, как бы, свое не пожелание, а вот как бы бывала сама в ОСИ, я знаю вот реабилитационные мероприятия. Сейчас хотелось бы, ну, как бы посмотреть, что у вас изменилось. Мы, например, все свои реабилитационные мероприятия, у нас все это бесплатно. Но я помню, у вас на реабилитационные мероприятия должны были записываться и за свой счет приезжали. Вот в каком плане вот так изменилось? Вот хотелось бы вот эти моменты более теснее узнать. Ну, как-то связь действительно в этом плане потерялась. Возобновить вот этих вопросах, обмен опытом, обмен вот какими-то там методическими пособиями, потому что мы как бы восстанавливаем, у нас многие вещи потерялись, и у нас специалистов намного меньше в этом вопросе. И я бы вот это вот именно в реабилитационных моментах, чтобы возобновили какие-то сотрудничества. А насчет современных средств, мы уже говорили, что у нас есть специальный социальный портал, где лица с инвалидностью получают. Но у нас есть традиционные, вот, которые уже испокон веков идет, средства реабилитации. Это трость, это все, мы это не будем говорить. Но сегодня у нас самые популярные – это ноутбуки. В одно время у нас вообще даже ноутбуки наши лица с инвалидностью по зрению даже бесплатно получали. Ну и сейчас тоже уже некоторые виды ноутбуков там современными программы, специализированные программы получают бесплатно. Но самое популярное на сегодня, насколько я знаю, работаю с нашими людьми, это, конечно, смартфоны различных модификаций, потому что смартфоны сегодня с помощью смартфона можно учиться, какие-то бытовые проблемы решать, ориентироваться по городу. Это как бы самое доступное и очень удобное. Марлин, может, что-то добавите насчет?
6: Вообще-то, среди незрячих популярным смартфоном является iPhone. Да. Он удобен в эксплуатации, и в этом вопросе процентов на 70 используют iPhone среди незрячих. Касательно, если говорить о смартфоне. Функциональность более удобная, и они быстрее как бы адаптируют Apple свои ТОшки под незрячих тоже через VoiceOver, поэтому, ну, большинству незрячих поэтому нравится.
3: Как обстоят дела с доступностью мероприятий с тифлокомментарием в Казахстане?
5: У нас в Казахстане самый первый тифлокомментированный, я сама в этом участвовала. В 2014 году мы с одним из фондов тоже лица с инвалидностью, она сегодня является советником акима города Алматы, мы делали проект по тифлокомментированиям, и тогда вносили вот изменения. А сегодня у нас действительно действует закон, так как в России, что все фильмы, которые выходят за счет государственного спонсирования, они обязательно должны иметь тифлокомментирование. Это обязательно. Очень сейчас все фильмы, которые выходят на прокате, они все тифлокомментированием. И насчет спектаклей тоже у нас есть даже в Алмате, например, я знаю, есть театр, где тифлокомментирование поставлено очень на хороший уровень. И в этом театре артистами являются тоже лица с инвалидностью. Тифлокомментирование у нас уже Сегодня это не является для нас, лиц с инвалидностью, не является каким-то там труднодоступным средством. Они обеспечиваются. Приходят фильмы, там у нас уже есть специальные, в кинозалах уже есть специальные места, где есть наушники и вот передатчики вот, для комментирования. И, естественно, спектакли в театральных залах тоже.
3: Спасибо за такой развернутый ответ. Если в крупных городах и, может быть, небольших городах тактильная плитка для незрячих, оснащены ли надписи шрифтом Брайля?
4: Все это есть, даже мешает. Настолько много.
3: То есть, в принципе, современный незрячий в Казахстане может свободно передвигаться по дорогам, по городу?
4: Мы же конвенцию уже ООН ратифицировали, поэтому все здания, все новые дома, они оснащены уже. Старые тоже потихоньку приводятся в соответствие. То есть закон есть, он выполняется, реализовывается. Это все есть. По-моему, за рубежом меньше, чем у нас. Вот я про Россию сказать не могу, но вот что в Турции, что в Арабских Эмиратах, да и в Америке, по-моему, поменьше, чем у нас. Доступность похуже у них. В Европе там получше в этом плане. Нам еще до Европы далековато. А вот Китай, Арабский мир, Турция, США, там поменьше.
3: Если говорить о социокультурной реабилитации и физической культуре для инвалидов по зрению, сегодня многие, например, члены Всероссийского общества слепых стараются вести активный образ жизни и принимают участие в мероприятиях. Могли бы вы рассказать, какие формы социокультурной реабилитации наиболее популярны среди членов Казахского общества слепых и какие виды спорта, адаптированные для незрячих, также популярны?
4: У нас государство, Министерство спорта занимается этим. Практически все паравиды спорта развиты. Ну, по крайней мере, какие места не получают, я не знаю. Но знаю одно. И пара-карате, и пара-дзюдо, шоу-даун, голбол, вело-тандем, шахматы, шашки. Они все имеют место быть. Они все развиты. Во всех основных городах страны есть специальные клубы государственные, очень популярные сейчас заниматься спортом, параспортом. Да, в этом направлении, по-моему, очень даже хорошо вопрос решен в стране. Потому что я вот знаю, моего вот, заместителя председателя УКОС, супруга, работает как раз вот это, в комитете по спорту, практически ее не бывает в стране. Практически. Они очень часто ездят на азиатские, на европейские. Казахстан же является, же вы знаете, и там. И поэтому и на азиатских соревнованиях участвуем, и на европейских, естественно, и, соответственно, и на мировых. Ограничений в этом плане нет, проблем тоже.
3: 2026 год в России объявлен Годом народов России. Казахстан тоже является многонациональной страной. Расскажите, пожалуйста, как эта многонациональность отражается в деятельности Казахского общества слепых и вашего реабилитационного центра?
5: У нас в Казахском обществе слепых лица с инвалидностью разной национальности. Ну, конечно, у нас основной язык – это казахский и русский язык. Ну, можно сказать, даже русский язык в основном преобладает. В этом направлении, например, если возьмем наш реабилитационный центр, у нас есть хор, где наш хор можно назвать уже русские народные песни. Есть хор у нас и других народностей, уйгурские, казахские. У нас вот реабилитационный центр и филиалы казахского слепых. У нас есть группы, вокальные группы тоже, вот, которые пропагандируют художественную самодеятельность разных национальностей. Ну, у нас в этом плане каких-то разногласий, отодвигания каких-то там других народностей. Ну, такого нет у нас.
3: Дружба народов.
5: Дружба народов. Мы всегда поддерживаем. Даже при выпуске учебников, вот, например, да, мы обязательно учитываем процент книг на казахском, на русском языке, потому что у нас есть некоторые регионы, вот библиотеки, специальные библиотеки, они в основном на русском языке просят. Поэтому в этом плане у нас полное взаимопонимание. Ну, мы считаем, что так и должно быть, и стараемся это все поддерживать. И как бы руководящие наши, вот, ну, со стороны нашего руководителя, да, тоже в таком направлении даются руководящие наши направления, чтобы мы учитывали всегда эти все интересы, моменты лиц инвалидности разных национальностей.
3: Алмат Сабиджанович, скажите, пожалуйста, есть ли какая-то стратегия развития казахского общества слепых? Как бы вам хотелось, чтобы организация выглядела в будущем? И что, может быть, на сегодняшний день пока еще не удается сделать для незрячих?
4: Ну, в принципе, мы, в том числе и я, убеждены уже, в принципе, трудовая реабилитация для инвалидов вообще в целом будет все сокращаться. Это естественно, потому что высокая технология уже становится более недоступным для лиц с инвалидностью. Поэтому мы сейчас, когда материально-техническую базу улучшаем, мы уже упор делаем не для того, чтобы там инвалиды разные, ну, лицо с инвалидностью было его занять, а заработать. А уже заработанные деньги мы направляем на создание условий для досуга, для занятия культурой, спортом. То есть вот так. И сейчас мы основной упор делаем оказание услуг. Например, уже мы практикуем, мы года 2 или 3 назад приобрели уже такой промышленный бассейн. Уже видим результаты от этого бассейна. Сейчас в Алмате мы в этом году построим бассейн. Также мы сейчас начали строить разные бизнес-центры, гостиницу сейчас строим в Алмате. То есть мы уже доход общественного объединения диверсифицируем. То есть производство сегодня у нас не является основным доходом. То есть это как бы не главный источник дохода производства. Мы уже хотим от разных источников зарабатывать. А все деньги мы тратим, направляем на уставные цели, на создание организации, досуг наших членов. Только так. А не удается. Удается, все удастся. Мы за последние 8 лет очень много реализовали. И сейчас еще раз. Мы вот в прошлом году закончили строительство пансионата. 2 5-этажных построили для лиц с инвалидностью. Сейчас уже функционирует в полном объеме вот в наших домах отдыха.
3: Как туда могут попасть инвалиды по зрению?
4: А у нас они со стороны государства это оплачивают, они выбирают сами. В Казахстане порядка 480 санаториев. Вот, инвалиды всех видов, не только по зрению. Инвалиды всех первой, второй, третьей категории, они выбирают сами. Вот на сейчас я вам с уверенностью сказать, на первом месте дома отдыха казахских слепых на первом месте стоит. То есть по заполняемости мы вышли на первое место. Показывает, что наше направление верное. То есть если есть заполняемость, значит есть востребованность. А если востребованность есть, значит мы идем правильным направлением.
3: Полностью с вами согласна, Алмат Сабиджанович. Спасибо вам, уважаемые гости, что сегодня рассказали нам о деятельности казахского общества слепых. Я думаю, наши радиослушатели точно узнают больше сегодня о жизни незрячих в Казахстане. В завершении интервью, что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям, членам Всероссийского общества слепых, а также нас слушают и в Казахстане, то есть и своим коллегам, членам казахского общества слепых?
4: Надо стремиться жить. Согласие. Это главное кредо должно быть каждого. Нам, инвалидам, тем более инвалидам, делить нечего. Это инвалиды, это отдельная нация. Нас на русских, украинцев, казахов, татаров смысла нет делить. Мы инвалиды, это должно быть нашей национальной чертой. Нам нельзя делить, нечего делить. И так-то у нас жизнь сложная, еще и начнем делить без того сложную жизнь. Просто мы много потеряем, Марина. Поэтому всем друзьям желаем только удачи. И надо быть терпеливее другим. Согласие должно быть. Мы должны стремиться к мирному сосуществованию. мы должны быть более добрыми, отзывчивыми.
5: Я думаю, что сегодня лицам с инвалидностью, ну, по крайней мере, в Казахстане предоставляются широкие возможности. Я хочу сказать многим родителям, чтобы они своих детей гиперопекой не занимались, предоставляли им свободу. И нашим молодым лицам с инвалидностью по зрению, чтобы они не боялись, приходили, учились, старались получить то, что мы им даем. Иногда бывает, что даешь, а люди не берут, не хотят. Вот я бы пожелала бы, чтобы лица с инвалидностью по зрению, другие там, сегодняшним реалиями, вот то, что государство дает, наше общество дает, наше казахское общество, мы много делается, чтобы они это принимали, брали и шли вперед. Реализовывались.
3: Спасибо большое, Алмаз Абиджанович, Гульбашим. Всего хорошего и до скорой встречи, надеюсь. Для наших радиослушателей я напоминаю, что сейчас в эфире прозвучало интервью с председателем Казахского общества слепых Нурузбаевым Алмазом Абиджановичем и директором Республиканского центра реабилитации инвалидов жилья Казахского общества слепых Балгожиной Гульбашин Рахимберлиевной. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
1: Радио ВОС для тех, кто умеет слушать.
7: Старые знакомые.

Петр Ильич Чайковский родился в 1840 году 25 апреля по старому стилю, 7 мая по новому, в Вятской губернии, в маленьком городке при Камско-Воткинском заводе, начальником которого был его отец. Чайковскому суждено было родиться в совершенно замечательной семье. Детство его прошло в атмосфере любви и сердечности. Его родители, Илья Петрович, выдающийся русский инженер, и Александра Андреевна, дочь обрусевшего француза, действительно статского советника, давшего ей блестящее женское образование. Отец был на 18 лет старше матери, но, несмотря на это, родителей связывали исключительные по глубине и искренности чувства. Петр был вторым ребенком, а всего их было шестеро. Отношения между детьми были очень теплыми. С восторгом 10-летний Чайковский сообщал о рождении своих братьев-близнецов. Я их уже видел несколько раз, но каждый раз, когда я их вижу, мне кажется, что это ангелы, которые спустились на землю. А позже писал: «Поцелуйте и расцелуйте за меня этих двух херувимов. Воображаю, какие они ангелочки». Родители будущего композитора были музыкальны, мать прекрасно пела, и в доме нередко проходили любительские концерты. Как писал позднее сам Чайковский, он вырос в глуши, с детства самого раннего проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки, что позднее нашло отражение в его творчестве.

Маленького Петеньку отличали понятливость и впечатлительность. По собственному настоянию начал учиться, когда ему было чуть больше 4 лет, а с 7 лет он уже сам записывал свои детские впечатления. Музыкальный слух и музыкальная память проявились у Петруши тоже, очень рано. Домашний орган с валами

10 лет, а его младшим братьям-близнецам чуть больше 4, от холеры в одночасье умерла мать. В своих письмах в разные годы Чайковский с горечью вспоминал это страшное детское потрясение, наложившее отпечаток на всю его дальнейшую судьбу. Смерть матери обнаружила в Пете все самые замечательные его душевные качества. Один из младших братьев-близнецов, Модест, вспоминал об этом периоде своей жизни так. «Самый мудрый и опытный педагог, самая любящая и нежная мать не могли бы нам заменить Петю. Влияние его на нас было безгранично, его слово – закон, а между тем никогда в жизни далее хмурого лица проявление строгости не заходило. И вот мы втроем составили как бы семью в семье. Для нас он был брат, мать, друг, наставник, все на свете». И словно в награду за это Модест Ильич Чайковский впоследствии стал для Петра Ильича лучшим его либреттистом, автором «Пиковой дамы» и «Иоланты». Он же стал хранителем памяти великого композитора, основал в Клину его музей, создал в нем архив, стал организатором многочисленных концертов из произведений Чайковского. 10 лет от роду Петю отдали учиться в училище правоведения в Петербурге, куда переехали родители. А музыке он продолжал учиться в стенах училища, как, впрочем, и все другие воспитанники этого учебного заведения, что соответствовало правилам воспитания того времени. Первыми записанными сочинениями будущего композитора были «Анастасия вальс» для фортепиано, посвященный его гувернантке Петровой, и романс «Мой гений, мой ангел, мой друг» на стихи Афанасия Фета.

После окончания училища Чайковский стал чиновником Министерства юстиции и продолжил заниматься как любитель в музыкальных классах, которые открылись при Русском музыкальном обществе Петербурга. Классы эти были реорганизованы в первую в России консерваторию, куда он и поступил учиться, приняв окончательное решение стать профессиональным композитором. За годы учебы Чайковский написал великое множество учебных работ, а на выпускном экзамене прозвучала его кантата на текст оды Шиллера «К радости». Известность пришла к Чайковскому неожиданно. В 1865 году он написал характерные танцы для симфонического оркестра, и его друзья тайком отнесли их партитуру Иоганну Штраусу, который в то время служил дирижером постоянных концертов в Павловске под Петербургом. Музыка

привела его в восторг, и Штраус продирижировал этим сочинением молодого Чайковского в концерте из произведений выдающихся русских композиторов. Через год после окончания учебы Петр Ильич уезжает в Москву преподавать в только что открытой Второй русской консерватории, Московской. Через много лет она будет названа его именем. Чайковский появился в Москве лишь автором очень талантливых ученических работ, но благодаря своему раскрывшемуся в полной мере дару и немыслимой работоспособности в течение очень короткого времени он становится одним из самых значительных композиторов России. Постепенно его музыку узнали и в Европе. Именно в это время появилась и первая симфония, названная им «Зимние грезы». А была ведь и преподавательская работа, которой Чайковский уделял не меньше времени, чем сочинительству. Через его класс прошли несколько сот учащихся. Судьба подарила ему и гениального творческого наследника и продолжателя Сергея Ивановича Танеева, которому он посвятил свою симфоническую фантазию «Франческо да Римини».

Чайковский же стоял и у истоков создания первых в России музыкальных учебников. В обиход русских консерваторий он ввел также переведенные им на русский язык пособия европейских теоретиков музыки. Сам Чайковский через много лет так оценил этот период своей жизни. Нет сомнения, что если бы судьба не толкнула меня в Москву, где я прожил 12 с лишним лет, то я бы не сделал всего того, что я сделал. Он начал сочинять практически во всех жанрах. Писал оперы, симфонии, сочинял квартеты, концертные пьесы для различных инструментов, музыку для фортепиано, романсы. Чайковский обращается к музыкальному фольклору разных народов. Так он использует сербские напевы в сочинениях, посвященных событиям войны на Балканах и в славянском марше.

Вершинными сочинениями московского периода явились опера «Евгений Онегин», первая опера Чайковского на пушкинский сюжет,

и четвертая симфония, которую он посвятил своему другу и меценатке Надежде Филаретовне фон Мек. Их переписка продолжалась долгих 14 лет и служила опорой в жизни для каждого. Чайковский писал с благодарностью: «Вы вместе с братьями воскресили меня. Я не только живу, но работаю, без чего для меня жизнь не имеет смысла». Отношения были столь высоки и духовны, что ни один из них не посмел из чувства деликатности предложить другому познакомиться очно. Они так ни разу в жизни и не увиделись. Надежда Филаретовна пережила своего кумира только на год.

Композитор вполне сознавал значение этих произведений. В одном из писем он писал: «Я испытываю сегодня большое наслаждение от сознания, что я окончил два больших сочинения, в которых, мне кажется, я шагнул вперед и значительно». В Москве Чайковский вошел в круг творческой интеллигенции. Он тесно общался с актерами знаменитого Малого театра, познакомился с Львом Николаевичем Толстым, что оставило след в его душе на всю жизнь. В свою очередь, Толстой был потрясен его музыкой. С драматургом Александром Николаевичем Островским у Чайковского установились не только дружеские, но и творческие отношения. Он стал либреттистом первой оперы молодого Чайковского «Воевода». Тяжелый душевный кризис, который он пережил после неудачной женитьбы, заставил его уйти со службы в консерватории и уехать из Москвы. Вся дальнейшая жизнь его проходила в постоянных переездах. Наступили годы странствований и творческих поисков. Чайковский пробует свои силы в области дирижирования и постепенно начинает заниматься этим регулярно. В конце 1887-го, начале 1888 года он совершает первое европейское турне как дирижер. «Сколько было восторгу, и все это не мне, а голубушке России», записал он в своем дневнике после одного из концертов в Праге. В 1891 году он совершил триумфальную концертную поездку в США. О своем дирижерском поприще он писал: «Если мне стоили громадной, тяжелой борьбы с самим собой мои попытки дирижирования, если они отняли у меня несколько лет жизни, то я о том не сожалею. Я испытал минуты безусловного счастья и блаженства». Французский писатель Ромен Ролан оставил нам литературный портрет Чайковского дирижера, пребывавшего в те годы в зените славы. «Голова дипломата или русского офицера, бакенбарды и квадратная бородка, открытый лоб, костистый, углубленный посередине большой поперечной морщиной, выпуклые надбровные дуги, взгляд пристальный, неподвижно устремленный прямо перед собой и в то же время как бы внутрь себя, высокий, худощавый, безупречно корректный, в белых перчатках и галстуке, когда он дирижирует, его высокая фигура не шелохнется, в то время как правая рука твердо и сухо отбивает ритм». Чайковский первым из русских композиторов еще при жизни добился всемирной славы. Композитор пробует себя в новых жанрах. Он пишет оркестровые сюиты, обращается в оперном творчестве к исторической тематике «Орлеанская дева» и «Мазепа». 1890 год вошел в историю русской музыки как год создания гениальной оперы «Пиковая дама».

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: На Ставрополе выпустили мультимедийный альбом «Награды своих» для незрячих. В Москве состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В Челябинске провели конкурс профессионального мастерства по письму Брайля. В Югре незрячих учат уверенно ориентироваться в городе и готовить самостоятельно. В Саранске прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Ставропольская краевая библиотека имени Маяковского подготовила мультимедийный альбом «Награды своих» для незрячих и слабовидящих. Альбом содержит укрупненный и рельефно-точечный шрифт, 3D-модели боевых наград, аудиоописание и тифлокомментарии. Презентация альбома пройдет 29 мая в Ессентукской организации ВОС. Затем его представят в других городах края. 14 мая в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС Москвы состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В нем примут участие дети из коррекционных и общеобразовательных школ Москвы, Московской области, Владимира и Рязани. Программа включает выступления, мастер-классы по адаптивным играм, шоу-дауну и стрельбе, а также экскурсию по музею ВОС. Концерт будет сопровождаться тифлокомментарием. Прямая трансляция начнется в 14:30 в группе «Молодежное движение ВОС» ВКонтакте. 30 апреля в Челябинском областном реабилитационном культурно-спортивном центре прошел конкурс профессионального мастерства по письму по системе Брайля. Участники выполнили три сложных задания, включая написание поздравительного четверостишья и работу с числами. Первое место заняла Мария Шалинцева, второе – Наталья Залевская, третье – Зиля Исхужина. Конкурс провели совместно с Челябинской областной специальной библиотекой для слепых. В Югре продолжаются мастер-классы федеральной программы «Особый взгляд». Незрячих и слабовидящих учат уверенно ориентироваться в городе с белой тростью и самостоятельно готовить сложные блюда. Занятия помогают преодолевать гиперопеку и развивать самостоятельность. В этот раз мастер-классы прошли в Сургуте и в Нижневартовске. Скоро они состоятся в Ханты-Мансийске. 28 апреля в Саранске Саранская местная организация «Мордовская РОВОС» провела праздничный концерт «Подвиг народа бессмертен», посвященный Дню Победы. В программе прозвучали песни военных лет, прошла акция «Георгиевская лента» и вручение медали «Дети войны». 24 апреля в Белгороде прошли соревнования по плаванию среди инвалидов по зрению. Турнир организовали Белгородская областная организация ВОС и Центр адаптивных видов спорта «Вершина». Участники продемонстрировали силу воли и стремление к здоровому образу жизни. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материал о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
5: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
4: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона.
6: Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
0: Концертный зал «Радио ВОС» представляет.
7: От всей души приветствуем сердечно неравнодушных к подвигу страны. В веках России слава бесконечна. Героям нашим благодарны мы.
8: Мы помним всех, кто жизнь отдал за Русь родную, за свободу. Кто страх забыл и воевал, служа любимому народу.
9: Спасибо вам, ваш подвиг вечен. Пока жива моя страна, вы в наших душах, в нашем сердце. Вас не забудем никогда.
7: В сопровождении знаменной группы и военно-духового оркестра под управлением Евгения Тарасова в зале осуществляется церемония вноса флага Российской Федерации. Уважаемый зал, приготовиться флаг Российской Федерации внести.

0: Сегодня наше... Спасибо большое. Сегодня наше мероприятие – военно-патриотическая ежегодная акция ВОС «Честь имею» посвящена празднику, который отмечает вся наша страна уже 81 год.
1: Это праздник, живущий в сердце каждого, для кого слова «Россия», «Родина», «Русская земля» сливаются в единое понятие «Родной дом».
2: Просим всех встать. Звучит гимн Российской Федерации.

Спасибо. Первую торжественную часть для вас провели Геннадий Карцев и Лариса Овцинова. Замечательные наши артисты, которые скоро выйдут на эту сцену уже в творческой части. Спасибо, уважаемые коллеги. Браво! А для официального приветствия и торжественного открытия нашей ежегодной акции «Честь имею, весна победы» на эту сцену приглашается президент Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых Владимир Васильевич Сипкин.

0: Уважаемые участники сегодняшнего торжественного мероприятия, посвященного акции Всероссийского общества слепых, «Честь имею». Эта акция посвящена прежде всего тем, кто отдал свои жизни в борьбе с фашистской Германией. Вечная память павшим. И, конечно, это вечная слава героям Великой Отечественной войны. Мы сегодня с вами возложили цветы на Поклонной горе. Мы прошли по экскурсии «Подвиг народа». Это очень сильное и очень хорошее впечатление. Но сегодня и сейчас, мы сегодня в этом прекрасном зале, зале, в котором всегда звучало народные мелодии, песни, русская песня и, конечно, то, что всегда славило нашу прекрасную родину Россию. Дорогие друзья, разрешите мне от себя лично, от имени Центрального правления Всероссийского общества слепых, поздравить вас с наступающим праздником весны и труда, 1 мая, ну и с главным праздником России, 9 мая, днем Великой Победы в Великой Отечественной войне. Я думаю, те, наверное, усилия и затраты всех нас, именно тех, кто сегодня в этом зале, нашей энергии, наших сил, наших возможностей, которые мы отдаем нашему Всероссийскому обществу слепых. И, конечно, сегодня великая благодарность героям, которые присутствуют здесь. Они не пощадили своего здоровья. Они пошли защищать Россию снова. Это участники СВО. Они в зале, они с нами. Они все должны быть, наверное, приветствие получить от нас всех, от наших сердец, тепло и благодарность вам. И огромное спасибо за ваше служение России, нашей великолепной и прекрасной родине. И я знаю, что мы победим. С праздником победы всех нас, друзья! Браво! Ура! Ура! Ура!
1: Владимир Васильевич Сипкин, президент Всероссийского общества слепых. Спасибо большое, Владимир Васильевич. Вам сил, терпения, здоровья. Спасибо за настоящую поддержку. Внимание! К торжественному выносу флага Российской Федерации приготовиться. Флаг Российской Федерации со сцены унести.
2: Девушки, привет!

0: Мы весной поднимаемся в полный рост, головою касаясь горящих звезд, и сражаемся снова с полночной тьмой, чтобы птицы вернулись сквозь нас домой, чтобы солнце вставало в заветный час, чтоб вращалась, потомки, земля для вас, чтоб траву обдували ветров винты, чтоб из наших шинелей росли цветы. Мы теперь земляника на тех холмах, мы косые дожди и ручьи во рвах, наших писем обрывки, как те скворцы. Мы медовые травы в следах пыльцы. Нас в болотах небес не один миллион, и в кармане у каждого медальон. Это зерна весны, это горя край, 45-й настырный пасхальный май. Вася, Паша, Сережа, Егор, Рашид! Среднерусской равнины пейзаж расшит нами, в землю упавшими на бегу, в небеса мы завернуты, как в фольгу. Только вот что, не плачьте теперь о нас. Это мы поминаем вас в горький час. Это вам разбираться, где мир, где меч. Это вам теперь память о нас беречь. Нам стоят обелиски, огни горят, пусть же каменных гладят ветра солдат, но важнее, ребята, на этот раз, чтобы не было стыдно и нам за вас, вам труднее, потомки, в засаде дней наша битва с врагами была честней, мы закрасили кровью колосья ржи, а на вас проливаются реки лжи. Мы умели в атаке и песни петь. Вас, как рыбу, теперь заманили в сеть. И у нас на троих был один кисет. Вам же умники в спину смеются вслед. Нам в советской шинели являлся Бог. Наши братские кладбища, как упрек, вас почти что отрезали от корней. Вам трудней, наши правнуки, вам трудней. Мы носили за пазухой красный флаг. Был у нас Талалихин, Чуйков, Ковпак и таких миллион еще сыновей. Вам труднее, прекрасные. Вам трудней. Произносим молитву нараспев. Пусть приедет последний из нас в Оржев. Пусть с полей вспорхнут журавли трубя, чтоб столетний увидел он сам себя молодым, неженатым, смотрящим вверх. В 43-м, оставшимся здесь навек, чем-то красным, закрашенный, как снегирь, написавшим невесте письмо в Сибирь. Не кричите про родину и любовь. 45-й когда-нибудь будет вновь. С головы своей снимет планета шлем. Вот и все. Дальше сами. Спасибо всем.
1: Актриса театрально-музыкального дуэта «Совпадение» Лариса Овцинова. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Есть слова, которые в будни звучат, наверное, достаточно официально, но в решающие моменты они становятся личностными. И слово «служить» – одно из таких слов. Служить можно делу, служить можно искусству, своей семье. Но, наверное, по-настоящему служить – это когда после тебя становится чуть больше правды, порядка и света. Наверное, это и есть служить нашей стране. И каждый это может сделать. На этой сцене
1: Солист Геннадий Карцев. Ансамбль «Юные патриоты», преемник традиций и мастерства академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, первые юноармейцы страны под руководством Нины Путилиной и военно-духовой оркестр под руководством Евгения Тарасова, дирижер Сергей Гамазов. Произведение «Служить России».

Полки идут стеной, красиво держат строй, и гордо шелестят знамена. Солдат и рядовой, единою судьбой, мы связаны с тобой.

0: верою и правдою служить России.
1: Актер театрально-музыкального дуэта «Совпадение» Геннадий Карцев. Ансамбль «Юные патриоты» и военно-духовой оркестр, дирижер Сергей Гамазов.
2: Браво!
1: Начали с марша, а после марша вальс. И, по-моему, это правильно. Потому что победа нужна не для того, чтобы мы круглосуточно жили в строю. Победа нужна для того, чтобы возвращались те самые вальсы, возвращались улыбки, вечерние разговоры, письма, мирная, хорошая жизнь. Вальс «Амурские волны», который вы сейчас услышите, по-моему, как раз про это. Про широту души. Мне кажется, про уникальную особенность русского человека грустить светло. Вальс «Амурские волны» исполняет военный духовой оркестр и ансамбль духовых инструментов КСРК ВОС. Руководитель ансамбля Вадим Титов, солист Артем Кулиев. Вальс «Амурские волны».

Ансамбль духовых инструментов КСРК ВОС. Руководитель Вадим Титов, солист Артем Кулиев. Браво! На сцене военный духовой оркестр под руководством Евгения Тарасова. Спасибо, уважаемые наши дорогие коллеги. А в фойе понравилось, как играли они? О, спасибо, уважаемые коллеги, браво. А сейчас на сцене появится инструмент, который, знаете, многие, особенно дети, считают достаточно простым, а мне кажется, ошибочно. Балалайка. Гениальный инструмент. В нем настоящий русский характер, всего в трех струнах проявляется. Когда надо, он говорит иронично и даже с юмором, а когда надо, объединяет вокруг себя целую страну. Ну а в руках профессионалов мы понимаем, что народная музыка — это не просто музейный экспонат, это настоящий живой язык. На этой сцене секстет балалаек Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова под руководством заслуженного артиста России профессора Игоря Сенина. Сегодня на нашем торжественном мероприятии «Честь имею, весна победы» мы не раз восхитимся и увлечемся уникальной атмосферой этого потрясающего секстета. Но начнем мы с наших русских напевов.

Сикстет Балалайк, оркестр имени Осипова. Браво! Знаете, так интересно, когда многие произведения не нуждаются в словах, потому что у нас с вами самих рождается какой-то образный ряд. В театральной профессии, я закончил театраль, кстати, меня зовут Андрей Лобачевский. Здравствуйте, актер и ведущий сегодняшнего концерта. В конце вечера спрошу, кто запомнил, как меня зовут. Андрей Лобачевский, запомнили. Итак, интересно, называется у нас профессиональное «Кинолентовидение». То есть запускается какая-то... Главное вам разрешить быть настоящими зрителями. То есть зрить. Не быть просто публикой, которая пришла развлечься. А когда вы начинаете разрешать себе видеть, слышать, чувствовать, то тогда то, что наработали музыканты, с вашей открытой душой перемножается и получается произведение искусства. И мы получаем тот самый замечательный творческий порыв и творческий эффект. Ну а, конечно, если мы говорим о песнях, то песня — это прежде всего история, особенно на русском языке. Так если мы говорим сегодня о победе, она шла к нам в страну не просто по парадным площадям, хотя парады были, конечно, она шла по обычной дороге. Они прошли 1000 верст. Сначала в центр Европы, чтобы победить фашизм, а потом с победой по простым дорогам возвращались домой. На этой сцене секстет балалайк оркестра имени Осипова и солист академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова Сергей Эминкин. «Ехал я из Берлина».

солист Сергей Минькин и секстет балалайк оркестра имени Осипова под руководством Игоря Сенина. Браво! Чего, вам все нравится, что ли? Так, какие песни мы поем? Значит, внимание, значит, расцветали яблони и груши. Первый куплет поем. И... Секстет балалайк оркестра имени Осипова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистско-калужской государственной филармонии и наши замечательные солисты София Серегина, Есения Чернова и ансамбль «Юные патриоты». А звучит «Катюша». Поем всей страной!

София Серегина, Есения Чернова, ансамбль «Юные патриоты» и Лариса Волжанина. А также сводный хор ансамбля «Русская песня». Молодцы!

Знаете, все-таки каждое произведение, какое бы оно тяжелое ни было, должно, наверное, звучать со светом, светло, со светлой интонацией. И, наверное, тогда мы очень легко преодолеваем различные сложности. И чтобы в любой самой непростой ситуации мы как будто бы с вами оказывались в какой-то солнечном месте. Может быть, в солнечной опушке. А может быть, на солнечной полянки. Давайте тогда вместе окажемся этим светом, озарим все самое нехорошее. Пускай все уходит и озаряется новыми красками. На этой сцене секстет балалаек оркестра имени Осипова, лауреат

всероссийских международных конкурсов Лариса Волжанина и заслуженный артист Российской Федерации Алексей Волжанин на солнечной полянке.

наш потрясающий творческий дуэт и замечательная семья Алексея и Ларисы Волжанины! Браво! Спасибо большое! Спасибо за этот свет! Вообще, каждая песня уникальная, знает ее и любит многие поколения. Следующая не исключение. Вообще, она удивительная. Она может быть и фронтовая, и лирическая, и даже кинематографичная. Вы знаете, когда только начинаются первые аккорды этого произведения, сразу появляется легкая полуулыбка, потому что мы знаем, что это такое. Слушайте, коллеги, а можно попросить один инструмент, вот первые несколько ноток сыграть? Посмотрим, угадает ли зал, что это за произведение. Внимание! Раскудрявый? Узнали? Конечно, это «Смуглянка». Итак, на этой сцене секстет балалайк оркестра имени Осипова, а также Сергей Минькин, солист академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова и солистка Калужской государственной филармонии Лариса Волжанина. Очередной потрясающий яркий дуэт.

Сергей Минкин и Лариса Волжанина. Браво! Секстет балалайка оркестра имени Осипова под руководством Игоря Сенина. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Браво! Какие замечательные истории, какие прекрасные слова. Но сейчас вновь наша с вами работа. Музыка без слов прозвучит. И мне кажется, есть произведения, которые поднимают силу духа изнутри. Вот музыка Сергея Прокофьева к кинофильму «Александр Невский» — это разговор истории с сегодняшним днем. Я уверен, вы услышите и увидите не только древний щит, ледовое поле, побоище, но вы и услышите, наверное, там главный вопрос, который во все века задают России. Кто вы? Почему вас не победить? Что вы защищаете? Почему вы готовы не отдать и пяди земли? Что за люди, которые не гнут спину, которые действительно честь имеют, совесть имеют, какие-то иные непобедимые люди с другим русским духом? Вы услышите авторский взгляд на замечательную музыкальную тему Сергея Прокофьева. За роялем Алексей Панов, выпускник Московской консерватории как пианист и как руководитель оперно-симфонического оркестра, лауреат множества международных конкурсов, доцент Российского государственного специализированного академии искусств, радиоведущий, автор книг и статей. Алексей Панов, парафраз на музыку Прокофьева из кинофильма «Александр Невский».

Пианист и композитор Алексей Панов. Браво! Интересно, что музыка, понятно, без слов, всем поколениям, всем народам абсолютно. И, пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас на встречу в город Истру 20 июля. Ведь в год единства народов России у нас есть уникальная для вас возможность еще раз встретиться в творческой атмосфере. 20 июля в Ленино-Снегиревском военно-историческом музее в честь 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны и в год единства народов России совместно с Ассамблеей народов России, Фондом «Защитники Отечества», сторонником общественного движения «Единой России» мы проводим масштабную патриотическую презентацию акции концерта «Честь имею». То есть часть вы видите сегодня, 20 июля. Это будет потрясающее масштабное предложение и на улице, и с техникой, и с уникальными коллективами. Администрация города Истра, Всероссийское общество слепых, культурно-спортивно-реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых вас приглашает. И я тоже. Запомнили? 20 июля. Ну, все придут, да? Договорились. Спасибо. В городе Истра мы встречаемся с вами. И очень важно, чтобы в год единства народов России песни и музыка звучали на разных языках. Мы едины, и именно творчество всех нас объединяет. Приготовьтесь к полету, к масштабу, к голосу, душе и атмосфере. Без музыки, акапелла, добро пожаловать в полет. Молодой голос Татарстана, певица Лилия Ханипова. Песня «Сахралар», татарская народная песня, как переводится «Сахралар», «Просторы». Итак, взбираемся повыше и летим над просторами.

Браво. Обладатель первой премии международного телевизионного конкурса молодых исполнителей «Татарская мелодия», лауреат первой степени международного детско-юношеского конкурса «Брависсимо» города Барселона, Лилия Ханипова. Браво, Лилия. Спасибо вам большое за вашу душу, за вашу прекрасную атмосферу, за эту красоту и изящество замечательной народной татарской музыки и песни. Спасибо. С праздником. Мы с коллегами посовещались, и вот что решили. 20 июля далеко. Перенесем на 20 июня. Тогда вы точно в Истру приедете. Давайте. Сейчас поговорим еще и 20 мая приведем потом. Нет, но 20 июня. А 20 июля можем просто встретиться, если хотите. Давайте где-нибудь на площади в Истре погуляем там. Итак, 20 июня наша масштабная патриотическая акция «Честь имею» в городе Истра. Ну а сейчас, после замечательной акапельной тонкой мелодии, я думаю, что пора вернуться в нашу замечательную народную инструментальную музыку. Песня называется «Валенки Победы». Вообще, валенки – вещь удивительная, достаточно простая. В ней нет какой-то вычурности. На красную ковровую дорожку не пройдешь, но дойдешь, куда следует. И это прекрасный русский характер. В валенках пройти, выдержать мороз, любые обстоятельства и еще уметь пошутить над собой и над другими. На этой сцене секстет балалаек оркестра имени Осипова. Под руководством Игоря Сенина звучит инструментальная композиция «Валенки Победы».

0: Секстет был лайк Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова под руководством заслуженного артиста России профессора Игоря Сенина. Скажите, пожалуйста, уважаемые зрители, отгадались вы ли вы, где Игорь Сенин сидит среди этих бравых шести музыкантов? Скажите, пожалуйста. Слева с краю? Посередине, какие еще варианты? Справа с большой балалайкой. Профессор должен сидеть с большой балалайкой. Скажите, пожалуйста, вы профессор?
1: Нет.
0: Пока нет. Спросим у центральной части нашего инструмента. Так, так, пожалуйста, ваши аплодисменты. Кто считает, что вот профессор Игорь Сенин? Кто считает, что вот профессор Игорь Сенин? Так, почему-то вас никто не считает профессором. Вы не переживайте, вы молоды и прекрасны. Так, кто считает, что вот профессор Игорь Сенин? Так, ну что значит нет? Ну хоть кто-нибудь поаплодируйте-то как-то. А кто? Да, это ученик профессора Игоря Сенина. Скажите, пожалуйста, не вы ли Игорь Сенин?
1: Похоже, что я.
0: Похоже, что он заслуженный артист Российской Федерации. Профессор Игорь Сенин. Ну, а когда на сцене настоящие профессионалы, остается только одно – радоваться, удивляться и приглашать звездных, потрясающих гостей. Без этого человека не обходится ни один настоящий замечательный концерт, потому что это потрясающий профессионал, в руках которых этот инструмент оживает совершенно по-новому. Гитарист-виртуоз на нашей сцене Вадим Чебанов. Встречайте! Уникальный артист, потрясающий друг и товарищ КСРК ВОС. На многих концертах выступает во всей нашей замечательной стране. Ну а произвучит произведение совместно с секстетом «Балалайк», которое называется «Вальс Победы».

Вадим Чебанов и Sixtet Балалайк оркестр имени Осипова. Спасибо, уважаемые коллеги. Как прекрасно, когда объединяются таланты. Вадим, вам аплодируют. Вы гитарист-виртуоз. Это прекрасно.

Вадим Чебанов. Ну что, а давайте оставим Вадима на сцене для следующего номера. Понравился же? Ну, конечно, Вадим, оставайтесь. Осталось только одно – усилить потрясающими солистами нашим коллективом. Тогда к Вадиму и к нашему секстету «Балалайк» я приглашаю на эту сцену солиста Артема Кулиева, замечательного профессионала, для кого творчество – это не просто хобби, а настоящий смысл жизни, а также солистов уникального проекта КСРК ВОЗ под руководством и продюсерством Алексея Долинина, «Яркие созвездия», солисты Юлия Михайлова, Ольга Попова и Женис Искаков. Вместе они поговорят с нами стихами Евгения Евтушенко, который говорил только об одном – если просите что-то у Бога, просите одного – оставаться человеком, не гнуть спину, держать свою совесть в порядке и служить чести. Дай Бог! Так называется наша следующая песня.

0: Солист Артем Кулиев.
1: Спасибо.
0: Ансамбль «Яркие созвездия» Вадим Чебанов и Секстет «Балалайк». Браво!
2: Добрый вечер, мы музыкальная группа «Яркие созвездия». Мы благодарим Артема и продолжаем. И следующая песня стала уже музыкальной классикой. Вы, конечно же, все ее хорошо знаете, помните. И сейчас она звучит для вас в исполнении нашего солиста Жениса Искакова.

Спасибо большое. Спасибо, друзья. А следующую песню мы хотели бы посвятить всем защитникам нашего Отечества, тем, кто на протяжении всей истории защищал, защищает и будет защищать нашу с вами родную землю.

слезы невесты во вдовье проклятие. Вдруг превратились так просто и страшно.

0: Солистка Ольга Попова. Ансамбль «Яркие созвездия». Браво.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: Спасибо вам. Потрясающая композиция. Браво. Молодцы. Отлично. Спасибо вам, уважаемые зрители. Спасибо. У нас прекрасная сегодня встреча. Вас так много. Нам так радостно петь и открывать для вас душу. Вы знаете, встречаешься с тем, что у человека может быть прекрасное зрение, но он ничего не видит вокруг. Ни чужой боли, ни чужого таланта, ни собственной ответственности за все происходящее. А бывает наоборот. Мир вокруг такой сложный, а внутри его горит такой свет, такой огонь, который освещает вокруг него сотни и сотни людей. Вот следующая песня как раз про тот самый огонь, про костер, который должен гореть в душе каждого человека. И не гаснуть, потому что за ним он сам, его семья, его род, его народ и вся страна. На этой сцене ансамбль «Яркие созвездия» и солист. Гвардии капитан Владислав Кирьянов, кавалер ордена мужества, уникальный человек, творческая, сильная личность. В исполнении Владислава и музыкальной группы «Яркие созвездия» песня «Мой костер не погас».

не вчера. Тосковать не с руки, спирт разлей тех тура. Пей до капли, сержант, пей до дна рядовой.

Друзья, мы желаем вам здоровья, счастья, любви, радости, тепла в ваших сердцах. И, конечно же, чистого и мирного неба над головой.

0: героям Отечества! Слава русскому солдату!
1: Мы в душе сохраним материнский наказ и не дрогнем в бою за Донбасс, за Донбасс.
0: Спасибо.
2: Владислав Кирьянов и музыкальная группа «Яркие созвездия».
0: Честь имею.
2: Браво.
0: Спасибо.

0: Спасибо.
1: Гвардии капитан Владислав Кирьянов, кавалер ордена мужества. Друзья, уникальное время. Живем в преддверии майских праздников, в преддверии Великой Победы. И вообще апрель уникален. 12 апреля, 65 лет полета, первого полета человека в космос. Совсем недавно, неделю назад, мы отмечали торжественное мероприятие, трагическое, но торжественное, победу духа. Ведь было 40-летие аварии на Чернобыле, и наши уважаемые ветераны Чернобыля живы, они в строю, они передают опыт поколениям. Сегодня официальный праздник в нашей стране. 30 апреля – это день пожарной службы. Да, поэтому поздравляем всех ребят, которые жертвуют собой каждый вызов, каждую сложную ситуацию жертвуют собой ради нас с вами. Это и наши военнослужащие, это солдаты и офицеры специальной военной операции. Все, кто стоит на страже нашей замечательной Родины. Спасибо, низкий поклон им всем, кто берет в руки и микрофоны, и творчеством своим доказывает настоящую патриотичность. Браво! Я не зря сказал об офицерах, потому что на офицерах лежит огромная школа ответственности, умение держать слово. А именно умение держать слово отвечает человек, отвечает за это, который может сказать, что он честь имеет. Поэтому давайте держать слово и быть с честью, идти вперед. Я к этому замечательному ансамблю и Владиславу приглашаю наш юный творческий потенциал. Ансамбль «Юные патриоты», потому что именно вместе мы исполним произведение «Товарищ полковник».

Тишина, тишина, только ночь холодна. Расцветает весна, весна.

0: тишина, тишина, только ночь холодна.
1: Владислав Кирьянов.
0: Спасибо.
1: Юные патриоты и ансамбль «Яркие созвездия». Браво.
2: Слава России!
1: За нашу страну два коротких, один протяжный. 3-4.
2: Ура! Ура! Ура!
1: Дорогие наши зрители, уважаемые наши участники, мы пришли к финальной части нашего концерта. Осталась одна композиция. Сегодня мы говорили о чести, о доблести, о внутреннем свете, о тепле, о мире. Все это сводится к одному понятию – земля, своя земля, на которой мы росли, которая нас родила, которую мы защищали и защищаем. Остается только одно – пожелать ей, а значит и нам, доброго пути, мирного неба над головой, чтобы мы всегда могли сказать – я сделал все, что мог. Это никому не нужно. Это мне прежде всего нужно. Спасибо, что вы были с нами. Осталось только пожелать нашей земле всего самого доброго. На этой сцене солистка Анастасия Суркова, солист «Юных патриотов» Павел Дорощук, наш уважаемый ансамбль «Юные патриоты», музыкальная группа «Яркие созвездия», Владислав Кирьянов, и все мы желаем нашей земле самого лучшего.

0: Спасибо.
1: Павел Дорощук, Анастасия Суркова, солисты. На сцене все участники. Уникальной акции «Честь имею! Весна Победы!» С нами сегодня ансамбль «Юные патриоты», преемники традиции мастерства академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, художественный руководитель Нина Путилина, военный духовой оркестр под руководством Евгения Тарасова, дирижер Сергей Гамазин. Браво! С нами сегодня музыкальная группа «Яркие созвездия». Пианист и композитор Алексей Панов. Владислав Кирьянов. Вадим Чебанов. Все наши замечательные солисты. Проститесь, кого не назвал. С нами сегодня секстет балалаек оркестра имени Осипова под руководством Игоря Сенина. Браво! Я хочу поблагодарить всех вас и поприветствовать

0: Приветствует режиссера проекта Леонида Колосова и продюсера проекта Алексея Долинина. Все, кто создает эту мощную энергию чести и справедливости. Все, что вы сегодня видели. Мира, добра, спасибо Всероссийскому обществу слепых, культурно-спортивно-революционному комплексу Всероссийского общества слепых. Спасибо всем сотрудникам этого замечательного места, где мы с вами были. Всем техническим службам, звукооператорам, звукорежиссерам, осветителям. Вам, дорогие зрители, поздравляем вас с наступающей 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Ура! Мира, добра, света! Звучит марш прощания славянки! С добрыми надеждами мы двигаемся вперед! Все у нас получится! Программа для вас вел актер и режиссер Андрей Лобачевский! Спасибо! Увидимся 20 июня в Истре! На этом «Честь имею, весна победы» наша патриотическая акция окончена! Спасибо!
1: Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».
2: Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: На Ставрополе выпустили мультимедийный альбом «Награды своих для незрячих». В Москве состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В Челябинске провели конкурс профессионального мастерства по письму Брайля. В Югре незрячих учат уверенно ориентироваться в городе и готовить самостоятельно. В Саранске прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Ставропольская краевая библиотека имени Маяковского подготовила мультимедийный альбом «Награды своих» для незрячих и слабовидящих. Альбом содержит укрупненный и рельефно-точечный шрифт, 3D-модели боевых наград, аудиоописание и тифлокомментарии. Презентация альбома пройдет 29 мая в Ессентукской организации ВОС. Затем его представят в других городах края. 14 мая в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС Москвы состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В нем примут участие дети из коррекционных и общеобразовательных школ Москвы, Московской области, Владимира и Рязани. Программа включает выступления, мастер-классы по адаптивным играм, шоу-дауну и стрельбе, а также экскурсию по музею ВОС. Концерт будет сопровождаться тифлокомментарием. Прямая трансляция начнется в 14:30 в группе «Молодежное движение ВОС» ВКонтакте. 30 апреля в Челябинском областном реабилитационном культурно-спортивном центре прошел конкурс профессионального мастерства по письму по системе Брайля. Участники выполнили 3 сложных задания, включая написание поздравительного четверостишья и работу с числами. Первое место заняла Мария Шалинцева, второе – Наталья Залевская, третье – Зиля Исхужина. Конкурс провели совместно с Челябинской областной специальной библиотекой для слепых. В Югре продолжаются мастер-классы федеральной программы «Особый взгляд». Незрячих и слабовидящих учат уверенно ориентироваться в городе с белой тростью и самостоятельно готовить сложные блюда. Занятия помогают преодолевать гиперопеку и развивать самостоятельность. В этот раз мастер-классы прошли в Сургуте и в Нижневартовске. Скоро они состоятся в Ханты-Мансийске. 28 апреля в Саранске Саранская местная организация «Мордовская РОВОС» провела праздничный концерт «Подвиг народа бессмертен», посвященный Дню Победы. В программе прозвучали песни военных лет, прошла акция «Георгиевская лента» и вручение медали «Дети войны». 24 апреля в Белгороде прошли соревнования по плаванию среди инвалидов по зрению. Турнир организовали Белгородская областная организация ВОС и Центр адаптивных видов спорта «Вершина». Участники продемонстрировали силу воли и стремление к здоровому образу жизни. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире программа «Аудиокнига».
5: Дорогие друзья, сегодня в программе «Аудиокнига» вы услышите фрагмент романа Юрия Бондарева «Батальоны просят огня». Читает Геннадий Смирнов.
6: Почти не пригибаясь, вытянувшись цепочкой и обходя воронки, шли по деревне 12 человек. Многие из них двигались в плотной немоте, не слыша ничего, кроме стрекочущего звона в ушах. Их осталось 12 артиллеристов, без орудий, без лошадей. Лишь 2 панорамы, одну разбитую, другую целую, нес в вещмешке совершенно оглохший наводчик Вороной. Деревня горела, черный дым полз над плетнями, искры и горячий пепел сыпались на шинели, жгуче острым огнем пылающие печи дышало в лицо. Но никто из них особенно не чувствовал этого. Не защищал волос, не прикрывал глаза от жара. После неестественного напряжения боя какой-то Темный козырек висел над бровями, мешал видеть и небо, и землю. И хотя пылали вокруг окраины, и оранжевые метели огня, дыма и искр бушевали за плетнями, никто не глядел по сторонам. Смешанный треск очередей, визг пуль в переулках, звенящая россыпь мин впереди, все это после получасовой бомбежки представлялось игрушечным, неопасным. Ермаков шел, нервно засунув в карманы руки, не оглядывался, не подтягивал отстающих людей, команды им были не нужны. Свой голос и голоса людей раздражали его. Было ясно. Батальон сжат, как в игольном ушке, и главное, что могло произойти 2 часа назад, ночью, на рассвете, не произошло. Хотя в сознании еще билась загнанная надежда. А может быть? А может быть? На окраине деревни, густо затянутой дымом, озлобленно закричали левее дороги. «Куда? Куда к немцу прешь? Не видишь?» И в дыму этом запорхали вспышки, залился в лихорадочной дрожи станковый пулемет, 2 солдат лежали в придорожной канаве за Максимом. «Мне командиры батальона», — сказал Ермаков, удивляясь странному спокойствию своего голоса. «На высотке! Влево по траншее!» Вся эта высотка, сплошь опоясанная недавно аккуратными немецкими траншеями, сейчас была разворочена воронками, разрыта зияющими ямами. Ходы завалены землей вперемешку с торчащими ребрами досок. Валялись на брустверах окровавленные клочки шинелей, стреляные гильзы. Немецкие коробки с противогазами, расщепленные ложи винтовок. В места эти были прямые попадания. И было все-таки непонятно, почему на высотке казалось пусто. И почему встретились здесь всего 3 пулемета и человек 10 автоматчиков около самого входа в блиндаж. Когда Ермаков вошел, старший лейтенант Орлов в расстегнутом кителе с землисто-серым лицом, оно сухо подрезалось, и куда девалась припухлость на щеке, кричал на остроносого изможденного пехотного лейтенанта, державшего автомат в опущенной руке. «Я тебе людей не рожу, понял? Пришел, хреновину порешь с умным видом, а я будто не знаю. Каждого офицера, кто пискнет об отходе, расстреляю к ядреной фене. Куда отход? Куда? Дай тебе волю, до Сибири бы драпал! Не терпит кишка, уйди в дальний окоп, чтоб солдаты не видели, и застрелись. Но молча, молча. Вот тебе совет. Двигай во взвод». Невесомо робко ступая, лейтенант вышел, а Орлов сумрачный, злой, шагнул к двери, и в красноватых от бессонницы глазах его бешено плеснула радость. «Ермаков! Дьявол! Где орудие? Привел?» «Где связь с дивизией?» — ответил Ермаков, устало оглядывая просторный немецкий блиндаж, в дальних углах которого жались к аппаратам 2 телефонистов, а худенький ротный радист и офицер-корректировщик, взволнованно красный, подчищали наждаком, соединяли проводники разобранной рации. «Орудие где?» — повторил грозно Орлов, глядя неверящими глазами, и вдруг, поняв, спросил дважды. «Накрылись? Накрылись?» Ермаков бросил фуражку на потертое одеяло железной кровати, усмехнулся. «В донесении можешь передать. Орудия разбиты. Одно при бомбежке, другое танками. Запишешь насчет батальона 6 бронетранспортеров, 2 танка. У меня 25 человек осталось 12 со мной. Прошин убит. Это все прибыл в твое распоряжение. Могу командовать ротой, взводом, отделением. Посоветуешь стреляться? Не застрелюсь. Кстати, злостью своей последнюю надежду из людей вытряхиваешь». Он сказал это чрезмерно жестко, и под его взглядом Орлов медленно отвел глаза, но сейчас же потолок затрясся от частых разрывов, посыпалась земля, и он крикнул властно в дверь блиндажа. «Что, атака? Танки бьют!» — ответил кто-то из траншеи. И голос этот заглушил разрывом. «Кажется, сейчас будет завершение». Орлов застегнул китель, резко затянув ремень, вынул пистолет, щелкнул предохранителем и, засовывая его в карман галифе, спросил с горячностью. «Надежду вышибаю, говоришь?» «Я вышибаю?» «Правильно, Ермаков. Я вытряхнул из батальона «Надежду» 40 ракетами. Я их выпустил в белый свет, как в копейку. Где огонь? Где поддержка огнем? В ротах осталось по 50-40 человек». Мы стянули на себя кучу немцев, мотопехоту, танки, авиацию. Надо быть остолопом, чтобы не понимать. Время. Время для наступления дивизии. Мы торчим в колечке 16 часов. Где дивизия? С пшенкой ее съели!»
7: «Не знаю», — ответил Ермаков и, опираясь о спинку кровати, искоса поглядел на молчавших связистов. «Выход один — ждать. И связь. Связь. Мы не знаем, что там с дивизией, поэтому ждать. Мы делаем то, что и надо делать, оттягиваем на себя силы, иначе зачем мы здесь?» Орлов рассмеялся. «Я 16 часов говорю об этом солдатам. Говорю и уже не верю себе. Еще час, и от батальона не останется ни человека. Полсуток в дивизии думают, начинать наступление или не начинать. Утром я поймал по рации полк. На 3 секунды поймал. Ни дьявола не принимала эта фуколка, леса мешают. И вдруг поймал. 2 слова поймал. Держаться, держаться. Но сколько прошло времени? Там знают, сколько может продержаться один единственный батальон».
6: «Что предлагаешь?» — спросил Борис.
7: «Что именно?»
6: «Сохранить оставшихся людей». Орлов подошел к двери блиндажа, плотнее прихлопнул ее. «Ясно?»
7: «Конкретно. Как?»
6: «Немедленно снять людей. Сконцентрировать на восточной окраине и прорываться сквозь окружение к Днепру». И хотя Ермаков снова почувствовал за этими словами правоту Орлова, все же непотухающая искорка надежды заставила его сказать:
7: «Положили здесь людей только для того, чтобы уйти назад? Так просто, Орлов?
6: Бессмысленно. Надо ждать и держаться». Возле блиндажа раздался шум голосов, топот ног, и чей-то босок крикнул возбужденно:
7: «Не тронь его, ребята! Стой, стой, говорю!»
6: Дверь блиндажа рывком распахнулась, и несколько рук изо всей силы впихнули высокого, в кровь избитого человека, в тугом шерстяном шлеме, в немецкой порванной шинели, без погон. Следом ввалился Жорко Витьковский. Белокурые волосы растрепаны, нос страшно неузнаваемо распух, на верхней губе засохшая струйка крови. Вместе с ним вошел знакомый полковой разведчик, широкий, мрачно замкнутый, весь взмокший. Расстегнутая кобура парабеллума отвисала на левом боку. Жорко ступил вперед, шмыгнул носом, проведя под ним пальцами, и, подтолкнув человека в спину, доложил:
7: «Вот этот с пулеметом на церковке сидел. Наш оказался».
6: «Как наш?» — не понял Ермаков.
7: «Чей наш?» «Ну, русский, что ли, шкура. Или как он там?»
6: «Проститутка, в общем», — подбирая слова, объяснил Жорко, улыбаясь хмуро, и все трогал пальцами под носом.
7: «Цельный час выкуривали его. Гранаты в нас кидал эти немецкие. А матерился бродяга по-русски, когда брали его. 6 этажей.
6: «Власовец?» — быстро спросил Ермаков, подходя к человеку в шлеме, впиваясь потемневшим взглядом в его лицо. Человек стоял, расставив ноги в немецких сапогах, засунув руки в карманы. Кругляшок черных волос прилип к сгустку крови на лбу. Продолговатая ссадина на щеке тянулась к виску, один обезображенный окровавленный глаз заплыл. В глубине другого, антрацитно-черного, остановилось, замерло выражение ожидаемого удара.
7: «Ну, Власовец?» — переспросил Ермаков. «Что молчишь?»
6: Пленный пожал плечами, невнятно выдавил: «Их фяштея них».
7: «Врет!» — насмешливо проговорил Жорко. «Дрейфит проститутка, что власовцев в плен не возьмут. Он еще по дороге начал. Нихт, нихт! А до этого в бога костерил на чисто русском. Он наших в деревне ни одного человека ухлопал. Церковка, все как на ладони. Ты!» — крикнул он пленному и даже подмигнул, как знакомому. «Закати-ка в 3 этажа! Для ясности дела. Да не стесняйся, ты!»
6: Пленный молчал. Открытый глаз его застыл в немигающей неподвижности. Зрачок слился с влажной чернотой, и вдруг глаз мелко задергался от тика.
7: «Стрелял, значит?»
6: Ермаков взял человека за подбородок, откинул его голову, взглядом нащупывая ускользающую черноту зрачка.
7: «Может, фамилию свою назовешь?»
6: Почему русский этот, оставленный здесь в деревне, стрелял в русских с упорством, на какой способен был только немец, уже не интересовало Ермакова. На такой вопрос никто из власовцев откровенных ответов не давал,
7: и Борис проговорил медленно и раздельно. «Ясно. Думаю, допрос не нужен. Как ты, Орлов?» Телефонисты, напряженно выпрямившись, застыли в углу. Орлов, сжав губы, смотрел в пол, и по его бледному лицу, на котором четко прорисовывались изломанные у висков брови, Ермаков прочел приговор. «Допрос?» — зло произнес Орлов, не поднимая головы. «Ни одного вопроса. Родину стервец продал. А ну, выводи его. Фамилия?» «Не нужна фамилия, он сам забыл ее».
8: «Товарищи, товарищи!»
7: Удушливо хрипло и жутко выдавил горлом пленный и переломленно рухнул на пол, диким глазом умоляя, прося и защищаясь. «Товарищи!» Он встал на колени, вздымая и опуская руки. «Пощадите меня! Еще не жил я! Не своей волей! Пощадите меня! У меня жена с ребенком в Арзамасе! Товарищи, не убивайте!» Мутные слезы потекли по его лицу, и, не вытирая слез, он дрожащими пальцами слепо разорвал подкладку шинели, лихорадочно вытащил оттуда что-то завернутое в целлофан, торопясь, сдернул красную резинку. Орлов гибко подскочил к нему, рванул за грудь так, что затрещала шинель, сильным толчком поднял его с земли. Бумаги посыпались под ноги власовца. «Товарищи, не своей волей, жена в Арзамасе! Ах ты! А на церковке сидел до последнего? Умри хоть, сволочь, как следует!»
8: «Товарищи, товарищи!»
7: Власовец со стоном вновь озлобленно повалился на пол и судорожно совал руки во все стороны, неизвестно для чего пытаясь еще подобрать рассыпанные бумаги.
8: «Я не хотел, не хотел!»
7: «Выводите!» Испытывая омерзительное чувство, приказал Ермаков и отвернулся, чтобы не видеть этих унизительных, бегущих по щекам мутных слез, этого полного звериным страхом черного глаза без зрачка. Власовцы вывели. В траншее послышалась возня, и накаленный животным безумием взвизгнул умоляющий голос. «Товарищи! Товарищи!» Воздух полоснула автоматная очередь. В блиндаже было тихо. Ермаков прошелся из угла в угол, увидел на полу бумаги уже несуществующего человека и брезгливо собрал их, просмотрел потертый на углах аттестат, выданный на имя командира взвода разведки лейтенанта Сорокина Андрея Матвеевича, 1920 года рождения. Потом, хмурясь, долго глядел на фотокарточку беловолосой девушки, доверчиво и смущенно улыбающийся в объектив, на обороте косым неокрепшим почерком: «Дорогому и любимому Андрюше от навечно твоей Кати, 11 апреля 1940 года, город Арзамас». Он протянул бумаги Орлову, стараясь подавить чувство жалости к этой неизвестной ему Кате, которая никогда не узнает всю беспощадную правду о том, кто умер сейчас. Орлов сумрачный мельком покосился на аттестат, на фотокарточку, и, не проявляя никакого любопытства к документам, сказал озабоченно: «Давай подумаем, Ермаков. Твоих людей посылаем в первую роту. Там самые большие потери». «А!» — с горькой болью произнес он и засунул документы власовца в полевую сумку. «Торчит перед глазами. Придется в штаб полка отдать. Ну, пошли, Ермаков». Он задумался неожиданно, и на его лице появилось незнакомое просительное выражение. «Боря, из офицеров пока мы с тобой вдвоем. Я сам людей твоих распределю, а ты останься за меня. По высоте снайперы со всех сторон лупят. И вообще мне, как говорят, необходимо, а тебе двоих укокошат, чепуха получится». Из тепло зазеленевших глаз его проглянуло, заблестело нечто похожее на заботливую нежность. И необычное это выражение, огрубевшего в матерщине, в вечной окопной грязи старшего лейтенанта, чрезвычайно удивило Ермакова. «Понятно, Орлов», — сказал он. И, надвинув фуражку, первым вышел из блиндажа. Все звуки, приглушенные накатом и тяжелой дверью, теперь выделились в угрюмом осеннем дне с отчетливой полновесностью. В двух шагах от блиндажа скрежетал, захлебывался ручной пулемет, стреляли во всей траншее. Изредка, перезаряжая диски, люди оглядывались назад, глядели куда-то вбок, а позади высоты жарко пылала окраина. Огонь сплелся над улицами и плетнями, дым упирался в низкие грузные облака, полные октябрьской влаги. Немецкие танки били по высотке, вдоль брустверов всплескивали фонтаны земли, вибрирующий звон осколков бритвенно прорезывал воздух. Орлов вскользь глянул поверх брустверов, крикнул в блиндаж: «Телефоны сюда!» На дне траншеи, устало положив на колени карабины, сидели артиллеристы. Курили, глядели тупо в землю, как люди, потерявшие что-то, виноватые и не понимающие, зачем они здесь. Только Жорко Витьковский, с распухшим носом, улыбающийся, как всегда, непробиваемо беспечный, показывал скляру новый финский нож, его точеную костяную рукоятку, рассказывал увлеченно: «Он меня дербалысь! У меня 100 чертей из глаз вылетело. Я брык, а он крепкий бродяга, навалился, хрипит и душит, злой, как гад ползучий. Ну, думаю, все, конец мне. В башке пух какой-то. Да, а сзади разведчик как ляпнет ему по шее». Скляр слушал и мелко-мелко кивал, округляя добрые глаза, восхищаясь и любуясь чужой смелостью, поражаясь ее бездумной решительности. Скляр ненавидел немцев, но за всю войну по роду своей службы он еще не убил ни одного и был убежден, что это не так легко сделать. Жорко 5 минут назад, не задумываясь, убил человека, вытолкнув его на бруствер, полоснув очередью из автомата. И хотя Скляр понимал, что Жорко не мог сделать иначе, и хотя знал, что самого его, Скляра, могла убить пуля этого власовца, все-таки жутью веяло от того, что произошло на глазах. Стоило нажать спуск, и человека нет, будто он и на свет не рождался. Рядом со Скляром, бережно прислонив к ногам вещмешок, в котором были прицелы, сидел наводчик Вороной, оглохший, весь ушедший в себя, и машинально грыз сухарь, трудно глотая. Он не слышал ни выстрелов, ни рассказа Жорки, он был контужен и в своей глухоте плотно окружен тягучим звоном в ушах. Изредка на остановившиеся глаза его набегала теплая, сверкающая влага. Он промокал глаза рукавом шинели и смотрел на расплывающийся сухарь в испачканных оружейной смазкой пальцах. «Что у вас с глазами?» — воскликнул Скляр с жалостью. Наводчик не расслышал его слов, не угадал их смысла и, не ответив на вопрос, прошептал дрожащими губами: «Лейтенант-то, лейтенант, мальчик ведь, школьник, свой паек, табак солдатам отдавал. Добрый был». Скляр вспомнил юное, застенчивое и краснеющее лицо Прошина, и щегольские хромовые сапожки, и длинную шинель, и веселый звенящий голос команд. Вспомнил, что его уже нет, что остались лишь знаки его жизни на земле, погон да полевая сумка. И, ища виновников этой смерти, внезапно гневно оглянулся на двух толстозадых ездовых, что давеча трусливо приседали около коренников, а сейчас шептались, прижимаясь к стене окопа. И с неудержимым бешенством он протянул к их крепким крестьянским лицам маленький кулачок и закричал в неистовстве: «Дураки! Трусы! Погубили лейтенанта! Вам морды! Морды набить! Если бы не вы, дураки окаянные, мы бы успели! Извозчики!»
9: «Ты зачем? Ты для чего?» — испуганно забормотали ездовые, отстраняясь и потупя глаза. «Мы разве виноваты?»
7: «Скляр!» — строго окликнул Ермаков, подходя к солдатам. «Что такое?»
10: «Прекратить!»
7: «Почему до сих пор Вороной здесь?» «Отвезти в землянку для раненых, остальные за мной!»
9: Беглым огнем по высотке и деревне били танки.
7: «Давай, давай, ребят, сюда!» — махнул рукой Орлов, шагая по траншее, высокий, гибкий, в туго перепоясанном крест-накрест ремнями кителе, в сдвинутой на бок фуражке. «Будем воевать в пехоте. Не привыкли?»
9: «Ничего, ко всему нужно привыкать».
7: И, выругавшись, пошутил: «Ну и ездовые у тебя, Ермаков, как тараканы беременные. Еще с кнутами пришли».
9: Когда же они вдвоем распределили людей по оголенным траншеям первой роты, когда осыпанные землей разрывов пробивались назад, переступая через тела убитых, когда из мелких ходов сообщения им открывалась картина боя, Ермаков впервые ясно почувствовал, что батальон долго продержаться не сможет. Впереди опушки леса немецкие танки стояли на овсяном поле, метрах в 800 от высоты, и не двигались. только медленно поворачивали башни, почти одновременно выбрасывая огонь выстрелов. И, может быть, именно то, что перед танками не было препятствия, реки, а лежало открытое поле, усеянное копнами, меж которых перебегали, падали и ползли, стреляя из автоматов люди, именно это говорило о том, что положение батальона тяжело и очень серьезно, если не гибельно. Теперь Ермаков искал надежду не только в себе, но и в тугой фигуре Орлова, решительно шагавшего по стреляным гильзам. Орлов то и дело покрикивал с азартной шутливостью: «Ну как, ребята, патроны беречь? Иванов, чего ты тылом ныряешь, а? Ха-ха! Стоять! Гранаты беречь, как жену от соседа! Беречь!» Нет, оно еще жило, тело полуразбитого батальона, оно боролось, оно не хотело умирать и не верило в свою гибель, как не верит в преждевременную смерть всякое живое дыхание. Люди не отвечали, не улыбались этим, не казавшимся сейчас грубыми, шуткам Орлова. Один Жорко весело ухмылялся, нежно щупая распухший нос. Усталые, небритые, с грязными лицами, солдаты жадно встречали взгляды офицеров, и было в этих взглядах невысказанное: «Вот держимся, а как дальше?» И хотя все знали, что отступать некуда, батальон окружен, и нет даже маленького пространства, которое могло бы спасти, куда можно было бы отойти в невыносимом положении разгрома, как ни странно, это пространство почти всегда занимает местечко в душе солдата. Ожидающие взгляды людей, скользнув по лицам офицеров, украдкой устремлялись назад, на горящую деревню, где учащались разрывы снарядов, треск автоматов, и в глазах мелькало выражение тоски. «Что ж, товарищ старший лейтенант, нет дивизии. Очумели там? Или не знают?» С подавленной злостью спросил пожилой плечистый пулеметчик, рывком расправляя ленту, и тут же заученно пригнул голову.

0: четверг рвануло грохотом и звоном, как метлой смахнуло землю в траншею, ядовитой гарью забило легкие. Орлов крикнул: «Меняй позицию! Все пулеметы пристреляли, сволочи! Чаще меняй позицию!» «Так что же?» — по-прежнему насмешливо спросил пулеметчик, отряхивая землю с пилотки. «Как же дивизия-то? Или впустую все?» «Когда убиваешь немца, который стреляет в тебя, значит, не впустую. Родину не защищают впустую». Вдруг спокойно, очень спокойно сказал Ермаков и непроизвольно улыбнулся чуть-чуть. «Скоро будет легче, легче. Осталось немного терпеть. Дивизия будет здесь, в Новой Михайловке. Немного осталось». «Вон как! Сообщение разве какое есть?» Недоверчиво хохотнул пулеметчик и опять злым рывком продернул ленту. «Что-то вроде артподготовки не слыхать. Час назад дивизия перешла в наступление. Отсюда не услышишь. Витьковский, еще раз сообщить всем в роте, что дивизия перешла в наступление час назад!» Неожиданно для самого себя приказал Ермаков, ужасаясь тому, что он приказывает, и повторил, прямо глядя в расширенные, невинно голубые, не мигающие Жоркины глаза: «Бегом сообщить всем! Всем!» И, не сказав ни слова, Витьковский побежал по траншее, а Орлов рванулся следом, бледнее крикнул: «Назад!» Однако Ермаков крепко сжал его каменно напрягшуюся руку, укоряюще остановил: «Подожди». Это была ложь, но это была и надежда. Надо было жить и верить. Верить в то, что могло наконец быть, что еще не свершилось, но в чем непереносимо страшно было сомневаться. Создав эту ложь, он сам удивился тому, что не испытывал душевных мучений и угрызений совести. Эта ложь должна была стать правдой через час, через два, через 10 часов. Той правдой, которая помогала из последних сил еще держать здесь истерзанный батальон. «Ты что, с ума съехал, дьявол?» — яростно крикнул Орлов. «Ты понимаешь, что это такое?» «Все понимаю. Если батальон погибнет, то с верой. Без веры в дело умирать страшно, Орлов. И тебе, и мне. Ради жизни этого же пулеметчика сказал. Передай в роты, что дивизия перешла в наступление. Сам передай. Или...» — он посмотрел в глаза Орлова. «Я передам». «Сколько у тебя коммунистов?» «В этой роте, на высоте». «С парторгом было 9 человек. Сколько осталось, не знаю. Парторг убит утром». Он не договорил. Навстречу, задевая плечами края траншей, запыхавшись, обливаясь потом, бежал связной Скляр. «Ну что?» — вскинулся Орлов. «Что еще? Вас обоих Бульбанюк просит», — зачастил Скляр, поправляя сбившийся ремень. «Всю обстановку спрашивает, а там уж места для раненых нет». «Иди, Коля, на КП, звони в роты», — проговорил Ермаков и добавил грустно: «Я схожу к Бульбанюку. Нельзя жить без надежды, друг. Нельзя».
1: Фрагмент романа Юрия Бондарева «Батальоны просят огня» читает Геннадий Смирнов.
0: Немецкий обшитый тесом огромный блиндаж был битком набит ранеными. Везде лежали и сидели, душно пахло шинелями, кровью и йодом. В глазах мельтешило от белых бинтов этого цвета слабости и боли. Когда он вошел, внешне бодрый, в аккуратно застегнутой шинели, пропахшей порохом, в его карих глазах, похоже, теплилась улыбка ясного душевного спокойствия. И губы тоже чуть-чуть улыбались, готовые для слов, с которыми он шел сюда. Он вроде бы внес с собой свежую частицу боя, горевшего за дверями блиндажа, и тогда раненые зашевелились, зашуршали соломой, беспокойно всматриваясь в этого стройного, незнакомого многим молодого артиллерийского капитана. Дюжа, изможденный лицом санитар-старшина, окровавленные рукава его гимнастерки были засучены до локтей, на минуту перестал перебинтовывать стонущего на полу паренька, повернулся к вошедшему с равнодушным видом человека, знающего недорогую цену жизни на войне, оглянул Ермакова тускло и снова заработал неторопливо волосатыми руками. В блиндаже наступила тишина, лишь подымались головы из гуще тел. И кто-то, две ноги были замотаны бинтами, спросил осторожно: «Как там?» Ермаков сказал то, с чем шел сюда, в чем нужно было, по его мнению, убедить этих людей, для которых исход боя казался более важным, чем для тех, кто еще двигался, стрелял в траншеях. сказал и после неопределенного молчания услышал в ответ покашливание, стоны, сдержанные голоса. «Скорее бы, мочи нет тут валяться. А патроны есть? Сколько еще держаться нам?» «Часа два», — твердо ответил Ермаков, опять поражаясь своей уверенности. «Немного терпеть осталось». «Иди сюда, капитан», — послышался сбоку знакомый голос, и Ермаков увидел на нарах майора Бульбанюка. Он лежал заметный и здесь, неузнаваемо осунувшийся за несколько часов. Грудь, плотно перебинтованная и вся чисто белая, тяжело вздымалась. Ермаков придвинулся к нарам. Бульбанюк, слегка приподнявшись, встретил его настороженным через силу долгим взглядом и, не выпуская преувеличенно спокойного лица Бориса из поля зрения, спросил тихо. «Это все, капитан? Больше ничего?» «Все. Это все», — шепотом ответил Ермаков. Майор опустил на солому голову. Большая рука его слабо зашарила около себя и, ничего не найдя, бессильно затихла. «Санитар!» — позвал он странно окрепшим голосом. Подошел санитар-старшина, вытирая ватой пальцы. «Санитар!» — сказал Бульбанюк. «Вынесите-ка меня в траншею. Душно тут. Воздухом подышать хочу». «Нельзя!» — коротко ответил старшина. «Не имею права. Я приказываю. Слышали, нет?» «Выполняйте. Пока я жив, я командир батальона. Вот так. На воздух». Его вынесли в траншею, и майор потребовал, чтобы его посадили на плащ-палатку, прислонили спиной к стене окопом. Он сидел без кровинки на тронутом оспой лице, жадно заглатывал воздух и смотрел в небо. Еще недавно он навевал всех добротным железным здоровьем человека, прожившего целую жизнь на полевом воздухе, и сейчас Ермаков, поняв все, негромко сказал: «Товарищ майор, не хочу скрывать. Молчи. Знаю. Мне может и умереть судьба, а вот людей... людей не уберег. Первый раз за целую войну не уберег. Ничего не мог сделать. Слышу...» — он передохнул, криво улыбнулся. «Слышу, дивизия перешла. Ишь, из танков чешут. Эх, капитан, капитан!» Майор закрыл глаза и замолчал, будто прислушиваясь к самому себе. Ермаков взглянул на курившего у двери блиндажа санитара, сделал ему знак отойти в сторону и, выждав немного, сам подошел к нему. «Немедленно начинать эвакуацию раненых в деревню. Разыскать хоть одного из жителей. И по два, по три человека в хату. За жизнь раненых отвечаете головой. Мы вернемся». «Прорываться? Когда?» — спросил удивленно санитар-старшина, бросая цигарку под ноги. «Пока нет, но потом возможно. Ходячих пока не эвакуируйте. Пришлю вам двух человек на помощь. Бульбанюка как зеницу ока берегите». «И трех часов не вытянет, товарищ капитан. Грудь и живот. Осколки». «Капитан!» — вдруг чрезмерно внятным голосом позвал майор Бульбанюк и открыл глаза. В туманной мерцающей глубине их, борясь с болью, проступило что-то новое, решенное, незнакомое. «Ермаков, ты вот что. Подари мне свой пистолет. Мой немцы покорежили. Ты себе найдешь. И вынес гольфе мой билет. Сохрани». Ермаков, не ответив, достал из его кармана теплый влажный портбилет, пахнущий потом и кровью. Затем, стиснув зубы, вынул свой пистолет из кобуры и протянул старшине. «Положите в сумку майора», — сказал он, представив себя на секунду в положении Бульбанюка и не мучаясь тем, что делал. Танки пошли в тот момент, когда Орлов, охрипнув от злости и ругани, кричал в телефонную трубку, чтобы на просочившихся автоматчиков не обращали внимания. Звонил командир 3-й роты лейтенант Леденец, сообщая, что на левом фланге в деревню просочились автоматчики.

движение, ударил резко по фуражке, надвигая ее на лоб, и выглянул из траншеи. Он выглянул только на миг, потому что весь бруствер пылился и осыпался, срезаемый пулеметными очередями. Металлический свист бушевал над траншеей. Однако того, что увидел Орлов, было достаточно, чтобы понять, это последняя немецкая атака. Это завершение. Немецкие танки с прерывистым гудением зашевелились в овсяном поле. Тяжелые, квадратные, выбрасывая короткие молнии, ползли к высоте, подминая копны и широкими вращающимися гусеницами, как бы хищно пожирая, пережевывая пространство между собой и траншеями, в которых замерла первая рота. Тотчас же позади танков, на всей скорости выезжая из леса, начали останавливаться крытые брезентом грузовики. С них прыгали немцы, бежали по полю, мелькая между копнами. И Орлов скомандовал, напрягая сорванный голос: «Бронебойщики, готовьсь! Пулеметчики, по машинам! Короткими!» Жорко Витьковский, деловито вправляя железную ленту в трофейный пулемет МГ, взятый в окопе убитого немца еще на переправе, полувесело-полусердито чертыхался, косясь на второго номера. Это был рыженький остроносый артиллерист, который словно окаменел с выражением испуга в пестреньких, как речная галька, глазах. Он шептал: «Як же так мы без орудий, а? Шо ж це буде?» И заговорил доверчиво совершенно о другом: «Я, понимаешь, конюхом в колхозе был. И все кони снятся, кони! Як же так?» «Як же, так же, вак же!» — снисходительно передразнил Жорко, подмигивая. «Дрейфишь, бродяга? Наложил полным-полна коробочка? Вот мы сейчас им дадим жизни!» Остро прищурив светлые глаза, он выпустил длинную очередь трассирующих по прыгающим с тупорылого грузовика немцам, закричал что-то азартное, отчаянное, перемешивая в этом крике бродяг, проституток и шибздиков, а паренек с чувством непрочности двумя руками сжимал железную коробку, ослепленно моргая желтыми ресницами. Будто опаляющий ветер поднялся от ревущих танков, от пулеметов, от разрывов на брустверах, от учащенных ударов противотанковых ружей, от неразборчивого Жоркиного крика, поднялся и обрушился гибельно на голову паренька. Траншеи не было видно в дыму, в облаках взметавшейся земли и пыли, и только беспрерывно высекались красные длинные искры. Но все же Жорко, меняя ленты, упорно пытался взглядом найти в серой мгле знакомую фигуру капитана Ермакова. За жизнь его он отвечал даже сейчас. Сам Жорко жил нехитро и бездумно, как птица, и меньше всего думал о себе. Он не привык серьезно думать о себе. Не закончил 9 классов, надоело сидеть за партой, корпеть над алгеброй, глазеть на доску, бросил, не задумываясь, школу, поступил на курсы шоферов, и потом 2 беспечных года до войны носился по улицам Харькова на такси, насвистывая модные танго и нагло подмигивая возле светофоров знакомым милиционерам. После субботних вечеринок у многочисленных приятелей он просыпался по утрам с болевшей головой и, чувствуя свою вину, целый день не глядел в укоряющие глаза молчаливой и робкой матери. Отца у него не было. Не было ни братьев, ни сестер, и он любил мать той особой любовью, которую называл уважением. По ее совету он очень рано женился на милой, курносенькой, без памяти влюбленной в него продавщице Марусе. Но по-прежнему дружки-шоферы затаскивали его на вечеринки, он тоже не мог обойтись без них, и дома повторялись горькие упреки, слезы, которых он терпеть не мог, и, наконец, прощение. Жена всегда прощала его, как, впрочем, и мать. Мать умерла в эвакуации от истощения, и, узнав это, он растерянный, непримиримо разозленный на жену за то, что не сумела сберечь мать, решительно написал ей, что любви между ними нет и не будет, и писем на фронт просил не писать. Но письма-треугольнички приходили все чаще, и на них дрожащим почерком было выведено товарищу Витьковскому Жоре, а он рвал их, не читая. На войне пули и осколки летели мимо белокурой его головы. Он не задумывался, убьют его или ранят. Воевать было интересно и легко, а смерть, простая, как глоток воды, не хитрила с ним, не играла, просто он обладал спокойным воображением. «Шибздики! Давай!» — кричал Жорко сквозь торопливую дробь очередей, возбуждаясь от грохота боя, от жаркой гари раскаленного пулемета.

0: Телефонисты невнятно и глухо шумели за спиной на дне окопа. Он слышал между очередями, как они в два голоса кричали, что старшего лейтенанта Орлова рядом нет, а его требовали, вызывали к аппаратам из рот. Минометчики докладывали, что один самовар накрыло, и Жорко краешком сознания догадывался, что началось главное. Однако не было теперь времени рассмотреть происходившее сейчас на окраинах горевшей деревни. Он слышал только: там везде рвали воздух снаряды, высоко завывая гудели моторы. Стрельба особенно накалилась сзади, и появилось смутное ощущение взгляда в спину. Жорко видел перед собой это овсяное поле, ползущие танки. Фигурки прыжками бежали меж желтых копен, и он испытывал жгучие толчки в сердце, когда пулеметные трассы врезались в эти фигурки, и они падали, оставались лежать на стерне. Он радовался, что убивал этих людей, которые хотели погубить его и всех, кто стрелял из траншеи. Он страшно радовался тому, что убивал немцев из их же оружия, послушного ему МГ. Он никогда не ощущал такого мстительного, поглощающего все его существо чувства. В ушах грохотом отдавалась горячая дрожь раскаленного пулемета. А паренек с пестрыми, как речная галька, глазами уже не моргал ресницами, не держал коробку. Опустив лицо, он сползал в окоп, незащищенно прикрывая ладонью ковшиком голову, непрочно щупая землю ослабевшими ногами, а другой рукой вяло цеплялся за Жоркину шинель. «Держи ленту! Наложил!» — крикнул Жорко насмешливо и пьяно, толкнул паренька ногой и поразился тому, что увидел. Паренек сидел, прислонясь спиной к траншее, по птичьи свесив на бок голову на слабой шее, в профиль лицо было задумчивым, усталым и спящим. Лишь темное пузырящееся пятнышко возле виска открыло Жорке тайну этого спокойствия. «А я конюхом был», — вспомнил Жорко доверчивый, искательный голос паренька, и стало смутно и жутко. Голос еще звучал, но его уже не было. «А мне, знаешь, все кони, кони снятся». Жорко несколько секунд не мог поднять головы, глядя то на вялую шею затихшего в окопе паренька, то на телефонистов, что-то орущих в трубке одичавшими голосами. Он слышал: близкие пулеметные очереди взбивали бруствер над головой, взвизгивали остро, пронзительно, и хотя было ясно, что пулемет заметили и пристреляли, Жорко все же вынырнул из траншеи, уверенный, что пули ложатся не слишком кучно и прицельно, как это кажется снизу, из окопа. Танки подползали к подножию высоты, и он видел теперь их черные, широкие наклоненные лбы с траурными крестами, тупые башни, плещущие пулеметы и длинные стволы орудий, бегло выталкивающие огонь. Вся высота огненно кипела в круговороте разрывов, и вибрирующий рев моторов мгновенно вытеснил из Жоркиного сознания остатки воспоминаний об убитом пареньке с пестрыми глазами. Он послал неприцельную очередь в лоб этой ползущей брони, поискал глазами то живое, ненавистное, что бежало и стреляло позади танков, и, найдя, даже всхлипнул, засмеялся от облегчения и радости, припал к МГ потной щекой. Ему страстно хотелось думать, что это он и несколько ручных пулеметов на флангах роты задерживают атаку немцев, отсекают пехоту за танками и тем самым замедляют их движение. Однако это было не так. Немецкая атака замедлилась на флангах. Ее удар был направлен на центр роты, на самую высоту, где немцы, не ошибаясь, предполагали местонахождение командного пункта. Жорко увидел, как три танка вырвались углом вперед, вползли на высоту, завывая моторами. Короткие трассы вонзались в бугры траншеи, взрывая землю. Там часто хлопали противотанковые ружья, но звук их казался игрушечным. Фиолетовые огоньки лопались на броне, а танки двигались и двигались по скату, точно на дыбы вставали. И Жорко, размазывая пальцами по лицу пот, всхлипывая в бессилии, угадывая, что именно там сейчас капитан Ермаков, кричал: «Давай! Давай! Огонь!» А на командном пункте происходило вот что. Капитан Ермаков, понимая соотношение сил, не удивился, что немцы направили удар на центр высоты. Также он понимал, что в течение многих часов боя, носившего как бы разведывательный характер, Немцы основательно прощупали огневые узлы батальонов, и огонь, обрушившийся на центр высоты, где стояли 3 станковых пулемета и 4 расчета противотанковых ружей, явно был рассчитан на быструю парализацию обороны. Тогда он посоветовал Орлову, совет этот больше походил на приказ, оставить на КП 1 противотанковое ружье и 1 пулемет, а все сохранившиеся средства бросить на фланги. Фуражки, присыпанные землей, неистово от бешенства, Орлов лежал в это время, оттолкнув наводчика, у противотанкового ружья, посылал патрон за патроном в казенник. Его бесило, что он торопился. Не мог прочно поймать в прорезь грань танка и промахивался. Его злило, что порвалась связь с третьей ротой. Он сумел, матерясь, крикнуть в трубку: «Держись до последнего!» И особенно взвинчивала его жуткая непонятная тишина на левом фланге, где тоже несколько минут назад замолчали пулеметы и после них минометный взвод. Все эти тревоги, опасения, неопределенность, ощущение обреченности батальона — все разом обрушилось на Орлова. В четвертый раз, почувствовав удар ружья в плечо, он успел заметить фиолетово сверкнувший пузырек на корпусе танка. В эту же секунду он встретил круглый зрачок орудийного дула в упор, наведенный ему в глаза. Лопнувший звон наполнил болью голову. Его жарко толкнуло в грудь, осыпало раскаленной пылью, ударило спиной о противоположную стену траншеи. «Ну, кажется, я полковником не буду», — мелькнуло в его сознании, и почему-то захотелось засмеяться над этой мыслью. Ермаков был в 4 шагах, услышал в ядовито-желтом дыму, застелившем траншею, зовущий хриплый голос: «Орлова! Орлова!» Подбежал и увидел. Тот гибко подымался с земли, отталкивая наклонившегося наводчика. Грубовато говорил: «Ладно, ладно, что ты меня как девицу лапаешь? Глаза вот землей засыпало. Прицельно бьют, макушку не высунешь!» И закричал азартно на наводчика: «К ружью! К ружью, несусветный папаша!» «Рассредоточь пулеметы и ПТР на флангах», — повторил Ермаков. «Слышишь? Хватит на КП 1 пулемета и 1 ружья, с ними я останусь. Немедли!» «Золотая голова, сволочь ты этакая!» Неестественно и самолюбиво засмеялся Орлов. «Кто здесь командует, ты или я? Кто отвечает за батальон?» Он почти кричал, он был оглушен. «Вместе ответим!» И Орлов снял людей, увел их с криком и руганью, на которую, привыкнув давно, никто не обижался. Увел их надежный, злой, горячий, налитый жизнью до краев. Ермаков, оставшись на КП с 1 станковым пулеметом и 1 противотанковым ружьем, на мгновение вдруг ощутил странную пустоту, будто оголилась земля, и нога ее отказалась защищать. Просто стал ему близок за эти часы Орлов. «Все расковыряло, а ружье цельное!» Не без удивления прокричал молодой наводчик, вскинув продолговатое лицо, и слабо заулыбался тонкими губами. Ермаков не знал даже его фамилии. «Смотри, что делают!» — вторично крикнул наводчик, которому недоставало, видимо, людских голосов в опустевшем здесь окопе. Внизу, под высотой, неохотно обволакиваясь угольными змейками, задымил танк, обтекая его, 2 других вырвались левее, взбирались на высоту, мелко задрожавшую от железного рева, стремительно запылили гребни брустверов, сшибаемые очередями, свистящими в уши. Где-то в мире существовали теория вероятностей, всякие умные вычисления и расчеты средней длительности человеческой жизни на войне, были и расчеты количества металла, которое нужно, чтобы убить солдата. Очевидно, по этой теории роты, рассыпанной на высоте, уже не должно было существовать. Но она существовала. После того, как Ермаков решился сказать, что дивизия перешла в наступление, в нем остро жило ощущение, что батальон, упорно обороняясь, медленно умирает. А слух о наступлении молниеносно облетел весь батальон. И эта ложь и последствия этой лжи, казалось ему, тяжкой давящей глыбой ложились на его плечи. Но где был иной выход? В первый... Или во второй? Глядя на танки, подумал Ермаков и, чувствуя, что сейчас многое решится, с недоверием, как и Орлов, оттолкнул наводчика, лег за ружье, уперся в землю локтем. Он сделал подряд 3 выстрела, длительность между которыми не выдержал наводчик. Глаза его наполнились выражением ужаса. Эти выстрелы стоили ему нечеловеческих усилий над собой. Его воля вынесла два выстрела. Третий сделал указательный палец, сам по себе надавив на спусковой крючок. Сработала уже не воля, инстинкт. Две длинные искры высеклись на широком корпусе танка. Это он хорошо заметил. Он заметил также и то, что второй танк, ревя, круто развернулся, извиваясь и набирая скорость, наискосок понесся по высоте. Он подставил бок под ружье Ермакова. Этот бок ускользал и несся. Палец снова быстро нажал спусковой крючок, но бронебойная пуля, сине чиркнув по борту танка, ударила рикошетом, ушла дугой в низкие облака. И вторая врезалась в облака красной стрелой. Тогда он резко довернул ружье, и на этот раз пуля срикошетировала. Ружье было бессильно. Орудие. Если бы орудие! Танк прорвался к траншеям слева, наполз на окопы, он появился метрах в 30 со скрежетом, подминая, разутюживая бруствер. Башня повернулась, как голова, хищно выискивая, и ствол орудия, кругло выделяясь дульным тормозом, повис вдоль траншеи и замер. Жаркий огонь смерчем промчался над Ермаковым сквозь фуражку. Чудилось, поджег волосы, придавил его к земле черной горящей стеной. В левом ухе стало очень тепло. В тот миг сознание убеждало Бориса, что он сейчас умрет, но это же сознание передавало свои животворные толчки, и его руки шарили по земле, судорожно искали то, что подсказывала память. Гранат не было, гранат не было. Потом он увидел в дыму, как солдат поблизости от него силился вылезти из траншеи, не мог подтянуть тело. Ноги соскальзывали по кромке бруствера, и память тотчас подсказала, что он отвечает за живых и мертвых в этой траншее. «Назад! Куда под пулей? В траншею!» Солдат с серым птичьим личиком блуждающе оглянулся в беспамятстве, прохрипел: «Танки прорвались! Наши отступают!» С оглушительным гулом танк надвигался по траншее, обваливая утюжа, давя блиндажи. Дым разрывов перемешивался с горячими выхлопными газами. «Где отступают? Черт бы тебя взял!» — закричал Ермаков и вскочил, пошатываясь. И то, что он увидел в этот момент, объяснило ему неотвратимо случившееся. Танки ползли справа и слева, обтекая высоту, входили в деревню. Какие-то танки двигались с тыла, ломая деревья, стреляли на улицах среди домов. Перед ними в сторону траншеи бежали и падали люди. Люди бежали и по скатам высоты. Овсяное поле, дальняя опушка леса, окраины деревни, все гремело, вздымаясь разрывами, и небо дрожало от грубых басовитых струн. И воздух везде шуршал и колыхался, лопаясь громом, и капал мелкий, как пыль, дождь. И был, оказывается, закат за высотой. Багрово-кровавая щель светилась, сплюснутая тучами снизу и сверху. И на фоне этого заката он тоже отчетливо увидел на высоте черные силуэты танков. А небо непрерывно раскалывалось, вибрировало, налитое гулом. И в этом смешанном гуле неба и земли серыми тенями внезапно, совсем беззвучно и стремительно вынеслась над лесом партия штурмовиков. Вытянулась и пошла в пике на высоту, выбрасывая к земле острые вспышки пулеметов. И в ту минуту, готовый плакать и проклинать это помогающее небо, он подумал одно — «Наши илы!» И страшным криком бессилия и тоски закричал в небо: «Поздно! Поздно!» Снижаясь на бреющем полете, как бы прижатые дождем к плацдарму, штурмовики сделали 5 разворотов над горящей деревней, скрипя РСами, стирая с земли звуки боя, железный рев танков. Наводчик противотанкового ружья сидел у стены, непонимающими глазами глядел то на Ермакова, то на пикирующие самолеты. Из его ноздрей струйками текла кровь, и рука в шинели был в крови. Он был тяжело контужен. На коленях его лежало покореженное противотанковое ружье. «А ты кто? Пулеметчик? Где пулемет?» — закричал Ермаков на солдата с птичьим личиком. И тот, моргая под каплями дождя, воровато озираясь, шевельнул губами. «Убитый он! Второй номер я! Отступают наши, отступают! Все убиты! Товарищ Копей,
1: к пулемету!»
0: Он с трудом отцепил мертво сжатые на рукоятках пальцы пулеметчика первого номера. Его тело сползло в траншею, стукнуло возле ног, и тогда понял, что все кончено. Потряхивая широкими плоскостями, илы развернулись над деревней, где слабо дымили подожженные грузовые машины, ушли на восток, почти касаясь верхушек леса. Снаряды не вздымали овсяного поля, меркло, блестевшего под моросящим дождем. Прибитый дым шести горящих танков тянулся по скату высоты Межкопин, и там, спокойно перешагивая через тела убитых, шли по полю в пятнистых плащ-палатках человек 8 немцев. Шли прямо на высоту. И именно то, что немцы приближались спокойно, а со стороны высоты не раздавалось ни одного выстрела, выстрелы хлестали справа и слева, и позади, сказала с предельной ясностью, что оборона сломана, ее уже нет. С чувством, похожим на злорадство, он надавил на спусковые рычаги и увидел, что немцы упали, быстро поползли в разные стороны, прячась за бугорки убитых. И сквозь дробь очередей Ермаков крикнул солдату: «Беги по траншее! Собирай всех сюда! Всех, кто еще есть!» Никто не отозвался. Может быть, он не расслышал, потому что оглох на левое ухо. Он отпрянул от пулемета, солдата с птичьим лицом нигде не было, и Ермаков бросился к другой стене траншеи. В деревне, ломая плетни, с гудением разворачивались черные танки. Сморщась и потеряв грудь, Ермаков поднял чей-то автомат и пошел по траншее. Все, что он делал сейчас, делал как будто не он, а другой человек, и то, что он думал, мелькало в сознании отрывочно, но обжигающе отчетливо была единственная мысль. Батальон погиб.
2: Фрагмент романа Юрия Бондарева «Батальоны просят огня» читал Геннадий Смирнов.
3: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
4: Вы слушаете «Радио ВОС».
5: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня со мной на связи из Ростова-на-Дону замечательный человек, исполнитель песен очень разных. У него очень богатый репертуар, и он очень активный. И сейчас ему на всем расскажет. Это Владимир Васильевич Полихин, ветеран Афганистана. Добрый день, Владимир.
7: Добрый день.
6: Владимир, вот как так случилось, что ты потерял зрение? Вкратце нам об этом расскажи, в трагическом моменте.
7: Ну, если вкратце, то в 82-м году, в декабре, под Новый год, подорвался на мине, на противопехотной, и потерял зрение. И вот с 83-го года...
6: Это в горах где-то было,
7: по
6: да?
7: По нынешнее время. Я аэропорт у нас, охранение аэропорта, я в Кандагаре службу проходил. И аэропорт охраняли, и там переходили, а под Новый год у нас всегда праздники. Это для нас такое было самое место, самые дни такие, когда праздники, то минировали там, подлавливали нас. И переходили там с другом и подорвались.
6: Да, это, наверное, сейчас вспоминаешь уже так-то это легко, а вообще-то, наверное...
7: Сейчас-то уже прошло.
6: Время вылечило немного, да?
7: 40 с лишним лет уже прошло, так что оно уже сейчас воспринимается. Это уже не зрячим, я уже 2 раза живу дольше, чем зрячим. Я в 20 лет чуть-чуть. Я январский.
6: А сколько ты на тот момент прослужил?
7: 1.5 года. У меня в апреле дембель был, а я в декабре потерял 8.
6: Ну что ж, тем не менее, вот этот вот период тяжело переживал, да, наверное, когда лишился зрения?
7: Конечно, первое, так сказать, первое годы были тяжело, конечно, но слава богу, как-то меня сразу, вернее, не сразу, а подхватили с организации с нашей.
6: Реабилитировали, в общем, да?
7: Ну, как бы, да. Шульга мне Константин Федорович подмог хорошо тоже. Мне сразу мне сначала хотели в Азов, ну, а потом он сказал, ничего там делать. Сюда, в Ростов, в общежитие место дали, в принципе. Ну, и пошла моя рабочая, так сказать, жизнь. Слепецкая.
6: Слушай, раз мы сейчас заговорили вот про Афганистан, да, про вот этот случай, который трагически, да, случился в твоей жизни. Давай, наверное, песню послушаем, связанную с Афганистаном. Какая это будет песня?
7: Ну, это будет «Кукушка» песня. Это сама наша такая афганская песня. «Кукушка» называется.
6: Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя Владимира Полехина на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, Владимир Полехин на связи из Ростова-на-Дону сегодня с нами. Замечательный певец. Скажи, пожалуйста, когда в твоей жизни появилась песня? Еще до того, как вот эта трагедия с тобой произошла? Или после ты уже к этому пришел, к песне? Как вообще?
2: Ну, вообще, конечно, на гитаре. Так, ну, как дворовые песни. Я с класса 8-го, наверное, уже начал. Как с девчатами стал дружить сильно. И пошло дело. Гитара.
1: Тогда это было как бы модное увлечение, да?
2: Ну да, это первый парень, можно сказать. Вот. Ну, в армии брынькали потихоньку, там собирались. Но уже после армии, вот это, когда зрение потерял в Ростов, меня сюда приехал, устроился на работу, все в общежитии. Ну и знал, что оркестр у нас тут и был хороший. Леонтий Гасретов у нас вел его. Ну и он меня в оркестр послушал, ну и все, и пошло дело. И вот я с 85-го, да, с 85-го года, и до 93-го, по-моему, последний раз у нас было. Нет, до 2003-го. Вот у нас в оркестре я занимался.
1: Ну вот работа в оркестре, это, как сказать, такой опыт хороший, да, коллективного творчества, что-то для себя открываешь, обогащает.
2: Конечно, у нас большой же оркестр был, у нас там, ну и духовые, и электронные. То есть у нас там сколько, наверное, человек 12, по-моему, у нас было с солистами. То есть у нас было, ну, серьезное мы объездили.
1: Ну, а параллельно ты, наверное, пел тоже песни, да?
2: Ну, да, сам потихонечку тут как бы, сам потихонечку, потом, когда появилась возможность, Адопадюшин, так сказать, вот это появился, ну и сам тут потихоньку сделал себе небольшую студию, так сказать, и вот это занимался, это записи.
1: Скажи, пожалуйста, а как вот ты для своего репертуара подбираешь песни вообще? Что вот, как вот думаешь, вот эту песню я хочу спеть? Как вот, песен-то очень много хороших, да? И спета, наверное, немало тобой уже за жизнь, так сказать.
2: Да.
1: Сколько приблизительно немало в багаже у тебя?
2: Ну, записанных у меня 56, по-моему, записанных.
1: А так вообще спета сколько?
2: Ну, спета даже и считать не знаю.
1: Много очень, да?
2: Невозможно, да. Не посчитать. Ну, как на душу ложится, так и пошло дело. Тогда раньше-то и запоминалось лучше. Сейчас-то, конечно, уже с годами немножко запоминается похуже. А тогда, что там, 3-4 прослушал, даже можно сказать. И не учишь ее, а уже пошло дело.
1: Тем более, когда песня нравится, да, она сама по себе ложится.
2: Ну да, ложится прямо, если на душу, так она прямо сама заходит.
1: Но еще и, понимаешь, когда ты все-таки поешь, вот пропуская через свое сердце, да, а все же ты по-своему стараешься немножко подать, да?
2: Нет, ну, конечно, что-то свое. Я вообще-то не люблю особенно прямо копировать, ну, что-то свое. А так в основном, конечно.
1: А какие твои любимые артисты вообще, если так, ну, вот, в свободное время слушаешь там и так далее? Какие раньше были в молодости, какие сейчас? Кого слушать любишь больше всего?
2: В молодости Розенбаум, был Шафутинский, Токарев был такие из шансона. А если из таких, ну, еще тогда раньше Харалов такой был певец. Вот. А сейчас Трофим. Также, ну, также этот самый Розенбаум, в принципе, Санька. Ну, а из таких, ну, Михайлов, Стас тоже. Звездинский мне одно время тоже нравился.
1: Многие не знают, а вот Звездинский впервые спел песню «Очарованно, околдованно».
2: Ну, вот я ее хочу потом вам ее тоже предложить.
1: Хорошо, давай сейчас какую-то песню послушаем. Ты сказал про Стаса Михайлова. Может быть, давай в твоем исполнении какую-то песню Стаса Михайлова послушаем?
2: Ну, хорошо, давай послушаем песню. Ну, сама такая его. «Без тебя».
1: «Без тебя», да. Слушаем в исполнении нашего гостя Владимира Васильевича Полехина, ветерана Афганистана и такого заслуженного, я бы сказал, человека, известного многим в Ростове. Вот слушаем эту песню на волнах «Радио ВОС».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, я напомню, что с нами на связи Владимир Полехин из Ростова-на-Дону. Вот расскажи, пожалуйста, вернулся домой после госпиталя, наверное, уже, когда все это произошло, и как вот сложилась жизнь, ты понимаешь? Не каждый вот прям человек находит себя. Кто-то замыкается в себе. По-разному все люди, да, воспринимают, переживают те или иные трагедии в жизни, какие-то случаи. А у тебя, значит, прекрасная семья, дети, внуки. Расскажи, как ты познакомился с супругой, потому что нам, нашим радиослушателям, интересно, наверное, было бы вот узнать.
2: Ну, поначалу, конечно, было тяжело после госпиталя. В Ленинградском округе в глазной академии лежал. Привезли домой. Конечно, поначалу было все очень сложно. Прошел, вот что-то перечислял, прошел через все. Через все, ну, потом как-то мне... Я же просто хорошие люди попались. У нас... Я вообще в области живу. Родился в области. Есть такая станица Милютинская.
1: Я был в Милютинском районе, кстати.
2: Вот я там родился. А у нас Морозовская была, ну, первичка, ну, как филиал областного. И у меня женщина, то, что знали с военкомата, видимо, как-то им сообщили, и приехали. Я-то и не знал, что есть такая там организация Всероссийского общества слепых. Вот, и они ко мне тогда приехали.
1: А в то время вообще сильная была организация, не то, что сейчас-то тоже, слава богу. А тогда вообще было просто, да, люди активные, позитивные, да.
2: Да, это ж Советский Союз инвалидов. Советский Союз у нас, в принципе, как бы инвалидов-то старались о них особо не говорить, как бы. Не так, как секс, так и инвалидов не было у нас в Советском Союзе.
1: Ну, как бы они были, знаешь, такие, как тебе сказать, что еще с ними можно было потягаться. Я вот некоторых вспоминаю, людей так и гвозди забьют, и забор сделают, и построят что-то и так далее.
2: Нет, ну это понятно, ну просто не говорилось, да, как да. говорится, не по телевизору, нигде, не по радио, ну там если как-то проскочит и все. Ну,
1: да,
2: просто
1: да,
2: я
1: да.
2: себе говорю, я не знал, что есть такое Всероссийское общество слепых. А вот это же приехали с первички женщины, ну и мне как-то сразу раз, ну и я немножко взбодрился, потому что узнал, что и работает.
1: Женщины тебя сразу захомутали, извини за выражение.
2: Ну да, да, да. Они сразу там подарочки всякие привезли, вот рассказали, что работа, все есть, и люди работают. И меня немножко, так сказать,
1: и ты вошел в коллектив, влился, да?
2: Ну да. Потом вот это ж меня направили...
1: Самодеятельность.
2: Ну, это было потом. Школа слепых прошел я в Волоколамск. Меня отправили туда. Я там понял, что действительно...
1: Реабилитационный центр, да.
2: Да, я понял, что это действительно можно жить и с этим. Ну и пошло. Потом вот эта работа, оркестр. И как-то оно... И также в общежитии познакомился с будущей супругой, так сказать.
1: Как ее зовут? Люба, да?
2: Люба. Ну и все, вот мы с 86-го года как бы
1: да.
2: поженились в 86-м году. И вот теперь у нас уже двое детей, уже взросленькие, уже дети у меня старшие.
1: Так, а вот про внуков расскажи. Про внуков, это же гордость
2: внука
1: дедушкина.
2: У меня, да, у меня два внука и одна внучечка.
1: Любят дедушку все, наверное, да?
2: Да, ничего, все хорошо. У нас там мне старшему уже вот 18 будет, средненькому 15, а самой маленькой моей 10 лет вот в этом году будет в мае.
1: Ну, замечательно. Я хочу сказать, дорогие радиослушатели, вот кто сегодня помоложе, вот смотрите, берите пример, да, что человек завел семью, детей, внуков дождался, уверенный в себе, поющий.
2: Думаешь, я про внуков дождусь?
1: Конечно, Володя, дождешься. В чем проблема? Конечно, дождешься. Я говорю, что я сейчас вот позвонил перед эфиром, он по двору гуляет, двор свой, что-то ж, наверное, по двору сам можешь сделать, да, не обязательно кого-то просить.
2: Ну, как же, конечно. Нет, все практически сами уже. У меня жена немножко видит, так что мы вдвоем как бы с подглядом и нормально. Ну, что-то, если посложнее, конечно, дети, внуки сейчас уже большие, в общем, помогают.
1: Помощников достаточно, да?
2: Ну, да. Ну, это поначалу у меня квартира была, предприятие дали квартиру. Потом уже мы решили все-таки ближе к земле. Пора уже. уже.
1: Ну, ты знаешь, вот в квартирах не замечаешь, как времена года меняются, да? А здесь ты выходишь, то цветочки какие-то, то аромат что-то зацвело.
2: Это раз, понимаешь. А другое то, что, ну, не зря, чем... Ну, квартиры я прожил там 30 лет. Ну, что, ну, где там гулять особо-то, не зря, чем...
1: Ну, да.
2: В жизни я вышел на двор в любой момент. И также раз что-то нашел, что там что-то сделать или так просто.
1: Ну, воздухом подышал, посидел там.
2: Конечно, я говорю, просто квартира и дом это...
1: Разные вещи, конечно.
2: Да, абсолютно.
1: Ладно, так давай вернемся. В общем, слава Богу, что совет, как говорится, долголетие вашей семье, что радовали внуки, радовали дети, вот продолжали своими успехами, потому что такой славный дедушка, которого не сломила судьба, а наоборот является для многих примером. Какую, Владимир Васильевич, послушаем следующую песню в твоем исполнении?
2: Ну, давай донскую послушаем. Mm-hmm. На Дону, на Доне такая есть песня «Разумбала».
1: Ну, конечно, знаем. Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя Владимира Полехина на волнах радио ВОС. Дорогие радиослушатели, сегодняшний наш гость, настоящий герой, ветеран Афганистана, Владимир Васильевич Полехин из Ростова-на-Дону. Владимир, скажи, пожалуйста, вот какие-то соцсети, там, может быть, кто-то тебе помогает, нету таких вещей, где можно найти, послушать твои песни? Вот радиослушатели кто-то услышит, где-то выложены в интернете, есть песни в твоем исполнении?
2: Нет, так у меня не идея. Раньше как-то я не задумывался, а сейчас, ну, раньше посложнее было, сейчас как-то... Только появились все эти дела компьютерные.
1: Ну,
2: все.
1: Понятно.
2: Ну, в связи сейчас с таким положением, что сейчас и с интернетом, и Ютуб. У меня такая была мысль в Ютубе хотя бы завести страничку.
1: Ну, стоит, мне кажется, ВКонтакте. Может, кто-то из внуков поможет, из детей. Ну, это... Еще есть.
2: Не, ну так-то у нас в Ростове здесь, по крайней мере, ну, своим близким, то родственники у меня все есть.
1: Конечно.
2: Записи это все в Ростове здесь тоже кому. Ну, я-то особо как бы не считаю себе так уж прямо.
1: Ну, кому-то, ну, скромный человек.
2: Кто слушает, кто хочет, ради бога, я без проблем записал, да и все. Так тут, в принципе, как бы.
1: Скажи, пожалуйста, а в каких конкурсах, может быть, принимал участие? Куда-то, может быть, ездил? Какие у тебя с песнями связаны?
2: Ну, с оркестром мы объездили, слава богу, господи боже, тогда я еще в конце Советского Союза, тогда уже объездили мы, в общем-то. Ну, тоже в Московском мы там участвовали, даже в 85-м году, это был зональный, по-моему, какой-то, я помню, что-то мне запомнился. А так у нас ежегодно, мы ж в Геленджик ездили, в нашем санатории, и на танцы делали там каждый год. Я там, по-моему, 9 или 10 лет тогда проездили я. Ну, и так... С оркестром в основном мы были, всякие конкурсы и все такое.
1: А так сольно ты не выезжал никуда особо, да, вот чтобы там сам делал?
2: Нет, сольно это уже.
1: Для души,
2: это
1: да?
2: Уже как бы, да, это я уже так. Ну, здесь мы сейчас вот Надежда Ивановна, наш председатель первички, она зеленая
1: лампа
2: ведет.
1: Да.
2: Я на ней зачастую. Ну, одно время прямо каждый раз был там, участвовал. Участие принимал не только пели, а там и всякие ж конкурсы. Это, ну, такое, там интересное, конечно.
1: Ну, это она вообще такая энтузиаст, вот Надежда Ивановна. И она создавала такие литературно-драматические какие-то, как полуспектакли, я бы сказал, даже музыкальные. Литературно-музыкальные такие программы создавала интересные.
2: Вот именно так, что литературные, она там и стихи, и всякое, ну, люди читали. Ну,
1: и много людей давала. Приходило и послушать
2: да,
1: это все.
2: Да,
1: это,
2: да, и сейчас приходят. Да. По-моему, 20 лет будет или 25 лет. Вот, в мае будет это самое. Ну, а с годами, конечно, немножко, как это называется, лень приходит. Ну, и так
1: вообще. Ну, и внуки, и все такое, да.
2: Ну, и уже как бы она немножко уже становится.
1: Так, ладно, унывать не будем. Это просто, может быть, еще придет еще погода хорошая. Настроение изменится. Опять возьмешь гитару в руки, выйдешь во двор. Да. И так далее.
2: Да, сейчас вот начнутся потепление, шашлычки, и все будет,
1: ну,
2: хорошо.
1: Ну да, и будет, конечно, и песни, и все. Давай следующую песню послушаем в твоем исполнении. Какая это будет песня?
2: Ну, давай мы Звездинского послушаем, «Очарована». Околдована.
1: Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя. Очарована, околдована на волнах радио ВОЗ.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, Владимир Васильевич Полехин, ветеран Афгана, житель Ростова-на-Дону, который много в своей жизни достиг, создал прекрасную семью, внуки и так далее. Скажи, пожалуйста, какие-то вот хобби есть у тебя? Вот когда там свободное время, может, какие-то книжки слушаешь? Раньше вот в СССР, ты же помнишь, какое было радио, да, Владимир Васильевич?
2: Ну, да.
1: Можно было и спектакли, да, и литературные чтения, и бог знает, чем там только не слушали. А сейчас вот что-то ты слушаешь где-нибудь? Или читаешь?
2: Ну, сейчас вообще возможности с интернетом, вообще это же дело. Слушаю все, также читаю. Ну, в нашей библиотеке что-то читаю, что-то слушаю и спектакли, также все нормально. Сейчас больше возможностей. Раньше ты вспомнил, что в Советском Союзе одна передача была, и все. Потом появился трехпрограммник.
1: Да, да. Тогда нужно даже мы ждали. Ждали спектакли.
2: Так вот это ж, я говорю, интересно было. Я сколько раз с женой вспоминаю, думаю, господи, а сейчас правда, что вот, цивилизация людей губит?
1: Сейчас все есть, а не особо-то интересно все. Тогда нужно было дожидаться, и для этого был праздник такой, понимаешь?
2: И ждали, да, я же собирались, у меня семья, вот это, не помню, как-то «Гармония» по радио была, вел, не помню, как его звали. Так мы всей семьей собирались, ну, тогда...
1: Виктор Татарский.
2: Татарский, вот-вот-вот, да-да-да, Татарский, да-да. И вот мы, и отец, ну, у меня-то отец тоже, и мама пела, и отец.
1: Встреча с песней, да, прекрасно.
2: Да-да-да, вот, каждый вечер, ну, не каждый, а там по выходным.
1: Письма было, люди писали, да, вот. Какая душевная атмосфера
2: вообще,
1: была.
2: Вообще, она же как бы его голос этот и такое.
1: Узнаваемый.
2: Ждали, действительно. А сейчас, конечно, уже я жарю, но так уж все. Губит людей.
1: Ну, тем не менее, ты знаешь, сегодня зато мы можем слушать то, что захотим.
2: Да, зато возможности больше. Вышел любую песню, любую передачу.
1: Захотелось тебе сегодня послушать, а не тогда, когда будет по программе. Ты послушал.
2: Конечно.
1: В другое время. Там что-то там еще сделал и так далее. То есть, если бессонница, к примеру, взял ночью, послушал.
2: Да.
1: То есть, ну, короче говоря...
2: Ну, возможности больше, конечно, появилось.
1: Жизнь продолжается.
2: Да, все хорошо.
1: Но ты знаешь, с чем, мне кажется, хуже стало? Меньше стали как-то люди собираться вместе, вот так вот, с друзьями.
2: Вот,
1: раньше вот телефонов не было. А как мы встречались? Как мы жили без этих телефонов?
2: Так мы общались.
1: Да.
2: Мы общались сейчас по телефону. Ну, что это общение по телефону? Это
1: да еще и текстом общаются, голосовыми и все.
2: Вот этими смайликами всякими.
1: Да.
2: Я своим детям сказал, все, мне вот это вообще даже и голосовым не присылайте ничего. Только звонок, а лучше приехать. Потому как, говорю, это так общаться, так вообще лучше. Все это, конечно, удобно, может быть. Ну, мы же уже стареем. Оно как бы...
1: Ну, все равно живое общение не заменишь никогда.
2: Абсолютно,
1: это все равно, что, знаешь, ты там по радио концерт послушал, а то пошел человека вживую послушал. Есть же разные вещи.
2: Да-да-да, или все правильно. Ну, так же. Ну, что сделаешь? Мы ничего не изменим, жизнь идет вперед.
1: Ну, да-да.
2: Дети наоборот, сейчас молодежь, им это, они-то понимают, они с удовольствием собираются у нас, приезжает к нам, мы зачастую собираемся, все дети и внуки.
1: Праздники какие-то вместе, да, там отмечаете дни рождения.
2: Да, пообщались, понятно, и тут же раз смотрю, внучки мои уже по углам сидят уже в телефонах, в интернетах.
1: Угу.
2: Все это, блин, я...
1: Но, тем не менее, я хочу сказать всем, что надо все-таки вот, когда мы заходим в интернет, я думаю, ты со мной согласишься, когда мы заходим в интернет, все-таки надо понимать, зачем мы заходим. Потому что человек, бывает, заходит и потянуло его там эти какие-то... Юмор,
2: все
1: короткие
2: подряд,
1: видео,
2: да,
1: все подряд лезет,
2: подряд,
1: понимаешь?
2: Все.
1: А когда мы зашли, какой-то нашли хороший фильм, хороший спектакль, что такое вот для души, да? Чтобы зрение
2: ну,
1: люди,
2: правильно.
1: Особенно зрячие, не портили.
2: Потому что этот интернет, он удобно для того, что, это как я так понимаю, чтобы нужна тебе какая-то информация, например, или тот же фильм какой-то. Ну, то есть с целью какой-то ты заходишь.
1: Да, как
2: туда.
1: Инструмент полезный.
2: Да,
1: а
2: да,
1: это
2: да,
1: люди
2: да,
1: просто
2: помощь.
1: Бывает убивают время, то игромания, то еще что-то, да, глупости всякие.
2: Ну, да, причем даже в такие лезут дела, что лучше туда вообще не надо лезть.
1: Да.
2: Лучше вообще туда не надо лезть.
1: Да, потом еще вот эти вот сейчас блогеры, ты понимаешь, есть люди умные, есть люди глупые. И люди глупые часто начинают нести всякую чушь, а другие слушают, ты понимаешь? Вот. Ну, а да, ты спроси, а кто ты такой, чтобы ты рекомендации-то давал сам-то?
2: Учил.
1: Да, вот чему-то именно, учил. Сколько, это, ну, конечно.
2: Сколько детей, как говорится, психика у них нарушается из-за этого, да. Что они все думают, что так просто, раз, тут тебе все это.
1: Ну, нас с тобой не обманешь, Владимир Васильевич.
2: Мы это уже...
1: Давай послушаем хорошую песню еще в твоем исполнении.
2: Ну, давай Малежика послушаем «200 лет». Она старенькая, но такая.
1: Я вот, честно, даже и не помню эту песню. Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя на волнах радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, Владимир Полехин, Владимир Васильевич Полехин, герой Афгана. Кстати, есть какие-то, может быть, медали, боевые заслуги?
2: Да есть, конечно.
1: Есть.
2: И за боевые есть, и так у меня такие здесь, у нас здесь боевая
1: памятные, да. Вот. Ну, конечно, вы же по интересам, как сказать, конечно, конечно. Много, я думаю, что много общего, тоже это такое братство боевое, да?
2: Ну да, мы каждый год на памятник, у нас 15 февраля там встречаемся. Я сюда назову стачки, у нас здесь памятник есть, каждый год мы там собираемся. Ну и так, когда если что-то надо, собираемся тоже.
1: В общем, взаимопомощь, взаимопонимание и так далее.
2: Ну, по мере возможности, да.
1: Все как у российских и советских ветеранов.
2: Да,
1: передавал, наверное, опыт и детям рассказывал, да, ходил и...
2: Ну, были моменты, ну, как-то я поначалу, ну, стеснялся всех этих дел. Ну, я так не люблю мягко говоря.
1: Ясно, ты человек скромный, да, скромный человек.
2: Ну, как бы да. Ну, я просто вижу, если это кому-то надо... то я могу там что-то рассказать, например. А просто так под какой-то праздник прийти, вот там рассказывать все эти дела, было бы что хорошее.
1: Ну да, да, мало, да, что, потому что все это трагедия на самом деле.
2: Да.
1: Я хочу тебя вот о чем спросить. Сегодня непростые времена. Говорят, ну, помимо того, что мы знаем, сейчас мы не будем это озвучивать, но у нас еще экономические, политические кризисы и так далее. Как будто когда-то у нас была прям такая очень-очень спокойная жизнь. Ну, так в природе, так сказать, человеческой истории, да, все равно не бывает без каких-то войн, конфликтов и так далее. Вот тут же Афганистан, да, та же Чечня и так далее, что будем перечислять, Великая Отечественная война.
2: Да,
1: вот, поэтому все это... Вот скажи, пожалуйста, как нам, по-твоему, верить в лучшее, что все будет хорошо у нас вот в будущем?
2: Ну, верить. Верить нужно всегда, пусть даже совсем плохо. А все равно жизнь она идет. И жизнь — это очень сложная штука. Есть всякие моменты в жизни. Надо готовиться всем. Молодым я своим и детям рассказывал, всегда учил, и внукам рассказываю, что жизнь — это такая штука, зебра. Она всегда где-то и наказывает, где-то бьет. Ну, а надо надеяться, тот, кто живет надеждой и такими мыслями нормальными вперед, то все будет нормально, все будет хорошо. То есть нужно надеяться, и все будет нормально.
1: Ну, не бездействовать, сидеть, да, и не бездействовать
2: нет,
1: надо.
2: Нет, это ждать.

0: ждать — это самое последнее дело.
1: Я тебе сейчас еще один коварный вопрос задам такой, прежде чем мы попрощаемся. Скажи, пожалуйста, вот в твоей жизни случилась такая трагедия, я бы сказал, да? Ну, что тут говорить? Слепота? Ну, трагедия, не пожелаешь никому. Это страшно. Но тем не менее, ты вот сейчас разговариваешь, такой человек, уверенный в себе, еще раз говорю, создал семью, поешь прекрасно песни, человек творческий. Чувствуешь ты себя счастливым человеком, несмотря ни на что?
0: Ну, несмотря ни на что, конечно, да. Если у меня есть дети, если у меня есть внуки, если у меня есть семья, а что человеку надо? Больше ничего не надо, в принципе, как бы. Все, я считаю, добился, ну, что в моих было силах. То есть все.
1: А может быть, даже и немного больше. Да.
0: Ну, тут многие говорят, что, да, что да, да. Первый раз, как так?
1: Да. Ну. Я, знаешь, что хочу сказать? Я хочу тебе пожелать в жизни побольше радостных, счастливых дней, чтобы твои внуки, твои дети радовали тебя своими успехами. Доживешь до правнуков, Бог даст. Вот. И не бросай творчество, обязательно продолжай петь по возможности. Дари свое творчество людям. И спасибо за то, что ты принял участие в этой передаче. И предлагаю, прежде чем мы послушаем завершающую песню в твоем исполнении, предлагаю тебе что-то пожелать нашим радиослушателям.
0: Ну что, я хочу всем пожелать, самое главное, здоровья. Не опускать руки ни в какой ситуации жизненной. Если даже жизнь ударила так сильно, это испытание для человека. Это испытание своих сил, духа твоего. Если у тебя он все нормально воспитан, ты был в духе нормальном, родители воспитали тебя, то все будет хорошо. Не надо не опускать ни руки, ничего, идти только вперед. И все будет хорошо.
1: Спасибо, Владимир Васильевич, за такие пожелания. И объяви, какую песню мы в заключении нашей передачи послушаем.
0: «Помолимся за родителей».
1: Хорошая песня. По-моему, Сосо Павлиашвили, да, ее поет?
0: Да, Сосо Павлиашвили, да-да-да.
1: Да, это вот прям тут как раз у нас была перед Пасхой поминальная это самая суббота, да, и так далее. Родители это святое, у кого ушли, конечно, да, будем надеяться, что они в лучшем мире, вечная им память.
0: Да, все правильно.
1: Владимир Васильевич, еще раз всего доброго, до новых встреч, еще раз будь здоров. А вы, дорогие радиослушатели, тоже себя берегите, до новых встреч. А мы слушаем песню «Помолимся за родителей».
0: До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: «Радио ВОС». Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
2: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стройстей. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
1: Радио ВОС. Музыка. На Радио ВОС. Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
11: Стиви Уандер, американский соул, R&B, фанк-певец, композитор, мультиинструменталист, продюсер.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Ханты-Мансийске переизбрали председателя региональной организации ВОС. Губернатор Югры проинспектировал строительство спортклуба ВОС для детей с инвалидностью. В Иркутске и Белгороде почтили память героев войны. На Ставрополе выпустили альбом о героях специальной военной операции для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 5 мая в Ханты-Мансийске прошла отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС. Делегаты начали работу с возложения цветов к вечному огню в Парке Победы. С отчетом выступил председатель Петр Носов. За 5 лет организация выросла на 200 человек и теперь объединяет 811 членов. Среди них 7 участников специальной военной операции. Главные результаты. Тактильные трехмерные карты для свободы передвижения. Привлечено 5,5 миллионов рублей грантов. 7 миллионов направлено на адресную помощь. 23 делегата единогласно переизбрали Петра Носова на новый срок. Активисты Ханты-Мансийской организации добились поддержки на самом высоком уровне. Губернатор Югры Руслан Кухарук лично проинспектировал строительство спортивного клуба для детей с инвалидностью в Нефтеюганске. Объект готов на 90%. Губернатор поручил главе города взять под личный контроль обустройство подъездных путей и спортивной площадки рядом со школой. В преддверии Дня Победы активисты Белгородской организации ВОС возложили цветы к мемориалу в Парке Памяти, а в Иркутске 7 мая прошло торжественное мероприятие. Члены общества возложили цветы к вечному огню, а затем в актовом зале организации звучали песни военных лет. Завершилось все общим исполнением песни «День Победы». Зал пел стоя. Каждый получил сладкий подарок в виде фронтового письма-треугольника. На Ставрополе выпустили уникальный мультимедийный альбом «Награды своих», специально для незрячих и слабовидящих. Альбом о подвигах ставропольцев, участников спецоперации, сделан с использованием брайлевского шрифта, трехмерными моделями наград и аудиоописанием. Презентация пройдет 29 мая в Ессентукской организации ВОС. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
6: Радио ВОС. Музыка на радио ВОС. Радио ВОС.
0: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
7: Джефф Хилли, джаз-блюз-рок-гитарист и вокалист.

0: В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте. С Днем Победы поздравляет председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов.
1: Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, Санкт-Петербургская региональная организация Всероссийского общества слепых в преддверии великого праздника Дня Победы горячо и сердечно поздравляет наших дорогих ветеранов. Сегодня на учете в нашей организации состоит более 380 людей, которые имеют непосредственное отношение к боевым военным действиям. Это и труженики тыла, и жители блокадного города, и дети войны, конечно, участники Великой Отечественной войны. Да, сегодня в наших рядах не так много осталось тех, кто с оружием защищал наше Отечество. Но, тем не менее, такие люди есть, и мы очень гордимся тем, что они по-прежнему состоят на учете во Всероссийском обществе слепых, принимают участие в отдельных мероприятиях, которые проводит наша организация. На учете в нашей организации также состоит 9 ветеранов боевых действий и 5 участников специальной военной операции. Конечно, мы поздравляем всех наших ветеранов с замечательным праздником Победы. И, конечно, мы желаем крепкого-крепкого здоровья, благополучия, любви и тепла родных и близких людей. Уверен, что наши местные организации, наши группорги поздравят обязательно всех ветеранов. 13 мая в сквере слепых слухачей состоится возложение цветов в память о тех людях, кто защищал наш город, о слепых слухачах, в 2024 году незрячим героям, защитникам неба блокадного Ленинграда был установлен памятник. И мы гордимся тем, что Санкт-Петербургская региональная организация Всероссийского общества слепых стала инициатором реализации данного проекта и приложила много сил для того, чтобы первый в стране, первый в нашем городе памятник незрячим героям был установлен. Мы пригласили на это мероприятие представителей Ассоциации участников СВО, представителей Фонда «Защитники Отечества». И, конечно, мы постараемся провести это мероприятие торжественно, максимально ответственно и сказать слова благодарности современным героям, защищавшим наше Отечество. Еще раз выражаю огромную благодарность, низкий поклон нашим дорогим ветеранам. Мы вас любим, мы вас помним, и мы всегда ждем вас на наших мероприятиях.
2: В эфире «Воззрение». Вы можете найти все наши выпуски в библиотеке для незрячих АВ-3715. А также на сайте spbvoz.ru в разделе «Аудиоматериалы».
0: Дорогие друзья, наш прошлый ретро-выпуск имел большой успех. Я получил восторженные отзывы от слушателей. Поэтому сегодня, в преддверии Дня Победы, мы решили повторить этот опыт и обратиться снова к нашему архиву. Вы услышите фрагменты галоконцерта фестиваля «Салют Победы», состоявшегося в 2014 году.
3: «Вдовы России» исполняет дуэт Надежда Окунева и Надежда Соловьева.

0: Святослав Зуев, Воронов. Военные стихи.
1: Им холод кровавит застывшие губы, смычки выбивает из рук скрипачей, но флейты поют, надрываются трубы, и арфа ступает, как горный ручей. И пальцы на лед западающих клавиш бросает, не чувствуя рук, пианист. Над вихрем бушующих вьюг и пожарищ их звуки победно и скорбно неслись. А чтобы сегодня все это свершилось, они сквозь израненный город брели, и сани за спинами их волочились. Они так валторные скрипки везли. Никто не узнал, что сегодня на сцену в последнем ряду посадили врача. А рядом на случай возможной замены стояли ударник и два скрипача. Концерт начался, и под гул канонада она, как обычно, гремела окрест. Невидимый диктор сказал Ленинграду: «Внимание, играет блокадный оркестр!» И музыка встала над мраком развалин, крушила безмолвие темных квартир, и слушал ее ошарашенный мир. Вы так бы смогли, если б вы умирали. Победа! Эта весть ворвалась к нам с рассветом, оглушая, дурманя, пьяня. И не надо мне белого света, если б не было этого дня. Он пришел не внезапно, как будто, но, быть может, лишь слыша салют, мы вдруг поняли, с этой минуты ни тебя, ни других не убьют. И о мертвых, далеких и близких, боль очнулась, ударив сердца. Люди снова идут к обелискам. Сколько лет, и не видно конца.
0: Поет Юлия Сяткина. Вальс Победы.

0: Вы слушаете еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «ВОЗ зрение». Пишите нам по адресу radio@spbvos.ru.
1: Поет Денис Мойкин. Авторская песня «Ветераны».

мы за мир, получившие раны. Вы прошли сквозь огонь и пургу, голод, мор и кошмар артобстрелов. Вы прошли сквозь потери любимых друзей и дошли до

матушка Русь, как же я хочу обнять тебя необъятную, целовать твои луга, твои поля. Как же я люблю тебя, Россия!

соли бы щепоточку на сухой язык. Заблестят то, старик, награды старые на твоем помятом пиджаке, и с тоской глядят глаза усталые, и ползет слезинка по щеке.

0: Катя, посидим. Мы прорвемся, батя, и еще споем. Нам ли горевать, тужить? С днем победы, батя, за победу пьем. Ну, а значит, будем жить.
1: Вы слушали еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». С вами был Александр Гусев. До встречи на следующей неделе. С Днем Победы! До свидания!

0: победы, батя, за победу пьем, ну а значит будем жить. В старом парке ты один на лавочке, и взгрустнула дождиком весна, а в груди осколочными ранами о себе напомнила война. Стопочку за стопочкой, да за те года, а над карманом в елочку красная звезда. Спасибо.
1: ВОЗ «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОЗ. Блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
2: Здравствуйте! Сегодня 4 мая 2026 года. Позади праздники. 29 числа это, конечно, два мероприятия. Прежде всего, это День собаки-проводника, международный праздник, который отмечается вот в последнюю среду апреля. И мы получили очень много прекрасных постов и, конечно, благодарностей вот этому прекрасному техническому средству реабилитации, нашей школе собак-проводников во главе с Артемом Анатольевичем Останиным и с его командой. Надо сказать, что действительно это уникальное учреждение Российской Федерации, в общем-то, очень популярно. Ну и, наверное, те прекрасные фотографии, где мы с Михаилом Борисовичем Терентьевым побывали в этой школе, познакомился он со всеми процессами, со всеми вариантами работы. И, конечно, в общем-то, пообщались с его четвероногими жителями этой школы, особенно со щенками. Я очень рад, что всем такое проведение этого дня понравилось. Ну, а у нас прошла в культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых заседание очно-заочное центрального правления. Мы отработали варианты наших правовых документов. Хотелось бы вручить, конечно, нашей олимпийской чемпионке по лыжам и ее ведущему награды, но это не получилось. Ну, в принципе, еще раз я могу сказать, само

0: заседание правления прошло в нормальном демократическом режиме. И, конечно, были варианты попытки, так сказать, решения каких-то не совсем правильных вопросов юридических, но все было разрешено дипломатически, парламентским языком, и я думаю, у коллег, в том числе и члена парламента Государственной Думы Олега Николаевича Смолина, вопросов не возникло. И я хотел бы сказать, что заседание Центрального правления рассмотрело и, в общем-то, познакомилось с новыми председателями, с новым директором МакСвета и, конечно, со всеми теми людьми, которые, в общем-то, влияют на политику Всероссийского общества слепых. Были приняты ряд документов, постановлений. Ну, все это было в хорошем техническом состоянии. Я думаю, было все подготовлено. Реально со всеми документами мы ознакомились. Ну, было определенное предложение от Красноярской краевой организации Всероссийского общества слепых, ее председателя Валентины Ивановны Прудковой, по поводу предприятия ООО «Крастем». Каких-то экономических бизнес-планов предложено не было. Было предложено, ну, только, извините, делать ремонты помещений, которые как будут использоваться в дальнейшем, пока непонятно. Много лет они простояли пустыми. Центральное правление рассмотрело эти все вопросы, ну и вынесло свои решения. На следующий день, 30 апреля, мы провели, в общем-то, совет ветеранов Всероссийского общества слепых, который возглавляет депутат регионального парламента Подмосковной Думы Вшивцев Владимир Сергеевич. Очень четко, как всегда, понятно, для членов совета были озвучены все те вопросы, что связаны прежде всего и с людьми, пострадавшими на СВО, с людьми, которые требуют реабилитации, вопросы обеспечения инвалидов по зрению, в том числе и автотранспортом. Я думаю, это тоже злободневно, потому что в свое время этот вопрос решался и был решен. Потому что человеку нужно передвигаться, нужно, в общем-то, решать какие-то вопросы. Я думаю, и поездки для него очень необходимы. Ну, а главное, дальше пошла наша всероссийская акция «Честь имею». Совместно с членами Центрального правления Всероссийского общества слепых мы возложили цветы к памятнику солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны. И, конечно, эта акция придала такой вес всей той дальнейшей нашей экскурсии «Подвиг народа», на которой мы полностью ощутили и узнали для себя много нового о том, как же были тяжелы те годы, те дни, в которые шла Великая Отечественная война. Я вспоминаю все эти моменты и тот очень эмоциональный рассказ экскурсовода. И, конечно, то, что мы пережили совместно все, наверное, пройдя от Брестской крепости до Берлина. Очень много детских экскурсий, которые, в общем-то, направлены на патриотическое воспитание молодежи. И дети, детские голоса поют «Катюшу». И то, что мы видели, и то, что мы видели заседание Совета обороны у Сталина. И это все сделано очень хорошо и очень правдиво. И доклад Берии по эвакуации, и многие другие вопросы. Вы знаете, разбомбленные дома. Вот это все, оно очень тяжело. И, конечно, мы прошли вот этот путь и ощутили, насколько сегодня, наверное, мы хорошо и замечательно живем. КСРК ВОЗ провело еще акцию, где люди повстречались, пообщались, попили чаю. Ну, а вечером был прекрасный концерт. Это просто чудо, которое состоялось в театре русской песни Надежды Бабкиной, и мы очень низко кланяемся этой великой певице, этой великой женщине, которая, в принципе, нас приютила и помогла нам вот в решении многих вопросов. Ну и главное, что, вы знаете, те люди, которые, в общем-то, долго и давно работают в обществе, в КСРК, ВОЗ, и пользуются заслуженным авторитетом, наверное, успехом, эти артисты, эти режиссеры, эти ансамбли, эти ведущие, и, конечно, то, что реально он был посвящен все-таки победе. Великой победе был посвящен этот прекрасный, замечательный концерт. Он будет и в видеозаписи, и в аудиозаписях. Я думаю, он доставит много еще удовольствия всем нашим людям, которые его послушают. Ну и кто может, посмотрит. Дорогие друзья, ну а эта неделя начинается с того, что у нас сейчас состоится видеоконференция, на которой мы обсудим международную повестку дня с президентом Всемирного союза слепых, с представителями других организаций мировых, международных ассоциаций инвалидов. Ну, это будет серьезное, очень важное, наверное, преддверие того, что мы должны, в принципе, на сегодняшний день сделать для того, чтобы на международном уровне работать со всеми структурами, которые входят в том числе и в ООН, и в ЮНЕСКО, для большей популяризации нашей организации, ну и, естественно, всех тех дел, которые мы делаем. Наверное, такая текущая повестка дня, которая начинается сегодня, но я думаю, на неделе у нас будут еще ряд встреч, которые мы должны будем провести. Спасибо, друзья, всем хорошей рабочей недели, ну и встречаем великую победу.
1: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.
2: Цикл передач, посвященных истории Всероссийского общества слепых.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами старший научный сотрудник Центрального музея имени Бориса Зимина Всероссийского общества слепых Виталий Дементьев. И мы продолжаем цикл наших радиопередач, посвященных истории Всероссийского общества слепых. И в сегодняшней передаче мы коснемся периода 40-го, первой половины 41-го года в истории ВОС. В предвоенном 1940 году положение общества мало чем отличалось от предшествующих лет. Согласно архивным документам, наблюдается определенный слом нисходящего тренда по вовлечению в члены ВОС. И на конец 40-го года их количество равнялось 20 215 членам Всероссийского общества слепых. Всего же персонально было учтено 44 650 человек, что говорило о еще широком поле деятельности по вербовке в ряды общества. Первичной организацией общества являлась ячейка, затем отдел – республиканский, краевой, областной и центральное правление ВОС. Аппарат центрального правления состоял из 21 сотрудника, в том числе 3 работников центрального журнала общества. Число платных работников во всех отделах равнялось 191 человеку. Из 53 отделов общества 13 отделов возглавлялись президиумами. В 13 отделах было оргбюро, и 27 отделов возглавлялись уполномоченными. Было организовано 452 ячейки, из них 246 производственных, 98 территориальных, 68 учебных и 40 ячеек при домах инвалидов. Попытки донести до государственных чиновников мысль о том, что отчетно-выборная кампания по отделам и центру не проводила в течение последних 8 лет, оставались безуспешными. Имелся актив в количестве 3614 человек и 342 стахановца. Было охвачено соцсоревнованием 4833 члена общества, 204 ячейки и 50 местных отделов. имелось 285 специальных предприятий и цехов, где трудились слепые. Из них в наркоматах легкой промышленности 19 единиц. Текстильной промышленности, этому наркомату передали часть предприятий слепых из легкой промышленности, 14 единиц. Местной промышленности – 68 единиц. В наркомате социального обеспечения – 6 единиц. В кооперации инвалидов – 157 единиц. В кустарно-промысловой кооперации – 9 единиц. И прочих ведомствах – 10 единиц. Всего на конец 40-го года работало 13 992 незрячих труженика. Имелось также 415 общежитий, в которых проживало 7117 человек. Народными комиссариатами местной промышленности и легкой промышленности систематически нарушалось постановление Совета народных комиссаров РСФСР от 17 декабря 1937 года, где они обязывались закрепить число работающих и обучающихся слепых. Все остальные хозяйствующие системы также не выполняли постановление правительства о цифрах по трудовому устройству незрячих. Как и в предыдущие годы, отмечалась большая текучесть и простои из-за отсутствия сырья, особенно текстиля, пряжи, конского волоса, щетины и шерсти. Во всех системах отсутствовали работники, персонально отвечающие за трудоустройство и обучение слепых. Не было плановости и контроля исполнения. Отсутствовала учебная сеть. Только за первое полугодие 40-го года по кооперации инвалидов годовой план в 1390 работников был выполнен только на 12,9%. А в легкой промышленности при плане в 383 человека получилось уменьшение количества работающих на 69 человек. В местной промышленности план в 715 вовлеченных в труд незрячих был выполнен только на 20,7%. На 4 человека уменьшилось количество работающих в кустарно-промысловой кооперации, а по текстильной промышленности контрольные цифры в 141 человека, принятого на работу, были выполнены лишь на 6,4%. Наглядным примером реального положения дел в области трудового устройства на местах в 40-м году являются данные из Курского отдела ВОЗ. Отмечаю, что Белгородский промышленный комбинат наркомата местной промышленности имеет сапоговаляльное, бандарное, обойно-мебельное и корзиночные производства с 71 работающим там слепым тружеником, руководитель отдела описывает условия, например, в сапоговаляльной мастерской следующим образом. Помещение сапоговаляльного производства не приспособлено для производства. Оно низкое и темное. За отсутствием вентиляции в цеху всегда стоит густой пар, и на расстоянии шага ничего различить нельзя. Корзиночный цех, в свою очередь, обречен на простой до конца зимы, хотя в Белгородском районе нет недостатка лозы для корзиноплетения. Договор с колхозами на доставку лозы был Меспромом заключен, но этот договор не был Меспромом выполнен, и колхозники со своей стороны не сдали лозу. Отношение отдела местной промышленности к вопросам снабжения мастерских, где работали слепые, описывается как крайне неудовлетворительное. Например, областной отдел местной промышленности просто отказался выполнять указания наркомата местной промышленности о выделении Белгородскому комбинату 4000 метров ткани и 2000 метров мешковин, сославшись на то, что сначала нужно обеспечить механизированную мебельную фабрику, на которой, к слову, трудились только зрячие работники. Дирекция ряда предприятий старается сократить число работающих слепых, как, например, на трикотажной фабрике в Курске или сапоговаляльной мастерской в городе Кашине, где на 1 января 1939 года работало 58 слепых, а уже через год только 35 незрячих работников. Кооперсоюз должен был кооперировать в 1939 году лишь 20 незрячих, но и это задание не смог выполнить. А ситуация с областным отделом легкой промышленности была еще хуже, так как чиновники отдела прямо говорили, что в 40-м году не трудоустроят ни одного слепого, хотя свободные места имелись, например, в Кашинской мастерской. По отделу легкой промышленности за 2 года также произошло снижение количества работающих там слепых. На 1 января 1938 года их имелось 45 человек, а на 1 января 1940 года уже только 35 тружеников. Отмечается, что по состоянию на 40-й год 170 слепых в области ждут трудовую путевку, однако местные руководители не стараются вовлечь их в трудовое устройство. Что касается другого важнейшего направления деятельности общества, а именно культурно-просветительной работы, то в том же Курском отделе ВОЗ она продолжалась в плановом порядке. Курским клубом Всероссийского общества слепых была проделана следующая работа в 1940 году. В области политико-просветительной работы проведено 43 доклада. Из них на международные темы 10 докладов, на различные темы 33 доклада. Проведено 2 лекции на литературную тему, 30 лекций на медицинскую тематику, 75 лекций по профилактике слепоты и 25 лекций на различную тематику. В области художественной самодеятельности и спорта шла плодотворная работа и в Ивановской области, где работал 31 кружок, в том числе 3 музыкальных, 8 драматических, 9 хоровых, 2 шахматно-шашечных и 8 кружков громкой читки художественной литературы. В кружках самодеятельности по области всего участвовало 355 человек, в том числе в музыкальных – 24 человека, в драматических – 29 человек, в хоровых – 166 человек, в шахматно-шашечных – 11 человек, в кружках громкой читки – 85 человек. Хоровыми кружками поставлено 79 концертов среди населения, в том числе 22 концерта по радио и 35 драматических постановок. Однако были и отделы, где ситуация не отличалась позитивными моментами в культурно-массовой работе. Одной из таких была Свердловская область, в которой, согласно отчету, общая картина представляла следующей. Клубов для слепых в Свердловской области нет. Наши красные уголки отдельных планов не имеют. Работа в них планировалась поквартально в общих ячейковых планах. Так как красные уголки в то время являются местом для работы наших школ, а кое-где и столовой, то отсюда выделить планирование работы красных уголков из общего плана ячеек невозможно. В 1940 году активно обсуждался вопрос продолжения совместного обучения слепых со зрячими в средних и высших учебных заведениях. Если обучение незрячих студентов в вузах никем не оспаривалось и было давно признано целесообразным, то совместное обучение слепых со зрячими в средней школе вызывало много вопросов. Проблема была сложная, и особенности обучения незрячего учащегося накладывали серьезный отпечаток на весь процесс совместного обучения. С годами стало превалировать мнение о целесообразности раздельного обучения как для самих учащихся, так и для качества преподаваемых предметов. Однако в 1940 году, по свидетельству заведующего культурно-массовым сектором ЦП ВОС Ивана Федоровича Глазыкина, сделанного им на специальном совещании, существующее положение было следующим. В средней школе и училищах совместно со зрячими обучаются только по РСФСР 415 человек. Эта цифра довольно внушительная. Теперь говорить о незначительном количестве учащихся совместно со зрячими, как это было полтора десятка лет тому назад, не приходится. Совместное обучение слепых со зрячими стало массовым явлением. И не только в начальной, неполной средней школе, специальных школах, но имеется возможность и обучаться в высших школах. Только в РСФСР в высших школах обучается 275 слепых. Глазыкин приводит и общую цифру занятых слепых в сфере интеллектуального труда по состоянию на 1939 год, которая равняется 780 незрячим работникам. Присутствовавшая на совещании преподавательница по фамилии Гофман, например, таким образом описала результаты своей педагогической деятельности. «В течение ряда лет я премируюсь как одна из лучших преподавательниц, поэтому имею право сказать, что все трудности, с которыми мы встречаемся, ничего не значат по сравнению с теми достижениями, которые мы получаем. Мы ощущаем большую радость, и нас олицетворяет сознание того, что мы нога в ногу со зрячими строим социализм». Участниками совещания был поднят ряд важнейших вопросов, касающихся применения труда слепых педагогов на практике. Одним из таких вопросов являлось то обстоятельство, что многие незрячие вместо работы в вузах идут работать на производство, так как боятся трудностей, связанных с самой преподавательской деятельностью. Второй проблемой являлись частые случаи, когда на периферии наблюдалось довольно болезненное явление, заключавшееся в том, что большое количество людей, окончивших историческое отделение, шли на работу в начальные школы слепых без соответствующей подготовки, внося большую дезорганизацию в рабочий процесс. По выражению Федора Шоева, сложность заключалась в следующем. Если же готовиться к работе в начальной школе, то встает тоже сложный вопрос. В каких классах слепой может быть хорошим работником? Мне кажется, что это возможно только в старших классах, потому что в младших классах это дело связано с воспитательной работой, с привитием учащимся чисто бытовых навыков, что является не под силу незрячему преподавателю в начальной школе. Важным и очень характерным моментом обсуждения явилось выступление участника по фамилии Проскуряков, который честно и открыто заявил, что нельзя ни в коем случае относиться к слепому педагогу только хорошо, вне зависимости от качества его работы, давая ему всевозможные поблажки. Необходимо понять, что если слепой работает плохо, то за это его нужно бить так же, как мы бьем зрячего, не больше и не меньше. Что касается вопроса комплектования школ слепых детей, то ему традиционно придавалось огромное значение. И в своем циркуляре за номером 1182 от 6 августа 1940 года правление Всероссийского общества слепых призывало отнестись со всей серьезностью к всеобщему обучению слепых детей, так как, по данным СМЕСТ, укомплектование проводится неудовлетворительно. Необходимо было добиться в краевых, областных, исполкомах и советах народных комиссаров автономных республик рассылки писем в сельсоветы о вовлечении детей в школы, усилить работу по этому вопросу по радио, газетам, всячески привлекать внимание к данному вопросу колхозы и отделы народного образования. В постановлении за номером 1493 от 4 ноября 1940 года Президиум ЦП ВОС просит сообщить, каким порядком производятся заказы брайлевской литературы ячейками ВОС и школами для слепых детей в областные и краевые отделения издательства и какой порядок желателен для правильного снабжения. Имеются ли случаи присылки литературы не полностью, если не использованная литература в ячейках ВОС, школах слепых и библиотеках? Для более старшего поколения предлагается широкое изучение краткого курса истории ВКПБ и разрешается расходование местными отделами ВОС ежемесячно 100 рублей на оплату чтеца и приобретение литературы. Согласно отчету общества за 1940 год, в системе наркомпроса имелось 57 школ для слепых детей, из них начальных 40 школ и неполных средних 17 школ. Всего обучалось в школах 3858 незрячих детей. Примерно до 10 тысяч детей не было охвачено школами. Почти все школы были очень тесными, существовала серьезная проблема с учебными пособиями, а также проблема с кадрами для школы. Относительно вопроса обучения слепых рабочим профессиям в мастерских, известно, что в 1940 году их количество равнялось 539 человекам. На особенном счету у руководства обществом были в то время две учебно-производственные мастерские в Сарапуле и Грозном, где свое обучение проходили 20 незрячих человек. 1940 год в жизни Всероссийского общества слепых отмечен важнейшим постановлением Наркомата социального обеспечения РСФСР за номером 105, в котором работа Центрального управления общества была признана неудовлетворительной. Систематическое невыполнение контрольных цифр, пусть даже зачастую и в силу объективных обстоятельств, заставило ВОС усилить внимание практически ко всем аспектам своей деятельности. Руководство общества рассылает 14 июня 1940 года на места письмо за номером 10342, в котором призывает усилить внимание к кадрам и активу, шире привлекать активистов к работе отделов, принять меры к улучшению конкретного руководства ячейками, больше уделять внимание большевистской критике и самокритике, улучшить руководство соцсоревнованием в ячейках, ввести регистрацию жалоб и обращений слепых во всех отделах и контролях исполнения, добиться выполнения контрольных цифр по членству, принять меры к улучшению общеобразовательной работы среди взрослых, поднять на должную высоту культпросвет работу, работу по организации труда слепых, а также соблюдать режим экономии. Полученная неудовлетворительная оценка своей деятельности не могла в одночасье изменить подход к работе руководства обществом, так как все принципы и задачи оставались прежними и неизменными. Основная проблема в их качественной реализации лежала в первую очередь в создании собственной финансовой базы, которая могла быть основана только на возвращении мастерских и артелей обратно в систему Всероссийского общества слепых. Подобный подход со всей очевидностью отвечал интересам как самих слепых работников, так и всей организации незрячих РСФСР, что и покажет дальнейшая жизнь. А пока центральный аппарат вынужден был настаивать и добиваться перед государственными органами проведения отчетно-выборной кампании в обществе, утверждения нового положения об обществе, проведения правильного учета слепых, создание системы профессионального обучения незрячих через профшколы, УПМ и различные курсовые мероприятия. Наряду с этим Президиум ВОС неоднократно указывал на проблему снабжения сырьем и материалами предприятий цехов слепых, требовал проведения целого ряда мероприятий по трудовому устройству и профессиональному обучению незрячих, предлагая расширить существующие предприятия и общежития для слепых и строительство новых, организовать в городах сеть общеобразовательных школ для взрослых без отрыва от производства. В плане улучшения культурно-просветительной работы общество призывало усилить развертывание работы по ликвидации неграмотности в деревне, строительству клубов, красных уголков и библиотек, выделению для слепых духовых оркестров, баянов, культоваров и радиоприемников, организации яслей для слепых детей, домов для дошкольников, строительство новых школьных помещений, организации мастерской для производства учебных пособий и выделению необходимого количества брайлевской бумаги. Последнее обстоятельство, к слову, сильно затрудняло обществу всю культурно-просветительную работу, поскольку бумаги на нужды ВОЗ отпускалось крайне недостаточно. По архивным данным, в 1940 году было запланировано к отпуску 185 тонн бумаги, но по факту общество получило лишь 82 тонны. В 1939 году и того меньше. Всего 76 тонн вместо запланированных 170 тонн. В распоряжении ВОЗ в 1940 году имелось 34 клуба, 263 красных уголка, 256 библиотек, 342 политкружка, 936 разных кружков, 170 оркестров, 1079 коллективных радиоустановок и 4 журнала точечным шрифтом. Для обеспечения качественной деятельности эта инфраструктура из года в год требовала необходимого количества бумаги, недостаток которой приводил к невозможности планомерно и всеобъемлюще проводить работу среди незрячих. Если прибавить к этому труд незрячих педагогов и шире вообще всю интеллектуальную сферу, в которой были заняты слепые, то эта проблема уже носила для общества характер системный. Обстановка в предвоенный год была в СССР напряженной. Стремясь, как всегда, показать свою полную приверженность государственной политике, руководство ВОЗ издает циркуляр за номером 1362 от 4 сентября 1940 года об усилении оборонной работы среди слепых. В данном постановлении предлагается установить твердый контакт на местах с организациями общества содействия обороне СССР и рабоче-крестьянской Красной Армии, организовать кружки противовоздушной и противохимической обороны и кружки «Готов к санитарной обороне», вовлекая в них членов ВОЗ. Особое внимание следовало уделить массовой политической и оборонной работе, проводить экскурсии в музеях, имеющие оборонное значение, организовывать встречи с участниками гражданской войны, героями СССР, освещать данную работу в журнале «Жизнь слепых». Также, следуя политике партии и правительства, предлагается как можно шире развернуть социалистическое соревнование. Особо отмечается центральным аппаратом общества недостаток кадров пропагандистов и культработников, а также агитаторов антирелигиозной работы. Для улучшения работы в этом направлении в 1940 году предлагается провести 15-дневные курсы для председателей ячеек и культработников ВОЗ. Для развития направления художественной самодеятельности среди членов ВОЗ намечается проведение смотра художественной самодеятельности в 1940 году. 1941 год в деятельности Всероссийского общества слепых, как и всей страны, разделился на две половины. До 22 июня 1941 года распоряжения Президиума ЦП ВОЗ носили традиционный мирный характер и были направлены на усиление и поднятие кадровой работы, на улучшение работы по ликвидации неграмотности и малограмотности среди членов ВОЗ и на вопрос обеспечения учебными материалами. Особое внимание было уделено своевременному и качественному выполнению распоряжений Центра местными отделами, так как писалось в отчетах, к сожалению, многими руководителями наших отделов даваемые Президиумом ЦП распоряжения или совсем не выполняются, или выполняются очень небрежно. Планировалось провести всероссийский шахматный турнир среди членов ВОЗ и привлекать как можно шире слепецкую интеллигенцию к клубной работе, а также провести давно назревшее упорядочение учета членов общества, так как карточки учета очень сильно устарели, данные во многом не учитывали произошедших изменений и искажали действительную картину, хотя официально на 1 января 1941 года количество членов ВОЗ увеличилось и составило 21 390 человек. Но наступило 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, которая изменила жизнь всей страны и, естественно, Всероссийского общества слепых. И в следующей нашей радиопередаче мы рассмотрим военный период в истории Всероссийского общества слепых и те кардинальные изменения, которые происходили в это время во Всероссийском обществе слепых. До новых встреч!
1: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
5: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
4: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
5: Выход из транспорта. Кнопка.
6: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
4: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
7: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
4: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
8: В эфире «Радио ВОС». Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
9: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Вы слушаете рубрику «Благое дело». С вами Виктория Курилина. Здесь мы знакомимся с опытными и начинающими блогерами, их контентом и мотивацией к этому занятию. Григорий Гонзалаев – один из немногих белорусов-блогеров, который в своем телеграм-канале мотивирует подписчиков к самостоятельности. Каждый его пост просматривают не меньше 100 человек при общем количестве подписчиков – 185. Давайте знакомиться с Григорием.
1: Я не зрячий с рождения, родился и живу в Минске. Профессия у меня самая банальная, основная – массажист. А вторая профессия связана с тестированием сайтов и приложений на доступность для незрячих. Ну, то есть это как фрилансерство, на заказах основано. Тестировал, в частности, ВК, Cloud Mail.ru и разные всякие фонды благотворительные тоже бывают, дают нам на тестирование на доступность. Бывают и приложения под Android, но лично мне больше выпадает сайт.
0: Как давно вы стали увлекаться технологиями, да, ведь через вас другие люди могут получить более качественный продукт?
1: Как в 2002 году появился компьютер, так и начал увлекаться.
0: Сколько вам было лет?
1: 9. Я, в принципе, сам по себе очень любознательным ребенком был всегда. Мне все было интересно, что меня окружает. И немаловажной мотивацией было то, что у меня компьютер был довольно старый. Особо не поиграешь в игры. Нужно было как-то его оптимизировать так, чтобы он хотя бы не глючил. И, естественно, с такой вот мотивацией я и начал, а вот как вот это сделать, а как то сделать? Ну и так и получилось. Поэтому опыт я набирал сам. У меня просто была цель. Мне интересно было профессия тестировщика. И я изучал также программирование, также изучал тестирование. Писал для ВК статьи для внутреннего пользования. И в частности, и на доступность, и на общие темы. И плюс, как общие баги выявлял, так и баги доступности. Ну и меня заметили в другой организация уже Эверланд, питерская такая организация, некоммерческая, взяли меня в команду. Уже я как внештатный такой сотрудник.
0: Но, однако, у вас медицинское образование. Почему так получилось?
1: Потому что все-таки для полномасштабных проектов меня не хватает на программирование, на полный рабочий день, чтобы делать прям какие-то очень-очень большие приложения. И я реалист, а сделать это своим хобби, почему бы и нет.
0: Григорий, расскажите нам о своем блоге подробнее.
1: Это телеграм-канал «Навигаторская Григория». Он так и называется. А началось все потому, что нигде нету в одном месте собранной информации про навигаторы для незрячих. Нету никакой такой единой базы знаний. Есть, конечно, канал КСРКшный российских Tech for Blind, где есть целый плейлист спутниковая навигация. Но также у меня были на тот момент знания, которые выходят за рамки этого плейлиста и более актуальные, так скажем. И думаю, ну почему бы не объединить все в одно. И я в этом канале как своими знаниями делюсь, так и знаниями других коллег по цеху. И все получается собрано в одном месте. И люди как базу знаний используют.
2: Почему это именно по навигаторам решили вы сделать канал?
1: Я стал ходить, по-моему, с года 17-го, самостоятельно используя навигатор. И я смотрю, что не так уж много незрячих людей используют навигаторы. Все либо с тростью по знакомым маршрутам ходят, а это ж не так интересно. Либо еще с собаками-поводырями, которые тоже ходят только по знакомым маршрутам.
0: По передвижению неоднократно выдавали семинары еще раньше. Где проходили эти семинары?
1: В центральном правлении Белтис, вот где музей Белтис.
0: Но этого тоже, я так понимаю, не хватало в свое время, чтобы вот делиться полноценно своими знаниями.
1: Семинары, они больше про общие возможности незрячих в технологиях. То есть просто, что вот незрячие могут в телефоне пользоваться всякими приложениями для того, чтобы распознавать продукты, надписи на продуктах. Даже в магазин ходить можно, самостоятельно набирать в корзину товары и так далее, и так далее. Ну, то есть такие вот бытовые прикладные вещи. Про навигаторы я там говорил поскольку-постольку.
0: И впоследствии все-таки, да, решили завести свой канал по навигаторам в Телеграме.
1: Ну да, который уже на СНГ.
0: Среднестатистический подписчик вашего канала. Каким вы его задумывали, когда создавали свой канал, и каким он является реально? Что это за человек?
1: Я ориентируюсь на незрячую аудиторию. То есть это человек, который полностью не видит, либо видит очень-очень слабо, который умеет ходить с тростью и который хотя бы на базовом уровне знает и понимает работу с компьютерами, с телефонами. Потому что если человек полностью нулевой по знаниям, он не поймет контент моего канала. Хотя мне на этот канал пишут и люди, которые совершенно нулевого опыта, и я стараюсь отвечать им на вопросы.
3: Информация, которой вы делитесь, это информация разной степени сложности или это в целом, ну, как бы просто подборка каких-то тематических блоков?
1: Это в основном подборка, то есть где-то информация посложнее, где-то информация просто специфическая, пару постов, как сделать то-то, то-то, то-то. Где-то это может быть целый подкаст о том, как пользоваться приложением, прям подробнейшим образом. Где-то это просто ссылка на какой-то полезный ресурс. То есть это разноплановая информация.
3: Подкасты вы записываете самостоятельно. Наверное, не с первого дубля это получается, или, может быть, с первого. Вот как вы организовываете свою деятельность?
1: С первого, не с первого, просто вырезаю какие-то свои запинки и так далее.
3: Монтировать умеете,
1: монтировать,
3: да?
1: Монтировать, конечно, Reaper, и все это прекрасно умею делать.
3: А немножко погрузите нас вот в эту атмосферу, да, то есть как записываете вы свои подкасты, где вы это делаете, есть ли у вас какие-то там, не знаю, заметочки, на которые вы ориентируетесь?
1: Заметки обычно у меня в голове все зреет. Ага, думаю, вот эту вот информацию надо подать. День-два вызревает у меня это в голове, а как это мне лучше сделать? А потом раз и записываю. Если это теоретическая часть, записываю дома, прямо на телефон, чтобы было слышно и синтезатор речи, и свой голос. Если это практическая какая-то часть, естественно, на улице записываю. Я прям иду по маршруту, и все тоже в виде такого репортажа, подкаста. Даже, помню, видео записывал, как переходить дорогу на обычный светофор с кнопкой, и объяснил, что вот трость нужно держать в течение 5 секунд перед собой, чтобы машины видели, что ты собираешься идти через дорогу. И слушаешь движение машин. Ну, то есть это совершенно далеко от технологий, но близко к передвижению в пространстве. То есть этот канал у меня ориентирован на абсолютно все, что связано с передвижением, с ориентированием.
3: Какие темы освещены на вашем канале? О чем уже успели рассказать своим подписчикам?
1: Есть такое приложение, я в основном сейчас про него, но также и про другие навигаторы, про другие лайфхаки рассказываю. Но в основном сейчас приложение Sync Assistant Go обозреваю. Это польский такой навигатор для незрячих. Появился недавно молодой такой проект. Я же приложил руку к переводу его на русский язык, его программной части, его учебника. И обозреваю, какие кнопки есть, что значит, что для чего нужно. Практические какие-то лайфхаки рассказываю, как это все подружить с Яндекс.Картами. В общем, целый комплекс подкастов. И основой, конечно, служит вот именно этот навигатор Sync Assistant Go. А далее уже либо ссылки на другие источники по навигаторам типа Osmond, Dotwalker и так далее, либо если в каких-то источниках информации нет, что-то свое.
3: Как быстро канал стал набирать подписчиков, потому что, да, вот такая проблема некоторых блогеров начинающих. Как это шло у вас?
1: Я сразу уже знал, к кому обращаться. Есть некоторые блогеры, которые собирают контент, каталогизируют каналы, рассылки для незрячих. И я к ним обращался для того, чтобы они мой канал немножко пропиарили.
3: Что это за блогеры?
1: Проект Тифломир, каталог и Раида Латкина ведет. Это из Санкт-Петербурга. Также есть Маргарита Мельникова. Не помню, с какого она города, если честно. Тоже довольно-таки активный участник. Он и с нейросетями хорошо дружит и обозревает всякие тоже такие технологии. И она тоже мой канал пропиарила. Это сразу привело мне очень много подписчиков.
3: Есть ли какой-то хронометраж, да, вот максимальное количество времени, в рамках которого вы должны вот уложиться в своем рассказе о чем-либо?
1: Да нету. Тем более я публикую подкасты и других участников, и даже не только подкасты. Вот пост у меня был, я пересылал с Новосибирской библиотеки встречи с читателями, и там вообще где-то час с чем-то встреча шла, тоже по этот навигатор Sync Assistant Go. Ну, там все было очень подробно описано, поэтому почему бы нет, я переслал себе это.
3: база в навигации, которую должны знать все. Что бы вы выделили на основе, наверное, того навигатора, который вы активно рассматриваете, да, в своем канале?
1: База навигации, в принципе, не зависящая от каких-либо приложений, это все-таки умение ходить скоростью и хоть какое-то база ориентирования.
3: Где вас этому, кстати, научили и кто?
1: Я сам научился. Где-то с мамой проходили маршрут, где-то сам.
3: Не в школе это было,
1: не
3: да?
1: Не в школе. У меня было надомное обучение, поэтому единственное с незрячих техник, что я знаю, это Брайль. Просто ко мне приходил тифлопедагог, мы с ним занимались дома, потому что я очень болеющим ребенком был. И, собственно, сейчас трость. Когда уже стал сам активно ходить, уже был интернет, и я в интернете брал информацию. Каждый незрячий должен понимать, что навигатор — это все-таки не замена собаки-поводыря, либо не замена трости. Где-то он может ошибаться. Некоторые сразу думают, что вот, возьму в руки телефон, и все, он меня доведет прям как человек зрячим. Нет, такого не бывает. Он где-то может и ошибиться, он где-то может не точно привести, он где-то может даже поворот не точно указать.
3: Любой навигатор, да?
1: Да, любой навигатор, абсолютно любой. И поэтому всегда нужно подвергать критике все инструкции навигатора, которые есть на данный момент. А потому что всегда есть разная точность, разные погодные условия и так далее. И какие-то базовые коммуникативные навыки, чтобы спросить, а вот где я сейчас нахожусь, какой адрес там, какой там ближайший метро. А все остальное — это уже дополнение.
3: А какими, кстати, вот Даня спросила в целом, вот в разные периоды своей жизни вы пользовались навигаторами?
1: Есть Osmond, которым я с 14 года начал пользоваться. Он мне и сейчас нравится, но вот этот польский молодой навигатор Sync Assistant Go, он мне нравится больше.
3: Что там учли, да, разработчики?
1: Они учли хождение по перекресткам, которых нету нормально в никаком другом навигаторе. То есть, если тебе нужно перейти улицу Есенина и улицу Космонавтов, то есть два перехода на перекрестке перейти, то какой-нибудь Osmond, он мог просто по диагонали тебя повести. Ну, а что, типа так, короче, и он не учитывал вот эти вот переходы, и тут нужно было соображать самому. А вот этот навигатор Sync Assistant Go, он сначала проведет тебя через один переход, причем он тебе скажет, что перейдите улицу Космонавтов, а потом через другой. То есть он учитывает перекрестки. Это первый навигатор, которым я такое увидел. Все остальные, они так не особо хотят подробно вести.
3: Давайте что-нибудь, может быть, продемонстрируем интересное в навигаторе, о чем можно было бы рассказать, показать вот, да, всем тем, кто сегодня нас слушает.
1: Ну вот я уже в своем канале это демонстрировал, могу продемонстрировать и здесь. Вот, например, мы хотим узнать расписание подъезжающего транспорта к определенной остановке. Для этого мы будем пользоваться несколькими навигаторами. Если мы не знаем вообще, на какой мы остановке стоим, нам нужно это узнать. Можем зайти в Sync Assistant Go.
4: Sync Assistant Go, Dev.
1: Вот оно.
4: Где я, точность? 2, местность 5 километров, кнопка. Завод Волца Якубовского 52, 1 МНСК.
1: Вот он мне рассказывает, что я на заводе Якубовского 52.
3: Адрес нашей студии, да.
1: Да, он как раз все это рассказал. Мы нажимаем местность.
3: Двойным касанием, да?
1: Да, двойным касанием. И нажимаем общественный транспорт.
4: Магазины, пешеходные адреса, местные магазины, местный общественный транспорт.
1: Вот он, местный общественный транспорт. И мы смотрим, какие ближайшие к нам остановки. Предполагается, что я уже стою на остановке какой-нибудь и жду транспорт. И я не знаю, на какой я остановке.
4: Sync Assistant Go Dev.
1: И
4: фильтр-редактор. Запад 4, 911. Автобусная остановка. Платформа 75 метров на восток.
1: Вот Запад 4 остановка. А теперь мне нужно узнать, какие автобусы и во сколько от этой остановки будут ехать. Для этого мы отсюда уходим из этого навигатора и заходим в Яндекс.Карты.
4: Карты. Поиск карта. Поиск и выбор мест. Кнопка.
1: Здесь мы пишем Запад 4 остановка.
3: Интересное у вас приложение, да, вроде по Брайлю как-то набираете, но на смартфоне. Как оно,
1: да,
3: называется?
1: Это Advanced Braille Keyboard. Также есть для толкбека встроенная функция. И поэтому очень даже быстро можно набирать текст. Для тех, кто умеет печатать на печатной машинке по Брайлю.
3: Ну и Яндекс.Картами тоже все-таки пользуетесь, да?
1: Вы? Конечно. Для каких-то таких справочных целей я пользуюсь ими чуть ли не каждый день. Проложить куда-то маршрут на общественном транспорте, посмотреть расписание, это да. И находим нашу остановку Запад-4, то есть я ее написал, Запад-4 остановка, теперь...
4: Запад-4, 76, остановка общественного транспорта, улица Якубовского.
1: Вот. Там было 75, и тут 76 метров. Ну, плюс-минус точность плавает, потому что мы в здании. Вот мы нажимаем, и ощупыванием примерно середина и низ экрана мы будем видеть, какие автобусы проезжают на этой остановке.
4: Расписание, вкладка, автобус 121, до автостоянка, ближайший 3 минуты.
1: Вот, ближайший 121 автобус через 3 минуты прибудет на эту остановку. Причем зачастую он показывает реальное время. То есть на автобусах стоят GPS-трекеры. Вот когда Яндекс.Карты открывает зрячий человек, он видит движущийся транспорт. Мы такого увидеть не можем, но мы можем зайти в карточку остановки на Яндекс.Картах и там посмотреть расписание автобусов, и он точно так же ближайшие автобусы по реальному времени тоже нам расскажут.
4: Автобус 116, до Малиновка 8, ближайшие 4 минуты.
1: Вот 116 через 4 минуты прибудет. И это все меняется в зависимости от пробок, от того, где автобус застрял, где-то может быть светофор какой-то или еще что. И таким образом мы можем даже не каждый раз спрашивать у прохожих какой это номер транспорта, а спросить только тогда, когда он уже, скажем, в минуте от остановки. Это очень удобно, это очень мобилизирует нас. Об этом я тоже делал подкаст на своем канале.
3: Расширенный подкаст, который можно зайти и послушать, да? Да. Абсолютно любому человеку.
1: Да. Точно так же можно посмотреть, например, в том же Sync Assistant Go, что рядом с нами находится. Либо по категориям, либо все.
3: А почему не пользуетесь вы Яндекс.Картами, да? Казалось бы, тоже ведь там вот такое популярное приложение, и тоже можно, наверное, что-то было бы посмотреть, что вокруг. Или это уже дело вкуса такое?
1: Тут дело удобства. Скажем так. Яндекс.Карты для незрячих не очень-то удобно сделаны, и поэтому я пользуюсь только теми функциями, которые более-менее удобны просто как справочная информация. Если я сейчас залезу в Яндекс.Карты, я не могу посмотреть, например, ближайшие остановки. Я могу посмотреть только то, что они нам предлагают. Где поесть, какие-нибудь банкоматы, заправки и так далее, и так далее. И там нету индикации направления. То есть, когда ты крутишь телефон, навигаторы такие, как Osmond или Sync Assistant Go, когда ты крутишь телефон, они при совпадении направления, куда нужно идти, вот эти вот навигаторы, они издают звуковой сигнал. А Яндекс.Карты, они показывают визуально только стрелочку. Естественно, мы этого не видим, и поэтому тут нужно играть в игру тепло-холодно. Да, там можно посмотреть до поворота, сколько метров. Когда вот это количество метров уменьшается, значит, вроде как ты идешь правильно к этому повороту. Но ты же не знаешь, куда тебе нужно идти изначально. И поэтому нужно походить сначала в одну сторону, ага, увеличивается расстояние, в другую сторону, ага, уменьшается. Значит, вот вроде как туда нам надо. И Яндекс.Карты они не доводят до конечной точки. Они тебе скажут, вы на месте, а по факту там еще 10-20 метров точно до пункта назначения нужно идти. Особенно это неудобно, когда ты где-то во дворах и в какому-то подъезду идешь.
3: Ну, вот такие нюансы.
1: Поэтому нужно комбинировать. Я всегда призываю в канале комбинировать приложения. Бывало даже такое, что я иду по маршруту с помощью, скажем, Osmond'а, когда еще вот этого навигатора не было, Sync Assistant Go, а мониторил окружающую обстановку с помощью DotWalker. И все это у меня одновременно было включено, и все это прекрасно я обрабатывал на ходу и шел.
3: Хорошо. Ну и давайте вот еще что-нибудь такое из интересного посмотрим, да? Покажите нам, вот как вы смотрите, что вокруг.
1: Могу показать, допустим, на примере программы Osmond. Это более наглядно даже будет.
4: Osmond.
1: Osmond.
4: Карта привязана к местоположению, кнопка.
1: И вот у нас
4: осмотреться вокруг.
1: Кнопка «Осмотреться вокруг».
3: Где вы ее нашли, расскажите, да, чтобы это было
1: сверху
3: понятно?
1: Сверху справа. Ну, примерно вот. Мы на нее нажимаем.
3: Двойным касанием.
1: Двойным касанием. Ну, обычно всегда, если дело идет о скринридере, мы всегда двойным касанием активируем какие-то элементы. Вот у нас в списке появились куча точек.
4: Промышленная зона вытворчая подприемства светлоприбор 37.
1: Промышленная зона вытворчая подприемства светоприбора. Показывает. Причем я могу узнать даже направление на эту точку, где оно находится. То есть я начинаю крутить телефоном, расположенным горизонтально, вокруг собственной оси начинаю крутить.
3: Как компас, да?
1: Как
3: так?
1: Компас, как будто бы. И вот он мне показывает правую границу этого объекта и левую границу. Причем у меня как вибрации, так и звуком. И вот между вот этим и вот этим звуком, примерно середина этого направления, это и есть прямое направление без учета маршрутной инструкции. Просто как инструкции, просто как получу

0: западных стран. Также и в интернете много сайтов отслеживаю, много тематических каналов. И все, что касается навигаторов, я публикую в этом канале. Также и полезные ресурсы. Я даже хэштег сделал «Полезные ресурсы».
1: Григорий, самый длинный маршрут, который был вами составлен и пройден когда-либо, где-либо. Расскажите о нем и в котором помог, вот, да, наверное, навигатор.
0: Кто знает Минск, получилось так, что я свою девушку учил навигатором пользоваться, и мы вместе шли от друга, как раз-таки где-то вот примерно здесь, в этом районе, на Якубовского, мы шли от друга ночью пешком до Малиновки, вот до Есенина.
1: Это разные совершенно концы города, да, вот чтобы это... понимали нас люди не из Минска.
0: Если по дорогам смотреть, это примерно 6 километров, вот, и мы прошли этот маршрут примерно за часа 4 или за 5. Вот.
1: Ну, очень романтично идти, ночью очень, под звездами. Да, да, да.
0: Нет,
1: расстояние.
0: На самом деле очень круто, потому что только в Минске такое спокойное движение ночью, больше нигде такого не было.
1: И никаких проблем, казусов, не знаю, каких-то неожиданностей не возникало по пути?
0: Может быть, тропинки нужно где-то было и вручную искать, но что касается переходов, всегда было все очень четко, потому что за что я люблю Минск, за то, что всегда переходы можно узнать по низким бордюрам. Такое встречается редко в каких городах, но вот в Минске это есть.
1: И комбинация каких приложений вам помогла на пути?
0: Тогда еще Sync Assistant Go не было, поэтому был Sync Assistant Move, на основе которого появился вот этот молодой навигатор Sync Assistant Go. Ну и, собственно, вот по этому навигатору мы и шли.
1: На кого подписаны вы лично, да, вот как незрячий молодой человек, за кем вам интересно наблюдать, чьи посты читать, чьи обзоры смотреть?
0: Вообще, на самом деле, у меня очень много каналов. Вот то, что я упоминал, вот Маргарита Мельникова, также проект «Тифломир», в частности, канал «Философия незрячих», Ираида Латкина ведет. Там очень много интересного и про быт незрячих, и где-то про технологии. Также «IT на ощупь», Равина Доул, ник у него сетевой. Максим Спиридонов, тоже про быт, питерский тоже такой незрячий. И есть такой Александр Яшин, из Новосибирска. Он больше про фольклор, он преподаватель истории, такой довольно активный человек. Он также еще работает в парфюмерной лаборатории, смешивает формулы всякие. Короче, очень разносторонний человек, и у него тоже есть свой канал. CO называется.
1: И это все каналы в Телеграме, да?
0: Это все каналы Телеграма, но та же Маргарита Мельникова, у нее есть Тифломир, прям целый сайт.
1: Вот если обобщить все то, о чем мы поговорили, давайте выделим главные плюсы тех людей, кто пользуется навигаторами.
0: Самый большой жирный плюс – то, что ты не зависишь от изученных тобой маршрутов. Ты можешь ходить везде, где угодно. Хочешь – иди, едь, хоть на общественном транспорте, хоть на такси, а потом пешком. Короче, ты не стеснен в передвижениях. А второй плюс – в таких навигаторах, как DotWalker или Sync Assistant Go, есть режим мониторинга, его еще называют режим гида. Даже когда ты прогуливаешься в каких-то незнакомых местах, он тебе рассказывает, мимо чего ты проходишь. Там, например, впереди справа салон красоты такой-то, такой-то. Слева, допустим, на 9 часов Беларусьбанк. Ну, естественно, если это нанесено на карту. Если ты где-то заблудился, ты всегда можешь поделиться местоположением, отправить его близкому человеку или другу. Он тебе может сориентировать, либо человек может за тобой приехать. Это немаловажный факт, потому что ты всегда нигде не потеряешься, даже в сельской местности.
1: И маршрут на дома можно, да, свой построить заранее с помощью навигатора, вот если человек куда-то собирается.
0: Дома нежелательно строить маршрут, потому что если мы внутри помещения, точность стартовой позиции, она может варьироваться от 100 метров и выше. Поэтому маршрут-то построишь, но когда ты выйдешь на улицу, его все равно перестраивать надо. Поэтому лучше сразу на улице строить маршрут.
1: Почему для вас сегодня важно не только завести было, да, но и развивать дальше свой канал и делиться своими знаниями с другими?
0: Мне, в принципе, всегда нравилась какая-то преподавательская деятельность, вот, учить людей. И когда учишь людей, иногда сам с такой стороны можешь посмотреть на проблему какую-то, на ситуацию, которую сам бы не догадался, когда с человеком проходишь этот путь. И думаешь, о, а что, так можно было? И, естественно, получается, когда ты учишь, ты сам поширяешь свой кругозор.
1: И это важно, правда?
0: Это важно. А если это еще и на пользу кому-то, ну так почему бы и нет?
1: И я так понимаю, пока финансов как бы канал не приносит, но это вас не останавливает, чтобы дальше его развивать.
0: Ну,

0: нас есть основная профессия, поэтому и ладно. Я просто делаю и все. Просто чувствую нужным поделиться. И никогда не задумывался о каких-то деньгах. Да, когда я уже тестирую сайты на доступность, это уже полномасштабная работа. За это я беру деньги, потому что я действительно работу там проделываю. Или вот, например, я участвую тоже как благотворительность, монтирую книжку. Вот есть сообщество людей, которые прям обожают Крапивина. Писатель такой детский. Многие-многие люди там начитывают главы. Каждый человек начитывает какой-то свой участок книги. Я потом это все свожу, где-то очищаю голоса от каких-то запинок, от шумов, прям звукомонтаж такой. И я это делаю тоже бесплатно, но если вот люди решают меня как-то поблагодарить финансово, то мне как бы за это и не стыдно, не зазорно, потому что я тоже действительно делаю такую работу. А навигаторское я брать деньги особо не буду никакие, потому что это не занимает мое какое-то большое количество времени, и я работаю именно в своем ритме. И от меня никто ничего не ждет. То есть у меня нет никаких обязательств. Потому что это мой канал, мой контент. Когда хочу, тогда делаю.
1: Ну и давайте напомним, да, как вас найти?
0: Телеграм-канал «Навигаторская Григория». Подписывайтесь. Расширяйте кругозор, ходите разными маршрутами, чувствуйте свободу путешествий, чувствуйте независимость от кого бы то ни было, и будете уверенными в себе, и будет вам счастье.
1: Друзья, рассказывайте нам о своих любимых блогерах с инвалидностью, на которых вы подписаны, и интервью с которыми хотели бы услышать в эфире нашего издания. Информацию присылайте на электронную почту radio@beltis.by или в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp по номеру 8025 502 6208.

0: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Ханты-Мансийске переизбрали председателя региональной организации ВОС. Губернатор Югры проинспектировал строительство спортклуба ВОС для детей с инвалидностью. В Иркутске и Белгороде почтили память героев войны. На Ставрополе выпустили альбом о героях специальной военной операции для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 5 мая в Ханты-Мансийске прошла отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС. Делегаты начали работу с возложения цветов к вечному огню в Парке Победы. С отчетом выступил председатель Петр Носов. За 5 лет организация выросла на 200 человек и теперь объединяет 811 членов. Среди них 7 участников специальной военной операции. Главные результаты. Тактильные трехмерные карты для свободы передвижения. Привлечено 5,5 миллионов рублей грантов. 7 миллионов направлено на адресную помощь. 23 делегата единогласно переизбрали Петра Носова на новый срок. Активисты Ханты-Мансийской организации добились поддержки на самом высоком уровне. Губернатор Югры Руслан Кухарук лично проинспектировал строительство спортивного клуба для детей с инвалидностью в Нефтеюганске. Объект готов на 90%. Губернатор поручил главе города взять под личный контроль обустройство подъездных путей и спортивной площадки рядом со школой. В преддверии Дня Победы активисты Белгородской организации ВОС возложили цветы к мемориалу в Парке Памяти, а в Иркутске 7 мая прошло торжественное мероприятие. Члены общества возложили цветы к вечному огню, а затем в актовом зале организации звучали песни военных лет. Завершилось все общим исполнением песни «День Победы». Зал пел стоя. Каждый получил сладкий подарок в виде фронтового письма-треугольника. На Ставрополе выпустили уникальный мультимедийный альбом «Награды своих», специально для незрячих и слабовидящих. Альбом о подвигах ставропольцев, участников спецоперации, сделан с использованием брайлевского шрифта, трехмерными моделями наград и аудиоописанием. Презентация пройдет 29 мая в Ессентукской организации ВОС. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Из регионов.
5: В преддверии празднования Великой Победы особенно важно поговорить с теми, кто еще помнит те далекие военные годы. Мы немало знаем о Великой Отечественной войне из фильмов и книг. И тем интереснее пообщаться с живыми свидетелями исторических событий. Нам очень важно сохранить историческую память и понять для себя, совпадают ли наши книжные представления о войне с той реальностью, которую пришлось пережить людям старшего поколения. Наша сегодняшняя программа посвящается военному детству. Своими детскими воспоминаниями с радиослушателями поделятся члены Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых. Герои нашей программы – это люди очень почтенного возраста. Многим из них глубоко за 80, а кто-то уже перешагнул за 90. Они не просто дети войны. Они незрячие дети войны. Одни были незрячими с рождения, другие потеряли зрение во время войны. Одни родились в Ставропольском крае, а других привела сюда слепота. Многим из наших героев пришлось пережить немецкую оккупацию. Ставропольский край находился в оккупации с августа 1942 года по январь 1943, а Краснодарский край – с августа 1942 по февраль 1943 года. Давайте поближе познакомимся с незрячими детьми войны и послушаем их истории. Невероятно трудным было военное детство Валентины Александровны Морозовой, ныне члена Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых. Невозможно себе представить, что столько испытаний может выпасть на долю одной маленькой девочки. Военное детство, голод, потеря зрения и сиротство.
4: Валентина Александровна, расскажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда началась Великая Отечественная война?
6: Ну, тогда, в 41-м году же она началась. Тогда мне было 5 лет. 4-5 лет.
4: Скажите, пожалуйста, где вы проживали с семьей в то время?
6: Так, это станица Славянская, Краснодарский край. Ныне там город Славянск. Сейчас.
4: У вас большая семья была? Сколько детей было?
6: Семья была нас двое, меня и сестричка.
4: Старшая?
6: Старше, на 1 годик старше. Во время войны папа погиб, а мама получила известие, что, вы знаете, в Краснодарском, вот в это лето, в июле, были у нас эти, Краснодар брали немцы, Краснодар, и была война. Папа отпросился нас навестить маму, попросился, ну, приехал, его отпустили, через военкомат, все чин-чином, вот. И он у нас пробыл, сказали, что утром, как штык, был на месте. И вот он у нас был ночь и уехал. И вот после этого, через сколько-то времени, мама получила весточку, что он пропал без вести. Вот, на задание пошел. Я видела немца. Немцы, когда были, брали Краснодар, мы все, люди все, взрослые, все попрятались в подвал. В подвал залезли и сидели там. А я взялась и выглядываю. Подошла ближе к двери и выглядываю. На меня тетки: а ну-ка на место, ты куда выглядываешь? А я увидела, лежит на кровати во дворе немец в кальсонах белых. Я его увидела. И ну, как меня сразу дернули, я ушла, опять опустилась в подвал и там сидела уже, не выходила. А мама работала в этом... Сушила фрукты в этом. Ну, где там она? Тоже в каком-то помещении подвальном. Сушила фрукты для войны. Яблоки там. Ну, все. И отправляли на фронт это. И мама даже не могла... Вот ей давали раз в неделю 1 килограмм, потому что она работала. И давали нам, когда она шла на субботу, шла домой, мы ее утром не видели и вечером не видели. Мы считали, что одни. А голодные же, голодные. Чем я питалась? Я бегала и, значит, вот, очень любила абрикосы. Как гляну, абрикоска. Это еще зрячая была. Абрикоска. Я так хочу, не достану. Ладно, пойду я. Где-то по всей станице бегала. Уже все заприметила, где что можно стащить, съесть. Вот яблочки райские были. Такие зелено-красные. Вот я 3 штучки сорву быстренько и бегом оттуда. Чтоб не отобрали, не заругали. Так я питалась. А в субботу мама приходила, приносила, пышки пекла. Муку приносила, мука у нее была, она пекла пышки. И на субботу у нас были пышки. И один раз случай, какой помню, мы, значит, ночью я на печке сплю, а сестра, у нас такая, была одна комната, перегороженная, отгороженная печка. И топчан там. Вот печка, а тут топчан, допустим. Слева печка, справа топчан. Вот я у себя на печке, они меня на печку. А сестра пришла с подружкой. Подружка к ней школьница, она в школу уже ходила первый класс. Сестра, она на год постарше. И она, сидят они, едят пышки. А я проснулась, вижу, у них лампа же бензиновая, горит. Я лежу, слушаю, молчу. Она говорит, подружка говорит: да Вальке, ты оставь пышки. Да, я скажу, что мыши изъели. Я молчу, потому что она меня часто била, сестра моя. Ну, старшая, чувствую, не так, это я виновата, меня лупить надо. Я промолчала, а утром А утром проснулась, она несет меня кормить, кушать несет. Варь, на, держи. И подает мне яблоки вареные из компота. И все. А я говорю, не хочу. Я слышала же. Я говорю, не хочу. Та чего ты ешь? Це ж яблоки вареные. А я кажу, не хочу. Так и не взяла. Я такая вредная была. Бывало, печечка отопилась. У кого корова есть молоко, варят молочную кашу. Лапшу варят молочную. И на печечке на улице. Я уже унюхала, это человек зрячая была. Я унюхаю, где уже, и уже узнала, надо сюда бегать. Прихожу, а у них девочка маленькая и качели. Я говорю, можно я вашу Машеньку покачаю? Я хитрила. Покачай, покачай, покатай, покатай. Я ее катаю, накатаю, как веревка была, такие качели. Накатаю, накатаю. Она заберет ее кушать оттуда и мне наливает. И я привыкла. Как там пахнет лапшой, значит, надо бежать. Это правда.
4: Расскажите, пожалуйста, как так случилось, что вы во время войны потеряли зрение?
6: Лампу, зажги лампу. Зажигала всегда девочка постарше. Не свои. Я тогда жила, как мама все время на работе, день и ночь. И была у двоюродной сестры некоторое время. Вот там она, старшая, зажигала лампу, кидала соль в лампу, чтобы бензин не вспыхнул. Так положено было. И всегда все проходило хорошо. А тут вдруг я решила, вздумала, что я зажгу. Взяла, я сейчас зажгу. И соль кинула прямо при них же. Но видно мало. И она вспыхнула. Как вспыхнула, я загорелась. Я кричусь. Я ослепла. Вот в этот день я потеряла зрение. Я же ведь ослепла. Все. Потом я пошла, побежала. Мне же больно. Я побежала к бассейну. Бассейн у нас был во дворе. Я пошла к нему, открыла. А сама думаю, кручусь возле него, бегаю. Туда боюсь спуститься. Потому что как я спущусь? Я же утону там. И бегала и упала, потеряла сознание. А мама узнала, что я ослепла, и схватил приступ, и она умерла. Тут же на месте. Вот так. От сердца умерла. И осталась я одна. Ну а кому? Кому я нужна? Меня хотели оставить с опекуном, а была в сельсовете, была женщина такая, говорит, слушайте, для чего будете с опекуном ее оставлять? Опекун хочет, приедет летом, ее зовет. Отправьте ее в школу слепых детей. Школа слепых детей открылась в Кисловодске. В 43-м году только что открылась. Это было в 43-м году, все было. Отправляйте ее. Ну, меня отправили. Да, как меня отправить? Они меня посадили в поезд и поручили проводнице, чтобы она меня высадила в Армавире. Это где в Армавире пересадка видно была. Я почему помню? Я помню, что Армавир-2, я это запомнила. Кричали на остановке. Значит, на Армавире, а потом оттуда был. Она меня пересадила на Кисловодский маршрут какой-то, сама проводница. И я дальше поехала. Дальше без никого. Ехала. Напротив меня сидит парочка. Молодые люди. Разговаривают. Я сижу, не евши, не пивши, не прошу, ничего мне не надо. А она говорит. Девочка, бери, покушай. И взяли меня, накормили. Вчера я целый день не ела. Голодная, со мной беда случится. Ну и когда меня уже высадили в Кисловодске, проводница тоже высадила. Оставила меня на перроне. Я стою, я присела на корточки, сижу и плачу. Вслух прям плачу. Женщина подходит. Девочка, ты чего плачешь? Да я писать хочу. Она сразу подошла к милиционеру и сказала, вот девочка едет, она не видит, а хочет пописать, а куда ей деваться, как ей помочь? И они сразу подошли, менты, взяли меня и повезли в школу слепых детей. Прямо поздно вечером, к ночи я приехала.
5: Кисловодская школа-интернат для слепых и слабовидящих детей была открыта в 1943 году. Валентина Александровна стала одной из первых ее учениц. Своей родной школе, своему второму дому она посвящает проникновенные стихи.
6: Наверное, лучше нет на свете той школы, где училась я. Военных лет мы были дети и жили, как одна семья. Когда война вокруг кружила, нам школа заменила дом. Она поила и кормила, и согревала нас теплом. Весной к себе манила горка, и мы ходили погулять. Цветов на горке было столько, и я сама могла их рвать. Казалось бы, какая малость пойти самой цветов нарвать. Но горку ту, то детство радость не хочет память отпускать. И если б вновь вернулось детство, я бы не стала выбирать, а руку, положа на сердце, в свою шагнула бы опять.
5: Школа-интернат стала для незрячей девочки Вали настоящим спасением. С теплом и любовью вспоминает она своих первых учителей.
6: Марина Ефимовна была у нас такая учительница. Она, когда у меня спрашивают, какой ваш любимый предмет? А я говорю, физкультура. Смеются. А что смеяться? Если у меня по физкультуре одни пятерочки, если я и в акробатике занималась, я в школе выступала уже, у меня Марина Ефимовна, и кольцо, и мостики, и стойки, на голове стойки. Все делала абсолютно. Марина Ефимовна была такая, учила нас танцевать, переменный шаг делать учила. Учила, чтобы мы и пели, в столовой нас кормили. Была такая, я и была левша. У нас была сорока. Мы дразни... У всех клички же в школах, знаете, у всех клички.
4: Да, у нас тоже так было.
6: Ну, у нас сорока. Она такая быстро говорила, и все видела, и все знала. Вот мы сидим, обедаем. За на обед нас же кормили. Вот, пришли на обед, допустим. Она смотрит, она уже видит. Соловьева! Это моя девичья фамилия. Я все поняла. В правую руку надо брать ложку. Правую. Еле-еле приучилась правой рукой есть. Она заставила. Вот сейчас разрешается это, а тогда не было разрешения. И научила меня правой рукой есть. Потом еще она такая была везде. Она везде успевала. За одеждой нашей. Пальто наше, куртки, шапки. Не дай бог, чтобы ты под подушку положила свой уберечек. Найдет, положит на место, не скажет. А ты лезь, и я лезу, думаю, где же он может быть? Наверное, туда, куда надо было положить, на полочку. Лезу, да, там лежит. Вот так приучала нас в порядку.
4: Скажите, пожалуйста, вот как кормили в это военное время в школе?
6: В школе хорошо кормили. Да?
4: Скажите, пожалуйста, чем вам запомнился вот этот победный 45-й год, когда вы учились в школе?
6: У нас радио провели в школах. Раньше не было. А потом провели. И вот как только это утром включают на всю это радио, и мы слушаем, и слышим, что Сталин сделал снижение цен на молочные продукты, в общем, и на, ну, в общем, молочные продукты, и на хлеб. И мы так радовались, я лично, я так радовалась, думаю, вот, там хоть голодные не будут, там хоть голодные, так думала, так я радовалась. Вот это знала. А нас кормили, конечно, хорошо для нас. Вы что? Все нам было. И первое, и второе, и третье.
5: Окончились страшные годы войны. Можно сказать, что Валентине Александровне очень повезло в этой жизни. Много лет она проработала на Георгиевском предприятии Всероссийского общества слепых, где была активным общественным деятелем, участвовала во всех спортивных соревнованиях. Сейчас Валентина Александровна на заслуженном отдыхе. Рядом с ней любящая и заботливая дочь Лариса. Жители Георгиевска знают ее как прекрасного поэта. Главная мечта Валентины Александровны – выпустить сборник собственных стихов. Настало время познакомиться с нашим следующим героем. Анатолий Тимофеевич Крысенко также является членом Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых.
4: В каком году вы родились?
7: 1935. Во время войны мы проживали в станице Федоровская, Почему Краснодарский край, станица Федоровского Абинского района. Отец работал председателем колхоза. У нас был шикарный дом. На нас было четверо. Вот война началась, нас было четверо детей. Я помню, вот 22 июня. Отец на грузовой машине с шофером. Он же председатель колхоза. Куда-то ехал, я забыл, вот куда он ехал. А я попросился, папа, возьми меня. Ну, он взял тоже в кабину. Машина грузовая была. На колени посадил. И вот они начали разговаривать с шофером. Война, война, война, я не пойму, что такое. А они очень разговаривают так крупно, ругаются. И вот я узнал, что началась война в кабине машины. Отца забрали в первые дни. Хотя он был председателем колхоза, его забрали. Война началась 22 июня, а немцы станицу заняли 1942 год, 14 августа. Вот видите, мы сколько, как говорится, не знали войны. С 22 июня 41 по 14 августа 42. По дороге из Краснодара едет мотоцикл с коляской. Сидит, ну, водитель же немец. Управляет мотоцикл, и сзади другой. И в коляске пулемет. Вот это их. И они так мимо нашего, по дороге, мимо нашего дома проскочили. На полном ходу. Ну, а я не знаю, они проехали там недалеко. А я так вот у ворот стою и выглядываю, смотрю, уехали они туда, в центр станицы. Потом, наверное, минуты через 3-4 возвращаются обратно. И вот поехали туда за станицу, в сторону Краснодара. И, наверное, где-то... Кто его знает? Может, минут... Через 20, тут я что не могу точно сказать, пошли немцы. Идут прямо такими понад огородами, главное не по самой трассе, а так понад огородами, чего-то боятся. Вот, а потом тут пошли машины, я впервые увидел автобусы у них, мотоциклы. Ну, в основном они были моторизованные части. Но все-таки шли некоторые, так вот я же говорю, прямо гуськом друг за другом понад дворами. Вот это я запомнил. А потом вдруг подъезжает полевая кухня к нашим воротам нашего дома. Немецкая полевая кухня. Открывают ворота, заезжают во двор. У нас двор большой был. И огород 42 сотки был. Ну вот эта полевая кухня заехала. Полевая кухня была запряжена двумя лошадьми. У нас бабушка была там через два двора, Чеботарька. Фамилия Чеботарева, ну мы Чеботарька. От этой бабушки немцы, трое немцев тащут кабана, за ногу привязали, прямо тащут его. И к нам во двор. И тут же у нас его забили. И начали свежевать. И я смелел, то подошел и смотрю, как немец шкуру снимает. А он потом, у немец, который свежевал, кинжалом вот так показывает. Кабан на спине лежит, тоже забитый. Показывает кинжалом, подержи ногу заднюю. И вот он, я подошел, вот двумя руками взял, Он на спине кабан лежит. Он это освежует, а я держу, помогаю ему. А потом они это сварили, там солянка вот эта свежая. Правда, к нам занесли в это в дом котелок полный солянка свежатины. Нет, у нас немцы не зверствовали. Гестапо у нас не было. Это и хорошо. Если бы гестапо у нас было бы, то отец был партийный, председатель колхоза, я не знаю, что нам было. А так они не зверствовали, то я ничего не могу сказать, чтоб там кого-то расстреливали. А немцы, бывало, Юля, придут к нам, дом-то хороший, но у нас четверо детей и мать. И вот зайдет, допустим, немец, ходит по квартире. Квартиха ош, маленький плохо. Ага. И я вот помню хорошо, да не один немец был, так вот к матери подойдет и в лоб щелчком. Русский свинья, маленький много. Поворачивается и уходит. А нас же четверо. Так что у нас немцы не стояли, хотя дом хороший был. Нет, детей много, им не нравилось это.
8: Как вы узнали о том, что оккупация закончилась? Как это произошло?
7: А это произошло в ночь на 24 февраля. С 23 на 24 ночью. Что последняя подвода... мы спали... Мать говорит, последняя подвода, наверное, в часа 3 ночи примерно, может быть, или 2:30 мимо нас подвода с немцами. И вот, а я говорю, откуда ты там знала, мама, что нет? Так он, а он говорит, мы-то кричим как «но» там, а он «нё». А потом примерно мать говорит, часа через 2, где-то, наверное, 5 часов, уже появились наши солдатики, пешие. Вот так. 3 года провоевал отец, в 44-м году вернулся, комиссовали его. Но он опять председателем стал.
8: Скажите, пожалуйста, когда и как вы потеряли зрение? Это случилось во время войны?
7: Бомба у соседей там упала в огороде. И меня осколками...
9: 43-й год, скажи.
7: 43-й, да. 28 апреля. Вот так я потерял зрение.
8: Скажите, пожалуйста, как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа? И как, чем вам запомнилось 9 мая 1945 года?
7: Так, а как запомнился... Ну, я ж уже в 45-м уже, конечно же, был слепой, да. Да я помню как-то, что отец пришел и говорит, что война закончилась. Митинг, говорит, в центре станицы. Говорит, сходите хоть, батька каже. Ну, мы пошли, там митинг был, а потом начались гулянки. На баяне играл слепой. Я хорошо... Я тебе, правда, и не знаком. Но говорили, Виктор Александрович, он уже был в годах. Фамилия Стрыга. Виктор, он на баяне играл. Вот я впервые услышал баян. Вот он там в парке в Станичном играл. Ну, вот так вот... День Победы мы встретили в станице.
8: И так получилось, что впервые услышав баян, звуки баяна от слепого музыканта в День Победы, вы и свою судьбу связали с музыкой? Ведь вы тоже играете на баяне?
7: Ну да.
8: А какая мелодия вам запомнилась в исполнении незрячего баяниста в День Победы?
7: А, вот помню, пели «Расцветали яблони или не игруши», там люди пели. А потом он начал играть такие плясовые. Вот это в парке там люди танцевали.
8: Давайте вернемся вот к тому времени, когда вы впервые услышали баян, да, это, можно сказать, определило вашу судьбу, и сыграете на баяне эту замечательную песню «Катюша».

0: В 2025 году наш герой отметил свой 90-й день рождения. Игре на баяне начал учиться в Кисловодской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей, а после школы продолжил обучение в музыкальном училище. Многие годы он проработал аккомпаниатором на Георгиевском учебно-производственном предприятии Всероссийского общества слепых, а также в Доме культуры. Сейчас он на заслуженном отдыхе, но любимый инструмент всегда берет в руки с удовольствием, играя для своих родных и гостей. Уверена, что имя следующего нашего героя знакомо очень многим радиослушателям. Член Кисловодской местной организации Всероссийского общества слепых Анатолий Иванович Масенко долгие годы преподавал математику в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей города Кисловодска. В сообществе незрячих аспирантистов его знают как прекрасного специалиста.
1: Расскажите, пожалуйста, в каком году вы родились?
2: 1937 год, да. Знаменитый, конечно, чем-то нехорошим. Невиномыск – это тоже Ставропольского края. Все мои теперешние родственники там и сейчас находятся. У нас было четверо, три брата и одна сестра, вот, у мамы. Так что отца мы проводили 1 сентября 41 года на фронт. И мама осталась с нами четырьмя детьми. И вот это вот все время она воспитала одна, потому что после освобождения от немцев получили похоронку на отца. Вернее, они сразу прислали, пропал без вести. А через какое-то время написали похоронку, но неизвестно где, чего, не указано было без ничего, поэтому для мамы было тяжело это переносить. Она все время ждала, что какая-то, может быть, ошибка произошла. В семье я только один был незрячий, все остальные были с хорошим, нормальным зрением. Оккупация у нас началась с 3 августа 42 года и длилась до освобождение. Это уже где-то 21 января 43 года. Так что где-то около полугода вот эти месяцы были. Конечно, трудные были месяцы. Мы жили в коммунальном доме на трех хозяев дом. И причем там просторный двор, открытый такой, никаких заборов, ничего у нас там не было тогда еще. Вот. И поэтому немцы сразу облюбовали это место. В наш двор танки завели, поставили. Ну, а в нашу квартиру, а у нас там две комнаты было в квартире, нас, значит, переселили в одну комнату, а во второй поселили там офицера немецкого. Вот. Но, правда, офицер немецкий нам попался какой-то добрый, с доброй душой. Я что запомнил, что вот когда мама меня кормила борщиком каким-то, она смогла приготовить, я никак не хотел есть нехороший хлеб тогда выдавали. Он какой-то эрзац, ну, невкусный совершенно. Я просто, мама, да я так потяпаю немножко борща, и все, хватит. А маме хотелось же, чтобы я еще чем-то, не кроме борща, напомнил себя. Она уговаривала, я не хотел. И вот этот немец слышал там наши эти переговоры с матерью и пожалел. И давай угощать меня этими галеты. Он как раз, мама говорит, он получил из Германии посылку Вот. И там галеты ему прислали. И он говорит, наверное, все галеты потом на тебя и потратил. Это уже мама мне так объясняла, что такой добрый был немец. Ну, всякие же бывают. Он же тоже, наверное, вспомнил, что у него там, наверное, что осталась семья.
1: Как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа?
2: Да вы знаете, тогда же у нас уже репродуктор хорошо работал. Черный был такой репродуктор. Он почти в каждом доме тогда был. Уже у нас хорошо тогда было радиофицировано. Так что слушали известия, и когда узнали, то быстро все обрадовались. Были. Я как раз в это время оказался у родственников там, на окраине Невиномыска, называлось Головное, это где начинался Невиномысский канал, вот знаменитый. Конечно, поспешили сразу домой, вот, ну и так, так праздновали, как могли, встретились. В 2011 году, благодаря вот уже интернету, мы разузнали, что, оказывается, мой отец погиб в Германии, в плену был. У меня друг в Кёльне, эсперантист. Я его попросил, разузнай, что это за местечко. Он разведал, говорит, да, это место, где были пленные, и сейчас это даже музей там сделали. Вот. И с этим музеем мы установили связь. И что оказалось, что у них все списки имеются, всех военнопленных, всех, вот. И в том числе нашли в списке и моего отца. В 2013 году втроем я и два моих племянника-племянница, Олег и Надя, со мною поехали. Мы, значит, сначала побывали неделю у первого друга в Хемнице, который раньше назывался Карлштатом. Вот. Он нас очень любезно все принимал, экскурсии проводил, все рассказывал. А затем переехали в Кёльн. Там у этого друга тоже погостили 4 дня. Приятно тоже, он нас принимал хорошо. Вот. И потом они вместе с женой и вместе с нами поехали в это местечко. Хемер называется. Хемер. Это недалеко уже от границы с Австрией. Вот. В общем, на западе Германии. И вот действительно, там это музей до сих пор он существует. Эти работники музея нас очень доброжелательно приняли, показали все списки, все, что у них там оформлено. Говорит, что это был лагерь не так, то есть концентрационные особые лагеря, а это был лагерь тружеников, пленных, которые работали. Вот. И они все по списку, кто когда умер, все когда написано, вот у моего отца написано, что летом он поступил 42-го года, а 21 декабря он умер за 6 дней до своего дня рождения.
0: Трое верных друзей из Ставропольской местной организации Всероссийского общества слепых также поделились своими детскими воспоминаниями военных лет. В послевоенные годы Николай Иванович Арыничев очень любил слушать рассказы отца, вернувшегося с фронта. Отцу повезло, он выжил, но вернулся домой израненным.
3: Они когда приехали, с одного села их было 9 кумовьев.
1: Угу.
3: У отца крестили, и он у кого крестил. Вот они все были под землей, их землей. Их расселили там,

0: Ну, это я сразу в Кивселе, когда жил, отец это, был на фронте, я в Кивселе жил. Ну, там у Кивселе-то в центре было, наверное, что-то, или приемник работал, наверное, и, ну, как, по центру был динамик, говорил. И вот люди, если что, чего послушать, когда военно, ну, подходили туда, в центр, и там магазины были, все, и вот это они там только слушали.
1: Николай Иванович тоже пережил немецкую оккупацию. Мальчик помнит, как немцы пришли в их дом и угрозами требовали продукты питания.
0: Ну, я говорю, они когда пришли и просят яйки, молоко, какое молоко? А потом, а мы же на печке были. И вот увидал немец, если не дашь, у того сейчас мальчика заберу, а брату было там, ну, на полгода было, вот, и тащит его, а он, это, я его схватил, тоже тащу себе.
1: Военное детство Татьяны Ивановны Гончаровой тоже было трудным и голодным. Отец на фронте, мама с утра до вечера на работе, а маленькая незрячая девочка Таня стала нянькой и воспитателем своих младших сестер.
2: У нас отец без вести пропал, у нас четверо детей у матери осталось. Она в колхозе работала, ага. Вот. Ну, там же все, там для фронта все это видно. А мы голодали в это время. Мать родила в 41-м году, отца пошла провожать в Ставрополь и родила тут же. Вот. Ну, а потом уже на работу пошла, а я люльку эту качала, она уйдет на целый день. А я с этими сестрами сидела. Брат забежит куда-нибудь, а я слепая вот с этой, с маленькой сидела.
1: Военное детство Тамары Сергеевны Овечко прошло в очень маленьком хуторе Ставропольского края, где не было радио. И даже новость о Великой Победе незрячая девочка узнала далеко не сразу.
3: Родилась я, хутор Соленый назывался, колхоз имени Кирова Красногвардейского района, село Приорадное. Наш был, скажем, сельское поселение, где регистрировали. Ни радио, ни света. Что вы вот говорите, как вы узнавали? Узнавали так. В Приградное ездил мужик-дед на бричке, две бочки. Он ездил туда за керосином, ну, чтобы тут трактора снабжать, там машины кое-какие. Была полуторка, по-моему, одна там. И он же и письма возил. Он же и газеты возил. И вот оттуда как-то кто-то читал. Был у нас учитель, которого считали, что это Бог. Потому что он был самый грамотный. Председатель был абсолютно неграмотный. Был председатель, был, я помню. Вот. А учитель был, вот к нему все шли. Со всеми бедами, со всеми, за кому заявление написать, кому что-то, кому письмо прочитать, кому письмо написать. Школа была четырехлетка, и то, ух, то два класса заканчивал и шли работать. Мои сверстники, братья двоюродные, я одна у матери была, отца я не помню. Куда он делся, я не знаю. Вот так мы жили. Не было ничего, это был темнота.
1: Недаром же говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Уже после войны совершенно случайно узнали о том, что в Кисловодске есть школа-интернат для слепых и слабовидящих детей. Так для незрячей девочки Тамары начался путь от темноты к свету и знаниям. Окончив школу, Тамара Сергеевна сразу же устроилась работать на учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых в Ставрополе. Она сразу же включилась в общественную деятельность предприятия и участвовала в художественной самодеятельности. Тамара Сергеевна говорит, что своей судьбой довольна Ее дети выросли, получили.

0: получили образование, сейчас они живут в Москве. На жизнь Тамара Сергеевна не жалуется. Она искренне благодарна властям Ставропольского края за заботу о пенсионерах.
1: У меня два соцработника. Одна, которая уборку делает, доставляет продукты, снимает показания, оплату делает. Все, и лекарства, и все, уборка, и все. Другая со мной в поликлинику, когда мне надо, там мы с ней договариваемся, едем. Социальное такси, 4 машины уже город дал, уже 4 машины нас, вот. На дому мне приходят, стрижку делают, на дому мне приходят, массаж делают. Что еще не так? Здоровье только было бы, а так все прекрасно.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Колосовым Алексеем Борисовичем.
2: Алексей Борисович, подходит к концу 10-й юбилейный интеллектуальный фестиваль Всероссийского общества слепых. Расскажите, пожалуйста, о подготовке к этому мероприятию, ну и, конечно, свои впечатления и со стороны организатора, и со стороны гостей, и что вам говорили участники.
3: Да, спасибо за вопрос. Конечно, цифра 10, она наложила свой отпечаток на подготовку. Безусловно, ряд мероприятий полностью соответствовал и прошлому, и позапрошлому году. Такие организационные вопросы, они, естественно, есть всегда. Но были дополнительные вопросы, именно связанные с юбилейными мероприятиями. И мы хотели отметить, во-первых, команды, которые за эти 10 лет принимали активное участие. Это важно. Вообще формат мероприятия, он сегодня таким образом организован, что у нас есть команды, которые приехали один раз, два раза, может быть, да, но больше по разным причинам они не приезжали. И каждый год у нас есть новые команды. На самом деле мы очень рады новым командам, потому что они должны адаптироваться, посмотреть, может быть, перенести опыт проведения таких больших соревнований в интеллектуальной сфере. Это очень важно. И за эти 10 лет сегмент регионов, которые принимали участие, он гораздо больше, чем число команд, которые сегодня у нас участвуют. Но в то же время, конечно, невозможно было не отметить команды, которые либо все 10 лет, либо 9, ну, даже 8 лет, да, приезжали на эти соревнования. Это, конечно, ну, в хорошем смысле этого слова, аксакалы интеллектуального движения, где есть достаточно сплоченный коллектив, на котором базируется и команда, и результаты. Конечно, побеждать сложно здесь, борьба очень серьезная, но на самом деле очень важно, что такие команды, как, например, Псковская региональная организация, приезжают ежегодно. Да, может быть, им поближе, чем кому-то, но есть и другие регионы, кому недалеко, но они не приезжают. Поэтому, конечно, мы в этом плане Псковскую организацию очень отмечаем. А, скажем, Мурманская команда, команда Мурманской региональной организации, в этом году только на 10-й чемпионат приехала впервые. Ну, это тоже замечательно. Но вернемся к нашим опытным командам. Для них были заготовлены специальные плакетки, которые символизируют вот их вклад в развитие интеллектуального спорта во Всероссийском обществе слепых. А кроме того, мы приняли решение коллегиальное совместно с культурно-спортивным реабилитационным комплексом как базовым учреждением, которое отвечает за всероссийские мероприятия. Поэтому всегда КСРК здесь на первом месте, и мы соорганизаторы данного всероссийского мероприятия, но тем не менее базовое учреждение — это КСРК, поэтому все, конечно, идет по согласованию, обсуждаем, рабочая группа формируется, и она принимает решение. Ну и, конечно, окончательно согласовываем с президентом Всероссийского общества слепых, с Владимиром Васильевичем Сипкиным, решение вот в том числе и по церемонии награждения, по атрибутике. Так вот, появилась очень интересная команда — создать сборную команду России среди интеллектуалов Всероссийского общества слепых. Эта сборная никуда не поедет, потому что международных соревнований подобных сегодня не проводится. Но, тем не менее, сам факт удостоверения члена сборной команды, мне кажется, это очень почетно. И 6 игроков с разных регионов получили во время церемонии открытия специальное удостоверение, что вот он является членом сборной Всероссийского общества слепых нашей страны. Так что вот такие интересные инновации. Ну, и еще, может быть, с одной стороны, ничего нового, но просто впервые для нашего фестиваля мы вживую исполняли гимн нашей страны и пели, солировали участницы нашей художественной самодеятельности, две замечательные солистки, мама и дочь Шеймардановы. Ну, вот, мне кажется, это тоже станет, может быть, новой традицией для интеллектуального фестиваля. Но из таких, если можно выразиться, фишек, простите мой французский, мне кажется, постепенно формируется такой важный менталитет проведения подобных мероприятий. Так что подготовка была непростой, сложной. Не так просто время было найти, потому что мы проводим наши мероприятия, напомню, на базе Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Это всероссийский вуз, который проводит очень много различных мероприятий. И вот даже сегодня мы вынуждены были делить зал, аудитории с другими мероприятиями. Ну, что делать? Здесь, да, такой график очень плотный. Но, тем не менее, руководство университета идет нам навстречу и ежегодно предоставляет помещение, аудитории, большой зал, мраморный зал для проведения нашего замечательного фестиваля. Так что, в целом, мы удовлетворены и подготовкой, и проведением мероприятия. Ну, наверное, команда еще что-то по итогам окончательным скажет. Но я думаю, что понятно, тот, кто выиграет, будет более удовлетворен. Кто не выиграет, у него будут, наверное, какие-то замечания. Но я хочу повторить девиз, который мне очень понравился на открытии нашего 10-го фестиваля, когда было сказано, что пусть победит сильнейший, а удовольствие получат все. Вот мне кажется, хороший девиз для нашего фестиваля.
2: Спасибо за такой подробный рассказ, но не могу вас сегодня также не спросить о результатах отчетно-выборной конференции. Вы в качестве полномочного представителя президента посещаете эти конференции в регионах. Как происходит кадровые изменения во Всероссийском обществе слепых? Много ли молодых лиц вы видите на отчетно-выборных конференциях? И, в принципе, что говорят делегаты?
3: Я в течение первого полугодия уже был на нескольких отчетно-выборных конференциях региональной организации, в частности, в Сыктывкаре, Мурманске, в Новгороде. Должен отметить, что с моей точки зрения конференции проходят достаточно организованно, ответственно. Делегаты понимают цели и задачи проведения подобных мероприятий, их важность. Должен сказать, что у нас на уровне Северо-Западного федерального округа в настоящее время в двух региональных организациях произошла смена руководителей. Это в региональной организации Республики Коми председателем впервые избран Гусев Алексей Александрович, и в Республике Карелия председателем избран Дьяконов Степан Валерьевич. Ну, в общем-то, два молодых человека, им чуть больше 40. До 50 еще достаточно далеко. Я думаю, что это на самом деле, наверное, самый замечательный возраст для того, чтобы взять на себя ответственность за результаты работы региональной организации Всероссийского общества слепых. Уже есть определенный жизненный опыт, да, потому что уже все-таки определенный путь пройден, но в то же время еще полно сил, энергии, в хорошем смысле этого слова, таких задач, которые человек ставит для себя с точки зрения профессиональной карьеры. Вот, поэтому надеюсь, что молодые наши руководители вольются в наш коллектив и будут давать тот результат, который сегодня нужен, то есть отвечать на те вопросы, которые сегодня стоят перед Всероссийским обществом слепых, и решать те задачи, которые сегодня стоят перед Всероссийским обществом слепых, с учетом всей социально-экономической обстановки в стране, с учетом ситуации, связанной с специальной военной операцией, потому что никто из тех руководителей, кто сегодня приходит, да, многие из тех, кто уже не в первый раз избираются, они никогда не работали в этих условиях. Поэтому в любом случае это смена определенных акцентов, направлений деятельности или их расширение, да. И это очень важно, понимать и следить за этим, не только уделять этому внимание, но и добиваться определенного результата. Ну, часть руководителей, они избраны уже не в первый раз, поэтому здесь, я думаю, что с этой точки зрения понятно, на что мы можем рассчитывать. Но у нас еще осталось две конференции, которые пройдут в июне. Это в Калининградской региональной организации и завершит череду отчетно-выборных конференций в Северо-Западном федеральном округе Архангельская региональная организация. Так что работа продолжается.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Колосовым Алексеем Борисовичем, полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Слушайте Радио ВОС.
4: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: За горами, за лесами, за широкими морями, не на небе, на земле, жил старик в одном селе.
2: У крестьянина три сына. Старший умный был детина. Средний сын и так и сяк. Младший вовсе был дурак. В долгом времени, аль вскоре, приключилось им горе. Кто-то в поле стал ходить и пшеницу шевелить.

мужички такой печали отродясь не видали. Стали думать, догадать, как бы вора соглядать. Наконец себе смекнули, чтоб стоять на карауле, хлеб ночами поберечь, злого вора подстеречь. Вот как стало лишь смеркаться, начал старший брат сбираться. Вынул вилы и топор и отправился в дозор.

Ночь ненастная настала, на него боязнь напала, и со страхов наш мужик закопался под сенник. Стало сызнова смеркаться, средний сын пошел сбираться, взял и вилы, и топор, и отправился в дозор.

0: ночь холодная настала, дрожь на малого напала, зубы начали плясать, он ударился бежать и всю ночь ходил дозором у соседки под забором.
1: Стало в третий раз смеркаться, надо младшему сбираться.
2: Послушай, побегай в дозор, Ванюша. Я куплю тебе лубков, дам гороху и бобов.

Тут Иван с печи слезает, малахай свой надевает, хлеб за пазуху кладет, караул держать идет. Ночь настала, месяц всходит, поле все Иван обходит, озираючись кругом, и садится под кустом. Звезды на небе считает, да краюшку

вдруг о полночь конь заржал. Караульщик наш привстал, посмотрел под рукавицу и увидел кобылицу. Кобылица та была вся, как зимний снег бела, грива в землю золотая, в мелкие кольца завитая. Эхе-хе, так вот какой наш воришка. Но постой, я шутить ведь не умею, разом сяду тебе на шею. Вишь, какая саранча, и минуту улуча к кобылице подбегает, за волнистый хвост хватает и садится на хребет, только задом наперед.

кобылица молодая, очью бешено сверкая, змеем голову свела и пустилась, как стрела. Вьется кругом над полями, виснет пластью над орвами, мчится скоком по горам, ходит дыбом по лесам, хочет силой, аль обманом, лишь бы справиться с Иваном.

Наконец она устала. Ну, Иван, ему сказала, коль умел ты усидеть, так тебе мной и владеть. Дай мне место для покою, да ухаживай за мною, сколько смыслишь, да смотри. От три утренней зари выпущай меня на волю погулять по чисту полю. По исходе же трех дней двух рожу тебе коней. Да таких, каких поныне не бывало и в помине. Да еще рожу конька ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными ушами. Двух коней, коль хошь, продай, но конька не отдавай. Ни за пояс, ни за шапку, ни за черную, слышь, бабку. На земле и под землей он товарищ будет твой.

Раз Данила, в праздник помнится-то было, натянувшись зельно пьян, затащился в балаган. Что ж он видит? Прекрасивых двух коней золотогривых, да игрушечку конька ростом только в 3 вершка. На спине с 2 горбами, да с оршинными ушами –

0: Теперь-то я узнал, для чего здесь дурень спал.
1: Вот Данилов в дом бежит и Гавриле говорит: посмотри, каких красивых двух коней золотогривых наш дурак себе достал. Ты и слыхом не слыхал.
2: И Данила, и Гаврила, что в ногах их мочи было, по крапиве прямиком, так и дует босиком.
0: Спотыкнувшись три раза,
2: починивши оба глаза,
0: потирая здесь и там,
2: входят братья к двум коням. Кони ржали и храпели, очи яхонтом горели.
1: У мелки кольца завитой, хвост струится золотой.
3: И алмазные копыты крупным жемчугом обиты.
1: Любо-дорого смотреть,
2: лишь царю б на них сидеть.
0: Где он это их достал?
2: Но давно уж речь ведется, что лишь дурням клад дается. Ты ж хоть лоб себе разбей, так не выбьешь двух рублей.
1: Ну, Гаврила, в ту седмицу отведем-ка их в столицу. Там боярам продадим, деньги ровно поделим.
0: Пусть их ищет там и сям.
2: Ну, приятель, по рукам.
4: Вечер к ночи пробирался, на ночлег Иван собрался. Вот он поля достигает, руки в боки подпирает, и с прискочкой, словно пан, боком входит в балаган. Все по-прежнему стояло, но коней как не бывало. Лишь игрушка-горбунок у его вертелся ног. Ой, вы, кони буры, сивы, добрые кони златогривы, я ль вас, други, не ласкал, да какой вас черт украл?
5: Тут конек ему заржал. Не тужи, Иван, сказал. Велика беда, не спорь, но могу помочь, я говорю. Ты на черта не клепли, братья коников свели. На меня скорей садись, только знай себе держись. Тут конек пред ним ложится, на конька Иван садится, и в два мига, коль не в миг, наши

0: Дурно, братья, воровать. Хоть Ивана вы умнее, да Иван-то вас честнее. Он у вас коней не крал.
1: Дорогой наш брат Иваша, что переться? Дело наше. Но возьми же ты в расчет некорыстный наш живот.
2: Да к тому ж старик не может. Работать уже не может.
3: А ведь надо ж мыкать век. Сам ты умный человек.
0: Ну, колеток, так ступайте, говорит Иван. Продайте златогривых два коня. Да возьмите ж и меня.
2: Братья больно покосились. Да нельзя же.
3: Да нельзя же.
2: Да нельзя же.
1: Согласились. Да постой-ка, мне сдается, что дымок там светлый вьется. Видишь, Эва, так и есть. Ах, вот бы курево развесть, чудо было б. А послушай, побегай-ка, брат Ванюша. А признаться, у меня ни огнива, ни кремня.
0: Все пустяк для дурака. Он садится на конька, бьет в крутые бока ногами, теребит его руками, изо всех горланит сил. Конь взвелся и след простыл. Вот уж он перед огнем светит поле, словно днем. Чудный свет кругом струится, но не греет, не дымится.

0: диву дался тут Иван. Что сказал он за шайтан? Шапок спять найдется свету, а тепла и дыму нету.
1: Вот уж есть чему удивиться. Тут лежит перо жар-птицы. Но для счастья своего не бери себе его. Много, много непокою принесет оно с собою.
0: Говори ты, как не так, про себя ворчит дурак. И, подняв перо жар-птицы, завернул его в тряпицы, тряпки в шапку положил и конька поворотил. Вот он к братьям приезжает и на спрос их отвечает. Как туда я доскакал, пень горелый увидал. Уж над ним я бился, бился, так что чуть не надсадился. Раздувал его я сейчас. Нет ведь, черт возьми, угас.
2: Братья целую ночь не спали. Над Иваном хохотали.
0: А Иван под воз присел, вплоть до утра прохрапел.
2: Тут коней они впрягали и в столицу приезжали. Становились конный ряд, супротив больших палат.

0: Городничий между тем наказал пристрого всем, чтоб коней не покупали, не зевали, не кричали, что он едет ко двору доложить о всем царю.
1: Царь не мог тут усидеть. Надо коней поглядеть, говорит он. Да не худо и завесть такое чудо. Эй, повозку мне!
0: И вот уж повозку у ворот. Царь умылся, нарядился и на рынок покатился. За царем стрельцов отряд.

Вот он въехал в конный ряд. Глаз своих с коней не сводит. Справа, слева к ним заходит.

0: ребята? Чьи такие жеребята? Кто хозяин?
1: Эта пара, царь, моя. И хозяин тоже я.
0: Ну, я пару покупаю. Продаешь ты?
1: Не, меняю.
0: Что впромен берешь добра?
1: 2-5 шапок серебра.
0: 2-5 шапок серебра? То есть это будет 10?
2: Царь тотчас велел отвесить и по милости своей дал в прибавок 5 рублей. Царь-то был великодушный.
0: Ну, брат, пара нашим не дается. Делать нечего, придется во дворце тебе служить. Будешь в золоте ходить, в красном платье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Всю конюшину мою я в приказ тебе даю. Царское слово в том порука. Что, согласен?
1: Эка штука, чудно дело. Так и быть, стану царь тебе служить. Только чур со мной не драться и давать мне высыпаться. А не то я был таков.
2: Тут он кликнул скакунов и пошел вдоль по старице, сам махая рукавицей, и под песню дурака кони пляшут трепака, а конек его горбатка так и ловит в присядку.

0: Вот, недели через пять начал спальник примечать. Надо молвить, этот спальник до Ивана был начальник, над конюшней надо всей, из боярских слыл детей. Так не диво, что он злился на Ивана и божился хоть пропасть, а пришлица подтурить вон из дворца. Постой-ка, я тебя двину, неумойка.
1: Царь лишь только пробудился, спальник наш к нему явился.
0: Я с повинной головою, царь явился пред тобою. Не вели меня казнить, прикажи мне говорить. Наш Иван, то всякой знает, от тебя отец скрывает. Но не злато, не серебро, жара птицева перо. Да и самую жар птицу во твою отец светлицу, если б вздумал приказать, похваляется достать.
1: Гей, позвать мне дурака!
2: Вот Иван к царю явился, поклонился, подбодрился, крякнул дважды и спросил.
3: По что меня будил?
1: Я узнал, что ты жар птицу, нашу царскую светлицу, если б вздумал приказать, похваляешься достать. Ну, смотри ж, не отпирайся, и достать ее старайся.
4: Что, Иванушка, не весит? Что головушку повесит?
5: Ох, беда! Беда, конек, царь велит достать жар птицу в государскую светлицу. Что мне делать, горбунок?
4: Велика беда, не спорю, но могу помочь, я горю. Оттого беда твоя, что не слушался меня. Но сказать тебе по дружбе, это службишка не служба. Служба, все, брат, впереди!
2: Вот Иванушка поднялся, в путь дорогу собирался, доставать таё жар птицу. Еду целую седмицу, напоследок в день осьмой приезжают в лес густой.
4: Вот сюда-то до зорницы прилетают жары птицы из ручья воды испить. Тут и будем их ловить.
2: Вот полночную порой свет разлился над горой, будто полдни наступают. Жары птицы налетают.
6: Тьфу, ты дьявольская сила! Эк, их дряней привалило. Че их тут десятков с пять? Кабы все переимать, тот-то было бы поживы. Нечего молвить. Страх красивый, ножки красные у всех, а хвосты-то сущий смех. Чай таких у куриц нету. А уж сколько парень свету, словно батюшкина печь.

0: наш Иван, кряхтя с надсады, вылез кое-как из засады.
1: Хвать одну из птиц за хвост!
2: Ой, конёчек-горбуночек, прибегай скорей, дружочек, я ведь птицу-то поймал!
3: Ой, хозяин отличился! Ну, скорей, Гига, в мешок, да завязывай тужее, а мешок привесь на шею. Надо нам в обратный путь.
0: Вот приехали в столицу.

0: Что, достал ли ты жар-птицу?
1: Разумеется, достал.
0: Где же она?
1: Постой немножко. Прикажи сперва окошко в почевальне затворить. Знаешь, чтоб темень сотворить.
2: Вот Иван мешок на стол.
1: Ну-ка, бабушка, пошел!

0: Ахти, батюшки, пожар!
1: Эй, решеточных сзывайте! Заливайте! Заливайте!
2: Это, слышь ты, не пожар! Это свет от птицы жар! Видишь, знатную потеху я привез тебе, осударь!
1: Вот люблю дружка Ванюшу, взвеселил мою ты душу. И на радости такой больше царской стремельной.
3: Нет, постой, молокосос, не всегда тебе случится так канальски отличиться. Я тебя снова подведу, мой дружочек, подведу.

0: Отправился пред тобою, не вели меня казнить, прикажи мне говорить. Вот твой царской стременной поклялся твоей бродой, что он знает царь-девицу. И ее, изволишь знать, похваляется достать.
1: Эй, позвать мне стременного!
0: Стременного! Стременного!

0: послушай, на тебя донос, Ванюша. Говорят, что вот сейчас похвалялся ты для нас отыскать другую птицу, Сирич молвить царь-девицу.
1: Что ты? Бог с тобой! Через просонков я толкую, штуку выкинул такую.
0: Что? Рядиться мне с тобою? Но смотри, если ты недели в три не достанешь царь-девицу в нашу царскую светлицу, то клянусь бородой, где-нибудь хоть под водой посажу тебя я на кол. Вон, холоп!
1: Ох, беда, конек! Царь велит свою светлицу мне достать, слышь, царь-девицу. Что мне делать, горбунок?
2: Сказать тебе по дружбе, это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. Гей, хозяин, полно спать! Время дело исправлять!

Вот дорога к океану, и на нем-то круглый год та красавица живет. Два раза она лишь сходит с океана и приводит долгий день на землю к нам. Вот увидишь завтра сам.

Ясный полдень наступает, царь-девица подплывает, входит с гуслями в шатер и садится.

Так вот ты царь-девица. Как же в сказках говорится, что куда красна собой царь-девица, так что диво. Это вовсе некрасиво. И бледна-то, и тонка, чей в обхват-то три вершка. А ножонка-то, ножонка! Фу ты, словно у цыпленка. Пусть полюбится кому, я и даром не возьму.

0: тут в шатер Иван вбегает, косу длинную хватает.
1: Ой, беги, конек, беги, горбунок мой, помоги!
2: Ой, хозяин отличился! Ну, садись же поскорей, да держи ее плотней!
3: Вот столица достигает –

бесподобная девица. Согласись быть царицей. Я тебя едва узрел, сильной страстью воскипел. Соколили твои очи, не дадут мне спать средь ночи. И во время бела дня, ох, измучают меня. Молви ласковое слово, чем тебя я огорчил? А ли тем, что полюбил? О, судьба моя плачевна!

0: Если хочешь взять меня, то доставь ты мне в 3 дня перстень мой из океана.
1: Ей, позвать ко мне Ивана!
2: Ивана!
1: Иван, поезжай на океан. В океане том хранится перстень, слышь ты, царь девицы. Коль достанешь мне его, задарю тебя всего.
3: Я из первой-то дороги волочу на силу ноги. Ты опять на океан.
1: Как же плут не торопиться. Видишь, я хочу жениться. У меня не отпирайся, а скорее отправляйся.
4: Ну-с, так едет наш Иван за кольцом на океан. Вот въезжает на поляну прямо к морю-океану. Поперек его лежит чудо-юдо рыба-кит.
5: Все бока его изрыты, чистоколы в ребра вбиты. На хвосте сыр-бор шумит, на спине село стоит. Чудо-юдо рыба-кит так проезжим говорит. Путь-дорога, господа, вы откуда и куда?
6: Мы послы от царь-девицы, едем оба из столицы к солнцу прямо на восток.
5: Так нельзя ли, отцы родные, вам у солнышка спросить, долго ли мне в опале быть? И за кои прегрешения я терплю беды и мучения?
6: Чудо-юдо, рыба-кит, от того твои мучения, что безбожие веленья проглотил ты средь морей 30 кораблей. Если дашь ты им свободу, снимет Бог с тебя невзгоду, вмиг все раны заживит, долгим веком наградит.
5: Чудо-кит зашевелил

0: вам, други, услужить, чем за службу наградить. Надо ль крупных жемчугов все достать для вас готов.
1: Лучше перстень нам достань. Перстень, знаешь, царь девицы, нашей будущей царицы.
2: Отыщу я до зорницы перстень красной царь девицы. Кит Ивану отвечал и как ключ на дно упал.
3: Тихо море, океан. На песке сидит Иван. Тихим пламенем заря развернулась горя.
0: Тут море закипело. Появился чудо-кит. За твое благодеяние я исполнил обещание. С этим словом сундучок брякнул плотно на песок, только берег закачался.
4: Ай да кит Китович, славно! Долг свой выплатил исправно. Ну, Иван, садись скорей. Помни, завтра минет срок, а обратный путь далек.
3: Стал четвертый день зариться. Наш Иван уже в столице.

0: Перст твой, душа, найден. И теперь примолвить снова нет препятства никакого. Завтра утром, светик мой, обвенчаться мне с тобой.
1: Ну, взгляни-ка, ты ведь сед? Мне 15 только лет. Как же можно нам венчаться? Все цари начнут смеяться. Не растут зимой цветы. Я красавица.

0: страх, как хочется жениться. Ты же ровно на беду. Не пойду, да не пойду.
1: Не пойду я за Седова. Стань, как прежде, молодец. Я тотчас же под венец.
0: Вспомни, матушка-царица, ведь нельзя переродиться.
1: Коль себя не пожалеешь, ты опять помолодеешь. Слушай, завтра на заре, на широком на дворе, должен челядь ты заставить три котла больших поставить и костры под них сложить. Первый надобно налить до краев водой студеной, а второй водой вареной, а последний молоком, вскипятя его ключом. Вот, коль хочешь ты жениться и красавцем учениться, ты без платья налегке искупайся в молоке. Тут побудь в воде вареной, а потом еще в студеной, и скажу тебе, отец, будешь знатный молодец.
2: Царь не вымолвил ни слова, кликнул тотчас стременного.
3: Что, опять на океан? Нет уж, дудки, ваша милость, уж и то во мне все сбилось, не поеду ни за что.
0: Нет, Иванушка, не то. Завтра я хочу заставить на дворе котлы поставить и костры под них сложить. Ты же должен постараться пробы ради искупаться в этих трех больших котлах, в молоке и в двух водах.
3: Вишь, откуда подъезжает. Шпарит только поросят, да индюшек, да цыплят.
4: Что? Рядиться мне с тобою? Но смотри, если ты в рассвет зари не исполнишь повеления, я отдам тебя в мученье, прикажу тебя пытать, по кусочкам разрывать. Вон отсюда болесть злая.
3: Тут Иванушка, рыдая, поплелся на сеновал, где конек его лежал.
5: Вот уж служба, так уж служба. Тут нужна моя вся дружба. Ну, не плачь же, Бог с тобой, сладим как-нибудь с бедой. И скорее сам я сгину, чем тебя, Иван, покину.

0: На другой день утром рано разбудил конек Ивана.
1: Гей, хозяин, полно спать, время дело исправлять.
2: Ну, Ванюша, раздевайся и в котлах, брат, покупайся. Что же ты, Ванюша, стал? Исполняй-ка, брат, что должно.
3: Эх, не можно ли, ваша милость, приказать горбунка ко мне послать? Я в последний б с ним простился.
2: Царь, подумав, согласился.

конек хвостом махнул, в те котлы молотый макнул, на Ивана дважды прыснул, громким посвистом присвистнул.

0: Вот он в платье нарядился.
1: Царь-девица поклонился.
2: Осмотрелся, подбодрясь, с важным видом, будто князь.
0: Эхо диво!
1: Эхо диво!
0: Все кричали, мы и слыхом не слыхали, чтобы нельзя похорошеть.
3: Царь велел себя раздеть, два раза перекрестился.
0: Бух в котел!
2: И там сварился.
1: Сварился.
4: Царь велел вам долго жить. Я хочу царицей быть. Люба ль я вам? Отвечайте, если любо, то признайте владетелем всего и супруга моего.
5: Тут царица замолчала, на Ивана показала.
0: Пушки с крепости палят, в трубы кованы трубят, все подвалы отворяют, бочки с фряжским выставляют. Сердцу любо! Я там был, мед, вино и пиво пил. По усам хоть и бежала, в рот ни капли не попала.

0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложении пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
0: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Ханты-Мансийске переизбрали председателя региональной организации ВОС. Губернатор Югры проинспектировал строительство спортклуба ВОС для детей с инвалидностью. В Иркутске и Белгороде почтили память героев войны. На Ставрополе выпустили альбом о героях специальной военной операции для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 5 мая в Ханты-Мансийске прошла отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС. Делегаты начали работу с возложения цветов к вечному огню в Парке Победы. С отчетом выступил председатель Петр Носов. За 5 лет организация выросла на 200 человек и теперь объединяет 811 членов. Среди них 7 участников специальной военной операции. Главные результаты. Тактильные трехмерные карты для свободы передвижения. Привлечено 5,5 миллионов рублей грантов. 7 миллионов направлено на адресную помощь. 23 делегата единогласно переизбрали Петра Носова на новый срок. Активисты Ханты-Мансийской организации добились поддержки на самом высоком уровне. Губернатор Югры Руслан Кухарук лично проинспектировал строительство спортивного клуба для детей с инвалидностью в Нефтеюганске. Объект готов на 90%. Губернатор поручил главе города взять под личный контроль обустройство подъездных путей и спортивной площадки рядом со школой. В преддверии Дня Победы активисты Белгородской организации ВОС возложили цветы к мемориалу в Парке Памяти, а в Иркутске 7 мая прошло торжественное мероприятие. Члены общества возложили цветы к вечному огню, а затем в актовом зале организации звучали песни военных лет. Завершилось все общим исполнением песни «День Победы». Зал пел стоя. Каждый получил сладкий подарок в виде фронтового письма треугольника. На Ставрополе выпустили уникальный мультимедийный альбом «Награды своих», специально для незрячих и слабовидящих. Альбом о подвигах ставропольцев, участников спецоперации, сделан с использованием брайлевского шрифта, трехмерными моделями наград и аудиоописанием. Презентация пройдет 29 мая в Ессентукской организации ВОС.
2: Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
3: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
4: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
5: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
6: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
5: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
7: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
8: Старые знакомые.
9: Авве Майя. Майя Плисецкая смогла вылепить из себя образ настолько волшебный, гармоничный, воздушный, что, глядя на нее, забываешь, что балет – тяжелейший труд. Кажется, что и в жизни Плисецкой не приходилось продираться ни через какие тернии. Как ей удалось создать эту иллюзию?

Есть история, как во время первых гастролей во Франции Плисецкая танцевала «Лебединое озеро», и в антракте к ней в артистическую уборную пришел Серж Лефарь. Стал говорить за жизнь и расточать комплименты. Она стояла, завернутая в полотенце. Ей надо было срочно из черного лебедя переодеваться в белого. А Лефарь все говорил, говорил. И эта история как символ всей жизни Плисецкой. Там черное, тут белое. Там одно, тут прямо противоположное. А рядом грохочет слава, гудят ее медные трубы. А человеку... ему надо во что бы то ни стало железно оставаться самим собой. Иначе конец. И в первую очередь балету.

По рождению ментальности своей я москвичка. С Петербургом родства у меня мало. Хотя мать отца, его сестры и брат Володя изначально ленинградцы. Перед войной я несколько раз гостила у бабушки, у бабули, как я ее называла. Поедала ее фирменный запашистый борщ, румяные картофельные оладьи и черничный кисель. Бабуля заставляла меня много есть. Тужила и охала, что я такая худющая. Вид моих торчащих лопаток вызывал в ней жалость. Она жила в большой коммунальной квартире, где ей принадлежала одна комната. Но дом расположен был замечательно. Подъезд дома выходил на канал Грибоедова, вблизи был Казанский собор, а совсем рядом два берега канала соединял мосток, на котором красовались могучие львы с золотыми крыльями. В Мариинку я тогда не попала. У бабули и тетушек денег в обрез. Да и не до театра в те годы было. Отец и мать были арестованы. Бабуля многое мне прощала, хотя донимала я ее безо всякой меры, характером, непослушливостью и своеволием. Врезалась в память, как бабулина гимназическая подружка, проведя целый день в моем обществе, с сочувствием и укором сказала: «Неужели у Миши так

жизнь способствовала тому, чтобы Плисецкая на жалости к себе не сосредотачивалась. Когда в 37-м посадили ее отца, а мать с грудным братом Майи отправили в лагерь для жен врагов народа, 12-летний ребенок, оказавшись без родителей, был поставлен перед выбором. Это задним числом можно сформулировать между чем и чем. Между тем, чтобы растеряться и потеряться, и тем, чтобы выстоять. А жизнь ведь ничего не спрашивает и не ждет с ответом. Она течет себе дальше. Спустя много лет Плисецкая, уже работавшая в Большом театре, стала невыездной. Ситуация сложилась, может, не такая драматическая, потому что никого не расстреляли и не сослали, но обидная. Почему ее, приму-балерину, не берут на зарубежные гастроли, то есть ставят в положение человека второго сорта? Не было, как вспоминала Плисецкая, ни дня, чтобы она не думала наложить на себя руки, но при этом продолжала выступать. Что-то несгибаемое было в этой внешне такой пластичной женщине, поэтому и сломать ее было трудно. Позднее, когда Плисецкую выпустили за границу, она стала ездить на гастроли и во Францию, а поручилась за нее Надя Леже, французская художница русского происхождения, дружившая с Фурцевой. И вот в письме Лили Брик, еще одной покровительнице Плисецкой, Надя писала, как выступает их подопечная, называя ту ребенком. В Каннах тоже было очень сложно. Поссорились музыканты, зал на 1500 человек нам дали, но надо было или под сухую танцевать, или идти в зал на 700 человек, но с музыкантами и пианино. За нас дрались и не обращали внимания, что нам надо. Сцена была маленькая, грязная, скользкая и неровная. Все было, чтобы получилось плохо. Но прошло все благополучно. Коля мне сказал после спектакля, что накануне он всю ночь бредил, лез на стенку и душился. Он совсем не мог танцевать. И вот я увидела Майю в трудном положении. И что было дальше, если даже немногословный и спокойный Фадеичев во сне на стену кидался? «Будь уверена, что это не ребенок», — написала Надя. К большому счастью, она моментально забывает плохое. Все у нее интересное. Когда не танцует, но когда работает, все забывает. Бедная. Она так любит жизнь. Любит покушать. Все любит. А ремесло требует великих жертв. Вот она еще, оказывается, откуда эта способность не обращать на себя лишнего внимания. Во-первых, ремесло ждет полной самоотдачи. Во-вторых, жизнь вокруг так хороша, что пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, искренний интерес к этой жизни как-то отвлекает от собственной персоны и самокопания.

0: Плисецкая много писала и рассказывала о своей жизни темпераментно, иногда не выбирая выражений, но все равно немного отстраненно. Так говорит человек, который не делает из пережитого причины ни для гордости, ни для страданий. А там много всего было. Достаточно того, что родина на белую лебедь часто смотрела с прищуром. Вообще у советской власти были свои виды на балет. Чтобы не провалиться под собственной тяжестью всей конструкции, нужна была легчайшая надстройка, которая манила бы в небеса. Когда полстраны ходила в кирзачах, ватниках и костюмах от Москва-швеи, надо было, чтобы кто-нибудь в белой пачке парил в лучах прожекторов или легкой ножкой ножку бил. Поэтому балет был для власти кровным делом, а балетных она считала совсем своими, в жизнь которых вполне можно вмешаться.
1: Вчера, точно за день до своего дня рождения, завтра мой спидометр отобьет цифру 81, я давала мастер-класс в Мюнхенской опере. Центром вечера стали вопросы ко мне. Три мюнхенские балерины станцевали главные эпизоды из партии «Адилии», и разговор шел о черном лебеде или о коварной притворщице дочери злого волшебника Ротбарта. Так кто же она? Лебедь или дьяволица? Я изложила многочисленной аудитории ту информацию, которой владела. Сказала, что еще в 1920 году главную партию в «Лебедином озере» делили между собой две примадонны. Знала я это от двух балерин, танцевавших их, из первых уст. Адетту – Елена Михайловна Илющенко, Адилию – Мария Романовна Рейзен. И лишь позже обе роли стала исполнять одна танцовщица. И в каждой программе тех лет напротив имени балерины обозначалось «Адетта – королева лебедей», «Адилия – дочь злого гения». Открытие, что Адилия – черный лебедь, пришло к нам с запада, от французов, когда в Москве состоялись их первые гастроли. И вот вопрос ко мне с легким юмором. Вы танцевали дьяволицу, околдовали принца, а был ли кто заколдован вами в зрительном зале? И я рассказываю историю, которая стала мне известна совсем недавно. Когда в 2004 году на прилавках магазинов появилась книга братьев Медведевых «Неизвестный Сталин», основанная на новых архивных документах, рассекреченных через 50 лет после смерти тирана, несколько человек стали допытываться у меня, верно ли, что накануне своего смертельного инсульта Сталин видел меня в Лебедином, и, ссылаясь на Медведевых, называли точную дату – 27 февраля 1953 года. Всем им я отвечала отрицательно. Уверенность в моем ответе основывалась на нашем театральном опыте. Каждый приход Сталина в Большой театр сопровождался резчайшим усилением охранных процедур. У всякой двери, в кулисах, у лифта, в репетиционных залах появлялись соглядатые с тупыми, но внимательными лицами. Да и полпартера наводняли почитатели музыкальных представлений в штатском. Участникам вечернего спектакля вручались одноразовые спецпропуска с датой. На спектакле Большого театра Сталин хаживал не раз. И всем в театре о том тотчас же становилось известно. Наш вождь, как мы все знали, особую склонность питал к жанру оперы. Я участвовала в двух головановских оперных постановках, которые лицезрел Сталин – «Персидка в Хованщине» и «Рыба-игла в Садко». Партию «Рыба-иглы» создавал Лавровский. И лейтдвижением моего танца, помимо, естественно, широких прыжков, был многократный резкий жест указательным пальцем правой руки, олицетворявший острую иглу морского чудища. Таких жестов в моем танце было множество. Первый же резкий, словно выстрел, выпад Лавровский срежиссировал в правом горизонтальном направлении. И когда я на премьере после первого широкого ЖТ встаю на арабеск и следующим движением должна выстрелить всем телом в поставленном Лавровским направлении, то вдруг в моем мозгу молнией проносится леденящая спину мысль: ведь мой выстрел приходится точно в правительственную ложу, в глубине которой застыли рыжие усы Сталина. И я пасую, трусливо пасую, и устремляю свой выстрел вверх на колосники. Все это происходит в доли секунды, абсолютно подсознательно. Мы были все тогда рабами тоталитарного страха. Из балетов Сталин почитал лишь «Пламя Парижа». Он смотрел этот спектакль немалое число раз. Великая французская революция, марширующие революционные толпы народа с развивающимися знаменами, хором поющие призывную революционную мелодию Сайра, взятие Бастилии, разгром восставшими дворца короля. Это зрелище медом приходилось по душе советскому диктатору. А тут вдруг «Лебединое озеро», да еще инкогнито. Быть такого не могло. Но вернувшись в Мюнхен, я раскрываю свой старый дневник о февральских днях 1953 года и читаю. 28 февраля 1953 года. Вчера танцевала «Лебединая» с Леней Ждановым. Мама сказала мне, что это был один из 5 лучших моих спектаклей. А станцевала я к тому времени уже 55 «Лебединых». В концертах вождь меня видел. Даже совсем вблизи лицезрел мою вариацию из «Дон Кихота» в Георгиевском зале Кремля, когда торжественно отмечали его 70-летие. Но «Лебединое озеро», как я полагала, его ничем не влекло. Что-то Сталина вдруг потянуло на романтику. А может, дьявольские чары мои одели и сгубили лучшего друга трудящихся человечества? Так и ответила я аудитории на своем мастер-классе в Мюнхенской опере. Как пишут в отчетах, было оживление зала. А если взаправду сила искусства столь велика, что может убить и тирана?
0: В одной из американских поездок с Плисецкой познакомился Роберт Кеннеди, тогдашний сенатор и министр юстиции, положивший глаз на Прим. Сопровождающие их органы сразу это заметили и стали подталкивать свою балерину к более тесным отношениям с высокопоставленным американцем, что очень пригодилось бы стране советов. Когда Кеннеди увозил новую знакомую от отеля в ресторан, куда пригласил ее пообедать, за стеклом отельной двери маячила довольная физиономия сопровождающего. Но Плисецкая дружила, как дружила. Поклонник приходил в театр, стоял за кулисами, как-то раз позвал домой, и все. Со мной Роберт Кеннеди был романтичен, возвышен, благороден и совершенно чист. Никаких притязаний, никаких фривольностей. И я ему оснований на то ни разу не дала. И верно, у Кеннеди семья, у Плисецкой щедрин, с которым они созванивались каждый день, иногда по 2 раза, и еще слали друг другу письма.

0: С Щедриным Плисецкая познакомилась у той же Лили Брик. Точнее, он сначала не увидел Плисецкую, на которую, собственно, надо было смотреть, а услышал ее поющую. Она голосом исполняла музыку из балета Прокофьева «Золушка». Брик собирала голоса знакомых, записала и пение Плисецкой, которое поразило Щедрина. Хозяйка заметила, что талантливая певица еще и рыжеволосая красавица. Потом Щедрин увидел красавицу в том же доме. В тот вечер там еще гостили актер Жерар Филипп, который Фанфан Тюльпан с женой, и Жорж Садуль, французский художественный критик-коммунист. Щедрин после вечера развозил гостей на своей машине, последним по курсу был дом Плисецкой. По дороге она попросила переложить ей на ноты музыку из чаплинского фильма «Огни рампы». Хотела поставить на нее номер. Он просьбу выполнил, но с номером ничего не получилось. Следующие несколько лет виделись мельком, и все. Может, потому что Щедрину было всего 23, и вот спустя 3 года после первой встречи опять вечер у Брик. Плисецкая рассказывала о назначенной на завтра премьере «Спартака», где она танцевала партию Игины, и Щедрин попросил билет. Наутро после премьеры позвонил ей, восхищался и сказал, что пишет музыку для балета, поэтому хочет прийти в класс, посмотреть, как она занимается. От балета он, хоть и сочинял музыку к постановке, был тогда далек. В классе Плисецкая занималась в купленном у дамы, одевавшей в заграничные вещи невыездных артистов, эластичном купальнике, что было тогда неслыханным. Все балерины репетировали в хитонах. И ее точеная, обтянутая купальником фигура не могла не произвести дополнительного впечатления на Щедрина. Пластикой Плисецкой кто только не восхищался. От Коко Шанель, которая увидела советскую балерину в Париже и пригласила в свой бутик, объявив гостье, что она принята к ней манекенщицей. До Марка Шагала и Пьера Кардена, для которого Плисецкая стала музой. Для нее он создавал костюмы по поводу, то есть к спектаклям, и без повода. Так что не мудрено было ей произвести и на Щедрина впечатление. Потом она уехала на гастроли в Чехословакию, а Щедрин в Сортовало, в Дом творчества композиторов. Вернувшись из Праги, Плисецкая отправилась к нему, и когда поезд подходил к перрону, какой-то дядька толкнул ее, сказав, что вон, дескать, вас братик ждет. А Щедрин и впрямь был на нее похож, мастью, тоже рыжий, только светлее. Вскоре было романтическое путешествие в Сочи на машине, да с тайной слежкой позади, органы полуопальную балерину своим вниманием не оставляли. То под окном квартиры дежурили ночами, греясь в машине, то напоминали о своем присутствии тем, что таскали продукты у влюбленных ночью под покровом темноты. Впрочем, Плисецкая вспоминала об этом с юмором. Ну, утащили сумку с жареными цыплятами. Ну, пришлось обедать в привокзальной столовой, есть синюю картошку из плохо помытых тарелок. По возвращении в Москву они расписались. Отметили это у Брик и Катаняна. На совместной фотографии, сделанной после свадьбы, глаза и улыбки у Плисецкой с Щедриным откровенно сияют. Щедрин не дарил ей бриллиантов. Зато он дарил ей музыку каждому дню рождения.
1: Сегодня, когда пишу эти страницы, на календаре 2 октября 2006 года. Ровно 48 лет минуло с того дождливого октябрьского дня, как мы с Щедриным официально соединили наши жизни в ЗАГСе Киевского района Москвы. Сколько же пришлось ему натерпеться вместе со мной от бесчисленных драматических перипетий моей непростой судьбы. Нанервничаться, напереживаться, ночи не спать. Во сколько капканов угодила я за все эти годы по своей беспечности, легковерности, нетерпеливости. Просто от матушки лени. Как часто попадала в них от того лишь, что лень мне было включить свои мозги, заставить их работать не на небесную поэзию, но на западни, на дрязги быта, на прозу повседневного людского общения. Легким характером природа меня не наделила. Это я сама хорошо знаю. Брат мой, Александр, часто с добрым сочувствием говорил Родиону: «Тебе, Замаю, давно пора дать звание Героя Советского Союза». Это еще при советской власти было. Это ведь как давно. И еще вспоминается Василий Абгарович Катанян, последний муж Лили Брик, в шутку, а может, и не такая уж это шутка была, замечал Родиону, что при Мае всегда рядом обязательно милиционер и домоуправ.

Плисецкая сама говорит о себе как о человеке противоречивом. Может быть легкой и идилличной, как на той свадебной фотографии, а может упереться и не сворачивать. Плисецкая мечтала станцевать «Кармен», которая словно была написана для нее. Как там у Мариме, то была странная и дикая красота, лицо которое на первый взгляд удивляло, но которое нельзя было забыть. А ведь что-то такое есть и в Плисецкой. Красота необычная. Не скажешь, что это какой-то канон или что ты видел нечто подобное. В роли Кармен есть что играть, поскольку героиня невольно создает вокруг себя огромное поле напряжения. И это совершенно для Плисецкой. Сыграть не столько саму героиню, сколько то, что веет вокруг нее. Опять же потому, что Плисецкая умеет отвлекаться от себя. Режиссера для задуманного спектакля она нашла почти случайно. В морозный зимний день выбралась из дому посмотреть кубинский балет в Лужники, потому что посоветовала мать. Так и познакомилась с хореографом Альберто Алонсо. Переделывать оперную музыку Бизе для балета отказались и Шостакович, и Хачатурян. Пришлось этим заниматься Щедрину. «Я танцевала в нашей тесной кухне прямо посреди обеда», – вспоминала Плисецкая. «С куском курицы во рту, каждый новый эпизод, поставленный Альберто, за себя, за партнеров. Щедрин внимательно всматривался в мои пунктирные движения и выискивал в них некие таинственные акценты». Публика отнеслась к новому балету настороженно. Все было слишком серьезно. Фурцеву, у которой выпросили разрешение на то, чтобы пригласить Алонсо в Москву, сразу после окончания спектакля ушла недовольная. И когда подоспели гастроли в Канаде, выяснилось, что уже заявленный балет «Кармен Сюита» никуда не едет. Тут Плисецкая и бросилась на защиту своего детища. На совещании у Фурцевой, где требовалось осудить то, что у них получилось, и раскаяться, она заявила министру культуры, что без «Кармен» не поедет и вообще уйдет из театра. Спектакль не выпустили, и Плисецкая, хоть большой и не покинула, осталась в Москве. От переживаний у нее пропал голос. –

Со дня выхода из печати моей книги, вплоть до дня сегодняшнего, добрую 1000 раз беседовала я с интервьюерами. Журналисты обстоятельно готовились, листали мою книгу и точно по ней строили свои вопросы. Я обычно сердилась, ответила на них уже письменно, самым обстоятельным образом. Неужто других вопросов у вас, господа, не возникло? Или вы ждете иных ответов? И вдруг задают мне свежий вопрос. С кем олицетворяете вы себя более, с лебедем или с Кармен? Задумалась. Это серьезно. И отвечаю. Если в единственном числе, то с Кармен. Схожа моя сопротивленная жизнь с вольнолюбивой героиней Мериме. Лебедь – это прежде всего внешний рисунок, пластика. А Кармен – почти революция, свержение устоев, вызов традиции, высвобождение от оков условностей, коррида и много чего еще. Тиражировалась в прессе не раз и сентенция Екатерины Алексеевны Фурцевой. Почти приговор. «Ваша Кармен, Майя, жить не будет. Ваша Кармен умрет». И мой карменсистый резкий ответ. «Кармен умрет тогда, когда умру я».

0: Плисецкую много раз спрашивали, почему она не оставила страну. Бежали Рудольф Нуриев, Михаил Барышников, спасая себя для балета. Если талант у Плисецкой превыше всего, почему было не позаботиться о том, чтобы перенести его в более комфортные условия? Она отвечала, что не могла подвести людей. Да хоть Хрущева, который поверил, выпустил после опалы на гастроли, и так ее воспитали, что уехать она не могла. И Щедрин не мог без России, а Плисецкая без Щедрина. Потом уже, когда рухнул железный занавес, много работала по всему миру. Говорит, что бралась за разные предложения еще и потому, что все заработанное в советские годы в новые времена обесценилось. Повторяет, что последние годы прожила счастливо. Работала с кем хотела и живет где хочет. Сейчас на три дома. То в Мюнхене, где они с Щедриным снимают квартиру, точнее, меблированные комнаты, то в Литве, здесь уже в собственном доме, которому четверть века, то в московской квартире на Тверской.
1: Мы любим встречать в Литве Новый год. Дома уже без малого четверть века. Теперь мы его старательно утеплили, соорудили уютный камин. И когда за двойными теперь уже окнами потрескивает морозец и подвывает метель, мы с нашей дорогой Наташей Калашниковой, хранительницей обители и всей нашей литовской жизни, ее семьей и двумя могучими псами Астой и Шамилем, усаживаемся у елки и пируем. Наташа Калашникова – известная спортсменка, чемпионка мира по гребле на байдарке. Ее муж Евгений Соколовский – тоже спортсмен. Наталья – одаренный дизайнер, а Женя

лед купальни. Наши собаки отнюдь не питают к ним моего дружелюбия. Мне приходится отгонять их строгими окриками. Прошлой зимой стая лебедей прилетела очень большая. Я насчитала 14 птиц. Может, лебеди догадались, что 2005 год мой юбилейный, и послали торжественную лебединую депутацию? Обычно я бреду к ним по льду навстречу. Родион тревожится, чтобы я не угодила в припорошенную снегом полынью. Мы неторопливо движемся друг к другу. На льду лебеди теряют свою природную грацию, скользят, сердятся, шипят, но идут вперед. Я навела справки, где зимуют мои лебединые гости. Теперь знаю, что не так уж и далеко. В расположенном вблизи городке Электронай есть незамерзающее озеро, куда впадают теплые воды электростанции. Я вполне реалистична и не предполагаю, что лебединые стаи летят ко мне из Африки или Сицилии. Позапрошлом году Наташа сообщила нам по приезде еще одну лебединую новость. «Майя Михайловна, тут без вас прилетал, не поверите, лебедь совсем рыжей холкой. Подплыл близко, я его сфотографировала. Он с удовольствием позировал мне. Вот фото». На меня смотрел белый лебедь с рыжей головою. Может, он попачкался в ржавчине? Но утром следующего дня рыжий лебедь появился вновь. Мы засняли его несколько крупных планов, и я помещаю цветную фотографию моего нового приятеля в книгу. Этим летом он прилетал вновь. Кстати, в теплое время года вначале я слышу музыку полетов этих прекрасных, сильных птиц. Эту музыку ни с чем.

Плисецкая говорит, что в Германии хорошо жить Щедрину, потому что он сотрудничает с тамошним музыкальным издательством, и он член немецких академий музыки. А ей тоже хорошо, поскольку, признается, в Германии она выступала не так много, и ее там мало кто знает. Можно спокойно, не как в Риме, Токио или Мадриде, гулять по улицам и жить в свое удовольствие. Она приходит в сербский ресторанчик рядом со своим домом, заказывает равиоли, пиво. Оказывается, при своем зверском аппетите Плисецкая садилась на диету только в крайнем случае. А так ела сколько хотела, особенно уважая селедку с черным хлебом. Репетиции и выступления сгоняли калории, хотя, признается, всегда весело чуть больше, чем нужно. Но кто это видел? Все-таки она втихаря любила себе потрафить, но только самую малость.

Что произошло с моим искусством балета за последние 13 лет, дарованных мне небом после первой книги? Изменился ли танец, техника танцоров, восприятие публики, репертуар, манера, взаимоотношения с музыкой? Первое, что скажу, техника танца стремительно рванула вперед. Этому здорово помогли спорт и линолеум. Линолеум, которым покрывают теперь сцены театров, повсеместно. На таком покрытии стало возможно исполнять любые мыслимые и немыслимые вращения, растяжки, пируэты, прыжки. Сцена перестала быть скользкой. Она перестала быть твоим врагом. Она стала другом. Конечно, я преувеличиваю. Врагом сцена никогда не была. Но всегда ее надо было задабривать, поливать, канифолить, напрягать взгляд, внимание, чтобы избежать предательской трещины или горбинки. Доски абсолютно ровными быть не могли. Да еще, глядишь, накануне прибивали к ним оперный царский трон или плакучую иву. Мы боялись вращений на полу. Того, гляди, зад занозишь.

0: Теперь хореографы вовсю пользуют и этот прием. Ранений не будет. Канифоль подстраховывала, но одновременно и тормозила твое вращение. А теперь бери форс и крути хоть 100 пируэтов, если сможешь. Сцепление балетной туфли с линолеумом ныне оптимально комфортно. Но дело не только в новом покрытии. Спорт, конечно. Спорт оказал неимоверное влияние на балет. Многие, помимо привычного балетного класса, стали разминаться на полу. Кое-кто вообще заменил класс длительным экзерсисом без балетной палки. В танец включились новые группы мышц, которые раньше почти не участвовали. В результате в теле по существу не осталось нетренированных мышц, связок и суставов. Для современных хореографов раздвинулись границы возможностей человеческого тела. «Меня корили и корили не раз, что вынимала девлопе выше положенного. Прыгала в столь широкой растяжке, что видела в прыжке свою заднюю ногу. Мне говорили, это цирк. Но сегодня такой цирк стал обыденным явлением. Вертикальные шпагаты зашкалили за 200-250 градусов. Мне это по душе. Легкость женских балетных ног мне нравится». В спорте мировые достижения отмеряют секундомеры и компьютеры. Прыгунья Елена Исинбаева бьет рекорд за рекордом. Доли секунды и сантиметров в спорте достаточно для успеха. Но балет следует мерить иными категориями. Точным измерениям они не поддаются. Хорошо, что нога уперлась в небо. Это красиво. Но красиво тогда, когда опорная нога точно перпендикулярна полу. Когда она бездвижна, как телеграфный столб. Но когда ее магнитом тянет к ноге небесной, красота ломается. И вертикальный шпагат превращается в самоцель, в чисто спортивное представление. Когда смотрю последние годы балетные спектакли, в России или вдали от нее, меня стало часто навещать чувство неудовлетворенности. Танцуют замечательно, тела гнутся, как лозы извняка, хоть корзины из них плети. Но все чаще тревожит мысль, понимает ли артист, зачем он на сцене. Он или она, безразлично. Только лишь для того, чтобы поразить зрителя техническими трюками, запредельным шагом, числом туров. Вот и уходишь из зала, забывая только что увиденное. Навсегда. Хотя вместе с публикой минуты ранее искренне рукоплескала демонстрации технического совершенства. Но техникой сердца не растронешь, не возьмешь за живое. Потому и множится по миру, словно оправдывая эмоциональную пустоту и голый техницизм, современные постановщики симфонии номер 5, 6, 7, 8, до сонат номер 9, 10, 11, 12. Движение, движение, сплошной черед абстрактных движений. Всегда сложных, трудновыполнимых, но совершенно не затрагивающих твою душу. Это ли балет? Мне такого балета мало. Балет сильно засушился. А еще он здорово подрос. Это уж получше будет. Раньше высоких неохотно принимали в труппу, да и школу. Партнера найти трудно. А теперь на кого ни глянь, все высоченные, почти модели. Сама я слыла высокой, хотя рост мой был 165 сантиметров. Сейчас он, увы, слегка уменьшился. Но всегда слышала, на сцене вы такая высокая. Отношу сие к пропорциям своего тела, длине рук и ног. Да и к тому, что всегда пользовала все пространство сцены. Как принято ныне у фигуристов, обкатывающих весь объем ледового стадиона. У них это считается признаком высокого класса. А у нас говорят «танцевать широко», то есть размах, амплитуда танца. Музыкальностью танцоров награждает Бог. Или не награждает. Когда вижу танец между музыки, мучаюсь. Дирижеры льстиво тщатся угодить звезде. Темп шатается, словно пьяный. Немножко вперед. Надо попасть под ногу, оттянуть конец. Как вам сегодня дирижировать? Слишком быстро или слишком медленно? Бедные Чайковский и Прокофьев, что с вами только не делают. Сотни раз говорила я всякому. Нужно танцевать музыку, а не под музыку. Музыка сама по себе, балерина сама по себе. Музыка ей не мешает. Столько раз говорила, что набила себе самой оскомину. Но эту простую истину исповедую и сегодня. Программа подготовлена на основе материала «Аве Майя» журнала «Стори» номер 11 за ноябрь 2011 года, автор Ирина Кравченко, и автобиографической книги Майи Плисецкой «13 лет спустя». Читали Мария Яворская и Дарья Айрапетова.
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
4: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
5: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
6: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
7: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
10: В эфире «Радио ВОС». Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться –

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
2: Ой, тепленькая пошла.
3: Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
4: Говорящее кино.
5: Может, купим маме?
6: Сколько стоит?
5: 15 лир.
6: Да он не настоящий, это игрушечный торт. Как твой танчик. Идем отсюда, Джозуэ.
5: Евреям и собакам вход запрещен.
6: Идем, Джозуэ.
5: А почему собаки и евреи не могут туда входить, папа?
6: Просто им не нравятся собаки и евреи. Каждый делает, что хочет. Дальше по улице есть лавка скобяная. Так вот, туда, например, не пускают испанцев и лошадей. А еще дальше есть аптека. Вчера мы пришли туда с другом-китайцем и его кенгуру. Я спросил, можно? Нет, они не хотят видеть ни китайцев, ни кенгуру. Те им не нравятся. Ну, что я могу сказать?
5: А мы вот пускаем в книжную лавку всех.
6: Нет, завтра тоже напишем табличку. Вот тебе кто не нравится?
5: Пауки, а тебе?
6: А мне вестготы. Завтра так и напишем. Паукам и вестготам вход воспрещен. Мне давно надоели вестготы. Хватит с меня.
7: Всем привет. В эфире программа «Говорящее кино». Ольга Хасид, Василий Дрожжин. Всем привет.
8: Привет, Вася. Привет, дорогие радиослушатели.
7: Мы сегодня записываемся в первый рабочий день, можно сказать, после 9 мая. Поздравляем всех с этим прошедшим праздником. И фильм, который мы сегодня будем обсуждать, он в тематике этого дня. Фильм выбрала Оля, и давай, наверное, сразу я тебе передам слово, чтобы ты немножко про него рассказала, о чем эта картина и как ты выбрала именно его.
8: Вообще, у меня было несколько фильмов на выбор. Также мы вот, Вася, с тобой обсуждали, что все-таки да, фильм должен подходить под тематику этого дня. Это, конечно, страшные годы были, и очень много людей от этого пострадало. И до сих пор мы вспоминаем с содроганием, со слезами, с эмоциями все то, что было. Что происходило тогда. И поэтому я выбрала фильм, который, наверное, отражает все эти ужасы, но отражает в необычном ключе. Это трагикомедия «Жизнь прекрасна» 1997 года. Ее снял Роберто Бенини, итальянский режиссер. Он же сыграл главную роль. Фильм повествует о том, что война, да, началась, и мы прекрасно знаем, как относились к евреям в эти годы и вообще в последующие. И, собственно, это семья евреев, еврейская семья, которая, собственно, попадает под эту раздачу и оказывается в концентрационном лагере. И о том, как люди проходят эти испытания, как главный герой Гвидо показывает своему ребенку, мальчику, что это может быть представлено не как что-то ужасное, а как игра. И он придумывает для своего ребенка, с которым он попадает в этот лагерь, то, что это на самом деле не страшное место какое-то, а игра, за которую, ну, если выполняешь задание, получаешь очки, и в конце концов ты выиграешь классный приз, целый танк настоящий. И мальчик в это верит, и для него вся эта жизнь проходит как игра. Я смотрела этот фильм первый раз, но была знакома с ним по каким-то коротким фрагментам в различных соцсетях. Мне попадался этот фильм, я решила, что, ну, почему нет, давайте посмотрим, что вообще Роберто Бенини наснимал такого интересного. И да, фильм очень впечатлил. Это не какой-то мрачный фильм для меня лично, а что-то такое светлое и позитивное, несмотря на то, в какое время это происходит и что в этом фильме о чем рассказывается. Вася, я знаю, что ты тоже посмотрел первый раз этот фильм. Вот какие ощущения и как вот просмотр? Удобно ли смотреть этот фильм?
7: Ну, на самом деле, мне кажется, что это один из самых сильных фильмов за последнее время, который мы обсуждали, и потому что тема действительно взята достаточно сложная, тема Холокоста, и подана она действительно в таком необычном ключе, за что фильм часть аудитории критиков, наверное, восприняли неоднозначно. Мне фильм очень понравился. Фильм действительно играет на контрастах. Мы не сразу погружаемся в какие-то зарисовки нацизма и концентрационных лагерей. Мы сначала погружаемся в какую-то комедию, мелодраму, и кажется, что да как-то тут все так весело, воздушно, непринужденно, и, в общем-то, а что тут такого, и где тут вообще Вторая мировая война, все это до поры до времени, чуть ли не половину фильма, даже чуть больше, наверное, мы не понимаем.
9: Ты мог бы хотя бы выйти за мной с зонтом. Мысли же твое воспитание. Посмотри, во что я превратилась. Да еще этим ужином у префекта меня так ужасно разозлил. Ну вот, так и знала, началась икота. Так всегда, когда меня вынуждают делать то, чего я не хочу. Неужели ты не знаешь, как мало мне надо для счастья? Просто шоколадное мороженое. А лучше два. Потом прогулка вдвоем, и там уже будь что будет. А вместо этого ты...
10: Добрый день, принцесса!
9: Глазам своим не верю. Вы должны объясниться.
10: Нет, это вы должны объясниться. Простите. Но только я стал под крышу, как вы свалились мне в руки. Падаю с велосипеда и снова в ваши объятия. Приехал с инспекции в школу, а вы и там умудрились меня найти. Вы являетесь мне даже во сне. Почему вы не даете мне прохода? Очень похоже, что вы в меня влюбились. Я, конечно, могу вас понять, однако... Ладно, все, я сдаюсь. Ваша взяла. Куда поедем, принцесса? Может, на море? Вы любите море?
9: Люблю, но меня ждут возле театра. Верните меня назад. Что происходит?
10: Простите, принцесса, вы не знаете, как включить дворники?
9: О, боже, тормозите! Боже!
10: Принцесса!
9: Тормозите!
10: Ничего не бойтесь! Держитесь за меня!
7: И на этом вот контрасте тоже, наверное, как раз и сыграл режиссер, он же и главный актер Бенини. Мне кажется, что стоит упомянуть, для конца 20 века это один из самых популярных комедийных актеров Италии. Ну и здесь его талант именно как актера, наверное, раскрылся в большей степени. Я, честно, не так часто встречал фильмы, где актер является одновременно и режиссером. Вот. Но здесь мы как раз видим подобный вариант. Что касается восприятия на слух, скажу, что здесь много есть моментов, где линия не откомментирована, сюжетная. Но общую канву, скорее всего, вы не потеряете. Да, по смыслу многие элементы встают на места, когда герои начинают все-таки между собой общаться, и ты так или иначе в сюжете не запутаешься. Я не нашел варианта с полным дубляжом. Вот те фрагменты, которые вы услышите в нашем эфире, это, соответственно... двухголосый, или, как принято считать, многоголосый перевод, наложенный на оригинальный звук. Ну, в целом, вот этот оригинальный звук, он классно дополняет, наверное, перевод, особенно в некоторых фрагментах, о которых, может быть, мы чуть попозже скажем. Вот, поэтому воспринимать его на слух можно, без тифлокомментария, которого тоже, соответственно, к этому фильму пока, я думаю, что нет на русском языке, и это, опять же, повод, возможно, сделать к такой картине. Ну и, наверное, один из таких главных вопросов, когда речь заходит про этот фильм, здесь действительно тема фашизма, тема Холокоста, гонения на еврейское население, в частности, в фашистской Италии, она преподносится через юмор, да, которого в фильме достаточно много, и вот эта вторая часть, которая уже повествует как Гвида и его сын попадают в этот лагерь, и супруга Гвида, которая еврейка, не является сама по своей воле, вместе с ними и дядей Гвида отправляется тоже на этом же поезде. Дальше мы видим вот, собственно, ну, какие-то зарисовки этого концлагеря. Наверное, они не показаны вот в каком-то традиционном стиле ужаса и кошмара, но когда мы наблюдаем за этим через призму этой недавней комедии, это выглядит как будто бы еще более жутко и страшно, особенно если мы понимаем, что вот здесь маленький ребенок находится, и папа разыгрывает для него вот этот спектакль, и делать ему это, безусловно, очень сложно. И, наверное, вот как раз здесь очень классно сыграно на эмоциях, да, ты постепенно погружаешься вот от этой легкости, где-то там наивности, воздушности в, ну, такую тревогу, страх и так далее и тому подобное, ты прям все больше начинаешь сопереживать героям, не понимая, что же их дальше ждет.
11: Третий класс начальной школы. Я в шоке, какие задачи они решают. Задача. Сумасшедшие обходятся государству в 4 марки в день. Калека в 4,5 марки. Эпилептик в 3,5 марки. Учитывая, что средняя стоимость содержания 4 марки в день, а иждивенцев 300 тысяч, сколько сэкономит государство, если их всех устранить? Представляете?
9: Боже мой, да это невозможно.
11: У меня была такая же реакция. Боже, это невозможно. 7-летний ребенок не может решить подобную задачу. Это сложные вычисления. Пропорции, проценты. А у детей только начальные знания математики. Это задача для старших классов.
12: Да нет же, это просто умножение. Сколько там иждивенцев? 300 тысяч?
11: Да.
12: 300 тысяч на 4. Значит, если их убить, то сэкономим 1 200 000 марок в день. Это же легко.
11: Верно. Молодец. Но ты уже взрослый, а в Германии эту задачу задают 7-леткам. Воистину другая раса.
7: Прежде чем мы, наверное, расскажем весь сюжет, давай немножко поговорим про визуал и главных действующих лиц. Ну и, может быть, вот как внешне выглядят эти два мира, условная там мирная жизнь, да, и вот этот концентрационный лагерь, который здесь представлен.
8: Ну, в начале фильма, да, мы видим двух друзей, таких двух шутников, которые один работает на производстве обоев, а другой работает официантом. И, в общем-то, они живут свою жизнь, радуются жизни и даже находят любовь, как в случае Гвида, да. Очень смешные, классные сцены, когда на него вываливается из окна девушка, и он говорит: «Здравствуй, принцесса!» И это настолько мило, и хочется как бы узнать продолжение, ну что же они будут, потому что что же с ними будет. Потому что мы понимаем потом, что она учительницей работает, что она из хорошей семьи. И как же вот он, такой простой официант, такой раздолбай немножко, как же он с ней будет вместе. Но в конце концов мы понимаем, что они будут вместе, все хорошо, и, казалось бы, жизнь прекрасна. Но тут приходит война, и всех их собирает поезд, и неизвестно, куда этот поезд едет. Их набивают под завязку эти вагоны людьми, и эти люди не знают, куда они едут. И Гвида тоже не знает. Он едет со своим сыном, он не знает, где его жена, знает ли она об этом, обо всем, но он старается это мальчику преподнести так, что все нормально, все хорошо.
6: А который час? О, мы отбываем точно по расписанию. Как все организовано, а? Ты ведь не ездил на поездах?
5: Нет, а там хорошо?
6: Просто прекрасно. Это надо видеть. Внутри все деревянное, сидений нет, все стоят.
5: Там совсем нет сидений?
6: Шутишь, что ли? Сиденья в поезде. Сразу видно, что ты никогда не ездил. Там все стоят. Очень тесно. Шутишь, что ли? Посмотри. Видишь, какая очередь? Я с трудом урвал билеты. Просто чудом урвал. Дядя, продвигайся. Не то опоздаем. Все места займут. И тогда придется возвращаться домой. Погодите, у нас есть бронь. Оставьте нам местечко. Видал, какая очередь? Давай, Джузуэ, поднимайся. Вот так. У нас с ним есть бронь. Спасибо. Ну что, поехали?
8: Как они выглядят? Гвида такой худощавый мужчина лет 40, такой немножко залысинный, с вечной вот этой улыбкой на лице. Мальчик тоже темненький, с большими глазами, карими, и тоже все время улыбается, потому что папа не дает ему скучать никогда со своими шутками, с какими-то играми. И тут тоже Гвида понимает, что что-то не так, что здесь точно никакой не санаторий, никакое не увеселительное место, что это действительно страшное место, и ребенку маленькому ему нужно это преподнести так, что, чтобы он не боялся и желательно остался жив в этой ситуации, самое главное. Его жена Дора, она такая вот, я таких называю тургеневская девушка, то есть она такая с кудряшками, она такая, да, воздушная, но с грустными глазами женщина, которая все прекрасно понимает, и ей страшно за свою семью, которую она обрела и жила счастливо столько времени. И единственное верное решение, которое она принимает, ехать за ними, несмотря на то, что офицер СС ей говорит, идите домой, вас в списке нет. Но она все равно садится в этот поезд и едет в концлагерь вместе со своей семьей. И тоже очень забавный момент, когда их распределяют, женщин в один барак, значит, Гвидо со сыном в другой барак, естественно, их сразу же отправляют работать, надевают на них эти полосатые робы. И когда Гвидо с мальчиком, он везет его на тачке, и они видят, что офицер СС вышел из комнаты, где стоит такой мегафон большой, в который передается звук на весь лагерь. И он прибегает, говорит, смотри, что я сейчас сделаю. И да, говорит, здравствуй, принцесса, какой прекрасный день. Он говорит, вот папа не умеет водить тачку, и мы уже столько очков заработали. И она подходит, вот это очень такая яркая картина из этого фильма, прям вот яркий кадр такой, когда она бросает работу, которую она делала, что-то там, они шитьем каким-то занимались, и подходит к окну, и настолько вот у нее надежда такая в глазах появляется, что все будет хорошо, что с ее семьей все хорошо. И прям вот это до мурашек просто эта сцена. Таких сцен на самом деле много в фильме, несмотря на то, что много и улыбаешься во время просмотра, но вот здесь пересекается вот это и мурашки, и слезы, и улыбки. В общем, действительно очень сильный фильм. Вот какая твоя любимая сцена, может быть, что-то запомнилось?
7: Слушай, их много на самом деле. Начиная еще как в первой части, в условно-мирное время, Гвида под видом ревизора, да, или чиновника попадает в школу, да, и должен выступить на тему как раз элитарности их расы, и он тоже это высмеивает, показывает, что теория весьма абсурдна.
8: Я лучший представитель.
7: Да, это карикатурная история достаточно получается. И, наверное, самые сильные моменты как раз происходят в общении с сыном, с Джозуэ, когда он ему объясняет, почему там надпись «Не принимаем собак и евреев», да, или когда он доказывает, что нет, это игра, и что никого там не сжигают и не превращают в мыло и пуговицы. Ну и, наверное, вот этот момент, когда он просит его из ящика не вылезать, да, потому что остается совсем немножко тех самых очков, которые позволят им выиграть в игру.
5: Папа, меня чуть не хватил удар от испуга.
10: Джозуэ, дай мне одеяло. Тебе не холодно?
5: Нет.
10: Тогда давай свитер тоже. Снимай, я его использую, чтобы сбить их со следа. Ты только посмотри, посмотри, как тебя ищут. Все орут, где Джозуэ, где Джозуэ? Даже ругательства выкрикивают. Они очень разозлились, но тебя никто не найдет. Ладно, пока, скоро вернусь. Послушай, Джозуэ, если я сильно задержусь с возвращением, никуда не уходи. Ты не должен выходить из ящика, это очень важно. Ты не должен выходить, пока не станет совершенно тихо и никого не будет видно рядом. Повтори. Повтори.
5: Я не выйду, пока рядом кто-то есть.
10: Молодец, светлая головушка. Ну все, пока, мне пора.
7: Ты знаешь, на самом деле, мне кажется, здесь еще есть такой интересный персонаж. Он, с одной стороны, второстепенный. С другой стороны, он очень характерный. Это доктор Лессинг, который есть в обеих частях. Это вот как раз немецкий интеллигент, любитель загадок. И он такой вежливый, утонченный и никак не ассоциирующийся с какими-то злодействами. И когда мы его видим в первой части, ну, то есть он вполне себе в нее вписывается. Когда он оказывается в этом лагере и узнает Гвида и хочет вызвать его на какой-то разговор, это зрителю дает надежду, да, как будто бы он сейчас, может быть, с чем-то им поможет. Вдруг это как раз тот путь к спасению, ну или как минимум он, может быть, просто его выслушает и как-то попробует с ним поговорить, как с человеком из своей жизни, к которому он хорошо относился. А в итоге оказывается, что его заботит просто загадка, которую Гвида хорошо умел разгадывать. И вот это, наверное, как раз вот эти мелочи, они создают дополнительный ужас ситуации, да, когда ты понимаешь, что вот эту систему карательную, жестокую, кошмарную создавали вот такие люди. Да, обычные люди, которые никак не ассоциируются со злодействами, с чем-то нечеловеческим. Но вот в этом, наверное, как раз один из парадоксов. И здесь как раз, мне кажется, вот очень классно это показано. И Бенини это делает довольно талантливо. Ну, стоит, наверное, также сказать, что Николета Браски, которая играет Дору, это в реальности жена Роберта Бенини, так что их химия на экране, если она есть, она вполне себе реалистичная. Вот, так что здесь много таких нюансов, да, и одновременное использование двух ролей, да, режиссера и актера, и в том числе вот семейственность в исполнении этих же ролей. Нужно сказать, что несмотря на критику, которой фильм подвергся, и по поводу романтизации истории фашизма, хотя мне кажется, что ее здесь нет, и по поводу нереальности изображения концлагеря, и по поводу в целом недопустимости использования юмора в контексте темы Холокоста, мне кажется, что все равно фильм оценили по достоинству. Это Гран-при Каннского фестиваля, это три премии «Оскар» 1998 года за лучшую мужскую роль, лучший саундтрек и лучший фильм на иностранном языке. И в целом, мне кажется, это все вполне заслуженно. До недавнего времени это вообще был самый кассовый итальянский фильм. 20 миллионов долларов было затрачено, 230 он собрал в мировом прокате для фильма 30-летней давности почти, мне кажется, это очень хороший результат. Вот. Ну и для себя я отмечаю, что, наверное, это очень редкая история, когда команда прошла по этой тонкой грани. Действительно, нужно иметь большую смелость именно в этом жанре попробовать рассказывать вот эту историю. И мы действительно погружаемся в тему ужасов Второй мировой войны, тему Холокоста, не через историю всего этого процесса, а через историю конкретной семьи, где вот этот Гвидо, в каком-то смысле клоун, шут, да, такой весельчак, он смехом выражает этот протест против ужаса, против бесчеловечности. Ну и, по сути, этот смех — это победа и над страхом. Ну и это то, что позволяет ему сохранить некую человечность в этом аду и защитить, прежде всего, психику своего ребенка, который только, наверное, уже впоследствии поймет, что сделал его отец, да, каким образом ему это удалось, какой ценой. Ну и, наверное, вот это все имело место быть. Может быть, конечно, эта история сама по себе немножко романтичная, и, наверное, здесь она никак не претендует на какую-то достоверность. Но насколько это эмоционально, насколько это в целом играет на контрастах, повторюсь, мне кажется, это очень история и добрая, и вдохновляющая, и, ну, наверное, с теми смыслами, которые вне времени, вне контекста. Поэтому со своей стороны я рекомендую этот фильм посмотреть. Если вы его не смотрели, наверное, его будет сложно пересматривать, да, потому что мне кажется, что это вот как раз из тех фильмов, которые можно смотреть один раз, но не потому, что фильм какой-то некачественный, а наоборот, просто вы понимаете, что второй раз это будет сделать сложно. Ну и здесь я умолкаю. Оль, давай тебе тоже дам слово для какого-то финального вердикта.
8: Да, я когда смотрела этот фильм, он мне показался очень светлым, очень поучительным, то, что в любой даже самой страшной ситуации, когда ты понимаешь, что выхода особо нет, все равно можно относиться к ней с позитивом, с юмором, и тогда тебе действительно будет легче, и, возможно, выход найдется. Поэтому у меня не осталось после этого фильма какого-то плохого, сложного, гнетущего послевкусия. У меня только светлое ощущение. И я надеюсь, что когда вы посмотрите этот фильм, а вы его посмотрите обязательно, потому что он культовый. Он должен быть посмотрен каждым, мне кажется. И тоже для себя решите, что же он оставляет в вашей душе, а он обязательно что-нибудь оставит. Поэтому смотрите хорошее кино вместе с нами, пишите нам, что вы об этом думаете, и что еще сказать?
7: Услышимся в новом эфире. Всем пока.
8: Да, пока-пока.
10: Начинаем игру «Кто здесь, тот в игре, кто нет, тот нет».
13: Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden.
10: Кто первый наберет 1000 очков, выиграет. Приз – настоящий танк. Вот счастливчик.
13: Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt.
10: Каждый день мы будем объявлять счет по этому репродуктору. Последнему в таблице придется носить плакат с надписью «Осел». Вот тут, на спине.
13: Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen.
10: Мы играем роль злодеев, которые орут. Кто будет бояться, тому снимут очки.
13: Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar?
10: Очки можно потерять в трех случаях. Перечисляю. Первый. Если будете плакать. Второй. Если будете проситься к маме. Третий. Если будете просить перекуса. Забудьте о них.
14: Hasta la vista, baby.
0: Вы слушаете Радио ВОС.
15: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
16: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
15: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
0: Беседка на радио ВОС.
17: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цендема Бойко. А на связи с нами Ася Кузнецова из Томска. Мама трех очаровательных девочек, медсестра по массажу и творческий человек, который озвучивает сказки, поет на сцене. Да, главное, что я не сказала, это участница народной телепрограммы «Песня от всей души» с Андреем Малаховым. Здравствуйте, Ася.
18: Здравствуйте.
17: И начнем с конца. Ася, нам очень интересно, как вы попали на эту программу.
18: Для меня это тоже было неожиданностью, если честно. Не так давно начала вести свой блог о незрячем родительстве. В общем-то, с этого и все и началось. Мои подписчики отправили записи в редакцию программы. И в середине декабря со мной связалась редактор программы и предложила у них поучаствовать. А в январе 23-го уже состоялись съемки программы. 8 февраля вышел выпуск.
17: А что вы там исполняли?
18: Я участвовала там с песней из репертуара Анны Герман «Когда цвели сады». Это основная песня, с которой участник выступает именно на сцене. Еще вторая песня была из репертуара Людмилы Сенчиной «Золушка». Вторая песня исполняется за столом всеми участниками. Все участники подпевают друг другу.
17: Да, это очень интересно. То есть репертуар они предлагали вам, да?
18: Редактор у меня спросила, есть ли еще какие-то записи. Я еще отправила много как авторские композиции, так и интерпретации на известные уже композиции. Была выбрана песня «Когда цвели сады». Вторая песня тоже согласовывалась. Я предложила песню из репертуара Анны Герман, тоже песня «Надежда», потом «Колыбельная Умки» и «Золушка». И выбрали «Золушку».
17: Вот этот, который «Хрустальный башмачок», да?
18: Да, именно вот это «Хоть поверьте, хоть проверьте». Да, это
17: да,
18: песня.
17: Да. Я ее очень в детстве любила. А давайте мы послушаем песню, которую вы исполняли на конкурсе.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Скажите, пожалуйста, Анастасия, вот вы ездили, а с кем оставались ваши девочки?
2: Я ездила со всеми тремя детьми. Мне, к сожалению, их не с кем было оставлять. Ну, потому что у нас нет родственников. Есть только вот тетя у меня, но она работает всегда. Я с редактором об этом тоже поговорила. Возможно ли с собой детей взять, потому что мне не на кого их оставить. И этот вопрос как-то разрешился быстро. Принято было решение, что да, можно. И получилось так, что вообще 21 января к нам приехала съемочная группа домой. Они снимали 5 часов сюжет для 3-минутного промо-ролика. А 22 января мы уже отправились в Москву. Но, к сожалению, в этот день не было прямого рейса на самолет. Мы сначала из Томска до Новосибирска уехали на поезде. Нас уже ждал там трансфер, то есть сопровождение. Службы сопровождения проводили нас до машины. И уже на трансфере мы отправились в аэропорт. И уже потом только в Москву. То есть такой был путь туда, непростой.
1: Как девочки перенесли дорогу? Как у них впечатление?
2: Девочкам непросто было, на самом деле. Мы когда уже в Москве уже прилетели, нужно было сразу ехать в студию звукозаписи, потому что каждый участник предварительно записывает свой плюс песни, с которой он участвует. На тот случай, если вдруг по каким-то причинам голос не звучит в день записи программы. Но вот у меня, например, першило горло. Из аэропорта сразу, то есть после такого многочасового пути, мы сразу поехали в студию звукозаписи. То есть там это было, например, 7 час вечера, а у нас на 4 часа больше, чем в Москве. И у нас уже было 10 вечера, грубо говоря. И, конечно, они устали, они плакали. Другой часовой пояс и плюс вот эта долгая дорога. Но там с ними был папа наш, он сейчас в Москве. Мы, к сожалению, живем раздельно. Туда приехал папа девочек, он с ними был, пока шла запись песни.
1: Ну, это еще была возможность девочкам увидеть папу, так что вдвойне, наверное, все-таки приятной была поездка, да?
2: Ну да, когда они его увидели, они обрадовались, разыгрались даже. И на запись съемки тоже, в общем-то, дети были с папой, со мной была только старшая дочка на программе.
1: Ну вот у нас все-таки Радио ВОС, поэтому нам очень интересно, вот с какого возраста вы плохо видите, и вообще расскажите, пожалуйста, о себе с самого детства.
2: Так получилось, что, как мне рассказывала моя тетя, она пришла однажды в гости, мне было 3 месяца, она увидела, что что-то с глазами, заметила, что я не реагирую на погремушки, на игрушки, не поворачиваю голову, не фиксирую взгляд, подумали, что я плохо слышу. С этого начались

0: недолго, там как-то ее быстро закрыли. И до 14 лет я как-то вот не пела. А в 14 лет мы с одноклассницей пошли прогуляться. Как раз около интерната находился центр детского творчества. И почему-то мы решили, что мы, наверное, можем петь. Нас прослушали и записали на вокал. Ну вот к концу уже обучения в школе осталась я одна заниматься в этой студии. Ну и параллельно с этим вот как-то зрение падало. Я поступила после школы в музыкальный колледж имени Эдисона Денисова в Томске. Это обычный музыкальный колледж для обычных зрячих, здоровых людей. И, конечно же, там нет опыта работы. У педагогов нет такого опыта с незрячими людьми работать. Но в школе я училась по Брайлю, но в музыкальном колледже я бы тоже могла, если бы я знала, как ноты писать по Брайлю. Я пыталась как-то там через лупу что-то читать, писать диктанты тоже через лупу. Ну, у меня не получалось. В общем, я забрала документы. Я опаздывала, не успевала диктанты писать музыкальные. В общем, у меня накопилось очень много долгов по теоретическим предметам. Я забрала документы. Так грустно, конечно, мне было. Я на тот момент не знала, к сожалению, что есть в Курске музыкальный колледж. Я узнала уже о нем, когда поступила в медико-фармацевтический колледж на массажиста. Но к тому моменту у меня уже была старшая дочь, ей было 2,5 года, когда я поступила в медицинский колледж. Но я все равно продолжала петь, брала частные уроки по вокалу. Поступила в 2015 году, а в 2016 году мне уже дали бессрочно первую группу, хотя у меня до этого была вторая группа бессрочно. Ну, то есть снова зрение упало, и к 2023 году у меня от зрения остались силуэты и светоощущения.
1: Ну, я вам могу сказать, что это тоже много. Когда совсем оно исчезает, то ты думаешь, оказывается, когда ты видел силуэты и контрасты, то как это много было, оказывается.
0: Да, я соглашусь. Даже вот сейчас я думаю, когда свет, там силуэты, но я думаю, как же я много имела, когда я могла ходить, допустим, без трости, когда я могла даже через лупу там фотографии какие-то посмотреть. Это было много, на самом деле.
1: А вот согласитесь, когда вот были слабовидящие, я тоже весь этот путь прошла ваш, и вот мне всегда казалось, что я такая бедная, несчастная, я такая слабовидящая. Потом уже, когда ты все это теряешь, кажется, оказывается, чего я тогда страдала?
0: Ну да, как это говорится, что имеем не храним, потерявши плачем, наверное, так.
1: Не ценим все того, что есть, да.
0: Не ценим, да, к сожалению.
1: И вот вы окончили медицинский колледж, получили специальность медсестры по массажу, да?
0: Да, я с красным дипломом окончила медико-фармацевтический колледж. Тогда получилось так, что я уехала на 10 месяцев в Курск. Так вот, со старшей дочкой мы пожили в Курске. Я устроилась там на работу, в инфекционную больницу, в детскую. Но не понравилось нам там как-то. Вот все-таки домой хотелось, в родные края. И мы вернулись в Томск. И я уже здесь устроилась в детскую поликлинику массажистом. Взяла квартиру в ипотеку. Потом в моей жизни появился папа девочек, вот супруг второй. Он тоже незрячий.
1: Ну и, к сожалению, я так понимаю, что жизнь-то уже не сложилась, хотя появились две девочки, да?
0: К сожалению, так, да, сложилось. Ну, дети, да, есть у нас дети. Не знаю, на самом деле мы как-то вот общались. Может быть, еще все впереди, как-то так.
1: Скажите, а возраст девочек? Мы не сказали, сколько лет вашим детям.
0: Старшей дочке уже в начале апреля будет 13 лет, средней дочке 4,5 года. И младшей дочке 2,9. Они дома, я вот потихонечку ушла в другую комнату, пока они тихонько смотрят мультик. Они дома, потому что приболели немного. Старшая дочь в школе.
1: Вот скажите, а вы ничего не говорите о родителях? Извините, такой нескромный вопрос. Вот, может, это больно?
0: У меня родителей нет. Мама у меня погибла в пожаре 3 года назад. В мае будет уже 3 года, как ее не стало. Она не смогла просто выбраться из собственного дома. Она жила в деревне, 30 километров от города. И, к сожалению, случился пожар. У нее не получилось выйти. Поздно поняла, что пожар. А папу я не знаю совсем. Ну, то есть они с мамой развелись, когда мне было 1,5 года. И все, в общем-то, его в моей жизни не было никогда.
1: Поддержка мамы всегда была, наверное, да, когда девочки росли?
0: На самом деле у нас с мамой были достаточно непростые как-то отношения. Мы как-то с мужем вдвоем справлялись все время.
1: Мне всегда кажется, что это просто настоящий подвиг растить детей, будучи незрячими людьми. Можете поделиться?

0: делиться этим своим опытом.
1: Если говорить про бытовые какие-то моменты, ну, например, как приготовить кушать, допустим. Мы когда переехали в новую квартиру, мы же выбираем для себя технику, чтобы она была не сенсорная, там, с механическим управлением. А здесь вот была такая варочная панель, она обычная, сенсорная. И мы тоже придумали такой лайфхак, наверное, чтобы пользоваться этой плитой. У меня старшая дочка приклеила стразы около кнопочек. Но эти стразы очень быстро отваливаются, когда моешь плиту. И потом она... У нас были такие крючки над окном, на которые там гирлянду вешают, какие-то вот такие пластиковые крючочки. У них очень липкий слой такой, основа очень крепкая. И вот она их прилепила, с помощью них я пользуюсь плитой.
0: Знаете, у дочери моей тоже такая плита, и пользоваться было сложно, то есть невозможно. Есть в магазинах тифлотоваров такие наклейки, тактильные такие точки буквально, да? Я эти точки наклеила, и они достаточно надежные и уже 2 года держатся.
1: Да, я слышала и даже думаю, что их купить. Мне хотелось бы услышать, вот какой у них там вот липкий вот этот слой.
0: Ну, он, видимо, надежный слой, так понимаю, потому что вот там получается сама точечка, а вокруг нее по кругу прозрачная тоже пленка, но она с очень хорошим слоем клея, видимо, так. Поэтому вот эти точки держатся хорошо. Я их наклеила между точками, то есть получается у меня 2 слева, 2 справа точки, и от этих точек, ну вот от левых точек слева кнопки, от правых справа кнопки, ну которые нажимают сам сенсор. Таким вот образом я для себя, по крайней мере, отметила.
1: Да, ну вот как-то возможно все-таки пользоваться, если найти какой-то вот для себя вариант. Хотя зрячие люди все равно не понимают. Я показываю, например, как справляться с бытом.
0: Для них очень трудно, конечно, представить, что они закрыли глаза и что они могут делать. Да ничего. А мы в этом состоянии живем, поэтому можем.
1: А что касается прогулок с детьми тоже, мы покупали такие брелочки, искатель.
0: Угу.
1: И в комплекте 6 брелочков, и цепляли мы их на одежду, там, на рюкзачок. И когда ребенок, ну вот у нас у средней дочки было такое, что она, например, просто не хотела. Заиграется, не хочет там говорить, где она. Вот, нажимаешь на этот брелочек, он пищит, и слышно. Но сейчас вот у младшей дочки такого нет. Она сразу сама говорит, я здесь. Вот сейчас этими брелочками не пользуемся, и просто ходим за ручку. Допустим, я одна, как с детьми хожу. В правой руке трость, в левой руке у меня младшая дочка, и младшая дочка держится со средней дочкой за руку. Так мы ходим. И тоже людей это удивляет, они удивляются тому, насколько дети в этом возрасте такие способны понимать и осознавать как-то. Какую-то ответственность даже, что ли.
0: Но вы еще говорили, что озвучиваете аудиосказки. Это, наверное, для девочек, да?
1: На самом деле я состояла в творческой группе, в общем, сообщества театральной студии «Премьера». Вот. И там просто предложили начитать, озвучить сказки, сделать сборник. Мне понравилась эта идея. Я записала сказку, мне понравилось. Я записала вторую сказку. Ну вот думаю еще какие-то сказки поозвучивать. То есть это просто идея пошла даже не от меня, а вот в группе вот вы это предложили, я озвучила, и мне понравилось, как звучит. И понравилось вообще другим людям вот в интернете. Подписчики слышали. И я поняла, что мне это тоже нравится. Не только петь, но и сказки озвучивать. И девчонкам, естественно, я тоже их включаю.
0: А можно и для нас их включить?
1: Да, конечно.
2: Елена Ульева. Светлячок. Жил-был зайчик. Всех на свете боялся. Волка боялся, лисы боялся. Даже собаки и той боялся. А больше всего боялся он темноты. Как наступала ночь, начинал зайчик плакать и кричать, темноту прогонять. Мучился сам, мама зайчиха переживала. Все звери лесные заснуть не могли. Задумались они, что же делать. Позвали медведя, чтоб он малыша успокоил. А зайчик спрашивает: «Можешь темноту прогнать?» «Попробую», — отвечает медведь. И как зарычит: «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- Стал он темноту прогонять и завыл протяжно. Не ушла темнота. На третью ночь пришел маленький жучок. «Я темноту прогоню», — говорит он маме зайчихе. «Как же ты ее прогонишь?» — удивилась та. «Медведь не справился, волк не смог. А ты сможешь?» «Попробую», — хитро прищурился жучок и достал из своего маленького чемоданчика фонарик. Засверкал тот фонарик ярким светом. Съежилась темнота, испугалась и по углам спряталась. Улыбнулся зайчик, зажмурился и заснул. Настали в лесу тишина и покой. Обрадовалась зайчиха, а жучок-светлячок сказал: «Я теперь каждую ночь приходить буду и фонариком светить». Так и ходит он по ночам, прогоняет темноту, чтобы спали малыши спокойно и сладко.
3: Вы слушаете Радио ВОС.
0: Спасибо большое, спасибо, это просто замечательно. Ася, скажите, пожалуйста, вы продолжаете заниматься вокалом?
1: Да, я продолжаю заниматься вокалом, но, к сожалению, так как девочки очень много болеют часто, у меня не получается посещать занятия. Но когда они в саду, я посещаю занятия по вокалу и посещаю занятия по фортепиано раз в неделю, потому что это для меня тоже как незакрытый, наверное, гештальт какой-то. Когда я поступала в музыкальный колледж, мне нравилось играть на фортепиано. В августе вот 2025 году я поняла совершенно точно, что я хочу играть дальше на инструменте. Конечно, я уже к этому моменту уже ничего не помнила, но посетив два занятия, я вспомнила все. И сейчас по возможности тоже посещаю. Приобрели инструмент домой, играем.
0: Как девочки относятся к музыке?
1: Положительно. Средняя дочка Дарина, она посещает школу искусств по субботам. Она ходит в группу раннего эстетического развития. Блок занятий состоит из нескольких занятий. Там длится 1.5 часа. Это рисование, музыка и хореография. Ей нравится и рисовать, и заниматься хореографией, и музыкой, но дело в том, что у нее врожденный порок сердца, и на физическую активность какую-то у нее стоит ограничение от кардиолога, поэтому на следующий учебный год мы будем выбирать направление, куда она дальше пойдет. Скорее всего, либо вокал, либо фортепиано. Ей и то нравится. Ну и танцевать ей тоже нравится, но нельзя, в общем, к сожалению. Старшая дочь, она тоже играет на гитаре, ходит на занятия. Когда она была маленькая, она выступала со мной на концертах, но потом, когда поступила в первый класс, сказала, что ей это не нравится, вообще музыка ей не нравится, и пошла заниматься профессионально плаванием. Посещала 5 лет спортивную школу, и в этом учебном году она сказала, что «мама, я устала от спорта, я хочу играть на гитаре». И теперь снова играет на гитаре и поет под нее.
0: Ну, это здорово. Возможно, у вас когда-то будет уже и семейный ансамбль.
1: Возможно, да. Когда она маленькая была, мы выступали с ней тоже, вот и дуэтом пели. Думаю, что если девчонки будут тоже петь, будем как-то тоже выступать, наверное. У меня многое спрашивают. Допустим, как, например, отличить одежду? Грязная она там или чистая? Как понять? Почему вы такая опрятная? У меня спрашивают. Почему у вас дети аккуратные? Ну, я говорю, что вот как раз-таки старшая дочь очень много в этом плане помогает. И в плане стирки я всегда, вот, допустим, с вечера приготовить вещи в садик детям. Постирала, спрашиваю, есть ли какие-то пятна там, например. Нет, мам, все чисто, все чисто. Я глажу одежду, складываю ее, все. Ну, то есть в этом плане, конечно, нет проблем. Ну и в плане того, что я говорю, если бы даже не старшая дочка, то есть сейчас приложение, есть тот же Be My Eyes, тот же Robin Online. Можно позвонить, спросить.
0: Так что, в принципе, вы прекрасно справляетесь как мама с 3 девочками, да?
1: Справляюсь, да. Это непросто, конечно. В принципе, непросто. в целом быть многодетным родителем.
0: А тем более еще одинокая и незрячая.
1: Да, тем более, ну как бы, но тем не менее, это возможно. И я не единственная такая, нас много. Много таких семей, много таких родителей. Но людям, которые видят, например, вот мой блог, им все равно непонятно, все равно сложно в это поверить, что так вообще бывает. Многие люди только узнали, что, например, смартфон — это не просто какая-то безделушка, с которой можно там поговорить, музыку послушать и там что-то еще в соцсетях посидеть. Но это целый там многофункциональный помощник. Многие люди узнали про приложения, которые помогают нам.
0: А в каких сетях вас можно найти?
1: Я блог веду ВКонтакте и в Телеграме. Но в Телеграме я его почти не развиваю как-то. А ВКонтакте, да, он как-то быстро развился. И много родителей незрячих детей, и сами незрячие взрослые люди уже писали мне. Недавно мне написала одна женщина, сказала, что ее муж весной в марте попал под обстрел на СВО и потерял зрение. Вот. И спрашивала у меня, как настроить толкбэк. Вот мы, говорит, пытаемся, но он психует, не получается. В общем, кому-то блог несет пользу, и мне от этого радостно, что люди видят и понимают, что все-таки можно жить дальше. У меня там девчонки чего-то ругаются.
0: А можно их позвать к нам? Можно пойти к ним и познакомиться с ними?
1: Дарюш, ты чё кричишь?
4: Я за мной ходит. Новый чехол приехал.
0: Здравствуйте, девочки. Давайте с вами познакомимся.
1: Хочешь познакомиться,
4: Ира?
1: Я стесняюсь говорить.
4: Я спряталась.
1: Я спряталась.
0: Ты спряталась. Весело как стало.
1: Да, вот так у нас весело.
5: Верочка, ты будешь помидорку?
4: Да, буду. Мама.
5: Вот поет Верочка. Что дарюш? Ну ты же растешь, Дарюш. Конечно, ты растешь с каждым годом. Становишься старше. Ну, старше Веры, но и Верочка тоже растет, на, Дарюш. Вот Вере скоро 3 годика будет, а тебе уже 5 будет. Ну, не скоро, правда, но все равно.
0: Да, конечно же, Анастасия, чувствуется волнение, тем более, что дети там без присмотра.
3: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
6: В Ханты-Мансийске переизбрали председателя региональной организации ВОС. Губернатор Югры проинспектировал строительство спортклуба ВОС для детей с инвалидностью. В Иркутске и Белгороде почтили память героев войны. На Ставрополе выпустили альбом о героях специальной военной операции для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 5 мая в Ханты-Мансийске прошла отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС. Делегаты начали работу с возложения цветов к вечному огню в Парке Победы. С отчетом выступил председатель Петр Носов. За 5 лет организация выросла на 200 человек и теперь объединяет 811 членов. Среди них 7 участников специальной военной операции. Главные результаты. Тактильные трехмерные карты для свободы передвижения. Привлечено 5,5 миллионов рублей грантов. 7 миллионов направлено на адресную помощь. 23 делегата единогласно переизбрали Петра Носова на новый срок. Активисты Ханты-Мансийской организации добились поддержки на самом высоком уровне. Губернатор Югры Руслан Кухарук лично проинспектировал строительство спортивного клуба для детей с инвалидностью в Нефтеюганске. Объект готов на 90%. Губернатор поручил главе города взять под личный контроль обустройство подъездных путей и спортивной площадки рядом со школой. В преддверии Дня Победы активисты Белгородской организации ВОС возложили цветы к мемориалу в парке памяти, а в Иркутске 7 мая прошло торжественное мероприятие. Члены общества возложили цветы к вечному огню, а затем в актовом зале организации звучали песни военных лет. Завершилось все общим исполнением песни «День Победы». Зал пел стоя. Каждый получил сладкий подарок в виде фронтового письма-треугольника. На Ставрополе выпустили уникальный мультимедийный альбом «Награды своих», специально для незрячих и слабовидящих. Альбом о подвигах ставропольцев, участников спецоперации, сделан с использованием брайлевского шрифта, трехмерными моделями наград и аудиоописанием. Презентация пройдет 29 мая в Ессентукской организации ВОС. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
7: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
8: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на два цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с вице-президентом Всероссийского общества слепых Коняевым Александром Ивановичем. Александр Иванович, расскажите, пожалуйста, об участии Всероссийского общества слепых в международной юбилейной 10-й выставке «Интеграция».
2: Выставка «Интеграция» проходит в Москве, Тимирязев-центр, с 21 по 23 апреля 2023 года. У нас представлен стенд Всероссийского общества слепых. На этом стенде мы представили наше учреждение. Это Центр реабилитации слепых, культурно-спортивно-революционный комплекс, институт РИАКОМП и наше предприятие «Логос ВОС». Стенд, который притягивает к себе многих посетителей. Вот за два дня работы выставки посетило достаточно много людей, с интересом рассматривали. Ну и, конечно, прежде всего, неподкупный интерес вызывает Российская школа подготовки собак-проводников, представленная здесь и тренерами, и их питомцами, которые показывают то, на что они способны, то, чему научились, и в дальнейшем, которые будут помогать незрячим на практике передвигаться, иметь доступность ко многим тем сервисам, ко многим направлениям жизнедеятельности, учреждениям, организациям, куда собака-проводник незрячего может его проводить.
1: Александр Иванович, также сегодня в рамках конференции прошел круглый стол Всероссийского общества слепых, и посвящен он был тифлокомментированию. Скажите, пожалуйста, почему именно эта тема была выбрана для обсуждения, и как вы оцениваете результаты этого круглого стола?
2: Мы выбрали тему тифлокомментирования, которая одна из насущных тем. Мы посчитали, что ее необходимо озвучить, необходимо продвигать еще на законодательном уровне те инициативы, которые на сегодняшний день не закреплены в нашем законодательстве. Поэтому была выбрана тема тифлокомментирования. Это опыт, практика и перспективы развития. Такая тема. Скажу то, что опыт тифлокомментирования большой. Открыл круглый стол директор института РИАКОМП Ваншин Сергей Николаевич, который стоял у первоистоков создания тифлокомментирования. И на сегодняшний день достаточно много специалистов, которые были обучены в институте РИАКОМП, которые имеют практику тифлокомментирования, поделились своим опытом. Известный тифлокомментатор Исаечкина Янина, человек, который, она сама актриса, сама знает вот эту вот театральную кухню, так ее назовем. И в то же время человек, который умеет преподнести через визуальные образы, обрисовать их так, чтобы незрячий человек мог представить то, что происходит на сцене. И, конечно, многие направления, которые требуют тифлокомментирования, например, та же посещение музеев, Третьяковская галерея. Я хорошо помню то время, когда для незрячего человека прийти в музей, где выставлены картины, и насколько можно их обрисовать, насколько донести можно, ну, не было представления. Сейчас это практика, большая практика, и то, что есть специалисты, которые об этом говорят и преподносят вот это все в актуальном, в хорошем качестве.
1: Александр Иванович, вы вице-президент Всероссийского общества слепых. На площадках выставки какие встречи вам удалось провести, с кем обменяться опытом? И, в принципе, как вы считаете, подобные площадки – это хорошая возможность для взаимодействия организаций, работающих в сфере реабилитации?
2: Ну, прежде всего, мы общаемся со своими коллегами Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих, так как наши направления деятельности, они очень тесно переплетаются. Мы были на круглом столе, который 21 апреля проводило общество инвалидов, послушали тематику о трудоустройстве инвалидов, это и для нас актуально. И те организации, учреждения, которые представляют интерес по выпуску технических средств реабилитации для инвалидов по зрению, мы также с ними проводили ряд встреч, и были наши пожелания, и здесь тесно взаимодействуем, сотрудничаем. И я уверен, то, что вот эта вот площадка, объединяющая организации, которые являются потребителями тех услуг, тех средств, технических средств реабилитации, и тех производителей, которые все это производят, это большая практика и большой плюс тому, чтобы реабилитационная индустрия развивалась, А те, кто получает эти услуги, эти средства, понимали, насколько они могут повлиять на то качество, которое они, то есть инвалид по зрению, получая технические средства, может сказать, что да, я хотел получить более совершенные средства. И здесь в этом отношении большая практика, большая возможность вот иметь эти наши такое взаимообогащение.
1: Какие рекомендации мы могли бы дать организаторам выставки, что еще пока не удается на этой площадке сделать?
2: Со стороны Всероссийского общества слепых мы готовы представить наши творческие коллективы, наших исполнителей замечательных. Могли продемонстрировать и наши спортивные достижения, те дисциплины спорта слепых, которые мы могли продемонстрировать, я думаю, могли бы пользоваться большим успехом здесь, на этих площадках. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы площадей было побольше для демонстрации, и мы могли все-таки показать то, что хотелось бы, а не те условия, ну, на которых мы вот работаем. И получается, что мы можем больше и имеем такие возможности, но вот, к сожалению, на тех площадях, которые нам были предоставлены, мы работаем в скромных условиях.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире «Радио ВОЗ» вы прослушали интервью с Коняевым Александром Ивановичем, вице-президентом Всероссийского общества слепых. Оставайтесь в эфире «Радио ВОЗ».
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрящих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно, приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
0: Радио ВОС. Музыка.

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Непригодные условия для жизни во многих странах и континентах принуждают большинство птиц осуществлять перелеты на территории более благоприятные, богатые кормовой зоной и теплым климатом. 14 мая, в этом году дата падает на этот день, отмечается Всемирный день мигрирующих птиц. Праздник создан для того, чтобы обратить внимание правительства и всей общественности на внушительные изменения в экологии планеты, которые нарушают природно-оптимальную зону проживания птиц. Данное обращение выбрано не случайно, ведь человек является первым фактором, который не всегда осознанно нарушает природные процессы миграции пернатых. Мигрирующие птицы выступают как незаменимый элемент биоразнообразия. Они влияют на здоровье экосистемы планеты. Благодаря тому, что птицы своевременно мигрируют, сохраняется баланс в мире. К примеру, определенные цветочные растения опыляют именно перелетные птицы. Инициатором праздника выступила лаборатория Корнелла в Америке. Профессора, изучающие птиц и их взаимоотношения с природой, сделали вывод, что необходимо обратить внимание правительственных органов всех стран на проблемы миграции перелетных пернатых. Каждый год тема праздника меняется. Темы эти обращены на проблемы пернатых во время перелета. К примеру, один из дней празднования обращал внимание инженеров на создание такого оконного стекла, которое могли бы видеть перелетные птицы. Как известно, птицы не воспринимают стекло как преграду, и по этой причине ежегодно погибает около 300 миллионов представителей пернатых. Все мероприятия в этот день направлены на расширение базы знаний у людей во всем мире о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения. Ну а мы теперь расширим нашу базу знаний о музыкальных датах и событиях второй недели мая.
0: Муз-события.
1: 10 мая 1981 года немецкий электронный проект Kraftwerk выпустил 8-й студийный альбом Computer World. По-немецки диск называется Computer Welt — «Компьютерный мир». Это пятый, начиная с Autobahn 1974 года, концептуальный альбом группы, посвященный на этот раз миру компьютеров, калькуляторов и цифр. Первоначально Kraftwerk была рок-группой и исполняла экспериментальный немецкий крауд-рок. С середины 70-х годов она стала играть исключительно электронную музыку, став пионером жанра техно. Их музыка становилась все более и более компьютеризированной, и даже голос вокалистов, пропущенный через вокодер, был как бы роботизирован. Да и название песен говорит о многом. Радиоленд, антенна, транзистор, роботы и так далее. И вот в 1981 году Kraftwerk выпускает альбом, где проводится мысль, что все мы, поглощаясь незаметно компьютерным миром, постепенно оказываемся под колпаком, и вся наша жизнь может быть доступной как на ладони. Цитата «Интерпол и Deutsche Bank, ФБР и Скотланд-Ярд». Как в воду глядели, ты подумай. Ко времени выхода «Computer Welt» поп-музыка насчитывала уже десятки добившихся успеха электронных коллективов, которые, взяв на вооружение предыдущие идеи Kraftwerk, вывели их на следующий уровень. На этом фоне альбом основоположников был не настолько революционным. В аспекте творчества коллектива пластинка, тем не менее, считается сильной, не в последнюю очередь благодаря новаторским ритмам. Год спустя ритм песни «Numen», «Numbers», «Числа» и мелодия «Trans-Europa Express» из одноименного альбома были использованы в композиции Африки Бамбата «Planet Rock», которая оказала большое влияние на дальнейшее развитие хип-хопа и электронной музыки. Альбом был записан в классическом для группы составе — Ральф Хютер, Флориан Шнайдер, Карл Бартас и Вольфганг Флюр. Обложка пластинки выглядит достаточно минималистично. На лицевой стороне помещено черно-желтое изображение компьютерного терминала Hazeltine 1500 с четырьмя портретами участников коллектива. А на радиовоз — одноименный открывающий трек коллектива Kraftwerk с альбома Computer World.

0: Муз-именинник.
1: 12 мая 1948 года родился Стив Уинвуд. Британский рок-музыкант, мультиинструменталист и автор песен. Помимо вполне успешной сольной работы, в молодости он участвовал в рок-группах Spencer Davis Group, Traffic, Go и Blind Faith. Стивен Лоуренс Уинвуд родился в Бирмингеме и дух своей родины впитал с детства. Семья Уинвудов жила на самой окраине Бирмингема, и окна их дома выходили на поля и пруды. Она привила ему и любовь к музыке. Уже в 6 лет он пытался играть на пианино, так что мальчику наняли учителя, который так и не смог заставить своего ученика читать ноты. Тот, лишь однажды услышав мелодию, тут же был способен повторить ее. В отличие от преподавателя, талант Стива по достоинству оценил старший брат Мервин Уинвуд по прозвищу Мафф, который быстро подсадил того на рок-н-ролл. Вскоре братья Уинвуд исполняли популярные шлягеры в составе ансамбля, в котором их отец играл на саксофоне, пока Мафф не пристроился в джаз-бэнд и не уволок 11-летнего брата с собой. Группа нуждалась в пианисте, и Стив со своим слухом оказался как нельзя кстати. В Британии дети не допускались в пабы, так что Уинвуда-младшего приходилось протаскивать через кухню, а за инструментом его видно не было. Свою первую композицию «It Hurts Me So», которую позже записали в The Spencer Davis Group, юный Стив сочинил в 12 лет. В то время он впервые услышал Рэя Чарльза. Уинвуд с детства аккомпанировал заезжим звездам ритм-н-блюза – Биби Кингу, Мадди Уотерсу, Джону Ли Хукеру, Бо Дидли и Чаку Берри. Во время работы в группе Traffic Стив крепко подружился с Джимми Хендриксом, с которым они записали первый вариант его знаменитой версии песни «All Along the Watchtower» Боба Дилана. При записи хендриксовской «Voodoo Child» Уинвуд играл на органе Хаммонда, равно как и на записанной Джо Кокером в 69 году версии «With a little help from my friends». В том же году Уинвуд создал с Эриком Клэптоном коллектив Blind Faith. В 70-е и 80-е годы музыкант занимался преимущественно сольной карьерой, однако широкую популярность обрел только во второй половине 80-х с синглами «Higher Love» и «Roll With It», которые возглавили американский хит-парад продаж Billboard Hot 100. Он также играл в качестве приглашенного музыканта на некоторых записях Дэвида Гилмора, Лу Рида и Кристины Агилеры. Крупнейший танцевальный хит 2004-2005 годов «Call On Me» от Эрика Принца основан на сэмпле из композиции «Valerie», записанной Уинвудом в 1982 году. Причем, когда Принц представил песню Стиву, тот настолько впечатлился, что перезаписал вокальные партии, чтобы сделать трек еще лучше. В период с 1978 по 86 Стив был женат на своей бэк-вокалистке Николь Уир, а в 87 он женился на Юджинии Крафтон. У пары есть 4 детей и несколько внуков. Стиву Уинвуду 73 года, а на радио ВОС трек под названием «Valerie».

И, конечно же, спецрубрика. На этот раз в ней гостит легендарная метал-группа Rage. Rage, с английского «гнев», «ярость», коллектив из Германии, основанный в 1983 году под именем Avenger, под которым и выпустил свои первые два альбома. Музыканты вскоре вынуждены были сменить название, обнаружив, что оно совпадает с названием уже существовавшего коллектива. Основателями группы являются Петер Вагнер, он же Пиви, вокал и бас, Йохан Шредер, гитара, Йорк Михаэль, ударные, и Томас Грюнин, гитара, которого вскоре сменил Руди Граф из группы Warlock. В то время коллектив играл спид-метал и пауэр-метал со значительной долей трэш-металла. В 1988 году коллектив покинули Руди Граф и Йорк Михаэль, разочарованные неудачным турне по США. На их места приходят гитарист Манни Шмидт и барабанщик Крис Эфтимиадис. С выходом альбома Perfect Man группа начала набирать популярность, гастролируя с Saxon, Running Wild, UDO и Motorhead. Записанный в 90-м году альбом Reflections of a Shadow интересен тем, что группа пригласила гостевого клавишника Ули Кельнера, тем самым сделав уклон в более мелодичный материал. Rage посетили Японию, исполнив акустический сет из лучших своих песен. Популярность группы набирает обороты. В 94-м году выходит юбилейный альбом, состоящий из песен, которые не вошли в предыдущие пластинки. Он получил название «Ten Years in Rage». В его записи приняли участие музыканты, прежде игравшие в коллективе. В середине 90-х группа в очередной раз сменила состав и музыкальный стиль, экспериментируя с трэш-металом. В этот период в состав входили Пиви Вагнер,

гитаристы Спирос Эвтимиадис и Свен Фишер и ударник Крис Эвтимиадис. В 1996 году начались эксперименты с оркестром, что в 1998 привело к записи новаторского альбома «13», все песни которого сочинялись при непосредственном участии музыкантов Пражского симфонического оркестра. В 1999 году группа полностью распалась после постепенного ухода из нее почти всех музыкантов, кроме Пиви Вагнера. Тот, однако, не стал сворачивать проект и продолжил его с новым составом, в который вошли известный белорусский гитарист-виртуоз Виктор Смольский и ударник Майк Тирана. С их участием записан альбом «Welcome to the Other Side» 2001 года, который сделал группу одним из самых почитаемых коллективов Германии. Следующий альбом «Unity» был выпущен в 2002. Его звучание тяготело к музыке, исполняемой группой в 90-х, с поправкой на виртуозные гитарные пассажи Смольского, усложненные аранжировки и прекрасные мелодические линии. Композиция «Down» с этого диска стала визитной карточкой коллектива. Одним из самых успешных творений стал концептуальный альбом 2003 года «Sound Chaser», в котором рассказывается мистическая история в духе книг Говарда Лавкрафта. Rage часто выступали в России вместе с группой «Кипелов», где параллельно работал Виктор Смольский. В 2007 году за барабанами Тирану сменил Андре Хильгерс. Группа продолжила эксперименты, смешивая хэви-метал, пауэр-метал и иногда трэш. 4 февраля 2015 года Rage опубликовали обращение к поклонникам на своем официальном сайте, в котором говорилось, что Смольский и Хильгерс покидают коллектив. Вагнер набрал новый состав и успел с тех пор записать еще 3 полноценных альбома, последний из которых вышел в прошлом году. Ну а мы послушаем Rage и их песню с диска Sound Chaser под названием War of Worlds.

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес zona@yandex.ru. А на сегодня все. Счастливо!
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ R59431-2024. На примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ R59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта.
4: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
5: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
2: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
0: Вы слушаете «Радио ВОС».
6: Великие слепые. Джордж Ширинг. От лондонского паба до Букингемского дворца. Джордж Ширинг – слепой музыкант, композитор и виртуоз фортепиано. Один из героев той легендарной блестящей плеяды, сотворившей одно из чудес 20 века – джаз. Мы вряд ли осознаем в полной мере, насколько эта музыка сделала нас раскрепощеннее и счастливее. А ведь новое веяние в музыке появилось во многом благодаря виртуозной игре Джорджа Ширинга. Его полное имя – Джордж Альберт Ширинг. Он появился на свет 13 августа 1919 года в бедном пригороде Лондона – Беттерси. С рождения Джордж потерял зрение. Возможности его вылечить у семьи не было. Отец развозил уголь по домам, мать в ночное время мыла поезда на железной дороге. Денег, что они зарабатывали, еле-еле хватало на еду. Но родители Джорджа не отчаивались, хотя и воспитывали 9 детей. Джордж был из них самым младшим. С одной стороны, ему доставалось от старших братьев, а с другой он был любимчиком в семье. Родители говорили, что его ждет счастливое будущее. Они пророчили ему славу и не ошиблись. В 3 Джорджа заинтересовало пианино, что стояло в доме у соседей. Но для того, чтобы играть, он был еще мал. Его скорее привлек внешний вид инструмента. Мальчик обожал садиться на крутящийся стул, открывать тяжелую крышку пианино и невпопад нажимать клавиши. В 5 Джордж уже мог играть простые композиции. Его первым учителем был слепой музыкант. «Я ему очень благодарен. Он научил меня дисциплине», — вспоминал спустя годы Джордж. Конечно, он не читал ноты, но зато отлично импровизировал. Получить профессиональное образование Джордж так и не сумел. Он закончил несколько классов музыкальной школы для слепых. За особые успехи преподаватели были готовы выделить ему стипендию на образование. Но семья нуждалась в деньгах, поэтому в 16 Джордж бросил школу и начал подрабатывать топером в лондонских пабах. За неделю он получал всего $5. Всю зарплату Джордж отдавал родителям. Вскоре его стали приглашать в клубы и отели. Мало кто знает, но Ширинг играл не только на пианино, но и на аккордеоне. Через какое-то время он создал собственную группу из слепых музыкантов. Затем познакомился с критиком Леонардом Фезером. С его помощью Ширинг сделал свою первую профессиональную запись. В эфире радиостанции BBC она прозвучала в 1937 году.

Джордж стал звездой Англии и начал выступать на BBC уже регулярно. Он был столь популярен, что занимал первое место в списке лучших британских пианистов 7 лет подряд. Но Ширинг понимал, что лишь США откроет для него дорогу на мировую сцену. На решение Джорджа покинуть Туманный Альбион повлияли слова одного из знакомых лондонских музыкантов. Он как-то сказал Ширингу: «Парень, тебе надо двигать в Нью-Йорк». И Джордж отправился покорять Америку. Да так там и остался. По молодости я копировал многих музыкантов. В США мне даже дали прозвище английский Тедди Уилсон. Но особенно я любил повторять за уже знаменитым слепым музыкантом Тейтумом. Мне всегда казалось, что такие звезды не сходят к нам, простым обывателям. Но однажды я встретил Тейтума в пабе. Я не мог скрыть восхищение и признался, что давно являюсь его поклонником. А он мне ответил просто: «Давай я закажу тебе пиво». Так я подружился со своим кумиром.

1946-м Ширинг записал пластинку вместе со скрипачом Стефаном Граппелли, благодаря чему стал популярен среди любителей джаза. Ширинг работал пианистом антракта, то есть заполнял паузы в концертах, а спустя 3 года собрал квинтет. За ударными сидел Дензел Бест, на гитаре играл Чак Уэйн, на контрабасе Джон Ливи, а на вибрафоне Мерджи Хаймс. Вместе они записали «September in the Rain». Мелодии, которые сочинили еще в 1937 году, Ширинг дал новое звучание. Пластинки расходились сотнями тысяч копий, а Джордж стал постоянным гостем популярных телепрограмм.

Не правда ли, название этой композиции «Дождливый сентябрь» соответствует ее настроению? С подачи Ширинга эту композицию полюбили и другие знаменитые музыканты. В их исполнении она зазвучала совершенно по-другому. К примеру, так ее исполнили в 1962-м Битлы, наложив на мелодию слова. One, two, two.

Но вернемся в 30-е. Наибольшую известность квинтету Ширинга принесла композиция «Lullaby of Burland» или «Колыбельная птичьего острова».

Она посвящена легендарному саксофонисту Чарли Паркеру по кличке Берт, что переводится как «птица». А Берланд – это ночной клуб, названный в его честь. Запись стала настолько популярной, что по всему миру разлетелось более 900 тысяч ее копий. С тех пор о Шеринге знал весь мир. Впоследствии песню исполняли многие выдающиеся вокалисты, в частности Элла Фицджеральд.

Сам Ширинг утверждал, что успех «Lullaby of Barland» – поразительная случайность. Сочинил он ее в своем доме в Нью-Джерси за обеденным столом. Джордж вспоминает, что он настолько был увлечен, что поданный на стол бифштекс совсем остыл. А когда к нему на огонек заглянул друг-музыкант, Ширинг продиктовал ему готовую мелодию, которая и была занесена на нотный лист. О том, как появилась на свет колыбельная «Птичьего острова», Ширинг мог вспоминать часами. К примеру, он рассказывал такую мелочь. Сразу после того, как композиция была готова, ему пришлось идти в магазин за новым бифштексом, но мясная лавка уже была закрыта. Дом, в котором родилась колыбельная, Джорджу пришлось продать в 1961 году. Спустя 15 лет адвокат, который в нем поселился, подошел к Ширингу на концерте. «Вы помните меня?» – спросил он. «Каждый вечер, когда я ужинаю, я думаю о том, что за этим столом вы написали колыбельную». Ширинг ответил. «Я рад, что вы подошли поздороваться. У меня есть для вас работа. Я хочу, чтобы вы провели переговоры с хозяином квартиры в Нью-Йорке, которую я хочу купить». В итоге адвокат помог Джорджу приобрести квартиру, в которой пианист прожил 35 лет. Свой успех Ширинг объяснял просто. Наш квинтет появился в конце бурной эры бибопа, джазового стиля 40-х. В то время музыканты брали простую мелодию и делали из нее сложную версию. Импровизировали на ходу. А тут появляемся мы и играем на гитаре, вибрафоне. У нашей музыки был порядок, которого не хватало мелодиям бибопа. Конечно, это было намного легче для слуха.

Непревзойденного совершенства пианист достиг, используя технику связанных рук. Этот прием подразумевает параллельное движение рук по клавишам, при котором левая рука повторяет мелодию, исполняемую правой рукой, только на октаву ниже.

до 1967 года квинтет Ширинга оставался одним из самых популярных джазовых групп. Он выступал на многих фестивалях, записывал популярные мелодии со струнными группами. Вместе с ребятами Джорджа пели знаменитые в то время Кармен Макрей и Пайгелик.

Но сказка скоро подошла к концу. В 1978 году квинтет распался. Однако карьера Ширинга на этом не завершилась. 2,5 десятилетия он выступал соло, в дуэте с контрабасистами или в трио. Джордж изредка собирал временный состав квинтета, вовсе не обязательно с теми же инструментами, что в классический период. Пожалуй, лучшими его записями этого периода следует считать 2 альбома с вокалистом Мелом Торме, записанные в начале 80-х.

Оба альбома, в записи которых участвовал Мел Торме, были отмечены премией Грэмми. Но Торме набросился на Национальную академию звукозаписи США с горькими упреками за то, что на премию был номинирован только он сам. «Они забыли о Ширинге», – негодовал артист. Когда Торме ушел из жизни в 1999-м, Ширинг во всех интервью неизменно прославлял его. Джордж подчеркивал, что певец был его лучшим музыкальным партнером за всю жизнь. «Мел был одним из немногих людей, о ком я могу сказать, что я работал вместе с ним, а не на него», утверждал Джордж. Всего на счету Ширинга более 300 произведений. С этой цифрой связан один интересный случай из биографии Джорджа. Англичанин был уже известен, даже знаменит, когда владельцы клуба «Бёрдланд» Моррис и Ирвинг Ли попросили его написать пьесу. Она стала музыкальным анонсом клуба, когда из него велись прямые радиотрансляции. Джордж вышел на сцену, и его подвели к роялю. Он сказал: «Говорят, что я сочинил 300 мелодий. 299 практически канули в неизвестность. Вот 300-е». Согласитесь, Джордж был скромным парнем.

Воспоминания о Ширинге оставил американский писатель Джек Керуак. В романе «На дороге» есть такие строчки. «Мы пошли смотреть Ширинга в Бёрнам. В зале никого не было. Мы оказались первыми посетителями. 10 часов. Вышел Ширинг, слепой. Его за руки подвели к пианино. Это был такого солидного вида англичанин с тугим белым воротничком, полноватый, светловолосый. Вокруг него витал мягкий дух английской летней ночи. Он исходил от первой журчащей нежной темы, которую тот играл. Басист почтительно склонялся к нему и бубнил свой бит. Барабанщик Дензил Бесс сидел неподвижно, и только кисти его рук шевелились, отщелкивая щетками ритм, а Ширинг стал качаться. Его лицо раздвинулось в улыбке. Он начал раскачиваться на своем стульчике взад и вперед, сперва медленно, потом бит взмыл вверх, и он стал качаться быстрее. С каждым ударом его левая нога подпрыгивала. Головой он качал тоже, как-то вбок. Он опустил лицо к самым клавишам, отбросил назад волосы, и вся его прическа развалилась. Он был весь в испарине. Музыка пошла. Басист сгорбился и вбирал ее в себя быстрее и быстрее. Просто казалось, оно само идет быстрее и быстрее. Вот и все. Ширинг начал брать свои аккорды. Они выкатывались из пианино сильными полноводными потоками. Становилось страшно, что у человека не хватит времени, чтобы справиться с ними всеми. Они все катились и катились, как море. Толпа орала ему: «Давай!» Мой друг произнес: «Вот он. Это он, старый боже, старый бог Ширинг! Да, да, да!» И Ширинг чувствовал у себя за спиной этого безумца. Мог расслышать, как мой знакомый хватает ртом воздух и причитает. Он ощущал это, хоть и не видел. Вот он поднялся от пианино. Пот лил с него ручьями. То были его великие дни 1949 года. Когда он ушел, я посмотрел на опустевший стульчик и произнес: «Пустой престол Бога». На пианино лежала труба. Ее золотая тень бросала странные блики на бредущий по пустыне караван, нарисованный на стене за барабанами. Бог ушел, и теперь стояло молчание его ухода. Ширинг никогда не забывал о родине. Моя связь с Англией не прервалась. Я часто там бываю и вспоминаю прежние годы. Я отлично помню некоторые телефонные номера Лондона. К примеру, в моей памяти отпечатался номер Королевского национального института для слепых. Он, к слову, остался прежним, вспоминал музыкант. Хотел встретиться со своим старым учителем музыки. Когда он вышел ко мне навстречу, я сказал ему: «Господин Ньюэлл, когда мне было всего 16 лет, вы убедили моих родителей, что я должен стать джазовым пианистом. А джаз не подразумевал изучение азбуки Брайля и классической музыки. Вы говорили, что это пустая трата времени для меня. Однако я снова принялся изучать классические произведения, так как часто играю симфоническими оркестрами. Но учитель мне на это ответил, что популярность мне принес именно джаз, как он и говорил. Я с ним не мог не согласиться». В ноябре 2006 года к Джорджу пришло письмо от британского премьер-министра. «Мы хотим сообщить вам, что Ее Величество Королева Елизавета хотела бы вас возвести в рыцари». Когда письмо было прочитано Ширингу, он сказал: «Я не знаю, почему удостоился этой чести. Я просто делаю то, что мне нравится». А на вопросы прессы по этому поводу Джордж отвечал: «Согласитесь, я проделал неплохой путь от лондонского паба, где работал за $5 в неделю, до Букингемского дворца. Это история о том, как простой парень стал рыцарем, и она может многих молодых людей подстегнуть следовать своей мечте. И это здорово». 13 июня 2007 года Джордж был представлен королеве. Посвящая музыканта в рыцари, Елизавета II прикоснулась к плечам Джорджа мечом, а затем крепко пожала ему руку. Говорят, в этот момент на глазах Джорджа были слезы. С этого времени музыканту надо было обращаться не иначе, как «Сэр Джордж Ширинг». Джордж Ширинг никогда не жаловался на возраст, хотя и не скрывал его. Он не скрывал и своей слепоты, которая, однако, никогда не привлекал специального внимания.
Еще в 1953-м он сказал в интервью агентству Associated Press, что хочет быть в глазах публики человеком, а не слепым. Свою книгу воспоминаний, предсказуемо названную «Lullaby of Burland», он, например, не диктовал. Печатал сам, на клавиатуре со шрифтом Брайля. Надо сказать, что в личной жизни у Джорджа тоже не было проблем. Впервые он женился в 1941-м на некой Трикси Бейс. От нее у музыканта на свет появилась дочь Венди. Обе вместе за Джорджем перебрались в США в 1947-м, но брак распался спустя 26 лет. 2 года спустя 53-летний пианист женился на певице Элли Геффорд, с которой прожил до самой смерти. Концертную деятельность Ширинг не прекращал вплоть до 2000-х. Последняя его пластинка вышла в 2006 году. После своего 80-летия, отмеченного в 99-м на сцене Карнеги-Холла, на публике Ширинг появлялся уже довольно редко. В марте 2004-го он упал у себя дома, был госпитализирован, месяц приходил в себя и с тех пор уже не выступал публично. Впрочем, его менеджер утверждал, что дома Ширинг периодически играл на фортепиано. Известие о том, что Джордж скончался, прозвучало как гром среди ясного неба. Пианист умер от сердечной недостаточности 14 февраля в собственной квартире в Нью-Йорке на 92-м году жизни.

течение жизни Джордж Ширинг успел поработать с такими легендарными музыкантами, как Нэт Кинг Коул и Билли Экстайн. На его концерты приходили Джимми Картер, Рональд Рейган, Джеральд Форд и королева Елизавета II. Музыка Джорджа оказала большое влияние на творчество других пианистов, к примеру, на Билла Эванса. Пьесу Джорджа Ширинга, которую мы сейчас послушаем, Эванс впоследствии переработал и записал.

Известный пианист Дэйв Брубек как-то сказал о Ширинге: «Я считаю его одним из величайших музыкальных умов». И он был прав. Несмотря на отсутствие музыкального образования, Ширинг дважды удостоился премии Грэмми. Друзья и знакомые Джорджа любили его за «вкусное чувство юмора», как они сами выражались, и за «бесконечное любопытство». Мы же запомним его как необыкновенно талантливого композитора и превосходного пианиста.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Ханты-Мансийске переизбрали председателя региональной организации ВОС. Губернатор Югры проинспектировал строительство спортклуба ВОС для детей с инвалидностью. В Иркутске и Белгороде почтили память героев войны. На Ставрополе выпустили альбом о героях специальной военной операции для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 5 мая в Ханты-Мансийске прошла отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС. Делегаты начали работу с возложения цветов к вечному огню в Парке Победы. С отчетом выступил председатель Петр Носов. За 5 лет организация выросла на 200 человек и теперь объединяет 811 членов. Среди них 7 участников специальной военной операции. Главные результаты. Тактильные трехмерные карты для свободы передвижения. Привлечено 5,5 миллионов рублей грантов. 7 миллионов направлено на адресную помощь. 23 делегата единогласно переизбрали Петра Носова на новый срок. Активисты Ханты-Мансийской организации добились поддержки на самом высоком уровне. Губернатор Югры Руслан Кухарук лично проинспектировал строительство спортивного клуба для детей с инвалидностью в Нефтеюганске. Объект готов на 90%. Губернатор поручил главе города взять под личный контроль обустройство подъездных путей и спортивной площадки рядом со школой. В преддверии Дня Победы активисты Белгородской организации ВОС возложили цветы к мемориалу в Парке Памяти, а в Иркутске 7 мая прошло торжественное мероприятие. Члены общества возложили цветы к вечному огню, а затем в актовом зале организации звучали песни военных лет. Завершилось все общим исполнением песни «День Победы». Зал пел стоя. Каждый получил сладкий подарок в виде фронтового письма-треугольника. На Ставрополе выпустили уникальный мультимедийный альбом «Награды своих», специально для незрячих и слабовидящих. Альбом о подвигах ставропольцев, участников спецоперации, сделан с использованием брайлевского шрифта, трехмерными моделями наград и аудиоописанием. Презентация пройдет 29 мая в Ессентукской организации ВОС.
2: Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
3: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
4: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
5: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
6: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
5: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
6: Выход из транспорта. Кнопка.
7: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
5: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки.
8: Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
9: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
5: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти.
8: Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.
5: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня у меня гости не простые, не с улицы, можно сказать, не гости, а свои люди. Это Геннадий Карцев со своей супругой Ларисой.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Всем привет, дорогие друзья.
0: Уже 6 лет вместе эти люди, о которых, можно сказать, друзья, прекрасен ваш союз. Вот, занимаются, значит, театральный дуэт у вас, да, вы говорите?
1: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».
0: «Совпадение». Ну, совпадений не бывает, наверное. А в данном случае звезды совпали, что встретились такие творческие люди вместе, да, Гена?
1: Ну да.
0: А вот, сейчас, прежде чем мы что-то послушаем из ваших произведений, расскажи, пожалуйста, когда вот вы... Потом мы о вашей встрече поговорим отдельно, но как пришла идея делать радиоспектакль? Или какие-то вот такие постановки? Когда вы к этому пришли и как начали реализовывать?
1: Мы с Ларисой сначала реализовывали конферанс сборных концертов, потом нам оказалось скучно. Мы начали делать уже совместные творческие номера с ней вместе. Потом все это дело переросло в сольные программы. Но сольные программы и творческие номера, они все-таки ограничивают в своем, как бы, ну, имеют рамки, которые нам тоже оказались тесны. К тому же Лариса, она является не только, как говорится, прекрасным исполнителем стихов, актрисой, она еще и имеет возможность писать.
0: Такой сценарист. Вот,
1: да, сценарист. Она пишет статьи, то есть до этого она писала статьи, а после всего также она писала сценарий к концертам. И мы решили замахнуться на спектакли, уже на сольные спектакли, на дуэтные спектакли. И все спектакли, которые вот у нас уже вышли к настоящему времени, они принадлежат ее перу.
0: Здорово. Скажите, пожалуйста, вот, Лариса, скажи, как у тебя вот этот вот дар сценариста проявился? То есть ты когда почувствовала, что ты можешь писать? Потому что не каждый сможет написать сценарий, например, для спектакля или для какого-то события написать сценарий. То есть это очень ответственно, очень важно. И когда ты почувствовала в себе силы и интерес к этому, можно вспомнить?
2: Ну, на самом деле, у меня интерес и, ну, некоторая возможность, способности проявлялись еще в школе. Просто проявить возможности эти в полной мере, ну, обстоятельства так складывались, что не получалось. А вот я, насколько помню, я еще в школе, ну, нужно сделать там монтаж, композицию какую-то к празднику, к определенному. У меня это начало проявляться где-то в 6-7 классе. Я там компоную стихи. Вот когда была возможность, я этим занималась. Но потом были другие задачи, учеба, там жизненные задачи другие. Как-то вот не было обстоятельств. Потом этих обстоятельств стало чуть больше, они стали чуть более благоприятны, но все равно такие вот ограничивающие рамки были. А вот когда мы встретились с Геной, это действительно было совпадение. Вот здесь вот, наверное, способности наши каждого вот проявились в более полной мере, в том, что мы могли заниматься этим вдвоем и дополнять друг друга. То есть у меня такую литературная часть, сценарная часть и театральная часть, у него вокальная часть в большей мере. Хотя мы сейчас уже немного проникаем, заходим на территорию друг друга, но у нас это теперь общая территория. То есть я подпеваю где-то.
0: Здорово.
2: Он читает тоже. И читает, и, ну, как актер.
0: Но у Геннадия давно был хороший голос.
2: Он как именно вокалист.
0: Нет, я имею в виду, да, что он всегда говорил красиво. Он же мероприятия проводил, мне приходилось присутствовать. Вот когда какие-то в КСРК проходили мероприятия, Геннадий был ведущим, да, несколько раз, Геннадий?
1: Да, у меня это было, но тоже, когда мы начали вместе вести, я понял, что вместе-то вести удобнее. И сейчас я, например, как ведущий один на сцене, да, я себя не представляю, потому что, когда мы находимся вместе на сцене, мы чувствуем поддержку и подстраховку друг друга, потому что на сцене бывает разное, то слова забудешь, то еще какие-то непредвиденные обстоятельства происходят. И у нас как-то получается так на интуитивном уровне друг друга ловить и выручать в каких-то ситуациях. Кстати говоря, поделюсь, вот эта вот сценарная работа Ларисы, она сочетает в себе не сценарная работа, а Лариса, она сочетает в себе несовместимые, на мой взгляд, да, потому что по профессии она, по первой профессии она медик, и отработала практически до нашей совместной творческой деятельности массажистом. И сейчас, слава богу, вот у нас все совпадает.
3: Да, я вот слушаю и радуюсь за вас, и как все наши радиослушатели. Давайте послушаем что-нибудь из ваших совместных работ.
1: Я думаю, Лариса со мной согласится, потому что одна из наших первых программ называлась «Два крыла». И вот эту композицию, наверное, сейчас мы и послушаем.
3: Слушаем эту композицию в исполнении наших гостей на волнах радио.
4: Слова любви всегда бессвязны, они дрожат, они алмазны, как час предутренней звезда, они журчат, как ключ в пустыне, с начала мира и до ныне, и будут первыми всегда. Всегда дробясь, повсюду цельны, как свет, как воздух беспредельный, легки, как всплески в тростниках, как взмахи птицы объединенной, с другою птицей сплетенной, в летучем беге, в облаках.
5: Пришла любовь ко мне,

0: душа замирает внутри. За спиной у них появляются невесомые крылья любви. Всех влюбленных хранят от падения, сплетены, как ажурная нить. Очень важно, набравшись терпения, эти крылья навек сохранить.
1: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОС, авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, Геннадий Карцев и Лариса, его супруга, сегодня в гостях у
2: нас. Лариса Овцинова.
1: Овцинова, да?
3: Да.
1: Угу, я думал, да-да. Значит, что хочу спросить. Вот мы сейчас прослушали вот музыкальная часть, какая-то драматургия, какая-то вот игровые моменты. То есть вот, Гена, как вот одно дело, ты певец действительно и ведущий, а другое дело уже, когда ты вживаешься в какие-то роли, да, и когда ты читаешь стихи и так далее. Вот тебе сложно было войти немножко в другой образ для тебя ранее, может быть, где-то закрыты как-то же на другую территорию, вот как вы правильно сказали.
2: Я до сих пор себя чувствую немного неуверенно. И, ну, на самом деле, образование, оно сказывается. Я по профессии вокалист, и актерская работа, как чтение стихов, драматические роли всегда были для меня далеки. И с помощью как раз вот нашего театрально-музыкального дуэта «Совпадение» я смог открыть для себя вот эту новую сферу жизни, да, в которую меня пустила Лариса, и реализовать себя не только как вокалист, но и как актер.
1: Я хочу у Ларисы теперь спросить. Лариса, вот трудно приходится, допустим, работать с Геной? Сначала, может быть, приходилось, были какие-то споры? Или он все-таки слушает здесь тебя, когда ты говоришь, вот это вот надо так, это так? Потому что, на самом деле, в какой-то степени на одно и то же произведение может быть разный взгляд немножечко. Бывают какие-то вот такие споры, которые приводят к истине? Или все-таки у вас как-то вот все-таки больше ты руководишь, наверное, как режиссер, как сценарист?
3: Однозначного ответа на этот вопрос нет. Ну, начну с первого самого вопроса. Трудно или нет? Нет, не трудно. На самом деле, с первого нашего концерта мы почувствовали вот это какое-то единение, какую-то поддержку, какое-то вот действительно совпадение, почему мы так
1: дуэт
3: назвали.
1: Да?
3: Ну и притяжение человеческое, и вот совпадение творческое. Так что совершенно не трудно. Разумеется, нет полного согласия, чтобы вот все было однозначно, вот совсем оба согласны. Бывают, но это не разногласия и не споры, это просто обсуждение. И, конечно же, нельзя сказать, что кто-то кого-то слушается, кто-то руководит. У нас действительно равноправие. Я соглашаюсь, если вижу действительно, что предложение Геннадия более
1: уместно,
3: творческие,
1: да,
3: да, выражают творческую составляющую. Он тоже со мной соглашается. Или как-то обсуждаем и приходим к какому-то третьему решению. Поэтому вот все это вот так происходит. И работать интересно, и работать не трудно совершенно. И работа может происходить на самом деле круглые сутки. Мы можем и вечером, и даже ночью о чем-то говорить, что-то обсуждать. И это, конечно,
1: дорогого
3: плюс
1: стоит, когда люди вот, да, в семейной жизни, в жизни друг с другом, когда такое и понимание, и общность интересов, самое главное, общность интересов, к сожалению, не всегда встречается, потому что бывает, вот каждый творческий человек немножко тянет это дело на себя. Когда у вас такое, вот, как вы говорите, равноправие, это действительно уникально и очень дорого. Значит, все-таки, ну, как говорится, еще раз повторюсь, звезды совпали, что ваша встреча, вот это она во благо, и уже прошла испытание временем. Давайте сейчас еще послушаем какую-то вашу совместную работу, а потом вы расскажете нам о вашем знакомстве.
2: Ну, сейчас мы послушаем одну из первых наших совместных композиций. Она простенькая, как вы сейчас услышите. Это композиция на стихи Михаила Лермонтова и романс Дорогомышского «Мне грустно», и называется композиция «Портрет».
4: Как мальчик кудрявый резва, нарядно, как бабочка летом, ничтожно пустые слова в устах ее полны приветом. Ей нравится долго нельзя, как цепь ей несносна привычка. Она уползет, как змея, спорхнет и умчится, как птичка. Таит молодое чело по воле и радость, и горе. В глазах, как на небе светло, в душе ее темно, как в море. То истиной дышит в ней все, то все в ней притворно и ложно. Понять невозможно ее. Зато не любить невозможно.
5: Мне грустно,

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, вот наши гости очень глубокие, очень любящие настоящее искусство. Сегодня нужно возвращаться к истокам настоящей литературы, потому что вот как раз и романсы, и то, что касается классической литературы и поэзии, сегодня, к сожалению, общество уходит куда-то, да, нас бросает в какие-то крайности, а вот Лермонтов, Пушкин, наверное, и многие другие классические, то, что раньше у нас было в классической программе, нужно к этому возвращаться. Я хотел бы, знаешь, вот, Гена, чтобы ты рассказал еще вот как раз сначала с твоей точки зрения, как мужчины, да? Потому что все равно мужчины, наверное, делают где-то первый шаг. Как произошло ваше знакомство? Нашим радиослушателям наверняка этот момент очень интересен.
1: Познакомились мы гораздо задолго до того, как поняли, что как бы, ну, нам вместе хорошо, да? А первый шаг, наверное, был... До сих пор мне Лариса его простить не может, напоминает. Когда проходил конкурс «Салют Победы», я сидел в жюри, Лариса как раз в это время выступала, мы еще не были как бы вот так вот близко знакомы, даже не общались по этому поводу. И у нее второе место было, но оно было первое, на мой взгляд, и, ну, в общем-то, и по мнению жюри, но, как говорится, участников всегда много, и участники из разных регионов. Нужно, чтобы справедливость, несправедливость, ну, как бы вот такое равноправие состоялось, ну, так получилось, что у нее второе место. Ну, ничего, потом там у нее уже было первое место. Вот, поэтому я прошу прощения, что так получилось, да, надеюсь, что ты больше...
0: Ну, не от тебя же все зависело тоже.
2: Очередной вот. Раз тогда, просит прощения.
1: Да, и тогда я понял, что вот мне нравится тембр, мне нравится человек, а я хочу что-то с ней провести, да. И после этого звонок мой первый был, да. Я позвонил и говорю, ну, давай что-то вместе проведем, попробуем, пойдет, не пойдет. Лариса говорит, да, давай. И вот этот первый концерт мы до сих пор празднуем день рождения совпадения 2 ноября 2019 года. Я помню, даже концерт назывался «Я лечу над Россией». Концерт Народного театра звука «Русская рапсодия». Этот концерт для меня, наверное, прошел... Это первый концерт, который в моей жизни, который я вел, да, прошел на одном дыхании. Мне настолько вот...
0: Окрылен был, да, чем-то?
1: Да, потому что конферанс работы меня никогда не прельщало особо, да.
0: Хотя хочу сказать, что у тебя от природы есть определенный талант в этой области. Без всяких вот... Давай не будем скромными, потому что я слушал со стороны... Ты всегда не используешь какие-то слова-паразиты, очень грамотно, очень четко, очень эффектно представляешь, говоришь, доносишь. Это у тебя, мне кажется, от природы тоже заложено, есть такой талант.
1: Ну, с речитативами, да, но вот со стихами у меня всегда были проблемы.
0: Ну, это немножко другое же, да,
1: да,
0: художественное
1: потому, что,
0: чтение.
1: Да, художественное чтение, а в подводках, как правило, мы используем поэтические моменты тоже. И здесь мы разделились. Я говорю, давай, официальная информация моя, а вот поэтическая твоя. О, замечательно, сказала Лариса, потому что ей вот эта вот творческая линия больше нравится. И вот с того момента мы начали теснее знакомиться. И уже к пандемии, а пандемия настала у нас 2020 году, 14 марта, это я помню наш не следующий концерт, но очередной концерт, мы уже... поняли, что друг без друга не можем.
0: Лариса, теперь с твоей стороны, как это было? Вспомни, пожалуйста, ваша встреча.
1: Даже интересно.
2: А то ты не знаешь.
0: А может быть, и не все знает. Давай секрет раскрывай нам, пожалуйста.
2: Ну, собственно, такая деятельность мне была близка всегда, творческая, и хотелось ею заниматься. Ну, а тут такое предложение.
0: Тем более от члена жюри.
2: Да, вот как Геннадий, да, уже сказал, я принимал участие в конкурсах художественного слова, вот «Салют Победы» и так далее, «Живое слово». Ну, тут такое предложение, конечно, я согласна, да.
0: Клюнула на приманку. Вот. А вообще вот что-то дрогнуло в сердце сразу или не было ничего такого?
2: Нет.
0: Нет.
2: Честно говоря, нет. До концерта нет. Хотя мы, конечно, были знакомы, так, ну, формально. Но вот нет. Но Перед концертом, естественно, у нас было несколько репетиций, тем более я первый раз выходила в паре и как ведущая концерта. Ну, уже где-то это с репетицией, конечно, почувствовалось, но концерт просто однозначно упрочил это ощущение, это чувство, что настолько приятно работать. Первое, что возникло, очень приятно, с одной стороны, работать, с другой стороны, почувствовалось такое человеческое, бережное такое отношение, какое-то очень трепетное и...
3: Душевное тепло какое-то.
2: Да. И это, конечно, сыграло решающую роль. Второй концерт был почти сразу, то есть 2 ноября был первый концерт, 16 ноября был второй концерт. Так случилось.
3: Как же вы так быстро успевали подготовиться с одного концерта, один концерт, другой концерт?
2: Вот так случилось. Такая была программа, это не от нас зависело. Угу. Это еще одна наша сторона, мы умеем быстро готовиться.
3: Молодцы, да.
2: Могу сказать.
3: Я очень думаю, что наши радиослушатели услышали это. Дорогие друзья, не бойтесь идти друг на друга навстречу, потому что много существует таких моментов, когда люди где-то боятся, а вдруг меня человек отвергнет, а вдруг что такое? Геннадий, он понятно, что у нас герой, певец и человек очень активный, образ жизни, который ведет, и много проводил программы здесь на радиостанции, и концертов, и так далее. Поэтому он человек смелый. А есть люди, которые боятся немножко. Поэтому я говорю, не бойтесь, спешите навстречу, может быть, к своей судьбе, к своему счастью. Я предлагаю послушать следующее произведение.
1: А я хочу предложить эту композицию объявить самой Ларисе, потому что я не знаю, как она называется. Но поскольку свидетель рождения нашего дуэта, нашей пары практически, был коллектив, с которым мы 16 числа также выступали.
3: Отработали.
1: Да, НТЗ «Русская рапсодия». И мы сейчас как раз услышим этот тандем Ларисы Овцинова и Народный театр звука «Русская рапсодия».
2: На самом деле тандем случился чуть позже, 19-20 года. Но, тем не менее, это произошло. И композиция посвящена памяти павших в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Но написал стихи уже современный поэт Влад Маленко. Современный взгляд на эти события. А музыка композитора Кирилла Молчанова.
3: Слушаем это произведение на волнах Радио ВОС.
4: Мы весной поднимаемся в полный рост, головою касаясь горячих звезд, и сражаемся снова с полночной тьмой, чтобы птицы вернулись сквозь нас домой, чтобы солнце вставало в заветный час.

мы косые дожди и ручьи во рвах. Наших писем обрывки, как те скворцы, мы медовые травы в следах пыльцы. Нас в болотах небес не один миллион, и в кармане у каждого медальон. Это зерна весны, это горя край, 45-й настырный пасхальный май. Паша, Вася, Сережа, Егор, Рашид, среднерусской равнины пейзаж расшит нами в землю, упавшими на бегу, в небеса мы завернуты, как фольгу. Только вот что, не плачьте теперь о нас. Это мы поминаем вас в горький час. Это нам, вам разбираться, где мир, где меч. Это вам теперь память о нас беречь. Нам стоят обелиски, огни горят. Пусть же каменных гладят ветра солдат. Но важнее, ребята, на этот раз, чтобы не было стыдно и вам за нас, за вас. Вам труднее, потомки, в засаде дней. Наша битва с врагами была честней.

теперь заманили в сеть. И у нас на троих был один кисет. Вам же, умники, в спину смеются вслед. Нам в советской шинели являлся Бог. Наши братские кладбища, как упрек, вас же почти отрезали от корней. Вам труднее, наши правнуки, вам труднее. Мы носили за пазухой красный флаг. Был у нас Талалихин, Чуйков, Ковпак и таких миллион еще сыновей. Вам труднее, прекрасные, вам труднее. Произносим молитву мы нараспев.

0: не кричите про родину и любовь. 45-й когда-нибудь будет вновь, с головы своей снимет планета шлем. Вот и все. Дальше сами. Спасибо всем.
1: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие друзья, вот сегодняшние гости делают то дело, которое надо делать. Гена, скажи, пожалуйста, вот у тебя сейчас такие воспоминания, наверное, светлые остались. Как вот эти первые концерты восприняла аудитория, публика? Вот потом, наверное, кто-то подходил, говорил «молодцы» там и так далее. Что-то такое было, обратная связь.
2: Я никогда не забуду отзыва одного из бывших главных редакторов «Радио ВОС», Ивана Онищенко. Он ко мне подошел после концерта 2 ноября и спросил: «Где ты нашел это чудо?»
1: Такой вопрос.
2: Вот, то есть то, что там я был на сцене, ты ему, ладно, как это...
1: Где взял ты Ларису?
2: Ты где ее нашел?
1: Лариса, а к тебе кто-то подходил, вот благодарил?
3: Да, Иван тоже подходил и ко мне. Правда, про чудо он мне не говорил.
1: Ну, комплименты какие-то делал.
3: Просто говорил, ну да, что очень получилось, все получилось, очень свежо прозвучало, и, ну, в общем, здорово.
1: Я думаю, что после этого еще больше мотивировало вас к такой деятельности. Вот пандемию все по-разному переживали, да? А у вас получается, что в пандемии вы продолжали заниматься творчеством.
2: Работали, да. В пандемию, наверное, родилась идея создания радиоспектаклей, потому что тогда еще невозможно было не выступать, ничего, а творчество хотелось не только нам, но и нашим друзьям. И Лариса начала писать как раз сценарии. И как раз в пандемию родился сценарий одного из спектаклей, первого нашего спектакля. Их было двое. Спектакль посвящен взаимоотношениям Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Да. И день рождения спектакля мы будем праздновать 25 октября. 5 лет со дня выхода спектакля уже на сцену.
1: Здорово. Скажи, пожалуйста, а где-то в записи, в каких-то сетях или где может наш радиослушатель послушать вот побольше ваших произведений, совместных работ?
2: Мы очень мало выкладываемся, потому что ни я, ни Лариса не страдаем излишним уверенным пользованием социальными сетями.
1: Ну, знаешь, мне кажется, надо обязательно, чтобы это и звучало на волнах Радио ВОС. Может быть, поговорить с нашей редакцией обязательно. И все-таки, чтобы как-то донести, надо эти спектакли все-таки распространять.
3: Ну, а кроме того, на самом деле у нас очень много текущих дел, текущей работы, потому что у нас же есть еще наш доступный туризм, которым мы занимаемся, как именно работой и любимой работой.
1: Вот об этом, пожалуйста, расскажите немножечко.
3: Секундочку. И вот поэтому у нас просто нет времени сделать хорошие, достойные записи. Mm-hmm. Но, тем не менее, записи эти есть. Они есть в библиотеке АВ-3715. Есть как раз этот спектакль в аудиоверсии. Их было двое. И несколько именно радиоспектаклей, но не именно наших, а совместных

0: стихов. Ну, он не единственный у Леонида Борисовича, но вот по нескольким рассказам, по мотивам этих рассказов у нас сделан радиоспектакль. Один из наших радиоспектаклей. Были радиоспектакли «Говорят под Новый год», и «А любовь-то есть, оказывается». Угу. Они вот все есть в библиотеке.
1: Также композиция по стихам Владимира Бухтиярова.
0: «Вехи памяти».
2: В общем, огромная работа была проделана и продолжается делать. Я предлагаю послушать что-нибудь еще.
0: А сейчас радиослушатели услышат романс из тоже спектакля нашего, который называется «Воспоминания Люксембургского сада». Это о поэтах Серебряного века, нам очень близок Серебряный век, о тех историях, любовных историях, которые происходили с ними в Париже. Все наши поэты Серебряного века практически побывали в этом городе. Вот такой спектакль, как всегда, он музыкально-поэтический, и один из романсов на стихи Максимилиана Волошина «Обманите меня».
2: Поет Геннадий Карцев. Слушаем это произведение на волнах радио ВОС.

обманите меня насовсем навсегда, чтоб не думать зачем, чтоб не помнить,

лови. Поверьте вам, мам, обманите меня насовсем навсегда, чтоб не думать зачем и не помнить.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие мои гости, вот время программы пролетает незаметно, но мне хотелось бы еще вот о чем спросить. Сейчас вы немножко обмолвились о том, чем вы занимаетесь, доступный туризм. Ведь это очень важно, это важная миссия, то, что вы делаете, да, рассказываете, наверное, о тех местах, которые доступны для незрячих людей, да?
2: Ну да, то есть доступны и в которые могут поехать люди с нарушением зрительных функций без сопровождения, потому что, ну вот мы, например, да, оба не видим. Брать с собой сопровождающего для нас это называется третий лишний.
1: Вот. Согласен.
2: И мы начали думать, а как вот мы можем съездить туда. А оказывается, уже есть определенные туроператоры, люди, занимающиеся турами для незрячих и слабовидящих людей. И мы подумали, а почему бы не заняться этим делом и не раскручивать? На этой почве как раз Лариса поменяла свой род деятельности, перешла на работу в КСРК ВОС и уже занялась развитием доступного туризма.
3: Ну, доступный туризм состоит из двух частей. Одна часть — это действительно, можно сказать, просветительская. То есть мы рассказываем, в том числе и в нашей передаче «Туристоскоп», также звучащий на волнах радио ВОС, о тех музеях, которые адаптированы для восприятия людей с нарушением зрения, и о тех турах по стране, и не только, и за ее пределы тоже, в которые могут люди поехать самостоятельно. А вторая часть — это практическая. То есть я сама разрабатываю экскурсии, адаптированные для людей с

0: нарушением зрения. Ну и не только, собственно, экскурсии могут проводиться для абсолютно любой категории туристов, но упор делается, конечно, на адаптацию для наших людей.
1: Ну, они могут быть и сопровождающими, и могут быть одни.
0: Могут быть сопровождающими, но одна из опций – это то, что мы делаем маршруты, маршрутизаторы к экскурсии, к основной экскурсии именно как экскурсии. Мы делаем дополнительно маршрутизатор, пользуясь которым человек незрячий может пройти самостоятельно, предварительно изучив его, послушав, может пройти по маршруту самостоятельно.
1: Ну что ж, это очень благое и важное дело, потому что действительно иногда человек хочется остаться одному, побыть одному, потому что мы все время сопровождающие, мы все время где-то нуждаемся в какой-то помощи. Тут там в метро понятно, что нам понятно, что там опасно, да, допустим, человеку одному незрячему ходить. А когда он сопровождает, а вот именно то, что касается музеев, допустим, да, я знаю, что музей современного искусства, Пушкинский музей, еще многие другие музеи готовы принимать незрячую аудиторию. А скажи, пожалуйста, Ларис, вот вы с Геной где побывали, в каких-то, может быть, турах? Было уже в вашей практике такое?
0: Побывали мы уже достаточно много где. Мы сами предпочитаем ездить без сопровождающего. И это не только адаптированные туры, именно туры, это и самостоятельные путешествия. То есть мы формируем себе программу. Ну, это достаточно легко сейчас с помощью интернета сделать. И мы пришли к выводу в последнее время, что мы даже не хотим ездить в туры, где уже за нас решено, куда нам идти, когда нам идти, в какой
1: музей. Пошли дальше, решайте сами.
0: Да-да, мы хотим решать это сами, то, что нам интересно.
1: Вот этим опытом обязательно надо делиться, обязательно.
0: Да, так что формируем себе программу и, собственно, простраиваем маршрут и едем. Ну, здесь, как сказал достаточно давно, правда, по другому поводу, мой одноклассник, главное не бояться. Это действительно так, потому что есть такси, есть служба сопровождения по вокзалам и аэропортам. Это облегчает дело. То есть ты приезжаешь в незнакомый город.
1: Мы все это уже знаем, да.
0: Вот, да. Потом есть...
2: Есть прохожие, которых можно спросить.
0: Да, вокруг
1: мир,
0: люди.
1: Мир, кажется, не без добрых людей, да?
0: Да, поэтому в гостиницах сейчас, кстати, сервис изменился. Сотрудники не смотрят на тебя как на какую-то диковинку, которой не знаешь, как подойти и как с ней разговаривать. Вот. Все, в общем-то, адаптированы, ну, практически все адаптированы.
1: К принятию если таких гостей, да,
0: да. Да, если попросить, то все покажут, все расскажут. Надо только действительно не бояться и не стесняться делать.
2: А по перемещению сейчас более продвинутые пользователи телефонов, смартфоны, iPhone, они ставят себе на телефон приложение, о чем, кстати говоря, тоже говорят, мы говорили в программе «Туристоскоп», и по этим приложениям уже осваивают новые
1: какие-то
2: места.
1: Приложения, можешь сказать?
2: Ну, туристические вот экскурсии, они практически многие загружены на приложение...
1: По умолчанию, да?
2: Easy есть. Travel, да. Угу. Вот, очень много приложений есть, но я в них не разбираюсь, именно пошаговых. Ну, угу. У нас здесь в КСРК, кстати говоря, тоже ими учат пользоваться.
1: Дорогие друзья, я напомню, что наши гости – это Геннадий Карцев и его супруга. Вот фамилию я с первого раза не запомнил.
2: Овцинова,
1: да. Вы знаете, вот слушая вас, я верю в то, что есть на свете любовь и есть объединение сердец, единство такое, да, потому что вы во всех делах вместе. Вот я хочу пожелать вам, чтобы так продолжалось в вашей жизни, чтобы у вас всегда была гармония, мир, добро, любовь царили в вашей семье. Много было новых открытий, путешествий, много новых творческих успехов. А сейчас я хотел бы, прежде чем мы послушаем еще какое-то произведение в конце нашей передачи в вашем исполнении, от вас услышать пожелания в адрес наших радиослушателей. Вот сейчас многие слушают и думают, глянь, какие активные незрячие люди. Мы тоже хотим такими стать. Вот какой совет по очереди, пожалуйста, вкратце вы дадите? Сначала Лариса.
0: Ну, собственно, во-первых, спасибо большое за пожелания. Мы действительно в первую очередь хотим, чтобы в нашей жизни, да, так все оставалось. И пожелания, собственно, радиослушателям именно того же самого. Ну и, то есть, это этой гармонии, гармонии с собой, гармонии с близкими и гармонии с окружающим миром. Ну и по поводу второй части, ну, если ты хочешь, то если ты хочешь счастливым, будь им. Была когда-то такая книга психологическая. Ну и действительно, если чего-то хочешь, то делай это. Сейчас мне вспоминается из мультфильма песенка. Но если сомневаешься и сделать не решаешься, то надо, надо же когда-нибудь начать. Так что начинайте.
1: Вот начинайте прямо после нашей программы. Вот такие люди, которые служат для всех примером, должны вы тоже быть чуть-чуть похожими на них. Если они смогли, вы тоже чего-то обязательно добьетесь. Геннадий.
2: Знаете, я полностью потерял зрение не так давно, но Лариса меня вернула к жизни, практически научила заново жить вот в том мире, в котором, как говорится, сейчас я уже нахожусь, когда не вижу, да. Поначалу мне казалось, что все, жизнь кончена, но с помощью ее я понял, что жизнь прекрасна. И пожелать нашим радиослушателям, да всем хочу пожелать, всем от всего сердца, дорогие друзья, любите жизнь, любите друг друга, радуйтесь жизни, ведь она такая замечательная, в ней столько красок, столько удовольствия и столько еще не сделанного нами, что еще жить нам всем, жить и жить. Играть на скрипке души, скрипке судьбы нашей, да, и я вам всем желаю, чтобы вот кто уже обрел свою половину, играйте на этой скрипке, и чтобы эти струны вы брали бережно, и они звучали, смеялись вместе, пели вместе, где-то плакали вместе, радовались, огорчались, но всегда, чтобы вы всегда были вместе.
1: Спасибо большое. Слушаем последнюю нашу программу произведения. Но я вам не говорю прощайте. Я вам говорю до свидания, до новых встреч нашим гостям. Радиослушателям тоже желаю здоровья. Гена, объяви, пожалуйста, последнее произведение.
2: Это произведение называется «Скрипка Страдивари». И вот как раз мое пожелание, наверное, относится к этому произведению.
0: Стихи Владимира Бухтиярова, музыка Риммы Яковлевой. Оба автора незрячие.
1: Слушаем это произведение на волнах Радио ВОС.

0: и заплачь.
1: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОС, авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
2: Вы слушаете Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я, ее ведущий Максим Петров. Сегодня у меня в студии два гостя. Один, вернее, гость в студии, Роман Яналиев, и с нами на связи по телефону Игорь Конищев. Тема у нас сегодня необычная, наверное, немного необычная все-таки для незрячих людей. Это рыбалка. У нас лето практически в разгаре, да, ну, по крайней мере, первая половина подходит к концу. И очень интересно, можно ли, будучи незрячим, ловить рыбу? Ребят, как вы думаете? У меня такое ощущение, что вы в этом уверены, да? Уверены, что можно это делать.
3: Безусловно.
4: Конечно, конечно, можно. И не только можно, но и нужно.
2: А как? Вот я хочу кого-нибудь на что-нибудь поймать. Я, например, совершенно не разбираюсь в вопросе и вообще не представляю, как я пойду, не имея зрения, там, куда-то на реку или куда-то еще, и буду там кого-то ловить. Игорь, поделись своим опытом и, пожалуйста, расскажи, с чего мне начать, вот как рядовому такому совершенно ничего не знающему человеку.
3: Ну, первым делом необходимо выбрать водоем, на котором ты хочешь ловить. То есть, будь то река Подмосковья, Дальнего Урала и так далее, либо пруд, либо озеро, либо уже что-нибудь посерьезное, типа морские рыбалки. Ну, о них, наверное, сегодня не будем затрагивать речь. Поэтому, прежде всего, водоем. От него зависит то, на что ты будешь ловить и что ты будешь ловить. То есть, для тихой воды, то есть для озера, необходимы одни снасти, для быстрой реки, соответственно, другие. Давай остановимся более так на речной рыбалке, потому что она более интересна, потому что это более разнообразная рыба и так далее. Озерная рыба, я не беру такие озера, как Валдай или Селигер, потому что там, конечно, водится все, это все же огромные такие водоемы. Вот. Но именно в маленьких прудиках ловится там нехищная рыба, которая ловится на удочку и так далее. Хотя, конечно, встречаются и там, и щуку встретить можно. И...
2: Да что-то покрупнее, да.
3: Если есть необходимость и желание просто чего-нибудь поймать, конечно, это путь на платную рыбалку, на карпа. Подозрение, конечно, есть, что там водолазы сидят, но, наверное, это не так. Вот, то есть... В любом случае, чего-нибудь допоймаешь. На рыбалке на открытом водоеме, скажем так, без платников, без подкормки и так далее, конечно, все зависит от тебя, от твоего умения, от удачи и так далее. В общем, с водоемом мы определились. Допустим, это будет река.
2: Угу.
3: Дальше нам необходимо выбрать удилище. Ловить на удочку на реке можно, но тяжело, потому что нужна заводь, чтобы просто банально не сносило поплавок. Хотя на ту же донку без проблем можно закинуть и сиди, жди, колокольчик повесил, зазвенил.
2: Что такое донка? Сразу вопрос такой вот.
3: Скажем так, донка это может быть как палка с леской, так и просто леска, на которой на конце привязана какой-то, ну, крючок, наживка, то есть там будет только кормушка или там блесна какая-нибудь и так далее, либо живец и так далее. Ты позакидываешь и сидишь, ждешь. Обычно привешивают на эту леску колокольчик, чтобы когда пошла поклевка, ты понял и побежал и дергаешь ее.
4: Игорь, можно я добавлю? Еще обязательно должен быть грузил. Вот почему она называется донка.
3: Да, соответственно, чтобы на дне лежала у тебя твоя вот эта приманка и так далее.
2: То есть приманка вот это ложится все на грунт, да? И...
3: Да.
2: Угу. Поплавок здесь используется или не используется? Как его?
3: Нет, не используется. Если на донку, то поплавок не используется. Поплавок используется только в стоячей воде.
2: Угу.
3: Потому что, ну что, ты поплавок закинул, через 10 секунд он у тебя... на 5 метров отплыл уже, то есть от тебя перезакидывать и так далее. На самом деле, на донку мне лично самому мне не нравится ловить, потому что утомительно. Закинул, сиди, жди. То есть, ну, ни фантазии, ни разнообразия, ни умения, ну, приплыла, рыбка съела и так далее. Лучше, конечно, спиннинг. Спиннинг — это твоя работа, потому что ты... На спиннинг нельзя закинуть и сидеть. То есть ты закинул, протянул как бы леску, то есть вывел ее назад, ну, катушкой подмотал, опять закинул и так далее. На спиннинг ловят как с берега, так с лодки, откуда угодно, в общем.
2: А как это выглядит, Игорь? Что это такое за устройство?
3: Спиннинг — это удилище, то есть палка, состоящая, как правило, там из двух колен, чтобы можно было ее удобнее переносить. Хотя бывают и телескопические, что угодно. На котором прикреплена катушка. В основании там, где держат рукой.
2: Угу.
3: И вот, то есть ручка, как правило, деревянная, для, чтобы ее было удобно держать. Соответственно, чем легче спиннинг, тем его удобнее с ним работать, потому что не напрягается рука. То есть я вот свой спиннинг держу на вытянутой руке, я веса его практически не ощущаю. Соответственно, в таком положении можно простоять несколько часов и, ну, не устать.
2: Так.
3: Также на спиннинге присутствует катушка. И, ну, сейчас лучше леску не использовать, лучше использовать плетенку, потому что она выдерживает больше веса. Себестоимость, конечно, чуть дороже, но зато это удобнее, это меньше вероятность срыва и так далее.
2: Плетенка из чего сделана?
3: Как правило, синтетические материалы. Прям конкретно что я не могу сказать, из чего конкретно. Ну, как правило, синтетические материалы, то есть какие-то волокна, которые сплетены между собой в такую косичку. То есть по толщине она нисколько не больше лески, разные толщины бывает, но выдерживает намного больше, чем обычная леска. То есть, ну, тоже можно, конечно, порвать и так далее. Ну, как правило, тяжело достаточно сделать.
2: То есть начинающему рыбаку все-таки сразу обращаться, наверное, к плетенке, да?
3: Так, плетенки просто вероятность того, что куда-то, когда приходишь на водоем, особенно незнакомый, ты не знаешь, что на дне. Ты закидываешь свою снасть, коряга, у тебя зацеп, у тебя все срывается, это безусловно. С плетенкой больше шансов, что ты достанешь назад свой крючок, свою там наживочку, блесну и так далее.
2: Так, и что же происходит во время ловли спиннингом дальше? Вот это как закидывается или как это все?
3: Да, закидывается, как правило, через голову. Желательно, чтобы сзади никого не было. То есть все же вокруг себя на вытянутой руке с так спиннингом. То есть, ну, в 2 метрах по радиусу от себя, чтобы никого не было. Потому что, ну, вероятность того, что кого-нибудь за ухо поймать, это очень легко можно сделать. Притом с таким рывком просто выдернется все, и ну, неприятное это ощущение, рыбалка закончится. Поэтому, конечно, за безопасностью следить надо в первую очередь. Если стоишь на берегу, то понятно, где у тебя река. Единственное, конечно, если ты не один, чтобы все же сказали тебе, какая вероятность длины твоего заброса. Потому что если река у тебя 3 метра, то ты забросишь сразу метров на 30 вперед и будешь ловить на другом берегу кого-нибудь.
2: Так нужно далеко забрасывать? Можно это вообще?
3: Чем дальше, в общем-то, заброс идет, тем лучше, в связи с тем, что ты потом начинаешь вести, как бы заматывать катушку, то есть вести свою наживку по дну реки или по поверхности воды. И то есть чем дальше у тебя провод, скажем так, тем больше вероятность того, что ты кого-то, кто-то начнет клевать.
2: Ну, то есть штука, Игорь, в том, что вот это вот блестящее, я так понимаю, приспособление движется, да, и на него реагируют просто рыбы на движение и на блеск, да, поэтому они...
3: Движение на блеск, да, но это если ловить по поверхности воды. То есть есть несколько способов ловли на спиннинг. То есть это по поверхности воды, это берется, как правило, или вертушка, так она и называется, ну или блесна, либо космастер, тоже такое блестящее специальное приспособление, скажем так, выглядит, на таком, знаешь, овальчик такой плоский, металлический, на конце его такой тройной крючочек привязан. Вот, то есть когда вытягиваешь катушку, то рыба думает, по поверхности воды у тебя эта штучка барахтается, рыба хищная думает, что это какой-то малек наверху, как бы, и пытается его съесть, соответственно. Поэтому происходит твоя ловля.
2: Так.
3: Если ловить на большой воде, особенно где чайки есть, то есть когда чайки начинают просто нырять в воду, это означает то, что крупная рыба хищная подогнала наверх малька. И можно смело кидать вот прям в эту вот воронку из этих чаек, швыряешь свой космастер или блесну и начинаешь просто вытягивать. Хищная рыба путает твою штуку с мальком и, естественно, клюет на это. То есть это очень легко поймать. Туда, как бы правильно, судак приходит, жерех приходит, то есть и вот... Есть шанс,
2: то что... То есть это слышно, да, что там где-то чайки, да, есть, и туда можно...
3: Чайки, да, и прям швыряешь туда-да в это. Также есть способ ловли со дна. Уже приманка называется джиг-головка, такой грузик. Разный бывает по тяжести своей, просто от течения реки зависит. Но чем больше течение, тем больше груз. Железный шарик свинцовый, из которого торчит достаточно длинный крюк. На него, на этот крюк сверху нанизывается так называемый виброхвост. Это такая силиконовая рыбка, которую ты, когда ведешь по дну, просто за счет течения барахтает хвостиком своим, ну, сама по себе, то есть она просто силиконовая такая. И рыба чувствует эти вибрации, тоже видит, что-то, что-то барахтается, это надо есть. И поэтому тоже ее хватает. Другой способ ловли, то есть если на космастера ловить, это просто закинул и тянешь на себя, то здесь закинул, дождался того, как тебя твой грузик лег на дно. Это ты почувствуешь потому, как твой спиннинг толкнет тебя чуть-чуть в локоть. Конечно, словами это не описать, это надо чувствовать. То есть, ну, чем вот лучше удилище, тем это все более чувствительно. То есть я закинул, я понимаю, когда оно мне легло на дно. Когда груз упал на дно, этот, делаешь 2 раза, прокручиваешь катушку, этим самым ты отрываешь от дна свой груз, и он опять у тебя падает. И такими как бы волнами, условно говоря, ты начинаешь под себя его потихоньку подтягивать. И вот, например, та же щука, она берет не со дна, а вот в момент вот этого прыжка твоего вот этого грузика, когда ты 2 раза мотнул, у тебя прыгает, скажем так. С каждой, когда раз оно ложится на дно, то ты чувствуешь, что у тебя идет удар по спиннингу. То есть визуально, если вот это представить, то кончик спиннинга, когда ты прокручиваешь, он нагибается, а когда ложится, то выпрямляется. Ну, я говорю, поскольку глазами это не увидишь, но это все ощущается просто руками очень хорошо.
2: То есть для незрячих это очень хороший вариант, да, ловли на спиннинг?
3: Да, на самом деле это оптимальный способ ловли на спиннинг, потому что, честно говоря, опять же, на поплавок можно нацепить, если ловить на удочку, ну, с колокольчик, но, я говорю, это... на любителя. Так поплавок мы никто не увидим, и поклевки эти легко пропускаются. Здесь же поклевку ты не пропустишь, потому что ты почувствуешь, это, если это началась поклевка, ты действительно чувствуешь этот удар по своему локтю, или, например, когда ты, ну, удар может не последовать, например, плавно взяла рыба твою приманку и сидит себе спокойно, никуда не плывет. То можно почувствовать, когда ты начинаешь подтягивать, что у тебя явно спиннинг выгибается, что тяжело становится.
2: Так.
3: Конечно, так же легко это перепутать с зацепом, потому что зацеп точно ты же ощущаешь, о, поймал. Начинаешь тянуть, тянуть, тянуть, а там какое-нибудь бревнышко приплывает.
2: Так, так, так, сейчас про зацепом еще отдельно поговорим. Рома, а у тебя может быть другое мнение на этот счет? Вот твоя привычка ловить, что с чем работаешь и что посоветуешь тем, кто начинает?
4: Ну, во-первых, я, наверное, тоже люблю активный лов на спиннинг, потому что когда клюет хищная рыба, даже окунь, это просто непередаваемое ощущение, это очень, ну, захватывает, что ли. Вот ты сосредоточишься только на рыбалке, и ты в конечном итоге, когда ты приходишь на рыбалку, ты просто отвлекаешься от всей посторонней жизни. Ты вот только вот живешь как бы вот на данный момент только этой рыбалкой. Значит, что хочу сказать. Да, мой собеседник правильно говорит. То есть проводки вот эти, когда на хищника ловишь, на донку, вот на виброхвост, совершенно верно. То есть еще зависит от рельефа дна очень много. Если, значит, рельеф дна идет как бы ступенечками, то, естественно, когда подпрыгивает, вот джиголовка, да?
3: Да-да-да.
4: Вот, вот, она подпрыгивает, и в это время хватает хищники. На таких больших ступеньках ловится также еще судак, тоже очень интересно клюет. Своеобразно щука, судак.
2: Подождите, подождите. Ну, так откуда, вот, допустим, вы узнаете, что там ступеньки, не ступеньки там?
4: А это чувствуется. Когда вы мотаете, значит, катушку, вы же чувствуете, у вас на дне лежит, ну, в зависимости от течения, лежит вот этот грузик, который круглый, джиголовка. Она может от 5 грамм быть до 50, может и больше быть. Вот, и вы когда мотаете, вы это все прочувствуете прям через удилище, через леску. Это все чувствуется.
2: Да, разговор меня по-настоящему захватил. Уже хочется что-то взять в руки и пойти кого-то ловить. И мы обязательно его продолжим, но через небольшую паузу.
0: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Итак, я напоминаю, что мы сегодня говорим о рыбалке. Это «Бытовой вопрос». И Петров Максим, в студии Роман Яналиев. И с нами на связи Игорь Ганищев. Давайте продолжим, да, закончили мы на том, что рельеф дна и, как я понял, рыба на разном рельефе разная, да, или нет, я что-то перепутал.
4: Ну, в зависимости, опять же, от места, какое место, вот правильно, Верхняя Волга, Нижняя Волга, Средняя Волга, озеро это или там большое, маленькое озеро.
2: Ну, а вот вы, вот Игорь, допустим, если я тебе говорю, что вот здесь, там, допустим, ступенчатое дно, ты сразу понимаешь, да, что здесь вот такая рыба будет?
3: Да, скорее всего, нет. Во-первых, когда, если просто ступенчатое, тут может быть непонятно, какая может быть здесь рыба. Если ты говоришь, что здесь там яма метров 18, там 15, я не знаю, то вот там явно может присутствовать сом, щука, которые просто любят вот это вот места, скажем так, именно в ямах сидеть и ожидать.
2: Uh-huh.
3: Если, скажешь, здесь мелко, там, ну, как бы, например, видишь чайки, то это явно там может быть, там, ну, не знаю, тот же и судак будет, и жерех, и будет берж, может быть, окунь, может быть, который просто вверху, скажем так, реки охотится не вверху, в смысле, наверху поверхности воды.
4: Толще воды, да.
2: Да,
3: охотится на просто мелкую рыбу,
2: uh-huh.
3: То есть на малька. То есть, конечно, может быть, что здесь быть яма, но там может быть действительно не быть ничего вообще. То есть это тоже безусловно. Конечно, если есть в компании кто-нибудь опытный рыбак, обычно там приходится холотами и так далее, и тогда, конечно, можно посмотреть рельеф и сразу понять, на что здесь стоит ловить и стоит ли вообще конкретно в этом месте ловить. То есть прийти так вот на неизведанное место и сразу стать супер рыбаком, это, конечно, возможно, но маловероятно, потому что все же основные все места изведанные рыбаками, особенно если где-то на озере, где там вокруг есть какие-нибудь поселки, то это, ну, все знают уже, что здесь ловить и как.
2: Uh-huh.
3: Вот, можно, то есть, последить за тем, что делают твои соседи, и попытаться делать то же самое. Такой тоже, ну, неплохой способ, скажем так. Либо же, если приходишь и никого нету, ну, если есть возможности, кто-то есть в компании зрящий, то действительно это эхолот, и сразу можешь будет понять, стоит ли здесь останавливаться на этом месте или стоит перейти на другое.
2: Ну вот перед тем, как началась запись нашей сегодняшней программы, ты озвучил ужасную цифру, да, в 25 тысяч рублей за спиннинг, если я правильно понял, да?
3: Да.
2: Мне, например, совершенно неинтересно, да, тратить такие деньги, чтобы просто банально попробовать, гожусь я в рыбаки или не гожусь, будет мне это интересно или не будет. Вот я хотел бы ваши комментарии услышать, с чего все-таки мне стоит начать попроще, да, чтобы мне так не разорять собственный бюджет. Вот что вы по этому поводу думаете, что взять с собой, какую удочку или не удочку, или действительно попробовать просто там леской колокольчик, да, и во что мне это примерно обойдется, и какие, главное, там, какое грузило брать, я не знаю, колокольчик какой там. То есть ваши советы по этому поводу. Вот я хочу попробовать просто.
4: Ну, давайте я начну. Чем проще, тем лучше. Это я сторонник такого. Значит, берете обычную леску. Я вот представляю так. Берете недорогой спиннинг, катушку. Можно подороже взять блесну. Значит, если вы пошли на рыбалку на хищника. Если вы, например, ловите так называемую травоядную рыбу, там, воблу, сазан, там, что там еще?
2: Вот из этого ряда,
4: да. Да. Тогда вы просто-напросто берете леску, небольшой грузил, вот, крючки, там, десяток, два навязывают, делаете два поводка, два крючка, насаживаете червячка и ловите. То есть это совершенно недорого. Сазана, если вы будете на рыбалку ходить, то там немножко посложнее. Там надо еще будет обязательно жмых покупать, который одевается на петли определенные. Это тоже нужно навык. Ну, там ничего сложного нет. И самое главное, там заброс. И, естественно, ждать. Естественно, надо знать, где места, которые любят сазан. И, естественно, вы забрасываете и ждете.
2: Ну, это вот на терпение, да, тот самый вариант?
4: Ну, конечно, конечно. И мне больше, конечно, нравится активный образ рыбалки. Вот, например, даже если взять зимнюю рыбалку, многие считают, что зимняя рыбалка — это пробурил лунку, сел и сидишь.
2: Ром, сейчас мы поговорим про зимнюю рыбалку. А пока, Игорь, вот твои соображения по поводу совсем уж таких начинающих рыбаков вроде меня. Вот я хочу эти летом вот сейчас чего-нибудь поймать. С чего мне начать, чтобы не разоряться?
3: Ну, на самом деле, наверное, действительно в чем-то Рома прав, что если именно попробовать, то либо это спиннинг, либо удочка, скажем так, и просто пойти на озеро, не реку, и пробовать просто посмотреть, что из этого получится, понравится это или нет. Не совсем соглашусь я с тем, что брать дорогую блесну. Зацеп — это бич рыбака, и бывает обидно купить какую-нибудь супер модную, дорогущую в лесну там или что-то, и хоп, у тебя ее нет.
2: Простите, а в чем мода может выражаться? Вот блесна, ну что это такое вообще, как это выглядит? Тоже вот хотелось бы поподробнее, да, я думаю, не все знают, ну в том числе и я, к сожалению. Как это выглядит и в чем здесь может быть мода и крутизна, скажем так?
3: Часто становимся мы жертвами рекламы, где рекламируют какие-то супер-пупер вещи для рыболовов, что типа вот ты закинул и все это, но это все на самом деле ерунда. А само по себе блесна — это просто, я даже не знаю, как это словами описать, это примитивнейшая железячка с крючками. Вот, ну на самом деле, которая благодаря тому, что ее тяну, там такая плоская железячка присутствует, овальная, которая просто бултыхается, встает, и движение просто блеска от солнца, от света, от солнца, неважно. То есть вот на самом деле она выглядит примитивнейшей. Вот. Но просто дальше будет, может зависеть немножко от материалов, из которых она сделана, потому что бывает, что и крючки разгинаются, то есть если это совсем некачественное.
2: Угу.
3: То есть, ну, все по-разному, да. Сложнее дело с воблерами, но это мы чуть попозже, я думаю, перейдем к вопросу, что такое троллинг и вообще как работать с воблерами. В общем-то, ну, я говорю, здесь не надо изначально брать что-то дорогое, прям мега, потому что, не знаю, может не понравиться, и все, как бы, зачем я буду на это тратить деньги. Еще вариант, можно прийти, действительно, на многие водоемы предоставляют просто в аренду снасти. Может быть, это обойдется чуть даже дороже, чем просто купить самую дешевую снасть. Но, во-первых, в руки вы получите более-менее уже нормальную снасть, скажем так, и есть шанс понравится, опять же, не понравится. Если понравится, тогда действительно имеет смысл к этому приобщаться.
2: Я слышал такую вещь, что кто-то из незрячих ловил на резинку, то есть используя резинку. Вы не пробовали? Ни Рома, ни Игорь, вы не пробовали?
4: Я пробовала.
2: Вот как это происходит, Рома?
4: Это, значит, примерно выглядит так. Значит, леска. На леске на конце большой груз. И, естественно, для того, чтобы резинка работала, чтобы крючки ходили, естественно, там между грузом и определенным где-то, ну, метра 3-4 завязывается веревка, а леска как бы свободна. И когда вы натягиваете леску, тянете, дергаете, то у вас резинка вот работает, и у вас стоит несколько крючков. То есть крючки с поролоном, такие в виде рыбок. И когда вы дергаете удочку, эти поролоновые рыбки, они...
2: Шевелятся, да?
4: Толще воды шевелятся, да. И, естественно, хищник набрасывается и клюет. У меня был случай, когда я вот щел щуку килограмма на 2-3, и она шипела у меня. Я первый раз такую рыбу видел, которая шипела. Видать, она уже старая была, она переливалась у нее даже, этот, чешуя. Ну, вообще было зрелище интересное.
2: Да, ну это вот очень сильно все привлекает. И у нас в начале передачи начался разговор о зацепах. Вот вы можете как-то прокомментировать эту ситуацию? Вы не видите, да? Понимаете, что вы зацепились. Что делать в этом случае? Как аккуратнее поступить, чтобы не испортить снасть? Или приходится снасть терять в таком случае?
3: Неважно, на чем ты находишься, на лодке или на берегу. То есть в первую очередь это твоя задача, если ты понял, что это действительно зацеп, что это небольшая рыба, кладешь спиннинг просто на землю, чтобы просто его не сломать, ничего и так далее. Дальше желательно взять какую-нибудь перчатку и уже непосредственно вытягивать свой зацеп за леску. За леску, за плетенку, это не, ну, смотря на что ловишь. И просто потихоньку тащить. Ни резких движений, ничего. Когда совсем упираться начинает, то приходится тянуть сильнее, как бы в итоге оно либо оторвется, либо оно оторвется. Оторвется в смысле, либо сам зацеп оторвется, либо потеряешь саму снасть, я это имею в виду.
2: Да-да-да.
3: То есть, ну, это делать именно только в перчатке, потому что что леска, что плетенка, тончайшие вещи, просто порежешь себе руку. Вот, а так просто плавно вытягиваешь. Очень часто бывает, что даже вытягиваешь огромные бревна снизу, за которые там, ну, по дну вел, зацепилось. Действительно, ты потаскиваешь вот ко дну, ну, как правило, еще оно, ну, слезть может на самом деле. Вот, то есть, ну, честно говоря, не всегда. Бывает, что ловишь, вытягиваешь, у тебя за крючок прицеплена чья-то старая, тоже смотришь, леска там, вон, думаешь, а мне пригодится эта наживочка теперь там, ну.
4: Или кусок сетки, да?
3: Ну, сетку не, противник сетей, как бы, ну, тоже часто бывает, что, ну, сеть, как правило, видно, конечно, если она стоит, если она дне лежит, утонула, то действительно тоже такие мусор. Вытягиваешь, очищаешь водоем.
2: Так, это вообще интересный момент. А сетью незрячий может ловить или нет? Вот прокомментировать просто коротко. Как вы думаете?
3: Может, но не надо. В любом случае незаконно и... Не то, что даже незаконно, просто задача порыбачить или поймать рыбу.
2: Ага.
3: То есть я получаю удовольствие непосредственно от рыбалки. Даже если я не поймаю ничего, но я сегодня приду, и вот я понимаю, что я целый день провел на рыбалке, я ловил. Мне это хорошо. Да, поймал, это, конечно, дополнительный бонус. А так сеть закинул, через 2 дня пришел, ее снял. О, у меня есть там 20 килограмм рыбы, какой я молодец. А в чем ты молодец, в чем ты только сеть поставил, и все, ну... Это тоже, конечно, способ ловли, но нечестный. Я понимаю, что промысловый улов, он как раз делается сеть, но там не для удовольствия, там для добычи, скажем так. В нашем же случае, конечно, надо рассматривать другой вариант удовольствия.
4: Максим, я тоже большой противник сетей, потому что, ну, мы прекрасно видим, что получается у нас, если люди ловят сетями. Мы, значит, зацепы делаем, мы теряем блесна, это еще цветочки.
2: Да, я понял, о чем вы говорите, да, это разница между процессом таким интересным, увлекательным и даже, может быть, где-то отдыхом и просто ловлей пищи, да, для себя, то есть набором пищи, грубо говоря, технично,
3: ну, да.
2: Весьма. И последний у меня вопрос к вам, какие места вы посоветуете, ну, давайте вот, понимаете, какая ситуация у нас сложилась, да, как всегда, мы говорим о собаках, мы никак не можем договорить о собаках, мы начали говорить о рыбалке, и, видимо, эта тема такая же бесконечная, как и тема собачья, поэтому наше время, к сожалению, ограничено, и последний вопрос будет связан именно с местом летней ловли, да, я подчеркиваю. Назовите какие-то места, где действительно не зря человек может прийти и попробовать себя в качестве рыбака. Ну, я так понимаю, вы фанаты Астрахани, да? Ну, может быть, вот что-то вам в голову еще придет. Ну, а если нет, то астраханские какие-то места посоветуйте.
4: В Астрахани, значит, места есть интересные, очень интересные. И внизу, в низовьях самые Волги, и чуть повыше, в Волго-Ахтубинской пойме. Прекраснейшие места там есть. Я люблю ловить в низовьях чуть ниже Астрахани. Мы там ловим сазанов, вот, и щук, и судаков ловим. То, что вот, наверное, вот таким образом.
2: Окей, конкретные географические названия, может быть, вот.
4: Есть поселок такой СРЗ, судоремонтный завод, поселок городского типа. Там, значит, стоит судоремонтный завод, и там от него 20 километров еще по острову в глубину.
2: А еще что-нибудь, например?
4: Еще есть Волго-Ахтубинская пойма, места Харабали, деревня, поселок Харабали. Еще есть места очень хорошие, значит, есть такая деревня Пологое займище. Там есть, значит, речка Подстёпка, это приток Ахтубы. Там тоже замечательная речка. Там есть, значит, и песочный плавный берег, и обрывистые берега. Там разнообразная рыба есть, и судак, и щука.
2: Так, Игорь, а ты?
3: Ну, если касаемо самой Астрахани, то для меня, для моей компании, скажем так, нет принципиального географического значения, потому что здесь можно просто поехать по берегу, найти удобное место для лагеря, потому что, по правилам, мы большим лагерем едем. И, конечно, останавливаемся не в поселке, как бы, ну, нигде, а просто в палатках дикарями, скажем.
2: Отлично, так.
3: Ну, единственное, что на Волге, конечно, желательно иметь лодку, потому что с берега иногда получается, но действительно, ты когда приезжаешь на это место, каждый год меняется берег абсолютно. Из-за зимних этих паводков и так далее, то есть...
2: Да-да-да.
3: Вода все меняется, действительно, поскольку песчаная, все намывается или размывается, вот. Поэтому желательно лодку, на лодке, конечно, уже можешь отплывать. Плюс-минус 20 километров туда-обратно от своего места можно и больше.
2: Так.
3: Как-то так. Если говорить про Подмосковье, то... Можно, во-первых, на Оке практически то же самое, что на Волге, ну, с меньшим как бы количеством рыбы и так далее, но тоже интересно. То есть, в общем-то, вся протяженность Оки, где она попадется. Именно маленькие озера, которые в Подмосковье, я про них ничего не могу сказать, могу только которые вот под Питером, да, то есть Селигер или Валдай. Там тоже ловил, там тоже хорошо. Ближе, чем Астрахань, значительно находится. Вот, и также можно просто поехать в палатках с дикарями, то есть это и, помимо того, что это как походный отдых, так еще и совместить с рыбалкой можно. Если касаемо именно вот на выходные там или просто с утра уехал, вечером вернулся, конечно, от Москвы ближе всего получается Ока, либо какие-то платные водоемы, которые действительно изобилуют наше Подмосковье. Конкретных географических точек не назову, сам ни разу не был.
2: Ну, это можно, видимо, посмотреть просто в интернете, да, что-то такое, знаете.
3: В интернете, да, платная рыбалка, там карпа поймаете, безусловно. То есть.
2: Супер, отлично. Спасибо вам большое за такую интересную встречу, интересную беседу. Я надеюсь, что эту тему мы продолжим, потому что у нас еще зимняя рыбалка осталась неосвещенной. На сегодня все. Мы прощаемся с вами. В студии были Максим Петров и Роман Яналиев. По телефону с нами на связи был Игорь Конищев. Если у вас вдруг возникли вопросы, пишите нам по адресу radiosobaka.radiovoz.ru. Всего доброго и до новых встреч.
0: Бытовой вопрос. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на два цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
6: Актуальное интервью на Радио ВОС.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с генеральным директором Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых Останиным Артемом Анатольевичем.
8: Артем Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем мероприятии, что происходит и кто приехал.
9: Сегодня в Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых начинает свою работу впервые в нашей истории Всероссийский реабилитационный конкурс ВОС для участников СВО и их собак-проводников рядом с героем. Этот конкурс, его идею проведения подсказали нам сами владельцы собак-проводников из числа ветеранов специальной военной операции. Они мотивировали необходимость проведения такого мероприятия возможностью встретиться друг с другом, поговорить, обсудить какие-то совместные вопросы, может быть, наметить какие-то планы сотрудничества. Поэтому это очень важный такой конкурс. Мы его поняли, что нам необходимо обязательно его провести. Тем более, что начиная с 2022 года мы выдали 16 ветеранам СВО собак-проводников. Двое из них, к сожалению, по различным семейным обстоятельствам вернули собак в школу. Мы их переподготовили и повторно передали, в том числе также участникам специальной военной операции, но в любом случае 14 человек – это большая выборка, да, и это как раз тот предел, который вот обычно в нашем конкурсе мы с хозяином вдвоем мы приглашаем. К сожалению, не все смогли в силу, опять же, различных обстоятельств приехать сегодня к нам в школу на конкурс, но тем не менее мы рады тому, что все-таки мероприятие состоится. В рамках конкурса у нас проходит серия различных активностей, и вот сегодня мы плавно, постепенно начинаем работу с нетворкинг-сессии. Это полуформальное мероприятие, знакомство, общение с участниками конкурса, с приглашенными гостями. А это у нас и филиал Московской области фонда «Защитники Отечества», это у нас представители культурно-спортивно-реабилитационного комплекса, института РИАКОМП. Другие гости, конечно же, мы очень рады, что к нам присоединился Союз незрячих и слабовидящих ветеранов боевых действий в лице руководителя Миронова Александра Ивановича. Вот. Этот союз, он объединяет как раз ветеранов боевых действий, не только специальной военной операции, но и других локальных военных конфликтов. И это очень важно, потому что мы с прошлым году начали выстраивать взаимодействие с этим союзом, и оно показало себя очень эффективным, потому что, собственно, наша целевая аудитория, молодые, активные, незрячие люди, которые готовы трудиться, готовы развиваться, и мы понимаем, что собака-проводник им в этом очень сильно поможет. Завтра мы планомерно увеличиваем, да, интенсивность наших активностей и проводим конференцию рядом с героем. Она у нас пройдет на выезде в 37-м павильоне ВДНХ. Мы благодарны руководству павильона «Феникс» за то, что у нас есть возможность уже второй раз проводить мероприятие в этом прекрасном, абсолютно доступном для людей с инвалидностью здании. Здесь у нас пройдет выставка реабилитационных технологий, у нас пройдет конференция, на которой представители Минтруда России, Федерального бюро медико-социальной экспертизы, всех реабилитационных учреждений Всероссийского общества слепых и других, другие наши партнеры смогут рассказать и показать, в том числе на примере своих услуг и активностей, то, как они уже сейчас помогают, помогали и будут помогать ветеранам специальной военной операции, потерявшим зрение в результате боевых действий. Ну и закончится наш конкурс в среду таким уже грандиозным событием на территории нашей школы. Это, собственно, сам конкурс. Он всегда важен для нас, специалистов школы, инструкторов, методистов, которые подготавливали этих собак, воспитателей питомника, которые, когда эти собаки еще были щенками, занимались их социализацией, и всех сотрудников нашей школы, которые вкладывают душу в подготовку вот этого во многом незаменимого и, конечно, уникального средства реабилитации собаки-проводника. Благодаря нашим партнерам этот праздник состоится, он будет сопровождаться, помимо поздравлений, еще большим количеством различных подарков для наших участников и победителей конкурса. Я, если честно, уже опасаюсь, смогут ли они все эти подарки увезти с собой домой, потому что хоть их и немного у нас участников, но приехали действительно со всей России, от Хабаровского края до вот ближайшего Москвы и Московской области. Это очень радует. Я надеюсь, что этот конкурс будет хорошей традицией, да, и станет в определенной степени проводиться нашей школой регулярно.
7: Для наших радиослушателей я напоминаю. Вы прослушали интервью со Станиным Артемом Анатольевичем, генеральным директором Российской школы подготовки собак-проводников ВОС. Слушайте Радио ВОС.
10: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. На прекрасном голубом Дунае. Иоганн Штраус, сын. Благодаря вальсу об Иоганне Штраусе стали говорить и писать. Его произведения разлетались миллионными тиражами, как в виде нотных экземпляров, так и на пластинках. Вся биография композитора напоминает изящное кружение в трехдольном ритме. Его вальсы – это его жизнь, его печали и радости, победы и неудачи. История сохранила каждый из них. Вальсы Штрауса – это бриллианты, сверкающие вне зависимости от мастерства дирижера. Сам автор обожал собственные сочинения, но были среди них те, которые особенно нравились маэстро. Давайте познакомимся с историей одного из них поближе. 8 декабря 1866 года Иоганн Штраус, сын, закончил работать над вальсом, который он написал по заказу Венского хорового общества. Произведение задумывалось как романтическая, мелодичная, вокально-инструментальная композиция, которая должна была стать основой для совместного выступления симфонического оркестра, большого хора и танцоров. Причем, согласно техническому заданию, музыка должна была витать в эфире легче воздуха, голоса хора трепетать в облаках над водами Дуная, а вальсирующие парить над паркетом, словно над речными водами. В 1863-1870-х годах Штраус – дирижер придворных балов в Вене. В эти годы им были созданы лучшие вальсы «Жизнь артиста», «Сказки венского леса», «Радуйтесь жизни» и другие –

композитору к тому времени исполнился 41 год. Он находился в зените славы и в лучшей творческой форме. Он справился с задачей и создал безусловный шедевр, который не только признается самым знаменитым венским вальсом и считается неофициальным гимном Австрии, но служит олицетворением самой культуры вальса, своего рода идеальным образцом вальса во всем его великолепии. На прекрасном голубом Дунае – одно из самых известных классических музыкальных произведений. Оно является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте. Его премьера состоялась 13 февраля 1867 года во дворце Думбы. Слова, написанные поэтом хорового общества Йозефом Вайлем, исполнялись только в день премьеры, причем при первом исполнении этот вальс не произвел на взыскательную венскую публику особого впечатления. Возможно, лишним были именно вокал и текст, несколько высокопарный и не совсем соответствующий романтическому характеру прекрасного голубого Дуная. После концерта Штраус сказал: «Черт с ним, с вальсом, а вот Коду мне жаль, я бы хотел ее успеха». Зато когда в том же 1867 году на Всемирной выставке в Париже была представлена инструментальная версия произведения, вальс имел феноменальный успех, а после нескольких допечаток тиража его ноты разошлись рекордным тиражом в 1 000 000 экземпляров. Парижский триумф Штрауса сына затмил успех его отца. Композитора приветствуют Флобер, Теофиль Готье, Дюма сын, Амброаз Тома, Иван Сергеевич Тургенев. Из Парижа слава голубого Дуная докатилась, наконец, и до неблагодарной Вены. Теперь это любимейший вальс венцев. Под него даже не принято танцевать, ведь нельзя же плясать под гимн в самом деле. Уже с первых тактов музыка вальса чарует и захватывает свой мир, словно волшебное и переменчивое течение реки. Настроение мелодии нежное, будто мелкая и волнующая водная рябь. Сегодня это произведение признанного короля вальсов служит одним из двух обязательных элементов, завершающих самое известное ежегодное музыкальное действо – новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Вальс на прекрасном голубом Дунае неизменно стоит предпоследним номером концертной программы, и после первых нежнейших звуков дирижер оборачивается к залу и произносит короткую поздравительную реплику, заключительные слова которой говорят все музыканты вместе. Затем исполняется вальс. И миллионы телезрителей во всем мире не представляют себе 1 января без этих минут и без этой замечательной традиции.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Ханты-Мансийске переизбрали председателя региональной организации ВОС. Губернатор Югры проинспектировал строительство спортклуба ВОС для детей с инвалидностью. В Иркутске и Белгороде почтили память героев войны. На Ставрополе выпустили альбом о героях специальной военной операции для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 5 мая в Ханты-Мансийске прошла отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС. Делегаты начали работу с возложения цветов к вечному огню в Парке Победы. С отчетом выступил председатель Петр Носов. За 5 лет организация выросла на 200 человек и теперь объединяет 811 членов. Среди них 7 участников специальной военной операции. Главные результаты. Тактильные трехмерные карты для свободы передвижения. Привлечено 5,5 миллионов рублей грантов. 7 миллионов направлено на адресную помощь. 23 делегата единогласно переизбрали Петра Носова на новый срок. Активисты Ханты-Мансийской организации добились поддержки на самом высоком уровне. Губернатор Югры Руслан Кухарук лично проинспектировал строительство спортивного клуба для детей с инвалидностью в Нефтеюганске. Объект готов на 90%. Губернатор поручил главе города взять под личный контроль обустройство подъездных путей и спортивной площадки рядом со школой. В преддверии Дня Победы активисты Белгородской организации ВОС возложили цветы к мемориалу в Парке Памяти, а в Иркутске 7 мая прошло торжественное мероприятие. Члены общества возложили цветы к вечному огню, а затем в актовом зале организации звучали песни военных лет. Завершилось все общим исполнением песни «День Победы». Зал пел стоя. Каждый получил сладкий подарок в виде фронтового письма-треугольника. На Ставрополе выпустили уникальный мультимедийный альбом «Награды своих», специально для незрячих и слабовидящих. Альбом о подвигах ставропольцев, участников спецоперации, сделан с использованием брайлевского шрифта, трехмерными моделями наград и аудиоописанием. Презентация пройдет 29 мая в Ессентукской организации ВОС. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.

0: Вариант второй. Инсценировка по одноименному рассказу Даниила Гранина.
1: Попрошу внимания. Потише, пожалуйста. Продолжайте, товарищ Савицкий.
2: У нас в институте некоторые любят говорить, что, мол, научная работа – это творчество, требующее вдохновенных порывов. А тех, кто скрупулезно изучает факты, влезает в черновую работу, пренебрежительно называют старателями. Дескать, трудолюбие – удел бесталанных.
3: Вы скажите лучше, на что у нас время тратится.
2: Скажу. Скажу, обязательно скажу. Я вот подсчитал. Примерно 2/3 рабочего времени аспиранты расходуют впустую.
3: Вот это верно.
2: На поиски приборов, проталкивание заказов в мастерской, на бесконечные совещания при кафедрах. Мы работаем, как паровые машины времен Ползунова. Коэффициент полезного действия 0,2. Николай Островский считал, что человек должен жить так, чтобы ему не было стыдно за свою жизнь. По-моему, сегодня этого мало. Надо жить так, чтобы не было стыдно ни за один бесполезно растраченный или загубленный день.
4: Нельзя же быть педантом, сухарем.
5: И потом человек ведь не машина.
3: Прав, Савицкий.
4: Конечно, прав.
3: Прав. Научной добросовестности нам действительно не хватает.
1: Внимание, внимание, товарищи. Товарищи, тихо, потише. Слово профессору Сазонову. Прошу вас, Дмитрий Сергеевич.
6: Спасибо. Вот тут говорилось о порывах творческого вдохновения, из которых, по мнению иных, состоит деятельность ученого. Да, наука знает немало вдохновенных, я бы сказал, звездных часов. Известны часы откровения, породившие таблицу Менделеева, догадку Пастера, открытие Фарадея. История науки полна прекрасных легенд, начиная от Архимеда, от его победного крика «Эврика», с которым он мчался по улицам Сиракуз. Порой приукрашенные легенды эти венчают долгие скрытые усилия, невидимую никому цепь разочарований, неудач и тысячи отвергнутых вариантов. Кропотливый каждодневный труд предшествует открытию истины, добываемой по крупицам. Думаю, что правильно здесь выступал аспирант Савицкий, призывая своих коллег эффективно использовать время. Правда, мне приходилось сталкиваться с людьми, которые тоже спешили. В погоне за учеными степенями стряпали свои диссертации наспех. Да-да, с помощью ножниц и клея спешили остепениться, возвестись в степень, достичь степеней или как там еще.
3: Ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан.
6: Вот, вот, вот именно это я и хотел сказать. Савицкого же я знаю как весьма добросовестного аспиранта, у которого быстрота сочетается с максимальной научной щепетильностью. Те вот, кто работает с ним в лаборатории, просто удивляются тщательности его экспериментов. Он берет на учет все мелочи, старается исключить возможность малейшей ошибки. Иначе и не должно быть, если ты приходишь в науку не гастролером, а серьезным исследователем.
7: Да, слово у Александра не расходилось с делом. После 4 лет, проведенных на войне, время приобрело для него высшую ценность. Он дал себе обещание наверстать эти годы. Он занимался в трамвае, по дороге в институт, за обедом, даже на совещаниях украдкой. Экономя время, Александр отказывал себе во многом, но себе, а не работе. Кандидатские экзамены он сдал на 4 месяца раньше срока. И вот закончил диссертацию, на полгода обогнав товарищей.
2: Алло.
8: Это квартира Савицкого?
2: Да, это я, Савицкий.
8: Здравствуйте, Александр Ильич.
2: Добрый день.
8: С вами говорит профессор Сазонов.
2: Дмитрий Сергеевич. Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич.
8: Я прочел вашу диссертацию и готов дать на нее отзыв. Приезжайте ко мне прямо сейчас. Знаете, где я живу?
2: Да, знаю.
8: Ну, большой одинокий дом на краю институтского парка.
2: Дмитрий Сергеевич, спасибо, но...
8: Что, что?
2: Ну, вы же больны, Дмитрий Сергеевич,
8: ничего,
2: я знаю, что вам...
8: Ничего, я вам говорю, приезжайте, жду.
2: Хорошо. Хорошо, я еду.
7: Александр застал профессора в кабинете. Последний раз они виделись зимой, и он испугался перемены, которая произошла с Дмитрием Сергеевичем. Перед ним в глубоком кресле сидел высохший старик, обложенный подушками.
6: А, Александр Ильич!
9: Я, Дмитрий.
6: Прошу вас. Извините, голубчик, что не могу встать, как видите, сплоховал. Ну-ну, не смущайтесь. Однако не будем терять времени. Для меня оно теперь весьма подорожало. Что у вас сделано?
2: Значит так, ну, схема выпрямителя, в общем, готова.
6: Так.
2: Еще раз проверил все расчеты.
6: Ну?
2: Ну, остается ждать защиты.
6: Ну, продолжайте, не смотрите на меня так жалостливо.
7: Александр упрекал себя за то, что обременил больного своими заботами и соображал, как бы замять разговор, уйти. Но Дмитрий Сергеевич расспрашивал и расспрашивал, и Александр незаметно разговорился. Он откровенно высказал профессору неудовлетворенность своей работой.
2: Понимаете, Дмитрий Сергеевич, вот теперь, когда работа закончена, я вдруг вижу все недостатки созданного прибора.
6: Угу.
2: Выпрямитель получился маломощный. Маломощный. И кривая выпрямленного тока имеет частые пики.
6: Дайте-ка сюда диссертацию.
2: Сейчас. Прошу вас.
6: Так. Так. Так. Так. Слушайте. Сомнения ваши, скажу вам. Сущий вздор.
2: Дмитрий Сергеевич.
6: Прибор не лишен оригинальности. И достигнутые результаты уже имеют некоторую практическую ценность.
2: Некоторую?
6: Да, да. А вы не находите, что мы с вами поменялись ролями? Мне, как будущему оппоненту, приходится защищать работу перед автором. Слушайте, Александр Ильич.
2: Да?
6: Мне помнится... Перед войной один аспирант работал над схожей темой. Мне говорил это... Ага, не как покойный Борис Алексеевич. Он был у него руководителем.
2: Так.
6: Судьбы этой работы не знаю. Наверное, неудача. Иначе бы мы с вами что-нибудь знали об этом.
2: Не
6: как
2: знаю.
6: Же его фамилия? Подождите-ка. Вроде Николаев.
2: Николаев?
6: Да. Вам эта фамилия ничего не говорит?
2: Нет. Ничего не говорит. Нет, нет, нет, первый раз слышу. А где он работал?
6: В научно-исследовательском институте на Петроградской. Вы бы заглянули туда, поинтересовались.
2: Дмитрий Сергеевич, я думаю, что мне теперь это ни к чему.
6: Ну, как же.
2: Ну, чего копаться в забытых набросках, бумагах.
6: А вы все же разузнаете, чем черт не шутит. Еще найдете что-нибудь полезное. Напрасно вы так. Время у вас есть. Пока оппоненты читают, вам что? Ждать да мучиться?
2: Да, ждать да мучиться.

0: Николаев. Ну что ж, если этот Николаев работал над той же темой, что и я, можно будет сказать при защите, что вот, мол, еще такой-то пытался. Чем больше предшественников, тем лучше. Николаев.
1: Однако он под всякими предлогами откладывал поиски. В то утро, неожиданно для себя, Савицкий, отправляясь на кафедру, вдруг поехал в НИИ, на Петроградскую.
2: Николаев, говорите?
0: Николаев.
2: Да, здесь, в этой лаборатории, он когда-то работал. Осенью 41-го ушел добровольцем на фронт и вскоре погиб где-то под Синявиным.
0: Скажите, вы ничего не слышали о его исследовании?
3: Вы знаете, он, кажется, занимался разработкой нового типа выпрямителя.
0: Именно выпрямителя?
3: Да, добился каких-то результатов.
2: Да, но война прервала его работу.
0: Понятно. А вы не знаете, документация хоть какая-нибудь сохранилась?
2: Ну, вряд ли. С началом войны институт перешел на новую тематику. И никаких бумаг и отчетов по прежним программам не стали держать.
0: Ясно. Ну, извините. До свидания.
3: Товарищ, да? Товарищ, постойте минуточку. Вам бы поговорить с Галиной Сергеевной. Она, пожалуй, единственная, кто может что-нибудь знать. Ну, то есть, ну, конечно, знает. В общем, обратитесь к ней.
0: А где мне ее искать?
3: А вот выйдите по коридору направо, дверь с табличкой. Посторонним вход воспрещен.
0: Ясно. Спасибо.
3: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Галина Сергеевна, молодая женщина с гладко зачесанными черными волосами, выглянула из дверей, строго посмотрела на Александра, попросила подождать. Галина Сергеевна вышла, на ходу опуская засученные рукава белого халатика. Александр рассказал, что его привело к ней. При имени Николаева лицо ее вспыхнуло и тотчас потухло.
4: К сожалению, я плохо разбиралась в теме Анатолия. Я по специальности химик. Все его записки находятся у него дома, у матери.
0: Вы уверены, что материалы сохранились?
4: Уверена. А что, ваша диссертация закончена?
0: Да, закончена. Закончена и сдана. Вы знаете, работа Николаева представляет для меня, пожалуй, исторический интерес. Но если я найду в ней что-нибудь существенное, я не воспользуюсь без ссылки на имя автора. Угу. Ну, понимаете, мне, собственно, это уже, ну, вроде ни к чему. Мой оппонент просил меня.
4: Ну, хорошо. Я могу дать вам адрес его матери. Вот, пожалуйста.
0: Благодарю вас.
1: Раздосадованный этим разговором, Александр хотел было покончить на этом. Но привычка доводить до конца начатое дело взяла верх. Он ехал по адресу, который дала ему эта неприветливая, неделикатная особа, и сам себе доказывал, что вся эта затея ни к чему. До тех пор, пока Александр не увидел Марию Тимофеевну Николаеву, он ни разу не подумал об Анатолии Николаеве как о человеке, который когда-то жил здесь, в этом доме. Еще минуту назад, уже находясь в этой тесно заставленной мебелью комнате, он не представлял, что Николаев, может, спал на этой потертой плюшевой кушетке. Николаев для него был мертв с самого начала. Ему не приходило в голову, что для Марии Тимофеевны ее сын еще продолжал жить в неубывающем материнском горе. Густой, накопленный годами осадок этого горя лежал в ее полинялых глазах, в мелкой рябе морщин, в навсегда усталых движениях.
0: Я по поводу разработок диссертации вашего сына.
4: Как?
0: Вашего сына, он когда-то занимался, исследовал.
4: Да.
0: Ну, словом, у нас с ним да. родственная тема, понимаете?
5: А, вы знали Толю? Пожалуйста, проходите. Проходите, садитесь.
0: Спасибо, спасибо. Я не был знаком с ним.
4: А.
0: Вы знаете, я хотел бы посмотреть материалы его диссертации. Мне сказали, что они у вас сохранились.
5: Да, да, сохранились. Целый чемодан бумаг. Батюшки, наконец-то про него вспомнили. Я ж сейчас достану. Угу. Они у меня тут, под кроватью, в чемодане. Знаете, когда меня эвакуировали, я возила их с собой всю войну. Вот, я сейчас оботру пыль.
1: Александр осмотрелся. Над столом висела фотография. Узкое, слегка угрюмое мальчишеское лицо, очень похожее на лицо Марии Тимофеевны, с откинутыми на бок светлыми волосами, смотрело на него. На столе подле чернильного прибора с давно высохшими чернилами стоял портрет Галины Сергеевны. Александр сразу узнал ее, хотя тут она выглядела совсем молоденькой девушкой, и все было другое. Прическа, даже черты лица мягче, нежнее. Она так приветливо улыбалась Александру, что от его свежей обиды не осталось и следа.
0: Ага, книги. Почти те же, что и у меня в шкафу. Так, курс электромашин, ионные выпрямители... Техника высоких напряжений, все правильно. Не хватает только нескольких новых послевоенных изданий.
5: Это его, Толины книги.
0: Угу.
5: Некоторые я раздала товарищам, а эти оставила. Здесь много пометок его. А вот, вот вам и бумаги. Берите.
1: Со странным и все растущим тревожным и грустным любопытством прочитал Александр вводную часть. Отчеты первых лабораторных опытов он просмотрел без особого интереса. Подготовка аппаратуры, накопление исходных данных. Потом началось главное – поиски. Нащупывание новой схемы выпрямителя. Все шло так же. Кончилась протаренная дорожка существующих приборов. Рубеж. Предел. Уже нечего дальше менять, дополнять. Дальше начинается свое.
0: Так, так, так, все это нам знакомо. Через это мы прошли. Ага. Здесь по-другому двигался. Но тут снова наши дороги сошлись. Странно, как будто я свои мысли читаю, только искаженные чужим почерком и чужим слогом. Скажи, пожалуйста, у него сразу без лишних звеньев найдено то, над чем я столько ломал голову, а? Так, стоп. Что это? Здесь развилка. Есть вариант А и вариант Б. Пойду по наиболее очевидной дороге варианта А. Мне кажется, тут получатся худшие результаты. Но я хочу полной ясности. Интересно. Интересно. В свое время я избрал этот путь без колебаний, как единственно правильный. А он...
5: Вам смешно?
0: Интересно.
5: Почему смешно?
0: Вы о чем?
5: Ну да, вам смешно, как это он, мол, таких простых вещей не знал. Но ведь прошло 7 лет. Если б Толя был жив, он добился бы своего. Ему профессор говорил, что он уже тогда больших успехов достиг. У Толи столько радостей было в этой работе.
0: Марья Тимофеевна, что вы, я не о том, поймите, не о том совсем.
5: Вот вам смешно, молодой человек, а я все думаю. Думаю о том, как тяжело ему было умирать. Ни трудов своих не закончил, ни войны не закончил. Хоть бы про победу знать. А вот теперь... И работа его смешной стала.
0: Да.
5: Лучше не читайте, молодой человек. Конечно, вы меня простите.
0: Марья Тимофеевна, вы простите меня ради бога, но вы не так меня поняли. Вы понимаете, для меня тут, ну, у нас с ним...
1: Не слушая его, она вышла из комнаты, давая ему понять, что просит его уйти.
0: О, черт. Вот дурак. Дурак. Посмотреть хотя бы конечный результат. Так, вот она, основная характеристика выпрямителя. Что такое? Почти правильный четырехугольник. То, что на всех моих кривых остается нерешенным и обозначается пунктиром недостигнутого идеала, здесь прочерчено жирной, почти прямой линией. Нет... Не может быть. Ну-ка проверим масштаб. Так, а ну-ка просчитаем таблицу, по которой он строил кривую. Невероятно. Все правильно. Вот она, осциллограмма выпрямленного тока. Это же невероятно. Марья Тимофеевна! Марья Тимофеевна!
5: Еще.
0: Марья Тимофеевна, а вы знаете, что вот это такое? Это же идеальное выпрямление. Ну вот взгляните сюда. Вот взгляните.
5: Ну
0: разве эта линия вам кажется кривой?
5: Нет.
0: Марья Тимофеевна, делайте со мной что хотите. Я не уйду.
5: Ой, вот Толя тоже прибежал домой с этой карточкой. Стал рассказывать, поднял на руки, закружил, а потом...
0: Понятно, Мария Тимофеевна. Понятно, так? Так, а ну-ка. Теперь проследим все по порядку. Круг сужается. Вот. Вот, подошел к моей схеме. Предел того, что можно достичь этим методом. Так, а здесь что? Ого, не отработав схемы, даже не осуществив ее, он отказался от нее. И вот пишет. Не годится. Необходимо вернуться к варианту Б. Да. А может оставить это все, а? Потом... Вернуться сюда после защиты. Через месяц. Через два. Чем позже, тем лучше. Ну, что вы смотрите на меня со своих фотографий? Смотрят. Что в самом деле, думаете, испугался, да? Ладно. Пусть будет вариант Б. Посмотрим.
1: Придирчиво читал Александр, до хруста ломая под столом пальцы. Все ждал, все надеялся вот-вот найти ошибку. Робкая лабораторная схема варианта Б день ото дня становилась яснее, обрастала. С ней происходило то же, что происходит с каждым новым прибором. Сначала она усложнялась, приобретала множество вспомогательных узлов. Надежность и простота появились позже. Так бывает с выстроенным зданием. Освобождаясь от громоздкой неразберихи лесов, оно постепенно обнаруживается в стройном замысле архитектора.
0: Вот она запись. Вариант «Б» сравнялся по мощности с вариантом «А», но это только этап. Так, теперь пошло по нарастающей, как на гонках. Разница 0,2, 0,3. Ага, здесь он заменил конденсатор, выиграно еще 0,1. Так, а вот и окончательный результат варианта «Б». Ого! В 2 раза. В 2 раза превзошел вариант «А». И как экономно и красиво схема по сравнению с моей.
1: Неслышно входила в комнату Мария Тимофеевна. Он не оборачивался на ее шаги. Она зажгла лампу на столе, а он и не заметил, что уже ночь и светит лампа. Со стены смотрело уже знакомое ему до последней черточки мальчишеское лицо. Смотрело настороженно, выжидающе. Странно, что, думая о Николаеве, Александр не испытывал больше ни ревности, ни горечи. Он только понимал, что произошло непоправимое. Наверное, не нужно было заниматься этими поисками до защиты. Но теперь жалеть об этом бессмысленно. С упорством отчаяния он стал ходить к Марии Тимофеевне. Заставил себя перечитать наново все расчетные таблицы варианта «Б». Проверил все коэффициенты. С полдня уезжал в лабораторию и испытывал некоторые узлы схемы Николаева. Так прошла неделя. Он осунулся, избегал встреч, расспросов, на работе, дома, и даже с Наташей не разговаривал. Настал день, когда он захлопнул последнюю папку. Рукопись Николаева обрывалась на полуслове, но, по сути дела, работа была закончена. Оставалось только сделать выводы и литературно обработать.
0: Мария Тимофеевна. Мария Тимофеевна, разрешите, я возьму с собой вот эту папку, последнюю. Я верну ее вам через неделю.
5: Да бери, пожалуйста, Саша, бери все, что тебе надо.
0: Я беру ее для того, чтобы подготовить Толину работу к печати.
5: Саш, ну а как же твоя диссертация?
0: Моя диссертация. И мне теперь защищать вариант А. Впрочем, уже получены отзывы. Достоин присвоения ученой степени.
1: С сумятицей в душе пришел Александр к своему руководителю, профессору Мажанову.
6: А, Александр Ильич!
7: Здравствуйте.
0: Добрый день, Николай Александрович.
6: Здравствуйте, голубчик Александр Ильич. Здравствуйте. Что такое? Что с вами? Что с вами, батенька? А, ну, понимаю. Проклятое ожидание. Я вам скажу по правде, я тоже когда-то очень волновался перед своей защитой. Но вы что-то уж чересчур. Ну, садитесь, дорогой.
0: Спасибо.
6: Прошу.
0: Спасибо.
6: Да, я знаю. Тут во всем виноват наш брат ученый. Ну, представляете, принесут что-нибудь на отзыв. И спрашивают, срок. Срок? 2-3 недели. Ну, а зачем? Да нет, серьезно, зачем, спрашивается, 2-3 недели? Один вечер больше не потратишь. Но надо же показать, что ты человек занятой, и так далее. И, кстати сказать, я тоже это очень люблю.
0: Николай Степанович.
6: Уверяю вас.
0: Николай Степанович.
6: Да?
0: Николай Степанович.
6: Ну-ка.
0: Посмотрите вот эту схему.
6: Что-нибудь новое?
0: Да, новое. Ее разработал аспирант Николаев, погибший на фронте. Смотрите, вот здесь.
6: Так.
0: Здесь кончается мой вариант А.
6: Да, понимаю, ну.
0: И дальше вариант Б.
6: Кстати, ну-ка, а вот. А. Ух ты, да. Скажи, пожалуйста. А вот это? Ведь в сущности еще одно преимущество, правда?
0: Взгляните здесь.
6: А здесь снова выигрыш. Так.
7: в общем, великолепно. Вот это фокус, а? Дорогой мой, а какой черт вас дернул перед самой защитой заниматься вот этими вот раскопками?
3: Я не знаю.
7: Что не знаю? Послушайте, идите сюда. Ни вы, ни я до конца в этом еще не разобрались. Верно?
3: Верно.
7: Значит, все остается по-прежнему. Защищайте нормально и нечего упоминать. А потом, мы обработаем рукопись этого, как вы назвали?
3: Николаева.
7: Николаев. И напечатаем, разумеется, за его подписью в трудах института. Ну что, прекрасно. Кстати сказать, при наших издательских темпах как раз пройдет полгодика.
3: Николай Степанович, признаться, я думал об этом.
7: Ну?
3: Думал.
7: Ну?
3: Мне охота защищать то, что уже не является оригинальным.
7: Вот это чепуха. Вот это уж чепуха. Диссертация вовсе не обязана быть каким-то откровением.
3: То есть?
7: Она должна показать способности аспиранта к самостоятельной научной работе.
3: Николай Степанович.
7: И все, дорогой мой.
3: Николай Степанович, поставьте себя на мое место. Ведь это же уловка какая-то. Сделка с совестью. Причем сделка просто прикрывающая желание заработать степень.
7: Да. Да, вот где-нибудь на Западе вот такой Савицкий не упустил бы счастливый случай. Воспользовался бы трудами вот этого Николаева. Как же находка, повезло. А у нас он мучается. Мучается проблема, катастроф.
3: Дело не
7: правильно?
3: В этом.
7: Все правильно, дорогой мой, да? Но с другой стороны, вы же не присваиваете себе чужого. Вы защищаете свое, добытое трудом, выстраданное, верно? Так вот, бросьте все ваши сомнения.
1: Однако разговор с профессором ясности не внес. Занятый глухой своей тоской, он зашел в лабораторию.
8: О, наконец-то!
9: Здравствуйте!
10: Что это ты, а? Вы посмотрите на Савицкого. На нем лица нет.
11: Ну, известно, человек волнуется, защитная лихорадка.
12: Брагин, перестань, тебе бы все насмешки.
11: Да нет, я не смеюсь и не осуждаю вовсе Натешенко. Но просто мне любопытно на примере Александра разобрать природу мужества.
13: Давай.
11: Ну, как, товарищи, согласовать? Фронтовик, прошедший войну в танке.
10: Ну, при чем тут фронтовик?
11: Привычный к смертям, к опасностям. И вдруг волнуется и трусит какой-то защиты. Ну, часовой процедуры, где не стреляют, не бомбят, где вполне интеллигентно подходит.
3: Слушай, Брагин, по-моему, это глупо сравнивать.
14: Саша, ну да, успокойся, Александр.
3: Ничего. Ничего со мной, ничего. Да я...
14: Да ну... Да
3: что ну ты... что уставились-то? Идите вы все, знаете куда?
11: Александр!
14: Ну что смеяться?
10: Саша, ну как тебе не стыдно? Ну, Саша, ну что за истерика? Давай вот сядем вот на эту скамейку.
3: Давай сядем вот на эту скамейку.
10: Ну, а теперь говори, что случилось?
1: Наташа по-хозяйски разглядывала его. От нее всегда исходило успокаивающее чувство уверенности. Мучая себя подробностями, он рассказал ей все.
3: Вот так. Теперь ты понимаешь, Наташ, возможны два решения. Первое, то, которое предложил Мажанов. Защищать мою диссертацию, ну, а потом напечатать работу Николаева. Второе, отказаться от защиты и напечатать Николаева.
10: А с какой стати отказаться? Ты-то чем виноват?
3: Ничем. Ничем абсолютно. Но от этого не легче. Все равно, в любом случае, я должен выбирать вариант А, либо вариант Б.
10: Ну, а почему же так уж железно? Представь себя на месте Николаева. Тебе было бы приятно знать, что твоя работа даром не пропадает. Кто-то использует ее.
0: То есть как использует?
10: Да нет, не в смысле присвоить. Но и жертвы ни к чему. Ты представь.
0: Нет, представлять нечего, ты просто не понимаешь. Ну, другой счет тут. Солдатский. Фронтовой. Он погиб. У него больше прав, ты понимаешь?
10: Да мне это все равно. Лишь бы ты потом не грыз себя.
0: Так, значит, не защищать.
10: Саша, ты хочешь, чтобы я согласилась. Но ты можешь объяснить, кому нужно, чтобы ты не защищал? Ну, кому ты сделаешь добро этим? Я боюсь, что никому. Даже матери Николаева это будет неприятно.
0: Мне уже 29 лет. Вот теперь оказалось, что ничего не сделано. Все, насмарк. Ну, допустим, возьму я другую тему. Так это же еще год. Два. Экономил каждую минуту. Нет, это невозможно.
10: Саша, перестань. А знание же, а опыт у тебя накопился. Ну, что ты себя топчешь? Ну, да как тебе не стыдно? Послушаешь тебя, и выходит, что человек начинается с кандидата. Ну, чего ты такое значение придаешь защите?
0: Да, придаю. Придаю, ты понимаешь, стыдно. Хуже того, я ужасно хочу стать кандидатом, получить самостоятельную работу. Да-да, только вот об этом и мечтаю, о самостоятельной работе.
10: В этом нет ничего плохого.
0: Нет ничего плохого. И какой я не ученый. И не место мне в науке.
10: Ну вот.
0: Ты понимаешь, что я не сумел сделать того, к чему Николаев пришел 6 лет назад? А сейчас оправдываю себя, изворачиваю, что-то придумываю. Вот Можанов меня подкрепил, пожалуйста. Теперь Сазонов оценил. Они же не работу, не выпрямитель оценили. Они меня оценили.
10: Что же им со стороны виднее? Ты же не сомневаешься в их честности?
0: Подожди, Наташа. Ты понимаешь, я же не для них защищаю. Перед всеми я могу быть прав, да. Да, могу быть прав. А перед собой? Ну, перед своей совестью. Вот если по совести, казалось бы, чего проще? Откажись. А я не могу. Ну, не могу. Потому что потом какой-нибудь фертик начнет посмеиваться. Да у него, наверное, ничего не вышло. Нашел повод, выискал Николаева, чтобы увильнуть. И пойдет. Мелко, конечно. Мелко. А стоит подумать про такое. И все мое мужество в трубу.
10: Ой, как все неудачно сложилось. Неудачно, говорю, все сложилось.
0: Да. Неудачно. Знаешь, ты права. Именно неудачно. Точно. Точно-то, я неудачник. И зря ты вообще связалась.
10: Что?
0: Я говорю, несостоявшийся кандидат. Я понимаю твое самолюбие и все прочее.
10: А, это ты верно. Такой чудесный повод отделаться от тебя. Но с другой стороны, ведь скажут... Ага, она бросила его из-за того, что он провалился. Оставила в несчастье. Кандидат ей нужен, а не человек. Так что, видишь, я тоже в безвыходном положении.
0: Давай, болтай. Извини, мне неохота говорить. Ты прости, я хочу побыть один.

0: Да.
1: Наташа?
0: Да.
1: Наташа, это я.
0: Я плохо слышу. Кто?
1: Это я, Наташа.
0: А, Саша?
1: Да-да.
0: Ты откуда? Что случилось?
1: Наташа, я буду. Буду
0: что?
1: Защищать. Защищать буду, понимаешь? Только по-другому.
0: Саша.
1: Ты ни о чем не спрашивай. Все, что я наговорил тебе, ты не обращай внимания. Я буду защищать, ты понимаешь? Буду защищать!
2: Товарищи, здесь должен был выступить еще один официальный оппонент, профессор Сазонов. Но, как вы знаете, Дмитрий Сергеевич болен. У него сейчас крайне тяжелое, можно сказать, безнадежное состояние. Однако свой отзыв он написал, и я позволю себе его зачитать. Схема выпрямителя, разработанная диссертантом Савицким, привлекает оригинальностью замысла. Осциллограмма выпрямленного тока позволяет судить о том, что...
3: В конце Дмитрий Сергеевич распекал Александра за недостатки схемы, придирался к отдельным формулам, но даже сквозь упреки просвечивало довольство учителя, уверенного в способностях ученика.
2: Товарищи, сейчас я зачитаю заключительные строки отзыва. Есть старомодное метафорическое выражение «возложить на алтарь науки». «Возложить на алтарь науки». Это очень хорошо, пишет Сазонов.

0: Диссертация Савицкого представляется нам нужной и полезной для заводской практики. Очень похвально, что молодежь берется за такие актуальные темы. Но вы поймите нас, заказчики наши форменные обжоры, им подавай мощность, надежность, экономичность. Нам нужен большой комплекс исследований. Трудно назвать более животрепещущую, актуальную проблему, чем разработка выпрямителя тока. Если все кафедры и лаборатории вашего института займутся всерьез такими исследованиями, то, я уверен, успех будет обеспечен. И я призываю всех студентов, да-да, студентов, ну и, разумеется, аспирантов, включиться в решение этой неотложной задачи.
1: Когда же это кончится? Скорее бы заключительное слово. Народу собралось много. Он в первом ряду Мажанов, Брагин, наш из курса. Он повыше Наташи. О, в новом платье. Наверное, специально сшила к этому дню. Рядом мама. Я же ее не звал, соврал, что нельзя. Не надо было ей приходить. Ничего не знает, а все же слишком волнуется. Ведь через час... О, Мария Тимофеевна и Галина. Странно, что сидят как раз на том месте, где я слушал лекции в студенческое время. Обе печальные, тихие.
2: Итак, заключительное слово предоставляется соискателю.
3: Товарищи, наилучшим ответом на вопросы оппонентов будут вот эти схемы. Эти схемы были разработаны покойным аспирантом Анатолием Николаевым к 1941 году. В своей диссертации Николаеву удалось добиться лучших результатов и полностью избежать многих недостатков, которые справедливо были отмечены в моей работе. Обратите внимание на принцип действия его выпрямителя.
4: Время было ограничено. В считанные минуты, которыми располагал Александр, нужно было охарактеризовать надежность, качество прибора, его мощность и простоту изготовления. Ему не хватало дыхания. Он глотал концы фраз, но теперь-то он говорил своим настоящим голосом. Только один раз он взглянул в зал, и словно при вспышке магния отпечатались подпрыгивающие очки на потном носу Мажанова, гримаса и растерянность друзей-сокурсников, любопытство студентов, пылающее лицо Наташи, испуг матери, смущение Галины. Мария Тимофеевна сидела, закрыв лицо руками, плечи ее вздрагивали. Главный конструктор лег грудью на парту, приставив ладонь к уху. Вот у кого... радость в глазах.
3: О работе Николаева мне стало известно уже после того, как я представил к защите свою диссертацию. Рукопись хранилась у его матери, Марии Тимофеевны, в фанерном сундучке под кроватью. Что же касается моей диссертации, то она таким образом... не имеет никакой ценности, и, стало быть, я не могу претендовать на звание кандидата технических наук. Произошла нелепая случайность, в которой никого нельзя винить. Но, может быть, благодаря

0: этому мы получили возможность обнаружить действительно ценную работу, большое и нужное стране открытие.
1: Разрешите узнать, почему же вы, молодой человек, не сообщили об этом в ученый совет до вашей защиты?
2: Позвольте мне.
1: Пожалуйста, товарищ майор.
2: Савицкий тут ни при чем. Он рассказал мне все как научному руководителю, и я уговорил его защищать. Поскольку я считаю,
0: простите,
2: что его
0: Николай
2: работа...
0: Николай имеет... Степанович, простите. Я хотел защищать. Я должен был защищать. Я должен был доказать, что я честно работал в течение 3 лет аспирантуры.
1: Понятно. Я попрошу членов совета пройти в соседнюю комнату.
3: Вот это да! Да так фокус! Ну кто бы мог подумать, товарищ? Просто я поражен.
4: Вы представляете, Савицкий-то такого, а?
3: Да, Савицкий меня поразил. Поразил меня, Савицкий.
5: Тише. Идут члены ученого совета. Тише, тише.
1: Ученый совет постановил. Поскольку диссертация аспиранта Савицкого, выдвинутая к защите, не является оригинальной, воздержаться от присвоения ему ученой степени кандидата технических наук. В то же время, отмечая несомненные способности Савицкого к самостоятельной научной работе, а главное, что представленная им диссертация заслужила бы присвоение степени кандидата технических наук, если бы не обнаруженная тем же Савицким работа Николаева, просить министерство о продлении срока аспирантуры на год. Одновременно ученый совет рекомендует работу Николаева для немедленного опубликования. Александр Ильич, вы совершили благородный поступок. И мне кажется, что он лучше всякой защиты доказывает, что вы будете настоящим ученым. Здравствуйте.

0: В вестибюле Александра окружила толпа друзей, знакомых, однокурсников. Все стояли несколько смущенные, не зная, как вести себя, что сказать. Все только смотрели и улыбались. Вдруг толпа раздалась, освобождая проход. Галина под руку с Марией Тимофеевной подошла к Александру.
1: Поздравляем. Поздравляем вас, Александр Ильич. И примите от нас этот букет.
2: С чем вы меня поздравляете? С чем?
1: Вы защитили мою веру в человека. Спасибо вам.
3: Саша! Саша! Я так и знала. Ты такой молодец.
2: Ой, Наташка, только тебе сейчас я могу все это сказать.
4: Александр Ильич, минуточку.
2: Ну, в чем дело, товарищ минуточку. Главный конструктор?
4: Александр Ильич, дорогой, машина ждет. Едемте на завод. Я хочу, чтобы мы с вами поподробнее рассмотрели проект.
2: Какая машина? Какой завод? Какой проект? Послушайте.
4: Все понятно, все понятно. Извините. Извините. Убирайтесь к черту, как говорится, да? Ну что, хорошо, я ухожу. Но имейте в виду, завтра с утра я заеду за вами.
3: Ты что?
4: Нет, извините меня, я не могу. Извините, как хотите, дорогой, не могу. Ну дайте-ка хоть еще разок посмотреть мне на чертежи.
2: Послушайте,
4: ну,
2: вы можете хотя бы сегодня оставить меня в покое.
4: Я прошу вас дать мне чертежи, в конце концов, и все. Давайте. Вот так вот, подержите, пожалуйста, вот так вот. Очень хорошо. Сейчас, я одну минуту. Сейчас, вот тут вот одно место. Вот здесь. Ага, ясно. Пойдет, это пойдет вполне. Вполне, как раз. Только вот так ли это, да?
2: Да.
4: Это мало. Мало.
2: Что мало?
4: Мощностей. Мощностей мало. Завтрашних мощностей ваша штука уже не обеспечит. Ну что вы так уставились на меня? Поехали в КБ. Я вам покажу, что от вас требует. Взгляните своими глазами. Посмотрите, какие проекты приходится обеспечивать. Разве это мощность? Это мало. А, Б, это все хорошо, превосходно. Но нам же придется искать вариант В. Вариант Г, черт возьми. Или это предел?
2: Мало? Мало мощности. Мощности, ну да. Это же вариант В. Точно. Вариант В.
5: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Давным-давно в далекой-далекой галактике.
2: Ой, тепленькая пошла.
3: Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
2: Элементарно, мастер.
4: Говорящее кино.
5: Может, купим маме?
6: Сколько стоит?
5: 15 лир.
6: Да он не настоящий, это игрушечный торт. Как твой танчик. Идем отсюда, Джозуэ.
5: Евреям и собакам вход запрещен.
6: Идем, Джозуэ.
5: А почему собаки и евреи не могут туда входить, папа?
6: Просто им не нравятся собаки и евреи. Каждый делает, что хочет. Дальше по улице есть лавка скобяная. Так вот, туда, например, не пускают испанцев и лошадей. А еще дальше есть аптека. Вчера мы пришли туда с другом-китайцем и его кенгуру. Я спросил, можно? Нет, они не хотят видеть ни китайцев, ни кенгуру. Те им не нравится. Ну, что я могу сказать?
5: А мы вот пускаем в книжную лавку всех.
6: Нет, завтра тоже напишем табличку. Вот тебе кто не нравится?
5: Пауки, а тебе?
6: А мне вестготы. Завтра так и напишем. Паукам и вестготам вход воспрещен. Мне давно надоели вестготы. Хватит с меня.
7: Всем привет. В эфире программа «Говорящее кино». Ольга Хасид, Василий Дрожжин. Всем привет.
8: Привет, Вася. Привет, дорогие радиослушатели.
7: Мы сегодня записываемся в первый рабочий день, можно сказать, после 9 мая. Поздравляем всех с этим прошедшим праздником. И фильм, который мы сегодня будем обсуждать, он в тематике этого дня. Фильм выбрала Оля, и давай, наверное, сразу я тебе передам слово, чтобы ты немножко про него рассказала, о чем эта картина и как ты выбрала именно его.
8: Вообще, у меня было несколько фильмов на выбор. Также мы вот, Вася, с тобой обсуждали, что все-таки да, фильм должен подходить под тематику этого дня. Это, конечно, страшные годы были, и очень много людей от этого пострадало. И до сих пор мы вспоминаем с содроганием, со слезами, с эмоциями все то, что было. Что происходило тогда. И поэтому я выбрала фильм, который, наверное, отражает все эти ужасы, но отражает в необычном ключе. Это трагикомедия «Жизнь прекрасна» 1997 года. Ее снял Роберто Бенини, итальянский режиссер. Он же сыграл главную роль. Фильм повествует о том, что война, да, началась, и мы прекрасно знаем, как относились к евреям в эти годы и вообще в последующие. И, собственно, это семья евреев, еврейская семья, которая, собственно, попадает под эту раздачу и оказывается в концентрационном лагере. И о том, как люди проходят эти испытания, как главный герой Гвидо показывает своему ребенку, мальчику, что это может быть представлено не как что-то ужасное, а как игра. И он придумывает для своего ребенка, с которым он попадает в этот лагерь, то, что это на самом деле не страшное место какое-то, а игра, за которую, ну, если выполняешь задание, получаешь очки, и в конце концов ты выиграешь классный приз, целый танк настоящий. И мальчик в это верит, и для него вся эта жизнь проходит как игра. Я смотрела этот фильм первый раз, но была знакома с ним по каким-то коротким фрагментам в различных соцсетях. Мне попадался этот фильм, я решила, что, ну, почему нет, давайте посмотрим, что вообще Роберто Бенини наснимал такого интересного. И да, фильм очень впечатлил. Это не какой-то мрачный фильм для меня лично, а что-то такое светлое и позитивное, несмотря на то, в какое время это происходит и что в этом фильме о чем рассказывается. Вась, я знаю, что ты тоже посмотрел первый раз этот фильм. Вот какие ощущения и как вот просмотр? Удобно ли смотреть этот фильм?
7: Ну, на самом деле, мне кажется, что это один из самых сильных фильмов за последнее время, который мы обсуждали, и потому что

0: Тема действительно взята достаточно сложная, тема Холокоста, и подана она действительно в таком необычном ключе, за что фильм часть аудитории, критиков, наверное, восприняли неоднозначно. Мне фильм очень понравился. Фильм действительно играет на контрастах. Мы не сразу погружаемся в какие-то зарисовки нацизма и концентрационных лагерей. Мы сначала погружаемся в какую-то комедию, мелодраму, и кажется, что да как-то тут все так весело, воздушно, непринужденно, и, в общем-то, а что тут такого, и где тут вообще Вторая мировая война? Все это до поры до времени, чуть ли не половину фильма, даже чуть больше, наверное, мы не понимаем.
1: Ты мог бы хотя бы выйти за мной с зонтом. Мысли же твое воспитание. Посмотри, во что я превратилась. Да еще этим ужином у префекта меня так ужасно разозлил. Ну вот, так и знала, началась икота. Так всегда, когда меня вынуждают делать то, чего я не хочу. Неужели ты не знаешь, как мало мне надо для счастья? Просто шоколадное мороженое. А лучше два. Потом прогулка вдвоем, и там уже будь что будет. А вместо этого ты...
2: Добрый день, принцесса!
1: Глазам своим не верю. Вы должны объясниться.
2: Нет, это вы должны объясниться. Простите. Но только я стал под крышу, как вы свалились мне в руки. Падаю с велосипеда и снова в ваши объятия. Приехал с инспекции в школу, а вы и там умудрились меня найти. Вы являетесь мне даже во сне. Почему вы не даете мне прохода? Очень похоже, что вы в меня влюбились. Я, конечно, могу вас понять, однако... Ладно, все, я сдаюсь. Ваша взяла. Куда поедем, принцесса? Может, на море? Вы любите море?
1: Люблю, но меня ждут возле театра. Верните меня назад. Что происходит?
2: Простите, принцесса, вы не знаете, как включить дворники?
1: О, боже, тормозите! Боже!
2: Принцесса!
1: Тормозите!
2: Ничего не бойтесь! Держитесь за меня!
0: И на этом вот контрасте тоже, наверное, как раз и сыграл режиссер, он же и главный актер Бенини. Мне кажется, что стоит упомянуть, для конца 20 века это один из самых популярных комедийных актеров Италии. Ну и здесь его талант именно как актера, наверное, раскрылся в большей степени. Я, честно, не так часто встречал фильмы, где актер является одновременно и режиссером. Вот. Но здесь мы как раз видим подобный вариант. Что касается восприятия на слух, скажу, что здесь много есть моментов, где линия не откомментирована, сюжетная. Но общую канву, скорее всего, вы не потеряете. Да, по смыслу многие элементы встают на места, когда герои начинают все-таки между собой общаться, и ты так или иначе в сюжете не запутаешься. Я не нашел варианта с полным дубляжом. Вот те фрагменты, которые вы услышите в нашем эфире, это, соответственно, двухголосый или, как принято считать, многоголосый перевод, наложенный на оригинальный звук. Ну, в целом, вот этот оригинальный звук, он классно дополняет, наверное, перевод, особенно в некоторых фрагментах, о которых, может быть, мы чуть попозже скажем. Вот, поэтому воспринимать его на слух можно, без тифлокомментария, которого тоже, соответственно, к этому фильму пока, я думаю, что нет на русском языке, и это, опять же, повод, возможно, сделать к такой картине. Ну и, наверное, один из таких главных вопросов, когда речь заходит про этот фильм, здесь действительно тема фашизма, тема Холокоста, гонения на еврейское население, в частности, в фашистской Италии, она преподносится через юмор, да, которого в фильме достаточно много, и вот эта вторая часть, которая уже повествует, как Гвидо и его сын попадают в этот лагерь, и супруга Гвидо, которая еврейка, не является сама по своей воле, вместе с ними и дядя Гвидо отправляется тоже на этом же поезде. Дальше мы видим вот, собственно, какие-то зарисовки этого концлагеря, Наверное, они не показаны вот в каком-то традиционном стиле ужаса и кошмара, но когда мы наблюдаем за этим через призму этой недавней комедии, это выглядит как будто бы еще более жутко и страшно, особенно если мы понимаем, что вот здесь маленький ребенок находится, и папа разыгрывает для него вот этот спектакль, и делать ему это, безусловно, очень сложно. И, наверное, вот как раз здесь очень классно сыграно на эмоциях, да, ты постепенно погружаешься вот от этой легкости, где-то там наивности, воздушности в, ну, такую тревогу, страх и так далее и тому подобное. Ты прям все больше начинаешь сопереживать героям, не понимая, что же их дальше ждет.
3: Третий класс начальной школы. Я в шоке, какие задачи они решают. Задача. Сумасшедшие обходятся государству в 4 марки в день. Калека в 4,5 марки. Эпилептик в 3,5 марки. Учитывая, что средняя стоимость содержания 4 марки в день, а иждивенцев 300 тысяч, сколько сэкономит государство, если их всех устранить? Представляете?
1: Боже мой, да это невозможно.
3: У меня была такая же реакция. Боже, это невозможно. 7-летний ребенок не может решить подобную задачу. Это сложные вычисления. Пропорции, проценты. А у детей только начальные знания математики. Это задача для старших классов.
4: Да нет же, это просто умножение. Сколько там иждивенцев? 300 тысяч?
3: Да.
4: 300 тысяч на 4. Значит, если их убить, то сэкономим 1,2 млн марок в день.
5: Это же легко.
3: Верно. Молодец. Но ты уже взрослый, а в Германии эту задачу задают 7-леткам. Воистину другая раса.
0: Прежде чем мы, наверное, расскажем весь сюжет, давай немножко поговорим про визуал и главных действующих лиц, ну и, может быть, вот как внешне выглядят эти два мира, условная там мирная жизнь, да, и вот этот концентрационный лагерь, который здесь представлен.
6: Ну, в начале фильма, да, мы видим двух друзей, таких двух шутников, которые один работает на производстве обоев, а другой работает официантом. И, в общем-то, они живут свою жизнь, радуются жизни и даже находят любовь, как в случае Гвида, да. Очень смешные, классные сцены, когда на него вываливается из окна девушка, и он говорит: «Здравствуй, принцесса!» И это настолько мило, и хочется как бы узнать продолжение, ну что же они будут, потому что что же с ними будет. Потому что мы понимаем потом, что она учительницей работает, что она из хорошей семьи. И как же вот он, такой простой официант, такой раздолбай немножко, как же он с ней будет вместе. Но в конце концов мы понимаем, что они будут вместе, все хорошо, и, казалось бы, жизнь прекрасна. Но тут приходит война, и всех их собирает поезд, и неизвестно, куда этот поезд едет. Их набивают под завязку эти вагоны людьми, и эти люди не знают, куда они едут. И Гвида тоже не знает. Он едет со своим сыном. Он не знает, где его жена, знает ли она об этом, обо всем. Но он старается это мальчику преподнести так, что все нормально, все хорошо.
7: А который час?
2: О, мы отбываем точно по расписанию. Как все организовано, а? Ты ведь не ездил на поездах?
8: Нет, а там хорошо?
2: Просто прекрасно. Это надо видеть. Внутри все деревянное, сидений нет, все стоят.
8: Там совсем нет сидений?
2: Шутишь, что ли? Сиденья в поезде. Сразу видно, что ты никогда не ездил. Там все стоят. Очень тесно. Шутишь, что ли? Посмотри. Видишь, какая очередь? Я с трудом урвал билеты. Просто чудом урвал. Дядя, продвигайся. Не то опоздаем. Все места займут. И тогда придется возвращаться домой. Погодите, у нас есть бронь. Оставьте нам местечко. Видал, какая очередь? Давай, Джузуэ, поднимайся. Вот так. У нас с ним есть бронь. Спасибо. Ну что, поехали?
6: Как они выглядят? Гвида такой худощавый мужчина лет 40, такой немножко залысинный, с вечной вот этой улыбкой на лице. Мальчик тоже темненький, с большими глазами, карими, и тоже все время улыбается, потому что папа не дает ему скучать никогда со своими шутками, с какими-то играми. И тут тоже Гвида понимает, что что-то не так, что здесь точно никакой не санаторий, никакое не увеселительное место, что это действительно страшное место, и ребенку маленькому ему нужно это преподнести так, что, чтобы он не боялся и желательно остался жив в этой ситуации, самое главное. Его жена Дора, она такая вот, я таких называю тургеневская девушка, то есть она такая с кудряшками, она такая, да, воздушная, но с грустными глазами женщина, которая все прекрасно понимает, и ей страшно за свою семью, которую она обрела и жила счастливо столько времени. И единственное верное решение, которое она принимает, ехать за ними, несмотря на то, что офицер СС ей говорит, идите домой, вас в списке нет. Но она все равно садится в этот поезд и едет в концлагерь вместе со своей семьей. И тоже очень забавный момент, когда их распределяют, женщин в один барак, значит, Гвидо со сыном в другой барак, естественно, их сразу же отправляют работать, надевают на них эти полосатые робы. И когда Гвидо с мальчиком, он везет его на тачке, и они видят, что офицер СС вышел из комнаты, где стоит такой мегафон большой, в который передается звук на весь лагерь. И он прибегает, говорит, смотри, что я сейчас сделаю. И да, говорит, здравствуй, принцесса, какой прекрасный день. Он говорит, вот папа не умеет водить тачку, и мы уже столько очков заработали. И она подходит, вот это очень такая яркая картина из этого фильма, прям вот яркий кадр такой, когда она бросает работу, которую она делала, что-то там, они шитьем каким-то занимались, и подходит к окну, и настолько вот у нее надежда такая в глазах появляется, что все будет хорошо, что с ее семьей все хорошо. И прям вот это до мурашек просто эта сцена. Таких сцен на самом деле много в фильме, несмотря на то, что много и улыбаешься во время просмотра, но вот здесь пересекается вот это и мурашки, и слезы, и улыбки. В общем, действительно очень сильный фильм. Вот какая твоя любимая сцена, может быть, что-то запомнилось?
0: Слушай, их много на самом деле. Начиная еще как в первой части, в условно мирное время, Гвида под видом ревизора, да, или чиновника попадает в школу, да, и должен выступить на тему как раз элитарности их расы, и он тоже это высмеивает, показывает, что теория весьма абсурдна.
6: Я лучший представитель.
0: Да, это карикатурная история достаточно получается, и, наверное, самые сильные моменты как раз происходят в общении с сыном, с Джозуэ, когда он ему объясняет, почему там надпись «Не принимаем собак и евреев», да, или когда он доказывает, что нет, это игра, и что никого там не сжигают и не превращают в мыло и пуговицы. Ну и, наверное, вот этот момент, когда он просит его из ящика не вылезать, да, потому что остается совсем немножко тех самых очков, которые позволят им выиграть в игру.
8: Папа, меня чуть не хватил удар от испуга.
2: Джозуэ,
7: Дай мне одеяло. Тебе не холодно?
8: Нет.
7: Тогда давай свитер тоже. Снимай, я его использую, чтобы сбить их со следа. Ты только посмотри, посмотри, как тебя ищут. Все орут, где Джозуэ, где Джозуэ? Даже ругательства выкрикивают. Они очень разозлились, но тебя никто не найдет. Ладно, пока, скоро вернусь. Послушай, Джозуэ, если я сильно задержусь с возвращением, никуда не уходи. Ты не должен выходить из ящика, это очень важно. Ты не должен выходить, пока не станет совершенно тихо и никого не будет видно рядом. Повтори. Повтори.
8: Я не выйду, пока рядом кто-то есть.
7: Молодец, светлая головушка. Ну все, пока, мне пора.
0: Ты знаешь, на самом деле, мне кажется, здесь еще есть такой интересный персонаж. Он, с одной стороны, второстепенный. С другой стороны, он очень характерный. Это доктор Лессинг, который есть в обеих частях. Это вот как раз немецкий интеллигент, любитель загадок. И он такой вежливый, утонченный и никак не ассоциирующийся с какими-то злодействами. И когда мы его видим в первой части, ну, то есть он вполне себе в нее вписывается. Когда он оказывается в этом лагере и узнает Гвида и хочет вызвать его на какой-то разговор, это зрителю дает надежду, да, как будто бы он сейчас, может быть, с чем-то им поможет. Вдруг это как раз тот путь к спасению, ну или как минимум он, может быть, просто его выслушает и как-то попробует с ним поговорить, как с человеком из своей жизни, к которому он хорошо относился. А в итоге оказывается, что его заботит просто загадка, которую Гвида хорошо умел разгадывать. И вот это, наверное, как раз вот эти мелочи, они создают дополнительный ужас ситуации, да, когда ты понимаешь, что вот эту систему карательную, жестокую, кошмарную создавали вот такие люди. Да, обычные люди, которые никак не ассоциируются со злодействами, с чем-то нечеловеческим. Но вот в этом, наверное, как раз один из парадоксов. И здесь как раз, мне кажется, вот очень классно это показано. И Бенини это делает довольно талантливо. Ну, стоит, наверное, также сказать, что Николета Браски, которая играет Дору, это в реальности жена Роберта Бенини, так что их химия на экране, если она есть, она вполне себе реалистичная. Вот, так что здесь много таких нюансов, да, и одновременное использование двух ролей, да, режиссера и актера, и в том числе вот семейственность в исполнении этих же ролей. Нужно сказать, что несмотря на критику, которой фильм подвергся, и по поводу романтизации истории фашизма, хотя мне кажется, что ее здесь нет, и по поводу нереальности изображения концлагеря, и по поводу в целом недопустимости использования юмора в контексте темы Холокоста, мне кажется, что все равно фильм оценили по достоинству. Это Гран-при Каннского фестиваля, это три премии «Оскар» 1998 года за лучшую мужскую роль, лучший саундтрек и лучший фильм на иностранном языке. И в целом, мне кажется, это все вполне заслуженно. До недавнего времени это вообще был самый кассовый итальянский фильм. 20 миллионов долларов было затрачено, и 230 он собрал в мировом прокате для фильма 30-летней давности почти, мне кажется, это очень хороший результат. Вот. Ну и для себя я отмечаю, что, наверное, это очень редкая история, когда команда прошла по этой тонкой грани. Действительно, нужно иметь большую смелость именно в этом жанре попробовать рассказывать вот эту историю. И мы действительно погружаемся в тему ужасов Второй мировой войны, тему Холокоста, не через историю всего этого процесса, а через историю конкретной семьи, где вот этот Гвида, в каком-то смысле клоун, шут, да, такой весельчак, он смехом выражает этот протест против ужаса, против бесчеловечности. Ну и, по сути, этот смех — это победа и над страхом, Ну и это то, что позволяет ему сохранить некую человечность в этом аду и защитить прежде всего психику своего ребенка, который только, наверное, уже впоследствии поймет, что сделал его отец, да, каким образом ему это удалось, какой ценой. Ну и, наверное, вот это все имело место быть. Может быть, конечно, эта история сама по себе немножко романтичная, и, наверное, здесь она никак не претендует на какую-то достоверность. Ну, насколько это эмоционально, насколько это в целом играет на контрастах, повторюсь, мне кажется, это очень история и добрая, и вдохновляющая, и, ну, наверное, с теми смыслами, которые вне времени, вне контекста. Поэтому со своей стороны я рекомендую этот фильм посмотреть. Если вы его не смотрели, наверное, его будет сложно пересматривать, да, потому что мне кажется, что это вот как раз из тех фильмов, которые можно посмотреть один раз, но не потому, что фильм какой-то некачественный, а наоборот, просто вы понимаете, что второй раз это будет сделать сложно. Ну и здесь я умолкаю. Оль, давай тебе тоже дам слово для какого-то финального вердикта.
6: Да, я когда смотрела этот фильм, он мне показался очень светлым, очень поучительным, то, что в любой даже самой страшной ситуации, когда ты понимаешь, что выхода особо нет, все равно можно относиться к ней с позитивом, с юмором, и тогда тебе действительно будет легче, и, возможно, выход найдется. Поэтому у меня не осталось после этого фильма какого-то плохого, сложного, гнетущего послевкусия. У меня только светлое ощущение. И я надеюсь, что когда вы посмотрите этот фильм, а вы его посмотрите обязательно, потому что он культовый. Он должен быть посмотрен каждым, мне кажется. И тоже для себя решите, что же он оставляет в вашей душе, а он обязательно что-нибудь оставит. Поэтому смотрите хорошее кино вместе с нами, пишите нам, что вы об этом думаете, и что еще сказать?
0: Услышимся в новом эфире. Всем пока.
6: Да, пока-пока.
2: Начинаем игру «Кто здесь, тот в игре, кто нет, тот нет».
5: Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden.
2: Кто первый наберет 1000 очков, выиграет. Приз – настоящий танк. Вот счастливчик.
5: Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt.
2: Каждый день мы будем объявлять счет по этому репродуктору. Последнему в таблице придется носить плакат с надписью «Осел». Вот тут, на спине.
5: Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen.
2: Мы играем роль злодеев, которые орут. Кто будет бояться, тому снимут очки.
5: Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar?
2: Очки можно потерять в трех случаях. Перечисляю. Первый. Если будете плакать. Второй. Если будете проситься к маме. Третий. Если будете просить перекуса. Забудьте о них.
9: Hasta la vista, baby.
10: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
11: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
10: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
12: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
10: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
13: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
10: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
14: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
15: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. И сегодня у нас вторая передача, вторая часть про транзактный анализ с Аленой Неженцевой, психологом, кандидатом психологических наук, членом Европейской и Санкт-Петербургской ассоциации транзактного анализа. Здравствуйте, Алена.
16: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, слушатели. Рада снова быть с вами.
15: Да, мы тоже очень рады снова вас слушать. Про какие игры и сценарии вы могли бы нам сегодня рассказать для того, чтобы каждый радиослушатель смог в своей жизни тоже проанализировать, да, и осознать немножечко вот эти моменты, чтобы вести более гармоничные отношения?
16: Для начала можно классифицировать игры как игры между двумя людьми, игры, где есть несколько человек, то есть индивидуальные и групповые игры. Мы сегодня становимся с вами большую часть на индивидуальных играх. Почему? Потому что групповые встречаются гораздо реже, чем индивидуальные. Наиболее распространенная сфера, где встречаются игры, это межличностные отношения. Мы все строим отношения, настолько, насколько можем, приближаемся в этих отношениях к партнеру, к друзьям, к родственникам, к близким, родным и так далее, к коллегам, начальникам и так далее. Поэтому в зависимости от того, как мы выстраиваем отношения, будут выбираться определенные игры. Они выбираются бессознательно, поэтому сегодня вы сможете отчасти параллельно нашему обсуждению проанализировать и, возможно, определить, что кто-то из вас использует ту или иную игру. Мне хочется вас заранее успокоить, если вы обнаружите в себе симптомы игры, это не значит, что это как-то очень опасно и ненормально. Все люди играют в игры, так называется книга Эрика Берна, и поэтому невозможно избежать игр. То, что вы можете сделать, это осознать то, что вы играете в игру, если вы это осознаете и заметите. И, возможно, найдете способ, как можно выстроить отношения по-другому. Например, мы можем с вами обсудить игру «Ах, бедняжка». Мне нравится, как Эрик Берн называет эти игры. Это яркое и в то же время заметное название, которое сразу наводит на мысли. И сразу понятно, о чем идет речь в этой игре. «Ах, бедняжка» — это игра, в которую чаще всего играют люди с какими-нибудь особенностями личностными, психическими, физическими. Например, человек, выбирающий игру «Ах, бедняжка», склонен думать, что с ним что-то не так. «Я бедный, я нуждаюсь в какой-то особенной помощи, я не способен справиться самостоятельно, и мне нужен кто-то, кто будет делать это за меня». Например, «Ах, бедняжку» часто играют женщины, которым с детства рассказывали, что лучше быть красивой, чем умной. И поэтому любые вопросы, требующие обдумывания и принятия решения, вызывают ступор. И тогда человек впадает вот в эту игру «Ах, бедняжка, кто же подумает за меня? Кто же примет за меня решение?» У бедняжки всегда есть спасатель и преследователь. Потому что еще одна книга Эрика Берна, очень известная, называется «Что вы говорите после того, как говорите «здравствуйте»». И яркий пример в этой книге был про то, как человек всегда найдет себе соучастника в игру. Ну, например, если взять красную шапочку, и она знакомится и говорит: «Здравствуйте, я красная шапочка», «Здравствуйте, я Буратино», то им не суждено встретиться. Они поздороваются и пойдут дальше. Но если красная шапочка скажет: «Здравствуйте, я красная шапочка», «Здравствуйте, я серый волк», то вот тут вот все сложилось, игра началась. «Ах, бедняжка» всегда найдет своего преследователя. Если брать совсем патологическую историю, то, например, это женщины, которые подвергаются насилию, подвергаются физическому или сексуальному насилию. Женщины, которые как бы заигрывают в эту игру. Эрик Берн выделял три уровня игры. И игры первого уровня — это игры, которые приводят к неприятным ощущениям в конце, как расплата. Игры второго уровня приводят к каким-то физическим последствиям или последствиям со здоровьем. И игры третьего уровня — это самые опасные игры, которые, как он говорил, игры со смертью. Они могут действительно привести человека либо к смерти, либо к сумасшествию, как такой ментальной смерти, либо к тюрьме, как к социальной смерти. Вот почему анализировать игры очень важно, для того, чтобы они не закреплялись. Еще один яркий пример игры «Ах, бедняжка» — это человек, который набирает кредиты в большом количестве, а потом не может их выплатить и как будто подставляет себя сам, не способен разрулить эту ситуацию, не способен спрогнозировать, насколько он сможет выплатить эти кредиты или он попадет в эту долговую яму. И тогда это уже игры третьего уровня, игры с законом, игры с тюрьмой и так далее.
15: Каким образом распределяется, кто играет в игры первого уровня, кто второго, кто третьего? То есть как, какими чертами человек обладает, да, или по какой причине он попадает на вот игры второго и третьего уровня?
16: Это зависит от сценария. Чем более трагичный сценарий у человека, тем выше уровень игры. Если мы берем игры третьего уровня, игры с жизнью, там человек может подвергать себя опасности, например, садясь нетрезвым за руль. Это тоже игровое поведение, где человек как будто бы приглашает другого позаботиться о нем. Тоже, как правило, из детского эгосостояния. Ответ на ваш вопрос: все зависит от уровня осознанности. Чем более осознанна личность, тем ниже уровень игр. Чем менее осознанна личность, чем меньше у нее эгосостояние взрослого, тем выше уровень игр.
15: То есть нельзя говорить, что там в игры третьего уровня играют люди, у которых какое-то пограничное состояние или какая-то патология. То есть это может быть человек в совершенной норме. Да?
16: Человек может быть психически нормальным и играть в игры третьего уровня. И одновременно с этим, если мы посмотрим более глобально, то психотическим людям с психотическими чертами или даже с психиатрическим диагнозом чаще всего играют именно в игры третьего уровня, потому что их история жизни, как правило, очень трагична, и восприятие мира искажено. Из-за этого им трудно использовать вот это взрослое эго-состояние, им трудно руководствоваться своим критическим мышлением, что приводит вот к такой путанице. И эмоциональной путанице, им трудно понимать свои чувства, и вот к такой игровой путанице. Они как будто бы сами попадают в эту ловушку, в эту паутину.
15: Вот вы затронули понятие сценария, который очень тесно переплетается, да, с играми. Давайте немножко разберем именно, что такое сценарий и откуда он берется.
16: Согласно Эрику Берну, человек пишет свой сценарий до 7 лет. Как он это делает? Бессознательно, конечно. Ребенок не осознает, что он пишет. Сценарий — это совокупность убеждений о себе, о других людях и о мире в целом. К этим убеждениям ребенок приходит, исходя из опыта. Под опытом мы понимаем контакты не только с близкими людьми, хотя мама и папа, родители или сиблинги являются для ребенка наиболее близкими, оказывают наибольшее влияние на формирование сценария. Но это может быть и любой другой опыт. Например, воспитательница в детском саду или даже лес, в который попал ребенок и заблудился, и там шелестят от ветра листья, которых он пугается и фантазирует себе о каких-то ужасах ужасных. То есть опыт — это то, что влияет на написание сценария. Когда ребенок сталкивается с каким-то жизненным опытом, эмоционально заряженным, и не способен его переварить условно, то это откладывается как непереваренная, непроработанная часть, которая формирует убеждения. Убеждения о себе, например, как «я плохой», или убеждения о другом, как «другие плохие» или «другие хорошие», или «другие страшные», «опасные», или убеждения о мире в целом. Мир небезопасный, мир несправедливый, мир такой, как сякой и еще какой угодно, исходя из того опыта, с которым столкнулся ребенок. И, конечно, ребенок до 7 лет сталкивается с огромным количеством опыта. Поэтому сценарий — это совокупность этих убеждений, которые в дальнейшем как будто подтверждаются. Эрик Берн говорил о том, что мы бессознательно притягиваем к себе какие-то ситуации, которые подтверждают нам сценарные убеждения. Ну, например, женщина с убеждением, сценарным убеждением, мужчинам нельзя доверять, бессознательно выбирает себе мужчин, которые склонны к изменам, которые боятся близких отношений. И таким образом она каждый раз подтверждает себе, что «ну вот, я так и знала, мужчинам нельзя доверять, ну вот, я так и знала, все мужчины изменяют». Вот так вот устроен сценарий. Это бессознательно. Но опять же, в кабинете у психотерапевта, у транзактно-аналитического психотерапевта, человек начинает понимать свой сценарий. Он начинает думать, так как у него есть способность думать, и принимает новые решения, что не все мужчины изменяют, что не всем людям нельзя доверять, что можно проверять, что можно выбирать кого-то, кому можно доверять, и исключать из своего окружения того, кому доверять нельзя.
15: То есть как раз увидев эти установки и изменив их, можно в некотором роде переписать этот сценарий?
16: Можно, да. Как считают современные транзактные аналитики, изменить сценарий полностью невозможно. И я придерживаюсь этой философии, потому что изменить сценарий — это все равно, что изменить свое прошлое. Это невозможно. Мы не можем родиться в другой семье, иметь другой опыт и сложить другие установки. Поэтому совсем сценарий изменить невозможно. Но мы можем изменить некоторое восприятие. Например, мы можем смотреть на жизнь не глазами 7-летнего ребенка, которого, например, не назначили Снегурочкой на новогоднем утреннике в детском саду или в школе, а глазами взрослого человека, у которого был такой опыт. Этот опыт не определяет наше настоящее.
15: Угу. А вот вы упомянули по поводу притягивания, да? Помню, эксперимент вроде такой был, когда женщина неоднократно выходила замуж за алкоголика. И проводили эксперимент, то есть в какой-то аудитории было там порядка 15 или 20 мужчин, если я не ошибаюсь, и просто пообщавшись с каждым, она должна была выбрать человека, который ей близок, с которым она хотела бы встречаться. И она выбрала тоже человека,

0: что кто-то в ее собственной истории страдал алкогольной зависимостью. Возможно, папа, возможно, мама. И это было подтверждением. Мне нравится пример, который приводит Эрик Берн про женщину, у которой было два близнеца, два сына. И она им с детства говорила, когда они плохо себя вели, что вы закончите в психушке, если будете себя так вести. И так и получилось парадоксальным образом, что оба они попали в психиатрическую больницу, один как пациент, а другой как врач. И это доказательство того, что человек сам принимает решение, сам пишет свой сценарий, независимо от того, кто и как на него воздействует. Это его личный выбор.
1: Это вот то, что они оказались по две разные стороны, да? А вот то, что...
0: Они оба оказались в психиатрической больнице. Сценарий сработал.
1: Да, сценарий сработал.
0: Но уже как он сработает? Выбор за каждым отдельным человеком.
1: Угу. Получается, что она их как бы запрограммировала, да? Это, правда, наверное, термин уже из другой области.
0: На самом деле в транзактном анализе тоже есть такой термин, как сценарные программы. Uh-huh. Это как синоним сценарным установкам. Да, в некоторых направлениях терминология пересекается. И вообще во многом психология говорит разным языком об одном и том же. Вот кто-то выбирает один термин, кто-то выбирает другой термин. Поэтому ваш термин тоже подходит.
1: То есть получается, что вот эта женщина, она же каким образом выбрала вот этого совершенно незнакомого мужчину, но который тоже страдал тем же. По общению она выбрала. То есть ей почему-то комфортно именно общаться с таким человеком, при том, что там бывшие мужья ее раздражали. Да? То есть вот как вообще сочетается, естественно, ее негативное отношение к человеку, который пьет, да, при этом по общению она выбирает такого человека. То есть это, получается, ее какие-то собственные особенности, которые требуют именно такого общения, да?
0: Вы говорите о сознательном непринятии. Сознательно, конечно, она не хочет строить отношения с мужем-алкоголиком и вступать в эти созависимые отношения. И одновременно с этим бессознательно это ее паттерн поведения, это ей понятно и близко. И тогда мы сталкиваемся с конфликтом, внутренним конфликтом сознательного и бессознательного. Зачастую люди приходят к психологу именно с каким-то внутренним конфликтом сознательного и бессознательного. И специалист помогает помочь человеку увидеть, как его бессознательное влияет на тот или иной выбор, на ту или иную ситуацию, которая складывается в его жизни. Поэтому эта женщина не специально выбирает этих мужчин. Это ей близко, это помнит ее опыт, помнит ее тело, ее мышечная память, потому что мы помним даже то, чего мы не помним. Все воспоминания хранятся в нашем теле через ощущения. Потому что когда ребенок развивается, и у него еще нет самосознания, то есть осознания себя как отдельной личности, большую часть информации в этом мире и в контакте с другими людьми он воспринимает через ощущения. Ощущения в своем теле, которые хранятся. И вот через запахи, например, через взгляды, еще каким-то другим способом, немыслительным. И, например, эта женщина может уловить похожий наклон головы. И это отзовется в ее ощущениях, которые были когда-то в детстве ей приятны, когда она сидела на коленках у отца, который был не очень трезвый, но был очень добрый к ней, когда был нетрезв. И был одновременно с этим холодный, отстраненный, когда был трезвый. Угу. Ощущения, которые хранятся в теле, они бессознательные. Человек может не понимать эти ощущения и становится заложником этого сценарного убеждения.
1: То есть получается, что нас притягивает к чему-то знакомому и привычному, даже если у нас был с этим негативный опыт.
0: Притягивает к чему-то привычному и знакомому, которое одновременно было приятным. Ведь там были воспоминания у этого ребенка, когда папа был хороший, когда мама была хорошая, потому что у ребенка есть безусловная лояльность к родительской фигуре. Ребенок любит своих родителей и принимает их безусловно такими, какие они есть, и делает вывод, опять же сценарный, о том, что любовь она вот такая. Значит, если у меня будет здоровое отношение, это не совсем нормальная любовь. Сознательно он понимает, что да, это нездоровые созависимые отношения, но бессознательно в своем детском сценарном убеждении он верит.

0: что это проявление любви, что отношения хорошие, добрые, теплые, они вот такие, с алкоголиком.
1: И, наверное, действительно, вот в такой ситуации, только попав к психотерапевту, да, можно вот осознать, посмотреть на это со стороны и попробовать какие-то установки поменять.
0: Я думаю, что осознание — это 50% решения ситуации. Остальные 50% касаются высвобождения вот этих ощущений, то есть проживания чувств, которые были там и тогда в детстве. И это помогает человеку изменить свое восприятие сейчас. Потому что только осознание, к сожалению, недостаточно. Я часто в своем кабинете сталкиваюсь с людьми, которые много чего прочитали, много кого послушали. Благо сейчас психология популярна, и есть огромный выбор литературы. И можно знакомиться и знакомиться самостоятельно с психологией. Но это не помогает людям, потому что они делают только 50% работы.
1: У нас осталось не так много времени, но хотелось бы еще услышать какую-нибудь игру.
0: Угу.
1: Расскажите нам еще что-нибудь интересное.
0: «Почему бы вам не» называется игра. И с другой стороны, собеседник отвечает «да, но». Очень распространенная игра в нашей жизни, когда спасатель, человек, который находится в роли в эго-состоянии спасателя, предлагает какие-то варианты другому, который находится в жертве. Ну, например, человек потерял работу, и его коллега предлагает: «Почему бы тебе не выложить резюме в интернет? А почему бы тебе не попробовать написать какую-то статью в интернете, которую заметят? А почему бы тебе не посмотреть какие-то видеоролики умных коучей, которые тебе помогут найти работу? А почему бы тебе не…» А другой сопротивляется этим предложениям, не может открыто сказать: «Я злюсь на твои предложения. Мне не это надо сейчас от тебя, мне не нужна такая поддержка, это вообще никак меня не поддерживает». И он начинает играть в «дано». Если вы слышите у вашего собеседника «дано», это признак того, что вы в игре. И как можно остановить игру? Спросить: «А что ты хочешь?» Если вы заметили, что ваш собеседник приглашает вас в игру или уже играет с вами в игру, вы можете спросить: «А что ты хочешь?» И это поможет вам выйти на более близкий уровень контакта, чем игровой.
1: Я думаю, что у человека будет ступор, когда его спросят, что он хочет.
0: О, да. О, да. Ему придется войти в свое взрослое эго-состояние и осознать, что он не говорит о том, что он хочет. Он хочет, чтобы его пожалели. Как ты хочешь, чтобы тебя пожалели? То, что я тебе предлагаю, тебе не подходит. Что ты хочешь? Если вы заметили, что идет игра, или если вы заметили, что вас приглашают в игру, вы можете осознать это и остановить эту игру. Выйти, чтобы не получить расплату, чтобы не остаться потом с этим сценарным убеждением, что либо я опять сделал что-то не так, я столько вариантов предложил, и ни один не подошел, значит, я какой-то не такой. Либо сценарное убеждение о другом, что сколько ему не предлагай, ему все недостаточно, ему все не так, и вообще он какой-то не такой.
1: И тоже еще для наших слушателей такой практический момент. Расскажите, как правильно взаимодействовать, если к тебе обращаются из той или другой позиции. Просто я, ну, очень давно читала эту книгу. По-моему, там идет, что если, например, из позиции родителя, например, да, с тобой пытаются очень нехорошо общаться, скажем так, то ты отвечаешь из какой-то определенной позиции, а потом переводишь на взрослую позицию. Нет? Вот там какая-то вот такая игра есть с этими транзакциями.
0: Вы говорите об анализе транзакций.
1: Да.
0: Это еще один блок транзактного анализа, которому, наверное, можно посвятить отдельную передачу. Транзакции — это единицы коммуникации. И как коммуницировать, чтобы поддерживать или останавливать коммуникацию, ну, вот действительно большой, обширный блок.
1: Да, тогда, наверное, про вот эти прям транзакции нужно будет как-нибудь отдельной передачи записать.
0: Вот там потрясающие, интересные примеры. У меня есть опыт, я проводила один мастер-класс по одному виду транзакций. Не все, их там больше 50, я только один взяла. И это был полуторачасовой мастер-класс, где мы просто ухахатывались от того, как мы анализировали просто один вид транзакций.
1: Алена, спасибо вам большое. Мы обязательно продолжим еще тему транзактного анализа. Спасибо, что снова были с нами.
0: Спасибо, что пригласили. Я очень рада была быть с вами.
1: Будем рады снова вас услышать. До новых встреч.
0: До свидания.
1: До свидания. Напомню, что у нас сегодня на связи была Алена Неженцева, психолог, кандидат психологических наук, член Европейской и Санкт-Петербургской ассоциации транзактного анализа. И я тоже прощаюсь с вами. До новых встреч. С вами была ведущая Наталья Сидельникова.
2: Разговор с психологом. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы.
4: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
5: В Ханты-Мансийске переизбрали председателя региональной организации ВОС. Губернатор Югры проинспектировал строительство спортклуба ВОС для детей с инвалидностью. В Иркутске и Белгороде почтили память героев войны. На Ставрополе выпустили альбом о героях специальной военной операции для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 5 мая в Ханты-Мансийске прошла отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС. Делегаты начали работу с возложения цветов к вечному огню в Парке Победы. С отчетом выступил председатель Петр Носов. За 5 лет организация выросла на 200 человек и теперь объединяет 811 членов. Среди них 7 участников специальной военной операции. Главные результаты. Тактильные трехмерные карты для свободы передвижения. Привлечено 5,5 миллионов рублей грантов. 7 миллионов направлено на адресную помощь. 23 делегата единогласно переизбрали Петра Носова на новый срок. Активисты Ханты-Мансийской организации добились поддержки на самом высоком уровне. Губернатор Югры Руслан Кухарук лично проинспектировал строительство спортивного клуба для детей с инвалидностью в Нефтеюганске. Объект готов на 90%. Губернатор поручил главе города взять под личный контроль обустройство подъездных путей и спортивной площадки рядом со школой. В преддверии Дня Победы активисты Белгородской организации ВОС возложили цветы к мемориалу в Парке Памяти, а в Иркутске 7 мая прошло торжественное мероприятие. Члены общества возложили цветы к вечному огню, а затем в актовом зале организации звучали песни военных лет. Завершилось все общим исполнением песни «День Победы». Зал пел стоя. Каждый получил сладкий подарок в виде фронтового письма-треугольника. На Ставрополе выпустили уникальный мультимедийный альбом «Награды своих», специально для незрячих и слабовидящих. Альбом о подвигах ставропольцев, участников спецоперации, сделан с использованием брайлевского шрифта, трехмерными моделями наград и аудиоописанием. Презентация пройдет 29 мая в Ессентукской организации ВОС. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
6: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
4: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
7: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта.
8: При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя.

0: ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: Радио ВОС. Музыка на Радио ВОС. Радио ВОС.
3: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
4: Джефф Хилли, джаз-блюз-рок-гитарист и вокалист.

0: В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте! С Днем Победы поздравляет председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов.
1: Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, Санкт-Петербургская региональная организация Всероссийского общества слепых в преддверии великого праздника Дня Победы горячо и сердечно поздравляет наших дорогих ветеранов. Сегодня на учете в нашей организации состоит более 380 людей, которые имеют непосредственное отношение к боевым военным действиям. Это и труженики тыла, и жители блокадного города, и дети войны, конечно, участники Великой Отечественной войны. Да, сегодня в наших рядах не так много осталось тех, кто с оружием защищал наше Отечество. Но, тем не менее, такие люди есть, и мы очень гордимся тем, что они по-прежнему состоят на учете во Всероссийском обществе слепых, принимают участие в отдельных мероприятиях, которые проводит наша организация. На учете в нашей организации также состоит 9 ветеранов боевых действий и 5 участников специальной военной операции. Конечно, мы поздравляем всех наших ветеранов с замечательным праздником Победы. И, конечно, мы желаем крепкого-крепкого здоровья, благополучия, любви и тепла родных и близких людей. Уверен, что наши местные организации, наши группорги поздравят обязательно всех ветеранов. 13 мая в сквере слепых слухачей состоится возложение цветов в память о тех людях, кто защищал наш город, о слепых слухачах, в 2024 году незрячим героям, защитникам неба блокадного Ленинграда был установлен памятник. И мы гордимся тем, что Санкт-Петербургская региональная организация Всероссийского общества слепых стала инициатором реализации данного проекта и приложила много сил для того, чтобы первый в стране, первый в нашем городе памятник незрячим героям был установлен. Мы пригласили на это мероприятие представителей Ассоциации участников СВО, представителей Фонда «Защитники Отечества». И, конечно, мы постараемся провести это мероприятие торжественно, максимально ответственно и сказать слова благодарности современным героям, защищавшим наше Отечество. Еще раз выражаю огромную благодарность, низкий поклон нашим дорогим ветеранам. Мы вас любим, мы вас помним, и мы всегда ждем вас на наших мероприятиях.
2: В эфире «Воззрение». Вы можете найти все наши выпуски в библиотеке для незрячих АВ-3715. А также на сайте spbvoz.ru в разделе «Аудиоматериалы».
0: Дорогие друзья, наш прошлый ретро-выпуск имел большой успех. Я получил восторженные отзывы от слушателей. Поэтому сегодня, в преддверии Дня Победы, мы решили повторить этот опыт и обратиться снова к нашему архиву. Вы услышите фрагменты галоконцерта фестиваля «Салют Победы», состоявшегося в 2014 году.
3: Вдовы России исполняет дуэт Надежда Окунева и Надежда Соловьева.

0: Святослав Зуев, Воронов. Военные стихи.
1: Им холод кровавит застывшие губы, смычки выбивает из рук скрипачей, но флейты поют, надрываются трубы, и арфа ступает, как горный ручей. И пальцы на лед западающих клавиш бросает, не чувствуя рук, пианист. Над вихрем бушующих вьюг и пожарищ их звуки победно и скорбно неслись. А чтобы сегодня все это свершилось, они сквозь израненный город брели, и сани за спинами их волочились. Они так волторные скрипки везли. Никто не узнал, что сегодня на сцену в последнем ряду посадили врача. А рядом на случай возможной замены стояли ударник и два скрипача. Концерт начался, и под гул канонада она, как обычно, гремела окрест. Невидимый диктор сказал Ленинграду: «Внимание, играет блокадный оркестр!» И музыка встала над мраком развалин, крушила безмолвие темных квартир, и слушал ее ошарашенный мир. Вы так бы смогли, если б вы умирали. Победа! Эта весть ворвалась к нам с рассветом, оглушая, дурманя, пьяня. И не надо мне белого света, если б не было этого дня. Он пришел не внезапно, как будто, но, быть может, лишь слыша салют, мы вдруг поняли, с этой минуты ни тебя, ни других не убьют. И о мертвых, далеких и близких, боль очнулась, ударив сердца. Люди снова идут к обелискам. Сколько лет, и не видно конца.
0: Поет Юлия Сяткина. Вальс Победы.

Вы слушаете еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «ВОЗ зрения». Пишите нам по адресу

матушка Русь, как же я хочу обнять тебя необъятную, целовать твои луга, твои поля, как же я люблю тебя, Россия!

Церковь деревянная не тревожит душу соловей. Подвела погода окаянная, день победы стопочку налей. Стопочку за стопочкой наливай, старик. Эх, соли бы щепоточку на сухой язык. Заблестят то, старик, награды старые на твоем помятом пиджаке. И с тоской глядят глаза усталые, и ползет слезинка по щеке.

0: посидим. Мы прорвемся, батя, и еще споем. Нам ли горевать, тужить? С днем победы, батя, за победу пьем. Ну, а значит, будем жить.
1: Вы слушали еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». С вами был Александр Гусев. До встречи на следующей неделе. С Днем Победы! До свидания!

0: Днем Победы, батя, за победу пьем, ну а значит, будем жить. В старом парке ты один на лавочке, и взгрустнула дождиком весна, а в груди осколочными ранами о себе напомнила война. Стопочку за стопочкой, да за те года, а над карманом в елочку красная звезда. Спасибо.
1: ВОС «Зрение» – программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОС. Блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
2: Здравствуйте! Сегодня 4 мая 2026 года. Позади праздники. 29 числа это, конечно, два мероприятия. Прежде всего, это День собаки-проводника, международный праздник, который отмечается вот в последнюю среду апреля. И мы получили очень много прекрасных постов и, конечно, благодарностей вот этому прекрасному техническому средству реабилитации, нашей школе собак-проводников во главе с Артемом Анатольевичем Останиным и с его командой. Надо сказать, что действительно это уникальное учреждение Российской Федерации, в общем-то, очень популярно. Ну и, наверное, те прекрасные фотографии, где мы с Михаилом Борисовичем Терентьевым побывали в этой школе, познакомился он со всеми процессами, со всеми вариантами работы. И, конечно, в общем-то, пообщались с его четвероногими жителями этой школы, особенно со щенками. Я очень рад, что всем такое проведение этого дня понравилось. Ну, а у нас прошла в культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых заседание очно-заочное центрального правления. Мы отработали варианты наших правовых документов. Хотелось бы вручить, конечно, нашей олимпийской чемпионке по лыжам и ее ведущему награды, но это не получилось. Ну, в принципе, еще раз я могу сказать, само заседание правления прошло в нормальном демократическом режиме. И, конечно, были варианты попытки, так сказать, решения каких-то не совсем правильных вопросов юридических. Но все было разрешено дипломатически, парламентским языком. И я думаю, у коллег, в том числе и члена парламента Государственной Думы Олега Николаевича Смолина, вопросов не возникло. Я хотел бы сказать, что заседание Центрального правления рассмотрело и, в общем-то, познакомилось с новыми председателями, с новым директором Максвета и, конечно, со всеми теми людьми, которые, в общем-то, влияют на политику Всероссийского общества слепых. Были приняты ряд документов, постановлений. Ну, все это было в хорошем техническом состоянии. Я думаю, было все подготовлено. Реально со всеми документами мы ознакомились. Ну, было определенное предложение от Красноярской краевой организации Всероссийского общества слепых, ее председателя Валентины Ивановны Прудковой, по поводу предприятия ООО «Крастем». Каких-то экономических бизнес-планов предложено не было. Было предложено, ну, только, извините, делать ремонты помещений, которые как будут использоваться в дальнейшем, пока непонятно. Много лет они простояли пустыми. Центральное правление рассмотрело эти все вопросы, ну и вынесло свои решение. На следующий день, 30 апреля, мы провели, в общем-то, совет ветеранов Всероссийского общества слепых, который возглавляет депутат регионального парламента Подмосковной Думы Вшивцев Владимир Сергеевич. Очень четко, как всегда, понятно, для членов совета были озвучены все те вопросы, что связаны прежде всего и с людьми, пострадавшими на СВО, с людьми, которые требуют реабилитации, вопросы обеспечения инвалидов по зрению, в том числе и автотранспортом. Я думаю, это тоже злободневно, потому что в свое время этот вопрос решался и был решен, потому что человеку нужно передвигаться, нужно, в общем-то, решать какие-то вопросы, я думаю, и поездки для него очень необходимы. Ну, а главное, дальше пошла наша всероссийская акция «Честь имею». Совместно с членами Центрального правления Всероссийского общества слепых мы возложили цветы к памятнику солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны. И, конечно, эта акция придала такой вес всей той дальнейшей нашей экскурсии «Подвиг народа», на которой мы полностью ощутили и узнали для себя много нового о том, как же были тяжелы те годы, те дни, в которые шла Великая Отечественная война. Я вспоминаю все эти моменты и тот очень эмоциональный рассказ экскурсовода. И, конечно, то, что мы пережили совместно все, наверное, пройдя от Брестской крепости до Берлина. Очень много детских экскурсий, которые, в общем-то, направлены на патриотическое воспитание молодежи. Дети, детские голоса поют «Катюшу». И то, что мы видели, и то, что мы видели заседание Совета обороны у Сталина. И это все сделано очень хорошо и очень правдиво. И доклад Берии по эвакуации, и многие другие вопросы. Вы знаете, разбомбленные дома. Вот это все, оно очень тяжело. И, конечно, мы прошли вот этот путь и ощутили, насколько сегодня, наверное, мы хорошо и замечательно живем. КСРК ВОЗ провело еще акцию, где люди повстречались, пообщались, попили чаю. Ну, а вечером был прекрасный концерт. Это просто чудо, которое состоялось в театре русской песни Надежды Бабкиной. И мы очень низко кланяемся этой великой певице, этой великой женщине, которая, в принципе, нас приютила и помогла нам вот в решении многих вопросов. Ну и главное, что, вы знаете, те люди, которые, в общем-то, долго и давно работают в обществе, в КСРК ВОЗ, и пользуются заслуженным авторитетом, наверное, успехом, эти артисты, эти режиссеры, эти ансамбли, эти ведущие, и, конечно, то, что реально он был посвящен все-таки победе. Великой победе был посвящен этот прекрасный, замечательный концерт. Он будет и в видеозаписи, и в аудиозаписях. Я думаю, он доставит много еще удовольствия всем нашим людям, которые его послушают. Ну и кто может, посмотрит. Дорогие друзья, ну а эта неделя начинается с того, что у нас сейчас состоится видеоконференция, на которой мы обсудим международную повестку дня с президентом Всемирного союза слепых, с представителями других организаций мировых, международных ассоциаций инвалидов. Ну, это будет серьезное, очень важное наверное, преддверие того, что мы должны, в принципе, на сегодняшний день сделать для того, чтобы на международном уровне работать со всеми структурами, которые входят в том числе и в ООН, и в ЮНЕСКО, для большей популяризации нашей организации, ну и, естественно, всех тех дел, которые мы делаем. Наверное, такая текущая повестка дня, которая начинается сегодня, но я думаю, на неделе у нас будут еще ряд встреч, которые мы должны будем провести. Спасибо, друзья, всем хорошей рабочей недели, ну и встречаем великую победу.
3: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.
4: Цикл передач, посвященных истории Всероссийского общества слепых.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами старший научный сотрудник Центрального музея имени Бориса Зимина Всероссийского общества слепых Виталий Дементьев. И мы продолжаем цикл наших радиопередач, посвященных истории Всероссийского общества слепых. И в сегодняшней передаче мы коснемся периода 40-го, первой половины 41-го года в истории ВОС. В предвоенном 1940 году положение общества мало чем отличалось от предшествующих лет. Согласно архивным документам, наблюдается определенный слом нисходящего тренда по вовлечению в члены ВОС. И на конец 40-го года их количество равнялось 20 215 членам Всероссийского общества слепых. Всего же персонально было учтено 44 650 человек, что говорило о еще широком поле деятельности по вербовке в ряды общества. Первичной организацией общества являлась ячейка, затем отдел – республиканский, краевой, областной и центральное правление ВОС. Аппарат центрального управления состоял из 21 сотрудника, в том числе 3 работников Центрального журнала общества. Число платных работников во всех отделах равнялось 191 человеку. Из 53 отделов общества 13 отделов возглавлялись президиумами. В 13 отделах было оргбюро, и 27 отделов возглавлялись уполномоченными. Было организовано 452 ячейки, из них 246 производственных, 98 территориальных, 68 учебных и 40 ячеек при домах инвалидов. Попытки донести до государственных чиновников мысль о том, что отчетно-выборная кампания по отделам и центру не проводила в течение последних 8 лет, оставались безуспешными. Имелся актив в количестве 3614 человек и 342 стахановца. Было охвачено соцсоревнованием 4833 члена общества, 204 ячейки и 50 местных отделов. Имелось 285 специальных предприятий и цехов, где трудились слепые. Из них в наркоматах легкой промышленности 19 единиц, текстильной промышленности, этому наркомату передали часть предприятий слепых из легкой промышленности, 14 единиц, местной промышленности 68 единиц, в наркомате социального обеспечения 6 единиц, в кооперации инвалидов 157 единиц, в кустарно-промысловой кооперации 9 единиц и прочих ведомствах 10 единиц. Всего на конец 40-го года работало 13 992 незрячих труженика. Имелось также 415 общежитий, в которых проживало 7117 человек. Народными комиссариатами местной промышленности и легкой промышленности систематически нарушалось постановление Совета народных комиссаров РСФСР от 17 декабря 1937 года, где они обязывались закрепить число работающих и обучающихся слепых. Все остальные хозяйствующие системы также не выполняли постановления правительства о цифрах по трудовому устройству незрячих. Как и в предыдущие годы, отмечалась большая текучесть и простои из-за отсутствия сырья, особенно текстиля, пряжи, конского волоса, щетины и шерсти. Во всех системах отсутствовали работники, персонально отвечающие за трудоустройство и обучение слепых. Не было плановости и контроля исполнения. Отсутствовала учебная сеть. Только за первое полугодие 40-го года по кооперации инвалидов годовой план в 1390 работников был выполнен только на 12,9%, А в легкой промышленности при плане в 383 человека получилось уменьшение количества работающих на 69 человек. В местной промышленности план в 715 вовлеченных в труд незрячих был выполнен только на 20,7%. На 4 человека уменьшилось количество работающих в кустарно-промысловой кооперации, а по текстильной промышленности контрольные цифры в 141 человека, принятого на работу, были выполнены лишь на 6,4%. Наглядным примером реального положения дел в области трудового устройства на местах в 40-м году являются данные из Курского отдела ВОЗ. Отмечаю, что Белгородский промышленный комбинат наркомата местной промышленности имеет сапоговаляльное, бандарное, обойно-мебельное и корзиночные производства с 71 работающим там слепым тружеником, руководитель отдела описывает условия, например, в сапоговаляльной мастерской следующим образом. Помещение сапоговаляльного производства не приспособлено для производства. Оно низкое и темное. За отсутствием вентиляции в цеху всегда стоит густой пар, и на расстоянии шага ничего различить нельзя. Корзиночный цех, в свою очередь, обречен на простой до конца зимы, хотя в Белгородском районе нет недостатка лозы для корзиноплетения. Договор с колхозами на доставку лозы был Меспромом заключен, но этот договор не был Меспромом выполнен, и колхозники со своей стороны не сдали лозу. Отношение отдела местной промышленности к вопросам снабжения мастерских, где работали слепые, описывается как крайне неудовлетворительное. Например, областной отдел местной промышленности просто отказался выполнять указания наркомата местной промышленности о выделении Белгородскому комбинату 4000 метров ткани и 2000 метров мешковин, сославшись на то, что сначала нужно обеспечить механизированную мебельную фабрику, на которой, к слову, трудились только зрячие работники. Дирекция ряда предприятий старается сократить число работающих слепых, как, например, на трикотажной фабрике в Курске или сапоговаляльной мастерской в городе Кашине, где на 1 января 1939 года работало 58 слепых, а уже через год только 35 незрячих работников. Кооперсоюз должен был кооперировать в 1939 году лишь 20 незрячих, но и это задание не смог выполнить, а ситуация с областным отделом легкой промышленности была еще хуже, так как чиновники отдела прямо говорили, что в 40-м году не трудоустроить ни одного слепого, хотя свободные места имелись, например, в Кашинской мастерской. По отделу легкой промышленности за 2 года также произошло снижение количества работающих там слепых. На 1 января 1938 года их имелось 45 человек, а на 1 января 1940 года уже только 35 тружеников. Отмечается, что по состоянию на 40-й год 170 слепых в области ждут трудовую путевку, однако местные руководители не стараются вовлечь их в трудовое устройство. Что касается другого важнейшего направления деятельности общества, а именно культурно-просветительной работы, то в том же Курском отделе ВОЗ она продолжалась в плановом порядке. Курским клубом Всероссийского общества слепых была проделана следующая работа в 40-м году. В области политико-просветительной работы проведено 43 доклада. Из них на международные темы 10 докладов, на различные темы 33 доклада. Проведено 2 лекции на литературную тему, 30 лекций на медицинскую тематику, 75 лекций по профилактике слепоты и 25 лекций на различную тематику. В области художественной самодеятельности и спорта шла плодотворная работа и в Ивановской области, где работал 31 кружок, в том числе 3 музыкальных, 8 драматических, 9 хоровых, 2 шахматно-шашечных и 8 кружков громкой читки художественной литературы. В кружках самодеятельности по области всего участвовало 355 человек, в том числе в музыкальных – 24 человека, в драматических – 29 человек, в хоровых – 166 человек, в шахматно-шашечных – 11 человек, в кружках громкой читки – 85 человек. Хоровыми кружками поставлено 79 концертов среди населения, в том числе 22 концерта по радио и 35 драматических постановок. Однако были и отделы, где ситуация не отличалась позитивными моментами в культурно-массовой работе. Одной из таких была Свердловская область, в которой, согласно отчету, общая картина представляла следующей. Клубов для слепых в Свердловской области нет. Наши красные уголки отдельных планов не имеют. Работа в них планировалась поквартально в общих ячейковых планах. Так как красные уголки в то время являются местом для работы наших школ, а кое-где и столовой, то отсюда выделить планирование работы красных уголков из общего плана ячеек невозможно. В 1940 году активно обсуждался вопрос продолжения совместного обучения слепых со зрячими в средних и высших учебных заведениях. Если обучение незрячих студентов в вузах никем не оспаривалось и было давно признано целесообразным, то совместное обучение слепых со зрячими в средней школе вызывало много вопросов. Проблема была сложная, и особенности обучения незрячего учащегося накладывали серьезный отпечаток на весь процесс совместного обучения. С годами стало превалировать мнение о целесообразности раздельного обучения как для самих учащихся, так и для качества преподаваемых предметов. Однако в 1940 году, по свидетельству заведующего культурно-массовым сектором ЦП ВОС Ивана Федоровича Глазыкина, сделанного им на специальном совещании, существующее положение было следующим. В средней школе и училищах совместно со зрячими обучаются только по РСФСР 415 человек. Эта цифра довольно внушительная. Теперь говорить о незначительном количестве учащихся совместно со зрячими, как это было полтора десятка лет тому назад, не приходится. Совместное обучение слепых со зрячими стало массовым явлением. И не только в начальной, неполной средней школе, специальных школах, но имеется возможность и обучаться в высших школах. Только в РСФСР в высших школах обучается 275 слепых. Глазыкин приводит и общую цифру занятых слепых в сфере интеллектуального труда по состоянию на 1939 год, которая равняется 780 незрячим работникам. Присутствовавшая на совещании преподавательница по фамилии Гофман, например, таким образом описала результаты своей педагогической деятельности. «В течение ряда лет я премируюсь как одна из лучших преподавательниц, поэтому имею право сказать, что все трудности, с которыми мы встречаемся, ничего не значат по сравнению с теми достижениями, которые мы получаем. Мы ощущаем большую радость, и нас олицетворяет сознание того, что мы нога в ногу со зрячими строим социализм». Участниками совещания был поднят ряд важнейших вопросов, касающихся применения труда слепых педагогов на практике. Одним из таких вопросов являлось то обстоятельство, что многие незрячие вместо работы в вузах идут работать на производство, так как боятся трудностей, связанных с самой преподавательской деятельностью. Второй проблемой являлись частые случаи, когда на периферии наблюдалось довольно болезненное явление, заключавшееся в том, что большое количество людей, окончивших историческое отделение, шли на работу в начальные школы слепых без соответствующей подготовки, внося большую дезорганизацию в рабочий процесс. По выражению Федора Шоева, сложность заключалась в следующем. Если же готовиться к работе в начальной школе, то встает тоже сложный вопрос. В каких классах слепой может быть хорошим работником? Мне кажется, что это возможно только в старших классах, потому что в младших классах это дело связано с воспитательной работой, с привитием учащимся чисто бытовых навыков, что является не под силу незрячему преподавателю в начальной школе. Важным и очень характерным моментом обсуждения явилось выступление участника по фамилии Проскуряков, который честно и открыто заявил, что нельзя ни в коем случае относиться к слепому педагогу только хорошо, вне зависимости от качества его работы, давая ему всевозможные поблажки. Необходимо понять, что если слепой работает плохо, то за это его нужно бить так же, как мы бьем зрячего, не больше и не меньше. Что касается вопроса комплектования школ слепых детей, то ему традиционно придавалось огромное значение. И в своем циркуляре за номером 1182 от 6 августа 1940 года правление Всероссийского общества слепых призывало отнестись со всей серьезностью к всеобщему обучению слепых детей, так как, по данным СМЕСТ, укомплектование проводится неудовлетворительно. Необходимо было добиться в краевых, областных, исполкомах и советах народных комиссаров автономных республик рассылки писем в сельсоветы о вовлечении детей в школы, усилить работу по этому вопросу по радио, газетам, всячески привлекать внимание к данному вопросу колхозы и отделы народного образования. В постановлении за номером 1493 от 4 ноября 1940 года Президиум ЦП ВОС просит сообщить, каким порядком производятся заказы брайлевской литературы ячейками ВОС и школами для слепых детей в областные и краевые отделения издательства и какой порядок желателен для правильного снабжения. Имеются ли случаи присылки литературы не полностью, если не использованная литература в ячейках ВОС, школах слепых и библиотеках? Для более старшего поколения предлагается широкое изучение краткого курса истории ВКПБ и разрешается расходование местными отделами ВОС ежемесячно 100 рублей на оплату чтеца и приобретение литературы. Согласно отчету общества за 40-й год, в системе наркомпроса имелось 57 школ для слепых детей, из них начальных 40 школ и неполных средних 17 школ. Всего обучалось в школах 3858 незрячих детей. Примерно до 10 тысяч детей не было охвачено школами. Почти все школы были очень тесными. Существовала серьезная проблема с учебными пособиями, а также проблема с кадрами для школы. Относительно вопроса обучения слепых рабочим профессиям в мастерских, известно, что в 40-м году их количество равнялось 539 человекам. На особенном счету у руководства обществом были в то время две учебно-производственные мастерские в Сарапуле и Грозном, где свое обучение проходили 20 незрячих человек. 1940 год в жизни Всероссийского общества слепых отмечен важнейшим постановлением Наркомата социального обеспечения РСФСР за номером 105, в котором работа Центрального управления общества была признана неудовлетворительной. Систематическое невыполнение контрольных цифр, пусть даже зачастую и в силу объективных обстоятельств, заставило ВОС усилить внимание практически ко всем аспектам своей деятельности. Руководство общества рассылает 14 июня 1940 года на места письмо за номером 10342, в котором призывает усилить внимание к кадрам и активу, шире привлекать активистов к работе отделов, принять меры к улучшению конкретного руководства ячейками, больше уделять внимание большевистской критике и самокритике, улучшить руководство соцсоревнованием в ячейках, ввести регистрацию жалоб и обращений слепых во всех отделах и контролях исполнения, добиться выполнения контрольных цифр по членству, принять меры к улучшению общеобразовательной работы среди взрослых, поднять на должную высоту культпросвет работу, работу по организации труда слепых, а также соблюдать режим экономии. Полученная неудовлетворительная оценка своей деятельности не могла в одночасье изменить подход к работе руководства обществом, так как все принципы и задачи оставались прежними и неизменными. Основная проблема в их качественной реализации лежала в первую очередь в создании собственной финансовой базы, которая могла быть основана только на возвращении мастерских и артелей обратно в систему Всероссийского общества слепых. Подобный подход со всей очевидностью отвечал интересам как самих слепых работников, так и всей организации незрячих РСФСР, что и покажет дальнейшая жизнь. А пока центральный аппарат вынужден был настаивать и добиваться перед государственными органами проведения отчетно-выборной кампании в обществе, утверждения нового положения об обществе, проведения правильного учета слепых, создания системы профессионального обучения незрячих через профшколы, УПМ и различные курсовые мероприятия. Наряду с этим Президиум ВОС неоднократно указывал на проблему снабжения сырьем и материалами предприятий и цехов слепых, требовал проведения целого ряда мероприятий по трудовому устройству и профессиональному обучению незрячих, предлагая расширить существующие предприятия и общежития для слепых и строительство новых, организовать в городах сеть общеобразовательных школ для взрослых без отрыва от производства. В плане улучшения культурно-просветительной работы – общество призывало усилить развертывание работы по ликвидации неграмотности в деревне, строительству клубов, красных уголков и библиотек, выделению для слепых духовых оркестров, баянов, культоваров и радиоприемников, организации яслей для слепых детей, домов для дошкольников, строительство новых школьных помещений, организации мастерской для производства учебных пособий и выделению необходимого количества брайлевской бумаги. Последнее обстоятельство, к слову, сильно затрудняло обществу всю культурно-просветительную работу, поскольку бумаги на нужды ВОС отпускалось крайне недостаточно. По архивным данным, в 40-м году было запланировано к отпуску 185 тонн бумаги, но по факту общество получило лишь 82 тонны. В 39-м году и того меньше – всего 76 тонн вместо запланированных 170 тонн. В распоряжении ВОС в 1940 году имелось 34 клуба, 263 красных уголка, 256 библиотек, 342 политкружка, 936 разных кружков, 170 оркестров, 1079 коллективных радиоустановок и 4 журнала точечным шрифтом. Для обеспечения качественной деятельности эта инфраструктура из года в год требовало необходимого количества бумаги, недостаток которой приводил к невозможности планомерно и всеобъемлюще проводить работу среди незрячих. Если прибавить к этому труд незрячих педагогов и шире вообще всю интеллектуальную сферу, в которой были заняты слепые, то эта проблема уже носила для общества характер системный. Обстановка в предвоенный год была в СССР напряженной. Стремясь, как всегда, показать свою полную приверженность государственной политике, руководство ВОЗ издает циркуляр за номером 1362 от 4 сентября 1940 года об усилении оборонной работы среди слепых. В данном постановлении предлагается установить твердый контакт на местах с организациями обществ содействия обороне СССР и рабоче-крестьянской Красной Армии, организовать кружки противовоздушной и противохимической обороны и кружки «Готов к санитарной обороне», вовлекая в них членов ВОЗ. Особое внимание следовало уделить массовой политической и оборонной работе, проводить экскурсии в музеях, имеющие оборонное значение, организовывать встречи с участниками гражданской войны, героями СССР, освещать данную работу в журнале «Жизнь слепых». Также, следуя политике партии и правительства, предлагается как можно шире развернуть социалистическое соревнование. Особо отмечается центральным аппаратом общества недостаток кадров пропагандистов и культработников, а также агитаторов антирелигиозной работы. Для улучшения работы в этом направлении в 1940 году предлагается провести 15-дневные курсы для председателей ячеек и культработников ВОЗ. Для развития направления художественной самодеятельности среди членов ВОЗ намечается проведение смотра художественной самодеятельности в 1940 году. 1941 год в деятельности Всероссийского общества слепых, как и всей страны, разделился на две половины. До 22 июня 1941 года распоряжения Президиума ЦП ВОЗ носили традиционный мирный характер и были направлены на усиление и поднятие кадровой работы, на улучшение работы по ликвидации неграмотности и малограмотности среди членов ВОЗ и на вопрос обеспечения учебными материалами. Особое внимание было уделено своевременному и качественному выполнению распоряжений Центра местными отделами, так как, как писалось в отчетах, к сожалению, многими руководителями наших отделов даваемые Президиумом ЦП распоряжения или совсем не выполняются, или выполняются очень небрежно. Планировалось провести всероссийский шахматный турнир среди членов ВОЗ и привлекать как можно шире слепецкую интеллигенцию к клубной работе, а также провести давно назревшее упорядочение учета членов общества, так как карточки учета очень сильно устарели. Данные во многом не учитывали произошедших изменений и искажали действительную картину, хотя официально на 1 января 1941 года количество членов ВОЗ увеличилось и составило 21 390 человек. Но наступило 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, которая изменила жизнь всей страны и, естественно, Всероссийского общества слепых. И в следующей нашей радиопередаче мы рассмотрим военный период в истории Всероссийского общества слепых и те кардинальные изменения, которые происходили в это время во Всероссийском обществе слепых. До новых встреч!
3: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
6: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
7: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
6: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
7: Выход из транспорта. Кнопка.
8: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
6: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
9: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
6: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
10: В эфире «Радио ВОС». Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
1: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Вы слушаете рубрику «Благое дело». С вами Виктория Курилина. Здесь мы знакомимся с опытными и начинающими блогерами, их контентом и мотивацией к этому занятию. Григорий Гонзалаев – один из немногих белорусов-блогеров, который в своем телеграм-канале мотивирует подписчиков к самостоятельности. Каждый его пост просматривают не меньше 100 человек при общем количестве подписчиков – 185. Давайте знакомиться с Григорием.
1: Я незрячий с рождения, родился и живу в Минске. Профессия у меня самая банальная, основная – массажист. А вторая профессия связана с тестированием сайтов и приложений на доступность для незрячих. Ну, то есть это как фрилансерство, на заказах основано. Тестировал, в частности, ВК, Cloud Mail.ru и разные всякие фонды благотворительные тоже, бывает, дают нам на тестирование на доступность. Бывают и приложения под Android, но лично мне больше выпадает сайт.
0: Как давно вы стали увлекаться технологиями, да, ведь через вас другие люди могут получить более качественный продукт?
1: Как в 2002 году появился компьютер, так и начал увлекаться.
0: Сколько вам было лет?
1: 9. Я, в принципе, сам по себе очень любознательным ребенком был всегда. Мне все было интересно, что меня окружает. И немаловажной мотивацией было то, что у меня компьютер был довольно старый. Особо не поиграешь в игры. Нужно было как-то его оптимизировать так, чтобы он хотя бы не глючил. И естественно, с такой вот мотивацией я и начал, а вот как вот это сделать, а как то сделать? Ну и так и получилось. Поэтому опыт я набирал сам. У меня просто была цель, мне интересна была профессия тестировщика, и я изучал также программирование, также изучал тестирование, писал для ВК статьи для внутреннего пользования, и в частности и на доступность, и на общие темы, и плюс как общие баги выявлял, так и баги доступности. Ну и меня заметили в другой организации, уже Эверланд, питерская такая организация, некоммерческая, взяли меня в команду. Уже я как внештатный такой сотрудник.
0: Но, однако, у вас медицинское образование. Почему так получилось?
1: Потому что все-таки для полномасштабных проектов меня не хватает на программирование, на полный рабочий день, чтобы делать прям какие-то очень-очень большие приложения. И я реалист, а сделать это своим хобби, почему бы и нет.
0: Григорий, расскажите нам о своем блоге подробнее.
1: Это телеграм-канал «Навигаторская Григория». Он так и называется. А началось все потому, что нигде нету в одном месте собранной информации про навигаторы для незрячих. Нету никакой такой единой базы знаний. Есть, конечно, канал КСРКшный российских Tech for Blind, где есть целый плейлист спутниковая навигация. Но также у меня были на тот момент знания, которые выходят за рамки этого плейлиста и более актуальные, так скажем. И думаю, ну почему бы не объединить все в одно. И я в этом канале как своими знаниями делюсь, так и знаниями других коллег по цеху. И все получается собрано в одном месте. И люди как базу знаний используют.
2: Почему это именно по навигаторам решили вы сделать канал?
1: Я стал ходить, по-моему, с года 17-го самостоятельно, используя навигатор. И я смотрю, что не так уж много незрячих людей используют навигаторы. Все либо с тростью по знакомым маршрутам ходят, а это ж не так интересно. Либо еще с собаками-поводырями, которые тоже ходят только по знакомым маршрутам.
0: Передвижению неоднократно выдавали семинары еще раньше. Где проходили эти семинары?
1: В центральном правлении Белтис, вот где музей Белтис.
0: Но этого тоже, я так понимаю, не хватало в свое время, чтобы вот делиться полноценно своими знаниями.
1: Семинары, они больше про общие возможности незрячих в технологиях. То есть просто, что вот незрячие могут в телефоне пользоваться всякими приложениями для того, чтобы распознавать продукты, надписи на продуктах. Даже в магазин ходить можно, самостоятельно набирать в корзину товары и так далее, и так далее. Ну, то есть такие вот бытовые прикладные вещи. Про навигаторы я там говорил поскольку-постольку.
0: И впоследствии все-таки, да, решили завести свой канал по навигаторам Телеграма.
1: Ну да, который уже на СНГ.
0: Среднестатистический подписчик вашего канала. Каким вы его задумывали, когда создавали свой канал, и каким он является реально? Что это за человек?
1: Я ориентируюсь на незрячую аудиторию. То есть это человек, который полностью не видит, либо видит очень-очень слабо, который умеет ходить с тростью и который хотя бы на базовом уровне знает и понимает работу с компьютерами, с телефонами. Потому что если человек полностью нулевой по знаниям, он не поймет контент моего канала. Хотя мне на этот канал пишут и люди, которые совершенно нулевого опыта, и я стараюсь отвечать им на вопросы.
3: Информация, которой вы делитесь, это информация разной степени сложности, или это в целом, ну, как бы просто подборка каких-то тематических блоков?
1: Это в основном подборка. То есть где-то информация посложнее, где-то информация просто специфическая, пару постов, как сделать то-то, то-то, то-то. Где-то это может быть целый подкаст о том, как пользоваться приложением прям подробнейшим образом. Где-то это просто ссылка на какой-то полезный ресурс. То есть это разноплановая информация.
3: Подкасты вы записываете самостоятельно. Наверное, не с первого дубля это получается, или, может быть, с первого. Вот как вы организовываете свою деятельность?
1: С первого, не с первого. Просто вырезаю какие-то свои запинки и так далее.
3: Монтировать умеете,
1: монтировать,
3: да?
1: Монтировать, конечно. Reaper и все это прекрасно умею делать.
3: А немножко погрузите нас вот в эту атмосферу, да, то есть как записываете вы свои подкасты, где вы это делаете, есть ли у вас какие-то там, не знаю, заметочки, на которые вы ориентируетесь?
1: Заметки обычно у меня в голове все зреет. Ага, думаю, вот эту вот информацию надо подать. День-два вызревает у меня это в голове, а как это мне лучше сделать? А потом раз и записываю. Если это теоретическая часть, записываю дома, прямо на телефон, чтобы было слышно и синтезатор речи, и свой голос. Если это практическая какая-то часть, естественно, на улице записываю. Я прям иду по маршруту, и все тоже в виде такого репортажа, подкаста. Даже, помню, видео записывал, как переходить дорогу на обычный светофор с кнопкой, и объяснил, что вот трость нужно держать в течение 5 секунд перед собой, чтобы машины видели, что ты собираешься идти через дорогу, и слушаешь движение машин. Ну, то есть это совершенно далеко от технологий, но близко к передвижению в пространстве. То есть этот канал у меня ориентирован на абсолютно все, что связано с передвижением, с ориентированием.
3: Какие темы освещены на вашем канале? О чем уже успели рассказать своим подписчикам?
1: Есть такое приложение, я в основном сейчас про него, но также и про другие навигаторы, про другие лайфхаки рассказываю. Но в основном сейчас приложение Sync Assistant Go обозреваю. Это польский такой навигатор для незрячих. Появился недавно молодой такой проект. Я же приложил руку к переводу его на русский язык, его программной части, его учебника. И обозреваю, какие кнопки есть, что значит, что для чего нужно. Практические какие-то лайфхаки рассказываю, как это все подружить с Яндекс.Картами. В общем, целый комплекс подкастов. И основой, конечно, служит вот именно этот навигатор Sync Assistant Go. А далее уже либо ссылки на другие источники по навигаторам типа Osmond, Dotwalker и так далее, либо если в каких-то источниках информации нет, что-то свое.
3: Как быстро канал стал набирать подписчиков, потому что, да, вот такая проблема некоторых блогеров начинающих. Как это шло у вас?
1: Я сразу уже знал, к кому обращаться. Есть некоторые блогеры, которые собирают контент, каталогизируют каналы, рассылки для незрячих. И я к ним обращался для того, чтобы они мой канал немножко пропиарили.
3: Что это за блогеры?
1: Проект Тифломир, каталог и Раида Латкина ведет. Это из Санкт-Петербурга. Также есть Маргарита Мельникова. Не помню, с какого она города, если честно. Тоже довольно-таки активный участник. Он и с нейросетями хорошо дружит и обозревает всякие тоже такие технологии. И она тоже мой канал пропиарила. Это сразу привело мне очень много подписчиков.
3: Есть ли какой-то хронометраж, да, вот максимальное количество времени, в рамках которого вы должны вот уложиться в своем рассказе о чем-либо?
1: Да нету. Тем более я публикую подкасты и других участников, и даже не только подкасты. Вот пост у меня был, я пересылал с Новосибирской библиотеки встречи с читателями, и там вообще где-то час с чем-то встреча шла, тоже по этот навигатор Sync Assistant Go. Ну, там все было очень подробно описано, поэтому почему бы нет, я переслал себе это.
3: база в навигации, которую должны знать все. Что бы вы выделили на основе, наверное, того навигатора, который вы активно рассматриваете, да, в своем канале?
1: База навигации, в принципе, не зависящая от каких-либо приложений, это все-таки умение ходить с тростью и хоть какая-то база ориентирования.
3: Где вас этому, кстати, научили и кто?
1: Я сам научился. Где-то с мамой проходили маршрут, где-то сам.
3: Не в школе это было,
1: не
3: да?
1: Не в школе. У меня было надомное обучение, поэтому единственное, с незрячих техник, что я знаю, это Брайль. Просто ко мне приходил тифлопедагог, мы с ним занимались дома, потому что я очень болеющим ребенком был. И, собственно, сейчас трость. Когда уже стал сам активно ходить, уже был интернет, и я в интернете брал информацию. Каждый незрячий должен понимать, что навигатор — это все-таки не замена собаки-поводыря, либо не замена трости. Где-то он может ошибаться. Некоторые сразу думают, что вот, возьму в руки телефон, и все, он меня доведет прям как человек зрячим. Нет, такого не бывает. Он где-то может и ошибиться, он где-то может не точно привести, он где-то может даже поворот не точно указать.
3: Любой навигатор, да?
1: Да, любой навигатор, абсолютно любой. И поэтому всегда нужно подвергать критике все инструкции навигатора, которые есть на данный момент. Потому что всегда есть разная точность, разные погодные условия и так далее. И какие-то базовые коммуникативные навыки, чтобы спросить, а вот где я сейчас нахожусь, какой адрес там, какой там ближайший метро. А все остальное — это уже дополнение.
3: А какими, кстати, вот Даня спросила в целом, вот в разные периоды своей жизни вы пользовались навигаторами?
1: Есть Osmond, которым я с 14 года начал пользоваться. Он мне и сейчас нравится, но вот этот польский молодой навигатор Sync Assistant Go, он мне нравится больше.
3: Что там каких... учли, да, разработчики?
1: Они учли хождение по перекресткам, которых нету нормально в никаком другом навигаторе. То есть, если тебе нужно перейти улицу Есенина и улицу Космонавтов, то есть два перехода на перекрестке перейти, то какой-нибудь Osmond, он мог просто по диагонали тебя повести. Ну, а что, типа так, короче, и он не учитывал вот эти вот переходы, и тут нужно было соображать самому. А вот этот навигатор Sync Assistant Go, он сначала проведет тебя через один переход, причем он тебе скажет, что перейдите улицу Космонавтов, а потом через другой. То есть он учитывает перекрестки. Это первый навигатор, которым я такое увидел. Все остальные, они так не особо хотят подробно вести.
3: Давайте что-нибудь, может быть, продемонстрируем интересное в навигаторе, о чем можно было бы рассказать, показать вот, да, всем тем, кто сегодня нас слушает.
1: Ну вот я уже в своем канале это демонстрировал, могу продемонстрировать и здесь. Вот, например, мы хотим узнать расписание подъезжающего транспорта к определенной остановке. Для этого мы будем пользоваться несколькими навигаторами. Если мы не знаем вообще, на какой мы остановке стоим, нам нужно это узнать. Можем зайти в Sync Assistant Go.
4: Sync Assistant Go, Dev.
1: Вот оно.
4: Где я, точность? 2, местность, 5 километров, кнопка. Завод Волца, Якубовского, 52, 1 МНСК.
1: Вот, он мне рассказывает, что я на заводе Якубовского, 52.
3: Адрес нашей студии, да.
1: Да, он как раз все это рассказал. Мы нажимаем местность.
3: Двойным касанием, да?
1: Да, двойным касанием. И нажимаем общественный транспорт.
4: Магазины, пешеходные адреса, местные магазины, местный общественный транспорт.
1: Вот он, местный общественный транспорт. И мы смотрим, какие ближайшие к нам остановки. Предполагается, что я уже стою на остановке.

0: Нет, да, вроде по Брайлю как-то набираете, но на смартфоне. Как она называется?
1: Это Advanced Braille Keyboard. Также есть для толкбека встроенная функция. И поэтому очень даже быстро можно набирать текст. Для тех, кто умеет печатать на печатной машинке по Брайлю.
0: Ну и Яндекс.Картами тоже все-таки пользуетесь, да?
1: Конечно. Для каких-то таких справочных целей я пользуюсь ими чуть ли не каждый день. Проложить куда-то маршрут на общественном транспорте, посмотреть расписание, это да. И находим нашу остановку Запад-4. То есть я ее написал, Запад-4 остановка, теперь...
2: Запад-4, 76, остановка общественного транспорта, улица Ямбовского.
1: Вот. Там было 75, и тут 76 метров. Ну, плюс-минус точность плавает, потому что мы в здании. Вот мы нажимаем, и...
2: Запад-4.
1: Ощупыванием примерно середина и низ экрана мы будем видеть, какие автобусы проезжают на этой остановке.
2: Расписание, вкладка, автобус 121, до автостоянка, ближайший 3 минуты.
1: Вот, ближайший 121 автобус через 3 минуты прибудет на эту остановку. Причем он, зачастую он показывает реальное время. То есть на автобусах стоят GPS-трекеры. Вот когда Яндекс.Карты открывает зрячий человек, он видит движущийся транспорт. Мы такого увидеть не можем, но мы можем зайти в карточку остановки на Яндекс.Картах и там посмотреть расписание автобусов, и он точно так же ближайшие автобусы по реальному времени тоже нам расскажут.
2: Автобус 116, до Малиновка 8, ближайшие 4
1: минуты. Вот 116 через 4 минуты прибудет. И это все меняется в зависимости от пробок, от того, где автобус застрял, где-то может быть светофор какой-то или еще что. И таким образом мы можем даже не каждый раз спрашивать у прохожих какой-то номер транспорта, а спросить только тогда, когда он уже, скажем, в минуте от остановки. Это очень удобно, это очень мобилизирует нас. Об этом я тоже делал подкаст на своем канале.
0: Расширенный подкаст, который можно зайти и послушать, да? Абсолютно любому человеку.
1: Да. Точно так же можно посмотреть, например, в том же Sync Assistant Go, что рядом с нами находится. Либо по категориям, либо все.
0: А почему не пользуетесь вы Яндекс.Картами, да? Казалось бы, тоже ведь там вот такое популярное приложение, и тоже можно, наверное, что-то было бы посмотреть, что вокруг. Или это уже дело вкуса такое?
1: Тут дело удобства. Скажем так. Яндекс.Карты для незрячих не очень-то удобно сделаны, и поэтому я пользуюсь только теми функциями, которые более-менее удобны просто как справочная информация. Если я сейчас залезу в Яндекс.Карты, я не могу посмотреть, например, о ближайшей остановке. Я могу посмотреть только то, что они нам предлагают. Где поесть, какие-нибудь банкоматы, заправки и так далее, и так далее. И там нету индикации направления. То есть, когда ты крутишь телефон, навигаторы такие, как Osmond или Sync Assistant Go, когда ты крутишь телефон, они при совпадении направления, куда нужно идти, вот эти вот навигаторы, они издают звуковой сигнал. А Яндекс.Карты, они показывают визуально только стрелочку. Естественно, мы этого не видим, и поэтому тут нужно играть в игру тепло-холодно. Да, там можно посмотреть до поворота, сколько метров. Когда вот это количество метров уменьшается, значит, вроде как ты идешь правильно к этому повороту. Но ты же не знаешь, куда тебе нужно идти изначально. И поэтому нужно походить сначала в одну сторону, ага, увеличивается расстояние, в другую сторону, ага, уменьшается. Значит, вот вроде как туда нам надо. И Яндекс.Карты они не доводят до конечной точки. Они тебе скажут, вы на месте, а по факту там еще 10-20 метров точно до пункта назначения нужно идти. Особенно это неудобно, когда ты где-то во дворах и к какому-то подъезду идешь.
0: Ну, вот такие нюансы.
1: Поэтому нужно комбинировать. Я всегда призываю в канале комбинировать приложение. Бывало даже такое, что я иду по маршруту с помощью, скажем, Osmond'а, когда еще и вот этого навигатора не было, Sync Assistant Go, а мониторил окружающую обстановку с помощью DotWalker. И все это у меня одновременно было включено, и все это прекрасно я обрабатывал на ходу и шел.
0: Хорошо. Ну и давайте вот еще что-нибудь такое из интересного посмотрим, да? Покажите нам, вот как вы смотрите, что вокруг.
1: Могу показать, допустим, на примере программы Osmond. Это более наглядно даже будет.
2: Osmond.
1: Osmond.
2: Бригада. Карта привязана к местоположению, кнопка.
1: И вот у нас...
2: Голоса «Осмотреться вокруг».
1: Кнопка «Осмотреться вокруг».
0: Где вы ее нашли, расскажите, да, чтобы это было
1: сверху
0: понятно?
1: Сверху справа. Ну, примерно вот. Мы на нее нажимаем.
0: Двойным касанием.
1: Двойным касанием. Ну, обычно всегда, если дело идет о скринридере, мы всегда двойным касанием активируем какие-то элементы. Вот у нас в списке появились... Куча точек.
2: Промышленная зона вытворчее подприемство светлоприбор 37.
1: Промышленная зона вытворчее подприемство светоприбора. Показывает. Причем я могу узнать даже направление на эту точку, где оно находится. Если я

0: Начинаю крутить телефоном, расположенным горизонтально, вокруг собственной оси начинаю крутить.
1: Как компас, да?
0: Как компас, как будто бы. И вот, он мне показывает правую границу этого объекта и левую границу. Причем у меня как вибрации, так и звуком. И вот между вот этим и вот этим звуком, примерно середина этого направления, это и есть прямое направление без учета маршрутной инструкции. Просто как получу, скажем так, как в самолете вот стрелочки вот бывают в компасе там, или просто вот так вот можно ориентироваться, что вокруг. И так вот мы можем листать объекты и смотреть, где что находится. Примерно то же самое мы можем сделать и через Sync Assistant Go, через этот польский навигатор, но там немножко посложнее будет количество действий.
1: А как вы вообще в целом узнаете о навигаторах, которые появляются?
0: Постоянно слежу, у меня же постоянно и общаюсь со многими ребятами незрячими, как из России, так и из западных стран. Также и в интернете много сайтов отслеживаю, много тематических каналов. И все, что касается навигаторов, я публикую в этом канале. Также и полезные ресурсы. Я даже хэштег сделал «Полезные ресурсы».
1: Григорий, самый длинный маршрут, который был вами составлен и пройден когда-либо, где-либо. Расскажите о нем и в котором помог, вот, да, наверное, навигатор.
0: Кто знает Минск, получилось так, что я свою девушку учил навигатором пользоваться, и мы вместе шли от друга, как раз-таки где-то вот примерно здесь, в этом районе, на Якубовского, мы шли от друга ночью пешком до Малиновки, вот до Есенина.
1: Это разные совершенно концы города, да, вот чтобы это... понимали нас люди не из Минска.
0: Если по дорогам смотреть, это примерно 6 километров, вот, и мы прошли этот маршрут примерно за часа 4 или за 5. Вот.
1: Ночью романтично идти, ночью очень, под звездами. Да, да, да.
0: Нет,
1: расстояние.
0: На самом деле очень круто, потому что только в Минске такое спокойное движение ночью, больше нигде такого не было.
1: И никаких проблем, казусов, не знаю, каких-то неожиданностей не возникало по пути?
0: Может быть, тропинки нужно где-то было и вручную искать, но что касается переходов, всегда было все очень четко, потому что за что я люблю Минск? За то, что всегда переходы можно узнать по низким бордюрам. Такое встречается редко в каких городах, но вот в Минске это есть.
1: И комбинация каких приложений вам помогла на пути?
0: Тогда еще Sync Assistant Go не было, поэтому был Sync Assistant Move, на основе которого появился вот этот молодой навигатор Sync Assistant Go. Ну и, собственно, вот по этому навигатору мы и шли.
1: На кого подписаны вы лично, да, вот как незрячий молодой человек, за кем вам интересно наблюдать, чьи посты читать, чьи обзоры смотреть?
0: Вообще, на самом деле, у меня очень много каналов. Вот то, что я упоминал, вот Маргарита Мельникова, также проект «Тифломир», в частности, канал «Философия незрячих», Ираида Латкина ведет. Там очень много интересного и про быт незрячих, и где-то про технологии. Также «IT на ощупь», Равина Доу, ник у него сетевой. Максим Спиридонов, тоже про быт, питерский тоже такой незрячий. И есть такой Александр Яшин, из Новосибирска. Он больше про фольклор, он преподаватель истории, такой довольно активный человек. Он также еще работает в парфюмерной лаборатории, смешивает формулы всякие. Короче, очень разносторонний человек, и у него тоже есть свой канал. CO называется.
1: И это все каналы в Телеграме, да?
0: Это все каналы Телеграма, но та же Маргарита Мельникова, у нее есть Тифломир, прям целый сайт.
1: Вот если обобщить все то, о чем мы поговорили, давайте выделим главные плюсы тех людей, кто пользуется навигаторами.
0: Самый большой жирный плюс – то, что ты не зависишь от изученных тобой маршрутов. Ты можешь ходить везде, где угодно. Хочешь – иди едь, хоть на общественном транспорте, хоть на такси, а потом пешком. Короче, ты не стеснен в передвижениях. А второй плюс в таких навигаторах, как DotWalker или Sync Assistant Go, есть режим мониторинга, его еще называют режим гида. Даже когда ты прогуливаешься в каких-то незнакомых местах, он тебе рассказывает, мимо чего ты проходишь. Там, например, впереди справа салон красоты такой-то, такой-то. Слева, допустим, на 9 часов Беларусьбанк. Ну, естественно, если это нанесено на карту. Если ты где-то заблудился, ты всегда можешь поделиться местоположением, отправить его близкому человеку или другу. Он тебя может сориентировать, либо человек может за тобой приехать. Это немаловажный факт, потому что ты всегда нигде не потеряешься, даже в сельской местности.
1: И маршрут, наверное, дома можно, да, свой построить заранее с помощью навигатора. И вот если человек куда-то собирается.
0: Дома нежелательно строить маршрут, потому что если мы внутри помещения, точность стартовой позиции, она может варьироваться от 100 метров и выше. Поэтому маршрут-то построишь, но когда ты выйдешь на улицу, его все равно перестраивать надо. Поэтому лучше сразу на улице строить маршрут.
1: Почему для вас сегодня важно не только завести было, да, но и развивать дальше свой канал и делиться своими знаниями с другими?
0: Мне, в принципе, всегда нравилась какая-то преподавательская деятельность, вот, учить людей. И когда учишь людей, иногда сам с такой стороны можешь посмотреть на проблему какую-то, на ситуацию, которую сам бы не догадался, когда с человеком проходишь этот путь. И думаешь, о, а что, так можно было? И, естественно, получается, когда ты учишь, ты сам поширяешь свой кругозор.
1: И это важно, правда?
0: Это важно. А если это еще и на пользу кому-то, ну так почему бы и нет?
1: И я так понимаю, пока финансов как бы канал не приносит, но это вас не останавливает, чтобы дальше его развивать.
0: Ну, у меня же есть основная профессия, поэтому и ладно. Я просто делаю и все. Просто чувствую нужным поделиться. И никогда не задумывался о каких-то деньгах. Да, когда я уже тестирую сайты на доступность, это уже полномасштабная работа. За это я беру деньги, потому что я действительно работу там проделываю. Или вот, например, я участвую тоже как благотворительность, монтирую книжку. Вот есть сообщество людей, которые прям обожают Крапивина. Писатель такой детский. Многие-многие люди там начитывают главы. Каждый человек начитывает какой-то свой участок книги. Я потом это все свожу, где-то очищаю голоса от каких-то запинок, от шумов, прямо звукомонтаж такой. И я это делаю тоже бесплатно, но если вот люди решают меня как-то поблагодарить финансово, то мне как бы за это и не стыдно, не зазорно, потому что я тоже действительно делаю такую работу. А навигаторское я брать деньги особо не буду никакие, потому что это не занимает мое какое-то большое количество времени, и я работаю именно в своем ритме. И от меня никто ничего не ждет, то есть у меня нет никаких обязательств, потому что это мой канал, мой контент, когда хочу, тогда делаю.
1: Ну и давайте напомним, да, как вас найти?
0: Телеграм-канал «Навигаторская Григория», подписывайтесь. Расширяйте кругозор, ходите разными маршрутами, чувствуйте свободу путешествий, чувствуйте независимость от кого бы то ни было, и будете уверенными в себе, и будет вам счастье.
1: Друзья, рассказывайте нам о своих любимых блогерах с инвалидностью, на которых вы подписаны, и интервью с которыми хотели бы услышать в эфире нашего издания. Информацию присылайте на электронную почту radio@biltis.by или в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp по номеру 8025 502 6208.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: Радио ВОС. Музыка.

0: За 5 лет организация выросла на 200 человек и теперь объединяет 811 членов. Среди них 7 участников специальной военной операции. Главные результаты. Тактильные трехмерные карты для свободы передвижения. Привлечено 5,5 миллионов рублей грантов. 7 миллионов направлено на адресную помощь. 23 делегата единогласно переизбрали Петра Носова на новый срок. Активисты Ханты-Мансийской организации добились поддержки на самом высоком уровне. Губернатор Югры Руслан Кухарук лично проинспектировал строительство спортивного клуба для детей с инвалидностью в Нефтеюганске. Объект готов на 90%. Губернатор поручил главе города взять под личный контроль обустройство подъездных путей и спортивной площадки рядом со школой. В преддверии Дня Победы активисты белгородской организации ВОС возложили цветы к мемориалу в парке памяти. А в Иркутске 7 мая прошло торжественное мероприятие. Члены общества возложили цветы к вечному огню, а затем в актовом зале организации звучали песни военных лет. Завершилось все общим исполнением песни «День Победы». Зал пел стоя. Каждый получил сладкий подарок в виде фронтового письма треугольника. На Ставрополе выпустили уникальный мультимедийный альбом «Награды своих», специально для незрячих и слабовидящих. Альбом о подвигах ставропольцев, участников спецоперации, сделан с использованием брайлевского шрифта, трехмерными моделями наград и аудиоописанием. Презентация пройдет 29 мая в Ессентукской организации ВОС. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Из регионов.
4: В преддверии празднования Великой Победы особенно важно поговорить с теми, кто еще помнит те далекие военные годы. Мы немало знаем о Великой Отечественной войне из фильмов и книг, и тем интереснее пообщаться с живыми свидетелями исторических событий. Нам очень важно сохранить историческую память и понять для себя, совпадают ли наши книжные представления о войне с той реальностью, которую пришлось пережить людям старшего поколения. Наша сегодняшняя программа посвящается военному детству. Своими детскими воспоминаниями с радиослушателями поделятся члены Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых. Герои нашей программы – это люди очень почтенного возраста. Многим из них глубоко за 80, а кто-то уже перешагнул за 90. Они не просто дети войны. Они незрячие дети войны. Одни были незрячими с рождения, другие потеряли зрение во время войны. Одни родились в Ставропольском крае, а других привела сюда слепота. Многим из наших героев пришлось пережить немецкую оккупацию. Ставропольский край находился в оккупации с августа 1942 года по январь 1943, а Краснодарский край – с августа 1942 по февраль 1943 года. Давайте поближе познакомимся с незрячими детьми войны и послушаем их истории. Невероятно трудным было военное детство Валентины Александровны Морозовой, ныне члена Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых. Невозможно себе представить, что столько испытаний может выпасть на долю одной маленькой девочки. Военное детство, голод, потеря зрения и сиротство.
5: Валентина Александровна, расскажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда началась Великая Отечественная война?
6: Ну, тогда в 41-м году же она началась. Тогда мне было 5 лет. 4-5 лет.
5: Скажите, пожалуйста, где вы проживали с семьей в то время?
6: Так, это станица Славянская, Краснодарский край. Ныне там город Славянск. Сейчас.
5: У вас большая семья была? Сколько детей было?
6: Семья была у нас двое, меня и сестричка.
5: Старшая?
6: Старшая, на один годик старше. Во время войны папа погиб, мама получила

0: Видите, что... Вы знаете, в Краснодарском... В это лето, в июле, были у нас эти... Краснодар брали немцы. Краснодар. И была война. Папа отпросился нас навестить маму. Попросился, ну, приехал. Приехал, ему, его отпустили через военкомат, все чин-чином. Вот. И он у нас пробыл. Сказали, что утром, как штык, был на месте. И вот он у нас был ночь и уехал. И вот после этого, через сколько-то времени, мама получила весточку, что он пропал без вести. Вот. На задание пошел. Я видела немца. Немцы, когда были, брали Краснодар, мы все, люди все, взрослые, все попрятались в подвал. В подвал залезли и сидели там. А я взялась и выглядываю. Подошла ближе к двери и выглядываю. На меня тетки: «А ну-ка на место, ты куда выглядываешь?» А я увидела, лежит на кровати во дворе немец в кальсонах белых. Я его увидела. И как меня сразу дернули, я ушла, опять опустилась в подвал, и там сидела уже, не выходила. А мама работала в этом, сушила фрукты в этом. Ну, где там она? Тоже в каком-то помещении подвальном. Сушила фрукты для войны. Яблоки там, ну все. И отправляли на фронт это. И мама даже не могла... Вот ей давали раз в неделю 1 килограмм, потому что она работала. И давали нам, когда она шла, на субботу шла домой. Мы ее утром не видели и вечером не видели. Мы считали, что одни. А голодные же, голодные. Чем я питалась? Я бегала и, значит, вот, очень любила абрикосы. Как гляну, абрикоска. Это еще зрячая была. Абрикоска. Я так хочу, не достану. Ладно, пойду я. Где-то по всей станице бегала. Уже все заприметила, где что можно стащить, съесть. Вот яблочки райские были. Такие зелено-красные. Вот. Я 3 штучки сорву. Быстренько и бегом оттуда, чтобы не отобрали, не заругали. Вот так вот, так я питалась. А в субботу мама приходила, приносила, пышки пекла. Муку приносила, мука у нее была, она пекла пышки. И на субботу и у нас были пышки. И один раз случай, какой помню, мы, значит, ночью я на печке сплю, а сестра... У нас такая, была одна комната, перегороженная, отгороженная печка. И топчан там. Вот печка, а тут топчан, допустим. Слева печка, справа топчан. Вот я у себя на печке, они меня на печку. А сестра пришла с подружкой. Подружка к ней школьница, она в школу уже ходила первый год, первый класс. Сестра, она на год постарше. И она, сидят они, едят пышки. А я проснулась, вижу, у них лампа же бензиновая, горит. Я лежу, слушаю, молчу. Она говорит, подружка говорит: «Да, Вальке, ты оставь пышки». «Да!» Я скажу, что мыши из Зилы. Я молчу, потому что она меня часто била, сестра моя. Ну, старшая. Чувствую, что не так, это я виновата, меня лупить надо. Я промолчала. А утром проснулась, она несет меня кормить, кушать несет. «Валь, на, держи». И подает мне яблоки вареные из компота. И все. А я говорю: «Не хочу». Я слышала же. Я говорю: «Не хочу». «Да чего ты, ешь, это ж яблоки вареные». А я кажу: «Не хочу». Так и не взяла. Я такая вредная была. Бывало, печечка отопилась. У кого корова есть, молоко, варят молочную кашу. Лапшу варят молочную. И на печечке на улице. Я уже унюхала, это человек зрячая была. Я унюхаю, где уже, и уже узнала, надо сюда бегать. Прихожу, А у них девочка маленькая, и качели. Я говорю, а можно я вашу Машеньку покачаю? Я хитрила. Покачай, покачай, покатай, покатай. Я ее катаю, накатаю, как веревка была, такие качели. Накатаю, накатаю. Она заберет ее кушать оттуда и мне наливает. И я привыкла, как там пахнет лапшой, значит, надо бежать. Это правда.
1: Расскажите, пожалуйста, как так случилось, что вы во время войны потеряли зрение?
0: Лампу, зажигли лампу. Зажигала всегда девочка постарше. Не свои. Я тогда жила, как мама все время на работе, день и ночь, и была у двоюродной сестры некоторое время. Вот там она, старшая, зажигала лампу, кидала соль в лампу, чтобы бензин не вспыхнул. Так положено было. И всегда все проходило хорошо. А тут вдруг я решила, вздумала, что я зажгу. Взяла, я сейчас зажгу. И соль кинула прямо при них же, но видно мало. И она вспыхнула. Как вспыхнула, я загорелась, я кричусь, и ослепла. Вот в этот день я потеряла зрение, я же ведь ослепла. Все. Потом я пошла, побежала, мне же больно. Я побежала к бассейну, бассейн у нас был во дворе. Я пошла к нему, открыла, а сама думаю, кручусь возле него, бегаю, а туда боюсь спуститься, потому что как я спущусь? Я же утонула там. И бегала и упала, потеряла сознание. А мама узнала, что я ослепла, и схватила приступ, и она умерла. Тут же на месте. Вот так. От сердца умерла. И осталась я одна. Ну а кому? Кому я нужна? Меня хотели оставить с опекуном, а была в сельсовете, была женщина такая, говорит, слушайте, для чего будете с опекуном ее оставлять? Опекун хочет приехать, летом ее зовет. Отправьте ее в школу слепых детей. Школа слепых детей открылась в Кисловодске. В 43-м году только что открылась. Это было в 43-м году, все было. Отправляйте ее. Ну, меня отправили. Да, как меня отправить? Они меня посадили в поезд и поручили проводнице, чтобы она меня высадила в Армавире. В Армавире пересадка видна была. Я почему помню? Я помню, что Армавир-2, я это запомнила. Кричали на остановке. Значит, на Армавире, а потом оттуда был. Она меня пересадила на Кисловодский. Маршрут какой-то, сама проводница. Я дальше поехала. Дальше без никого. Ехала. Напротив меня сидит парочка. Молодые люди. Разговаривают. Я сижу, не евши, не пивши, не прошу, ничего мне не надо. А она говорит. Девочка, бери, покушай. И взяли меня, накормили. Вчера я целый день не ела. Голодная, со мной беда случится. Ну и когда меня уже высадили в Кисловодске, проводница тоже высадила. Оставила меня на перроне. Я стою, я присела на корточки, сижу и плачу. Плачу, вслух прям плачу. Женщина подходит. Девочка, ты чего плачешь? Да я писать хочу. Она сразу подошла к милиционеру и сказала, вот девочка едет, она не видит, а хочет пописать, а куда ей деваться, как ей помочь. И они сразу подошли, менты, взяли меня и повезли в школу слепых детей. Прямо поздно вечером, к ночи я приехала.
2: Кисловодская школа-интернат для слепых и слабовидящих детей была открыта в 1943 году. Валентина Александровна стала одной из первых ее учениц. Своей родной школе, своему второму дому она посвящает проникновенные стихи.
0: Наверное, лучше нет на свете той школы, где училась я. Военных лет мы были дети и жили, как одна семья. Когда война вокруг кружила, нам школа заменила дом, Она поила и кормила, и согревала нас теплом. Весной к себе манила горка, и мы ходили погулять. Цветов на горке было столько, и я сама могла их рвать. Казалось бы, какая малость пойти самой цветов нарвать. Но горку ту, то детство радость не хочет память отпускать. И если б вновь вернулось детство, я бы не стала выбирать, а руку, положа на сердце, в свою шагнула бы опять.
2: Школа-интернат стала для незрячей девочки Вали настоящим спасением. С теплом и любовью вспоминает она своих первых учителей.
0: Марина Ефимовна была у нас такая учительница. Она, когда у меня спрашивают, какой ваш любимый предмет? А я говорю, физкультура. Смеются. А что смеяться? Если у меня по физкультуре одни пятерочки, если я и в акробатике занималась, я в школе выступала уже, меня Марина Ефимовна, и кольцо, и мостики, и стойки, на голове стойки. Все делала абсолютно. Марина Ефимовна была такая, учила нас танцевать, переменный шаг делать учила. Учила, чтобы мы и пели, в столовой нас кормили. Была такая, я и была левша. У нас была сорока. Мы дразни... У всех клички же в школах, знаете, у всех клички.
1: Да, да, да, у нас тоже так было.
0: Ну, у нас сорока. Она такая быстро говорила, и все видела, и все знала. Вот мы сидим, обедаем. За на обед нас же кормили. Вот, пришли на обед, допустим. Она смотрит, она уже видит. Соловьева! Это моя девичья фамилия. Я все поняла. В правую руку надо брать ложку. Правую. Еле-еле приучилась правой рукой есть. Она заставила. Вот сейчас разрешается это, а тогда не было разрешения. И научила меня правой рукой есть. Потом еще она такая была везде. Она везде успевала. За одеждой нашей. Пальто наше, куртки, шапки. Не дай бог, чтобы ты под подушку положила свой уберечек. Найдет, положит на место, не скажет. А ты лезь, и я лезу, думаю, где же он может быть? Наверное, туда, куда надо было положить, на полочку. Лезу, да, там лежит. Вот так. Приучала нас в порядку.
1: Скажите, пожалуйста, вот как кормили в это военное время в школе?
0: В школе хорошо кормили. Да?
1: Скажите, пожалуйста, чем вам запомнился вот этот победный 45-й год, когда вы учились в школе?
0: У нас радио провели в школах. Раньше не было. А потом провели. И вот как только это утром включают новости радио, и мы слушаем, и слышим, что Сталин сделал снижение цен на молочные продукты, в общем, и на, ну, в общем, молочные продукты, и на хлеб. И мы так радовались, я лично, я так радовалась, думаю, вот, там хоть голодные не будут, там хоть голодные. Так думала, так я радовалась. Вот это знала. А нас кормили, конечно, хорошо для нас. Вы что? Все нам было. И первое, и второе, и третье.
2: Окончились страшные годы войны. Можно сказать, что Валентине Александровне очень повезло в этой жизни. Много лет она проработала на Георгиевском предприятии Всероссийского общества слепых, где была активным общественным деятелем, участвовала во всех спортивных соревнованиях. Сейчас Валентина Александровна на заслуженном отдыхе. Рядом с ней любящая и заботливая дочь Лариса. Жители Георгиевска знают ее как прекрасного поэта. Главная мечта Валентины Александровны – выпустить сборник собственных стихов. Настало время познакомиться с нашим следующим героем. Анатолий Тимофеевич Крысенко также является членом Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых.
1: В каком году вы родились?
3: 1935. Во время войны мы проживали станица Федоровская. В общем, Краснодарский край, станица Федоровского Абинского района. Отец работал председателем колхоза. У нас был шикарный дом. На нас было четверо. Вот война началась, нас было четверо детей. Я помню, вот 22 июня отец на грузовой машине с шофером, он же председатель колхоза, куда-то ехал, я забыл, вот куда он ехал. А я попросился, папа, возьми меня. Ну, он взял тоже в кабину, машина грузовая была, на колени посадил И вот они начали разговаривать с шофером. Война, война, война, я не пойму, что такое. Они очень разговаривают так крупно, ругаются. И вот я узнал, что началась война в кабине машины. Отца забрали в первые дни. Хотя он был председателем колхоза, его забрали. Война началась 22 июня, а немцы Станицу заняли 1942 год, 14 августа. Вот видите, мы сколько, как говорится, не знали войны. С 22 июня 41 по 14 августа 42. По дороге из Краснодара едет мотоцикл с коляской. Сидит, ну, водитель же немец, управляет мотоциклом, и сзади другой, и в коляске пулемет. Вот это и они так мимо нашего, по дороге, мимо нашего дома проскочили на полном ходу. Ну, я не знаю, они проехали там недалеко. А я так вот у ворот стою и выглядываю, смотрю, уехали они туда, в центр станицы. Потом, наверное, минуты через 3-4 возвращаются обратно. И вот поехали туда за станицу, в сторону Краснодара. И, наверное, где-то... Кто его знает? Может, минут через 20. Тут я что не могу точно сказать. Пошли немцы. Идут прямо такими понад огородами. Главное, не по самой трассе, а так понад огородами. Чего-то боятся. Вот, а потом тут пошли машины. Я впервые увидел автобусы у них, мотоциклы. Ну, в основном они были моторизованные части. Но все-таки шли некоторые. Так вот, я же говорю, прямо гуськом друг за другом понад дворами. Вот это я запомнил. А потом вдруг подъезжает полевая кухня к нашим воротам нашего дома. Немецкая полевая кухня. Открывают ворота, заезжают во двор. У нас двор большой был. И огород 42 сотки был. Ну вот эта полевая кухня заехала. Полевая кухня была запряжена двумя лошадьми. У нас бабушка была там через два двора, Чеботарька. Фамилия Чеботарева, но мы Чеботарька. От этой бабушки немцы, трое немцев тащат кабана, за ногу привязали, прямо тащат его. И к нам во двор. И тут же у нас его забили. И начали свежевать. И я свелел, то подошел и смотрю, как немец шкуру снимает. А он потом, у немец, который свежевал, кинжалом вот так показывает. Кабан на спине лежит уже забитый. Показывает кинжалом, подержи ногу заднюю. И вот он, я подошел, вот тут двумя руками взял, вот он, а он на спине кабан лежит. Он это освежует, а я держу, помогаю ему. А потом они то сварили там солянка, вот это свежая. Правда, к нам занесли в дом котелок полный солянка свежатины. Нет, у нас немцы не зверствовали. Гестапо у нас не было. Это и хорошо. Если бы гестапо у нас было бы, то отец был партийный, председатель колхоза. Ой, я не знаю, что нам было. А так они не зверствовали, то я ничего не могу сказать, что, чтоб там кого-то расстреливали. А немцы, бывало, Юля, придут к нам, дом-то хороший, но нас четверо детей и мать. И вот зайдет, допустим, немец, ходит по квартире. Какой тихо ож, маленький плохо. Ага. И я вот помню хорошо, да не один немец был, а так вот к матери подойдет и в лоб щелчок, щелчком. Русский свинья, маленький много, поворачивается и уходит. А нас же четверо. Так что у нас немцы не стояли, хотя дом хороший был. Нет, детей много, им не нравилось это.
1: Как вы узнали о том, что оккупация закончилась? Как это произошло?
3: А это произошло в ночь на 24 февраля. С 23 на 24 ночью. Что последняя подвода... Я, правда, мы спали... Мать говорит, последняя подвода, наверное, в часа 3 ночи примерно, может быть, или 2:30 мимо нас подвода с немцами. И вот, а я говорю, откуда ты там знала, мама, что нет? Так он, а он говорит, мы-то кричим как «но» там, а он «нё». А потом примерно мать говорит, часа через 2, где-то, наверное, 5, уже появились наши солдатики, пешие. Вот так. 3 года провоевал отец, в 44-м году вернулся, комиссовали его. Но он опять председателем стал.
1: Скажите, пожалуйста, когда и как вы потеряли зрение? Это случилось во время войны?
3: Бомба у соседей там упала в огороде. Меня осколками...
4: 43-й год, скажи.
3: 43-й, да. 28 апреля. Вот так я потерял зрение.
1: Скажите, пожалуйста, как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа? И как, чем вам запомнилось 9 мая 1945 года?
3: Так, а как запомнился... Ну, я ж уже в 45-м уже, конечно же, был слепой, да. Да я помню как-то, что отец пришел и говорит, что война закончилась. Митинг, говорит, в центре станицы. Говорит, сходите хоть, батька каждый. Ну, мы пошли, там митинг был, а потом начались гулянки. О, на баяне играл слепой. Я хорошо... Я с ним, правда, и не знаком. Но говорили, Виктор Александрович, он уже был в годах. Фамилия Стрыга. Виктор, он на баяне играл. Вот я впервые услышал баян. Вот он там в парке в Станичном играл. Ну, вот так вот... День Победы мы встретили в станице.
1: И так получилось, что впервые услышав баян, звуки баяна от слепого музыканта в День Победы, вы и свою судьбу связали с музыкой? Ведь вы тоже играете на баяне?
3: Ну да.
1: А какая мелодия вам запомнилась в исполнении незрячего баяниста в День Победы?
3: А, вот помню, пели «Расцветали яблони или не игруши», там люди пели. А потом он начал играть такие плясовые. Вот это в парке там люди танцевали.
1: Давайте вернемся вот к тому времени, когда вы впервые услышали баян, да, это, можно сказать, определило вашу судьбу, и сыграете на баяне вот эту замечательную песню «Катюша».

0: В 2025 году наш герой отметил свой 90-й день рождения. Игре на баяне начал учиться в Кисловодской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей, а после школы продолжил обучение в музыкальном училище. Многие годы он проработал аккомпаниатором на Георгиевском учебно-производственном предприятии Всероссийского общества слепых, а также в Доме культуры. Сейчас он на заслуженном отдыхе, но любимый инструмент всегда берет в руки с удовольствием, играя для своих родных и гостей. Уверена, что имя следующего нашего героя знакомо очень многим радиослушателям. Член Кисловодской местной организации Всероссийского общества слепых Анатолий Иванович Масенко долгие годы преподавал математику в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей города Кисловодска. В сообществе незрячих аспирантистов его знают как прекрасного специалиста.
1: Расскажите, пожалуйста, в каком году вы родились?
2: 1937 год, да. Знаменитый, конечно, чем-то нехорошим. Невиномыск – это тоже Ставропольского края. Все мои теперешние родственники там и сейчас находятся. У нас было четверо, три брата и одна сестра, вот, у мамы. Так что отца мы проводили 1 сентября 1941 года на фронт. И мама осталась с нами четырьмя детьми. И вот это вот все время она воспитала одна, потому что после освобождения от немцев получили похоронку на отца. Вернее, они сразу прислали «пропал без вести». А через какое-то время написали похоронку, но неизвестно где, чего, не указано было без ничего. Поэтому для мамы было тяжело это переносить. Она все время ждала, что какая-то, может быть, ошибка произошла. В семье я только один был незрячий, все остальные были с хорошим, нормальным зрением. Оккупация у нас началась 3 августа 1942 года и длилась до освобождения. Это уже где-то 21 января 1943 года. Так что где-то около полугода вот эти месяцы были. Конечно, трудные были месяцы. Мы жили в коммунальном доме на трех хозяев дом. И причем там просторный двор, открытый такой, никаких заборов, ничего у нас там не было тогда еще. Вот. И поэтому немцы сразу облюбовали это место. В наш двор танки завели, поставили. Ну, а в нашу квартиру, а у нас там две комнаты было в квартире, нас, значит, переселили в одну комнату, а во второй поселили там офицера немецкого. Вот. Ну, правда, офицер немецкий нам попался какой-то добрый, с доброй душой. Я что запомнил, что вот когда мама меня кормила борщиком каким-то, она смогла приготовить, я никак не хотел есть нехороший хлеб тогда выдавали. Он какой-то эрзац, ну, невкусный совершенно. Я просто, мама, да я так потяпаю немножко борща, и все, хватит. А маме хотелось же, чтобы я еще чем-то, не кроме борща, напомнил себя. Она уговаривала, я не хотел. И вот этот немец слышал там наши эти переговоры с матерью и пожалел. И давай угощать меня этими галеты. Он как раз, мама говорит, он получил из Германии посылку, вот, и там галеты ему прислали. И он говорит, наверное, все галеты потом на тебя и потратил. Это уже мама мне так объясняла, что такой добрый был немец. Ну, всякие же бывают. Он тоже, наверное, вспомнил, что у него там, наверное, осталась семья.
1: Как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа?
2: Да вы знаете, знаете, тогда же у нас уже репродуктор хорошо работал. Черный был такой репродуктор. И он почти в каждом доме тогда был. Уже у нас хорошо тогда было радиофицировано. Так что слушали известия. И когда узнали, то быстро все обрадовались. Были. Я как раз в это время оказался у родственников там. На окраине Невиномыска называлось Головное. Это где начинался Невиномысский канал, вот знаменитый. Конечно, поспешили сразу домой. Вот. Ну и так, так праздновали, как могли, встретились. В 2011 году, благодаря вот уже интернету, мы разузнали, что, оказывается, мой отец погиб в Германии, в плену был. У меня друг в Кёльне, эсперантист. Я его попросил разузнать, что это за местечко. Он разведал, говорит, да, это место, где были пленные, и сейчас это даже музей там сделали. Вот. И с этим музеем мы установили связь. И что оказалось, что у них все списки имеются, всех военнопленных, всех, вот. И в том числе нашли в списке и моего отца. В 2013 году втроем я и два моих племянника-племянница, Олег и Надя, со мною поехали. Мы, значит, сначала побывали неделю у первого друга в Хемнице, который раньше назывался Карлштатом. Вот. Он нас очень любезно все принимал, экскурсии проводил, все рассказывал. А затем переехали в Кёльн. Там у этого друга тоже погостили 4 дня. Приятно тоже, он нас принимал хорошо. Вот. И потом они вместе с женой и вместе с нами поехали в это местечко, Хэмер называется, Хэмер. Это недалеко уже до, от границы с Австрией, вот. В общем, на западе Германии. И вот действительно, там это музей до сих пор, он существует. Эти работники музея нас очень доброжелательно приняли, показали все списки, все, что у них там оформлено. Говорит, что это был лагерь не так, то есть концентрационные особые лагеря, а это был лагерь тружеников, пленных, которые работали. Вот. И они все по списку, кто когда умер, все когда написано, вот у моего отца написано, что летом он поступил 42-го года, а 21 декабря он умер за 6 дней до своего дня рождения.
0: Трое верных друзей из Ставропольской местной организации Всероссийского общества слепых также поделились своими детскими воспоминаниями военных лет. В послевоенные годы Николай Иванович Арыничев очень любил слушать рассказы отца, вернувшегося с фронта. Отцу повезло, он выжил, но вернулся домой израненным.
3: Они когда приехали, с одного села их было 9 кумовьев. Угу. У отца крестили, и вон у кого крестили. Вот они все были под землей. Их расселили там. Вот. И один кум говорит, Вань, ну сбегай вон там ларек, это, купи папиросы, продают. Ну, отец побежал. Отец побежал, а налет был. И все кумовья погибли. Бомба попала прямо в этот хату.
1: А он остался жить?
3: А отец живой.
1: А вот как вы узнавали новости в войну? Как вы узнавали о том, куда продвигается наша армия?
3: Ну, это я сразу в Кивселе, когда жил отец, это, был на фронте, я в Кивселе жил. Ну, там у Кивселе-то в центре было, наверное, что-то, или приемник работал. наверное, и, ну как, по центру был динамик, говорил. И вот люди, если что, чего послушать, когда военно, ну, подходили туда, в центр, и там магазины были, все, и вот это они там только слушали.
0: Николай Иванович тоже пережил немецкую оккупацию. Мальчик помнит, как немцы пришли в их дом и угрозами требовали продукты питания.
3: Ну, я говорю, они когда пришли и просят яйки, молоко, какое молоко? А потом, а мы же на печке были. И вот увидал немец, если не дашь, у того сейчас мальчика заберу, а брату было там, ну, около года было. Вот. И тащит его. А он, это, я его схватил и тоже тащу себе.
0: Военное детство Татьяны Ивановны Гончаровой тоже было трудным и голодным. Отец на фронте, мама с утра до вечера на работе, а маленькая незрячая девочка Таня стала нянькой и воспитателем своих младших сестер.
4: У нас отец без вести пропал. У нас четверо детей у матери осталось. Она в колхозе работала. Ага. Вот. Ну, там же все, там для фронта все это видно. А мы голодали в это время. Мать родила в 41-м году, отца пошла провожать в Ставрополь. И родила тут же. Вот. Ну, а потом уже на работу пошла, а я... люльку эту качала, она уйдет на целый день. А я с этими сестрами сидела. Брат забежит куда-нибудь, а я слепая, вот с этой, с маленькой сидела.
0: Военное детство Тамары Сергеевны Овечко прошло в очень маленьком хуторе Ставропольского края, где не было радио. И даже новость о Великой Победе незрячая девочка узнала далеко не сразу.
5: Родилась я, хутор Соленый назывался, колхоз имени Кирова Красногвардейского района, село Приорадное. Наш был, скажем, сельское поселение, где регистрировали ни радио, ни света. Что вы вот говорите, как вы узнавали? Узнавали так. В Приградное ездил мужик-дед на бричке, две бочки. Он ездил туда за керосином, ну, чтобы тут трактора снабжать, там машины кое-какие. Была полуторка, по-моему, одна там. И он же и письма возил. Он же и газеты возил. И вот оттуда как-то кто-то читал. Был у нас учитель, которого считали, что это Бог. Потому что он был самый грамотный. Председатель был абсолютно неграмотный. Был председатель, был, я помню. Вот. А учитель был, вот к нему все шли. Со всеми бедами, со всеми, за кому заявление написать, кому что-то, кому письмо прочитать, кому письмо написать. Школа была четырехлетка, и то, кто два класса заканчивал и шли работать. Мои сверстники, братья двоюродные, одна у матери была, отца я не помню. Куда он делся, я не знаю. Вот так мы жили. Не было ничего, это был темнота.
0: Недаром же говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Уже после войны совершенно случайно узнали о том, что в Кисловодске есть школа-интернат для слепых и слабовидящих детей. Так для незрячей девочки Тамары начался путь от темноты к свету и знаниям. Окончив школу, Тамара Сергеевна сразу же устроилась работать на учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых в Ставрополе. Она сразу же включилась в общественную деятельность предприятия и участвовала в художественной самодеятельности. Тамара Сергеевна говорит, что своей судьбой довольна. Ее дети выросли, получили образование, сейчас они живут в Москве. На жизнь Тамара Сергеевна не жалуется. Она искренне благодарна властям Ставропольского края за заботу о пенсионерах.
5: У меня два соцработника. Одна, которая уборку делает, доставляет продукты, снимает показания, оплату делает. Все. И лекарства, и все, уборка, и все. Другая со мной поликлинику. Когда мне надо, там мы с ней договариваемся, едем. Социальное такси, 4 машины уже город дал. Уже 4 машины нас. Вот. На дому мне приходят, стрижку делают. На дому мне приходят, массаж делают. Что еще не так? Здоровье только было бы, а так все прекрасно.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Колосовым Алексеем Борисовичем.
2: Алексей Борисович, подходит к концу 10-й юбилейный интеллектуальный фестиваль Всероссийского общества слепых. Расскажите, пожалуйста, о подготовке к этому мероприятию, ну и, конечно, свои впечатления и со стороны организатора, и со стороны гостей, и что вам говорили участники.
3: Да, спасибо за вопрос. Конечно, цифра 10, она наложила свой отпечаток на подготовку. Безусловно, ряд мероприятий полностью соответствовал и прошлому, и позапрошлому году. Такие организационные вопросы, они, естественно, есть всегда. Но были дополнительные вопросы, именно связанные с юбилейными мероприятиями. И мы хотели отметить, во-первых, команды, которые за эти 10 лет принимали активное участие. Это важно. Вообще формат мероприятия, он сегодня таким образом организован, что у нас есть команды, которые приехали один раз, два раза, может быть, да, но больше по разным причинам они не приезжали. И каждый год у нас есть новые команды. На самом деле мы очень рады новым командам, потому что они должны адаптироваться, посмотреть, может быть, перенести опыт проведения таких больших соревнований в интеллектуальной сфере. Это очень важно. И за эти 10 лет сегмент регионов, которые принимали участие, он гораздо больше, чем число команд, которые сегодня у нас участвуют. Но в то же время, конечно, невозможно было не отметить команды, которые либо все 10 лет, либо 9, ну даже 8 лет, да, приезжали на эти соревнования. Это, конечно, ну, в хорошем смысле этого слова, аксакалы интеллектуального движения, где есть достаточно сплоченный коллектив, на котором базируется и команда, и результаты. Конечно, побеждать сложно здесь, борьба очень серьезная, но на самом деле очень важно, что такие команды, как, например, Псковская региональная организация, приезжают ежегодно. Да, может быть, им поближе, чем кому-то, но есть и другие регионы, кому недалеко, но они не приезжают. Поэтому, конечно, мы в этом плане Псковскую организацию очень отмечаем. А, скажем, Мурманская команда, команда Мурманской региональной организации, в этом году только на 10-й чемпионат приехала впервые. Но это тоже замечательно. Но вернемся к нашим опытным командам. Для них были заготовлены специальные плакетки, которые символизируют вот их вклад в развитие интеллектуального спорта во Всероссийском обществе слепых. А кроме того, мы приняли решение коллегиальное совместно с культурно-спортивным реабилитационным комплексом как базовым учреждением, которое отвечает за всероссийские мероприятия. Поэтому всегда КСРК здесь на первом месте, и мы соорганизаторы данного всероссийского мероприятия, но тем не менее базовое учреждение — это КСРК, поэтому все, конечно, идет по согласованию, обсуждаем, рабочая группа формируется, и она принимает решение. Ну и, конечно, окончательно согласовываем с президентом Всероссийского общества слепых, с Владимиром Васильевичем Сипкиным, решение вот в том числе и по церемонии награждения, по атрибутике. Так вот, появилась очень интересная команда создать сборную команду России среди интеллектуалов Всероссийского общества слепых. Эта сборная никуда не поедет, потому что международных соревнований подобных сегодня не проводится. Но, тем не менее, сам факт удостоверения члена сборной команды, мне кажется, это очень почетно. И 6 игроков с разных регионов получили во время церемонии открытия специальное удостоверение, что вот он является членом сборной Всероссийского общества слепых нашей страны. Так что вот такие интересные инновации. Ну, и еще, может быть, с одной стороны, ничего нового, но просто впервые для нашего фестиваля мы вживую исполняли гимн нашей страны и пели, солировали участницы нашей художественной самодеятельности. Две замечательные солистки, мама и дочь Шеймардановы. Ну вот, мне кажется, это тоже станет, может быть, новой традицией для интеллектуального фестиваля. Но из таких, если можно выразиться, фишек, простите мой французский, мне кажется, постепенно формируется такой важный менталитет проведения подобных мероприятий. Так что подготовка была непростой, сложной. Не так просто время было найти, потому что мы проводим наши мероприятия, напомню, на базе Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Это Всероссийский ВУЗ, который проводит очень много различных мероприятий. И вот даже сегодня мы вынуждены были делить зал, аудитории с другими мероприятиями. Ну, что делать? Здесь, да, такой график очень плотный. Но, тем не менее, руководство университета идет нам навстречу и ежегодно предоставляет помещение, аудитории, большой зал, мраморный зал для проведения нашего замечательного фестиваля. Так что, в целом, мы удовлетворены и подготовкой, и проведением мероприятия. Ну, наверное, команда еще что-то по итогам окончательным скажет. Но я думаю, что понятно, тот, кто выиграет, будет более удовлетворен. Кто не выиграет, у него будут, наверное, какие-то замечания. Но я хочу повторить девиз, который мне очень понравился на открытии нашего 10-го фестиваля, когда было сказано, что пусть победит сильнейший, а удовольствие получат все. Вот мне кажется, хороший девиз для нашего фестиваля.
2: Спасибо за такой подробный рассказ, но не могу вас сегодня также не спросить о результатах отчетно-выборной конференции. Вы в качестве полномочного представителя президента посещаете эти конференции в регионах. Как происходит кадровые изменения во Всероссийском обществе слепых? Много ли молодых лиц вы видите на отчетно-выборных конференциях? И, в принципе, что говорят делегаты?
3: Я в течение первого полугодия уже был на нескольких отчетно-выборных конференциях региональной организации, в частности, в Сыктывкаре, Мурманске, в Новгороде. Должен отметить, что с моей точки зрения конференции проходят достаточно организованно, ответственно. Делегаты понимают цели и задачи проведения подобных мероприятий, их важность. Должен сказать, что у нас на уровне Северо-Западного федерального округа в настоящее время в двух региональных организациях произошла смена руководителей. Это в региональной организации Республики Коми председателем впервые избран Гусев Алексей Александрович, и в Республике Карелия председателем избран Дьяконов Степан Валерьевич. Ну, в общем-то, два молодых человека, им чуть больше 40. До 50 еще достаточно далеко. Я думаю, что это на самом деле, наверное, самый замечательный возраст для того, чтобы взять на себя ответственность за результаты работы региональной организации Всероссийского общества слепых. Уже есть определенный жизненный опыт, да, потому что уже все-таки определенный путь пройден, но в то же время еще полно сил, энергии, в хорошем смысле этого слова, таких задач, которые человек ставит для себя с точки зрения профессиональной карьеры. Вот, поэтому надеюсь, что молодые наши руководители вольются в наш коллектив и будут давать тот результат, который сегодня нужен, то есть отвечать на те вопросы, которые сегодня стоят перед Всероссийским обществом слепых, и решать те задачи, которые сегодня стоят перед Всероссийским обществом слепых, с учетом всей социально-экономической обстановки в стране, с учетом ситуации, связанной с специальной военной операцией, потому что никто из тех руководителей, кто сегодня приходит, да, многие из тех, кто уже не в первый раз избираются, они никогда не работали в этих условиях. Поэтому в любом случае это смена определенных акцентов, направлений деятельности или их расширение, да. И это очень важно понимать и следить за этим, не только уделять этому внимание, но и добиваться определенного результата. Ну, часть руководителей, они избраны уже не в первый раз, поэтому здесь, я думаю, что с этой точки зрения понятно, на что мы можем рассчитывать. Но у нас еще осталось две конференции, которые пройдут в июне. Это в Калининградской региональной организации и завершит череду отчетно-выборных конференций в Северо-Западном федеральном округе Архангельская региональная организация. Так что работа продолжается.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Колосовым Алексеем Борисовичем, полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Слушайте Радио ВОС.
4: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: За горами, за лесами, за широкими морями, не на небе, на земле, жил старик в одном селе.
2: У крестьянина три сына. Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак. В долгом времени, аль вскоре, приключилось им горе, кто-то в поле